Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

милый, вспоминай меня. Пусть бегут столетия, вспоминай меня и зимой, и летом.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

рехнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: души! Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, нас крестило в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подрысь, мы все в полях.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

песняцу синец споет, и гордую песня варяге споет про геройский ледовый поход, о славном израненном флаге. Куда ни посмотришь, бушует

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
0: Бим-бам, бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Просто беда, просто беда, просто беда.

бегут, как вода, как вода, как вода. Ты упрямая.

говорил, что глаза иногда лгут. Но мне очень хочется в это не верить.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Рассветы росные уходят месяцы к далекой осени. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

осенью. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: 94.8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.8.

Эхо белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

Берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я себе не

Там звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться, хотя чуть-чуть со мной побудь. Я иду в кругосветное странствие, твой дальний край, идет трамвай. Весь твой рейс до 16-й станции, твой дальний край, идет трамвай. И весь твой рейс до 16-й станции, махнешь рукой, уйдешь домой.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года, то ли ерунда.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

хочу. Я так давно...

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: На радиостанции «Говорит Москва».
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился, и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел. Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парам-дайрам, парам-лайрам, пай-ла-рам.

0: Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я лоптил, я в кино искал вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Завтра на том же месте в тот же час.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Москва представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

0: Вот так, прокат.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: что были потеряны дети.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

поцелуем. Без этих милых, слишком честных глаз, который вам гуд и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии Александра Ромашова и автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу в нашей исторической викторине. Ну а тема сегодняшней программы – «Дума» или как ты назвал программу? Подзаголовок такой...
6: «Парламентский шанс России».
5: Да, «Парламентский шанс».
6: Ну да, действительно, наверное, думающие люди, я не буду говорить правильно думающие или неправильно думающие, в России не все люди думают, Саша, да, иногда кто-то. Вот, считали, что Россия должна идти по европейскому направлению развития, и поэтому парламентская монархия, как в Англии, для нас являлась идеалом. И как бы шанс стать такой страной у нас появляется в начале 20 века. И сегодня попытаемся поговорить, как наша интеллигенция, как наша власть к этому отнеслись. А исполнили ли этот шанс, да? Вот об этом сегодня передача.
5: А каким годом датируются первые попытки создания парламента в России?
6: Ну, дорогие друзья, наверное, это кондиции верховников. Помнишь, Саша, да, мы с тобой говорили про 1730 год. То есть попытка Верховного Тайного Совета ограничить власть императрицы Анны Иоанновны. Ну, проект предполагал создание постоянно действующего совета из 8 человек. Ну, парламент из 8 человек, ну почему нет? Может, он даже был бы рабочий. А без их согласия монарх не мог объявить войну, вводить налоги, назначать высших чиновников от полковника и выше, там, ну и многое другое. А вот, ну, почему не получилось, слушайте наши передачи про это. А второй план государственного преобразования Спиранский Михаил Михайлович, 1809 год, проект под названием «Введение к уложению государственных законов». То есть так называл Спиранский Конституцию. Спиранский предложил четкое разделение властей и создание Государственной Думы как высшего законодательного органа, формируемого путем многоступенческих выборов. Госсовет – Палата лордов. Ну, забегая вперед, дорогие друзья, мы скажем, что вот идеи Спиранского через 100 лет их пытались как раз Николай II и свита, а потом Столыпином это вести. Другой вопрос, что 100 лет прошло. Об этом же тоже надо понимать, что было интересно к тому времени, сейчас неинтересно вообще. Что они брали за образец, когда пытались во время революции 5-го года бросить кость народу в виде какого-то парламента. Вот как раз работа Сперанского. А конституционный проект декабристов в 1620-е годы, проект Пестеля, «Русская правда» назывался, и проект Никиты Муравьева, который назывался «Конституцией». Ну, Муравьев предполагал двухпалатные народные вещи, состоящие из Верховной Думы и Палаты народных представителей. Пестель же в «Русской правде» предлагал однопалатные народные вещи, наделенные всей полнотой законодательной власти. А во время великих реформ 60-х годов Валуев разработал в 63-м году предложение, создав при Государственном Совете съезд государственных гласных, состоящих из представителей земств и крупных городов. Но это практически, фактически первая попытка создания законосовещательного органа. Также 81-й год Конституция, в кавычках берем название, Конституция Ларис Меликова, это министр внутренних дел, да, проект создания временных подготовительных комиссий и общей комиссии с привлечением выборных представителей от земств и городов для предварительного обсуждения законопроектов перед подачей в Государственный Совет. Ну, забегая вперед, скажу, что Александр II одобрил проект Ларисы Меликова 1 марта утром, день своей гибели. Так или иначе. В период Первой русской революции появилась так называемая Булыгинская дума. Это март-август 1905 года. То есть проект был... Почему Булыгинская? Потому что это был министр внутренних дел Булыгин. Разрабатывался как исключительно законосовещательный орган с жестким имущественным сословным цензом. Но не был реализован из-за бойкота и нарастания революции. Да, революционерам уже после Кровавого воскресенья и многих других интересных вещей было не до этого. Да, ну давайте так, манифест 17 октября 5 года, это исторический документ Николая II, о котором мы поговорим, в котором была фраза, что ни один закон России не может вступать в силу без одобрения Государственной Думы. Я думаю, тоже понимаете, о чем это. Вот, то есть этот проект трансформировался законосовещательного в полноценный законодательный орган. Ну, радоваться мы пока, Саша, не будем, да? А вот как это было в ноябре 5 года в больших городах. Государственная Дума первая начала работать в апреле 6 года. Итак, призыв созыва Думы, Саша, имеет корни, конечно же, в Кровавом воскресенье. То есть, понятно, никакая власть не пытается что-то менять, если ее не попросят. Не постучаться снизу, как говорится, да? Или какое-то народное предательство заставляет, да? Революция – это была серьезная вещь, по которой Николай II вынужден был пойти на уступки. Другой вопрос, скажем, мы же умные, мы же знаем, что дальше произошло, да? Когда революция закончилась, он просто отменил некоторые свои решения. Да? Но это уже был другой вопрос. Мы сейчас говорим только про Первую Государственную Думу. То есть, дорогие друзья, после Кровавого воскресенья противоречия не просто назрели, как пишет в учебнике едином, а скорее даже перезрели. Земельный вопрос взаимоотношений рабочих капитала требовал народного участия в управлении государством. Решить последнюю проблему, Саша, участники той январской демонстрации предлагали путем созыва народного представительства в форме учредительного собрания, который учтет интересы всех сословий и станет противовесом власти чиновникам. Ну вот, это было написано, Саша, в петиции, как раз, при которой поп Гапон шел в сторону Зимнего дворца. Да. Ну вот, Саша, мы с тобой сейчас находимся недалеко от того места, где он шел, да, он шел по Звенигородской с Боровой. На Боровой напротив Ашана, Саша, находится такая красивая церковь, это церковь, где работал поп Гапон. И вот они создали эту идею и пошли. Результат шествия более сотни трупов, с одной стороны, привел к масштабной революции, с другой стороны, привел власти к мысли, что созвать парламент все-таки нужно. И вот 6 августа самодержавная власть 5 года в лице Николая II уступила революционному натиску и подписала манифест. Ну, забегая вперед, Саша, этот манифест стал началом конца монархии в России. А вот манифест «Булыгинская дума». Булыгин, он сам из Рязанской губернии, из села Булыгина, как ни странно. А вот в январе 5 года он занял пост министра внутренних дел, сменив на посту Петра Дмитриевича Святополк-Мирского. А дума должна была минимизировать революционные достижения, но она уже была устарела, Саш. Это надо было делать до 9 января. После это было практически невозможно. Согласно законопроекту, от выборов в Булыгинскую думу полностью отстранили рабочих и беднейшее крестьянство. То есть выборы на основании имущественного ценза. Не допускала в части выборы также женщины, военнослужащие и студенты. А для крестьян уставлялись четырехступенчатые, для дворян буржуазии двухступенчатые выборы. Роль Думы сводилась фактически, как бы это сказать, дорогие друзья, ну, до статуса законосовещательного органа при царском правительстве. Проект Булгаковской Думы вызвал общественное возмущение. Особенно критиковали социал-демократы, что понятно, и либеральный союз союзов. Октябрьская стачка была ответом на Булыгинскую Думу. Она, стачка, сопровождалась массовыми демонстрациями, акциями протеста и приводила к остановке работы многих предприятий и железной дороги. Ну, в сложившейся ситуации, Саша, у Николая II было два пути прекращения смуты. Первый – ввести военное положение и устроить кровавую баню интеллигенции. А второй – частично удовлетворить требования протестующих, тем самым расколов оппозицию. По совету графа Витте и великого князя Николая Николаевича, дяди, будущего главнокомандующего русскими войсками, Николай выбрал второй, более гуманный путь, хотя не хотел. Витте же надеялся, что конституционные уступки снизят градус напряжения в обществе и позволят в дальнейшем заручиться поддержкой умеренной настроенной части. И император подписал манифест 17 октября 1905 года. Спроси, а партия октябристов, она была создана как раз 17 октября, что такое название?
5: Сергей, а вот в то же время примерно появляется партия октябристов, она имеет какое-то отношение к манифесту октябрьского?
6: Ну, давайте так, они появляются в январе 1906 года, примерно так, а просто они объявили, что их устраивает этот манифест полностью. То есть они готовы работать с царем и с народом, опираясь на манифест 17 октября. Поэтому они октябристы.
5: А кто был автором текста манифеста, который подписал Николай II?
6: Ну, давайте так. Николай, конечно, не был способен писать какие-то тексты.
5: Почему?
6: Ну, потому что, еще раз, ну, он по власти Бога и страны был наследником престола. Но Бог ему не дал тех интеллектуальных составляющих, скажем так, характера, чтобы он действительно был нашим руководителем. Ну вот, скажу, мне не понравится, он святой Русской Православной Церкви и так далее и тому подобное. А какое звание было у Николая II, когда его свергли? Воинское. Полковник. Вот. Понимаете, дорогие друзья, ты можешь быть шикарным командиром батальона, лучшим, да? Командиром дивизии, как Грачев в Афганистане. Ну, просто, да? Вот. Но выше у тебя уже нет ни интеллекта, ни опыта, ни сил. И когда лучшего комбата делают министром обороны, он все равно остается комбатом, Саша. Да. Так вот, полковник, да, не генерал. Да, Александр III побоялся давать ему генеральское звание. Вот. Поэтому он был интеллектуально полковником. Славные ребята. Леонид Ильич Брежнев, Саша, говорил, что Вторую мировую войну победили полковники. Да, он сам был полковником. Это можно согласиться, что полковники решали то, на поле боя то, что давали им сверху. Да? Полковник наш рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатом. Это Лермонтов, Саша. А вот поэтому, еще раз, вот, да, у него не было, скажем так, при том еще переломный момент, революция. Здесь нужны другие люди. С другим психотипом, понимаете, да? Он был хороший, любил свою жену.
5: Ну, а в таком случае, если вот так вот помечтать, пофантазировать, кто из русских императоров, предыдущих царей вообще был способен создать такой манифест?
6: Николай I, Александр III. То есть такие вещи, особенно в нашей стране, делаются только при серьезной тяжелой власти. Ну, смотрите, реформы, перестройка 1985 года, в Китае она началась в 1982 году. Что такое был Китай до 1982 года, мы знаем прекрасно. Жуткая нищета, агрессивность, глупость, там, прыжки, бумажные тигры, культурная революция, о которой у нас была передача, и так далее, и тому подобное. То есть мы и китайцы понимали, что больше такого социалистического строя страна не выдержит. Горбачев, забегая вперед, что начал делать? Он начал проводить реформу сверху. И он уничтожил силовые структуры, которые контролировали общество и так далее. Вот. А внизу-то ничего не получилось. Китай же, разница, Дэн Сяопин провел нижние реформы под контролем местного КГБ и коммунистической партии. И у него это получилось. Так вот, такие реформы, дорогие друзья, только при сильной власти. Реформировать страну, когда у тебя экономика и все остальное развалины, мы с тобой, Саша, прекрасно помним. С 85 года где-то по 2006, да? 20 лет, шоковая терапия, к сентябрю все будет хорошо. Помнишь, Саша? Да? Завлабы, да, невидимая рука рынка, Егор Гайдар Тимурович, Чубайс, господи, так или иначе. Поэтому такие реформы не должны проводить Николаи II, да? Еще раз, любить свою жену, это не значит, ты можешь прекрасным быть военачальником или главой нашего государства. Здесь были нужны Александр III провел бы, Николай I тоже провел. Но история не слагательное наклонение. Мы получили смуту с 1905 года по 1922, когда закончилась гражданская война. Да. Так вот, Саша, автором проекта, ты задала вопрос, был Александр Оболенский, это член Госсовета, князь, и управляющий делами Комитета министров Николай Вуич. На места не было послано никаких предудавлений, а после опубликования документов не было никаких разъяснений. То есть вообще, как это читать, понимаете, да? В любом законе существуют сноски или в конце. Как это читать и как это понимать? Вот, да, здесь этого не было. Итак, 15 октября проект манифеста был представлен императору в присутствии его дяди, великого князя Николая Николаевича. Также был министр двора Фредерикс, по-моему, Владимир звали, хотя я могу ошибаться, и Отон Рихтер, генерал инфантерии, который долгие годы возглавлял императорскую главную квартиру. Но, видимо, кого собрали, те, в общем-то, и стояли. Николай II в письме матери Марии Федоровне, вдовствующей императрицы, так описывал свои мысли накануне принятия этого решения. «В течение этих ужасных дней, маменька, я виделся с Витой постоянно. Наши разговоры начинались утром и кончались вечером при темноте. Представлялось избрать одну из двух путей. Или назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу. Другой путь – представление гражданских прав населения. Свобода слова, печати, собраний, союзов, неприкосновения личностей». Я представляю, как он написал эти слова. А Вита горячо оставил этот путь, говоря, что хотя он и рисковый, тем не менее единственный настоящий момент. Манифест был составлен им и Оболенским. Мы осуждали его 2 дня, и, наконец, я его подписал. То, что там ничего не изменилось, это говорит: «Ники, пиши, вот тебе чернильница, да? А вот, Николай Николаевич, я застрелюсь при тебе здесь, если ты сейчас не подпишешь, да?» Вот, да. Николай Николаевич 2 метра, Вите, ну, на 3 головы выше Николая, да, вот они с 2 сторон встали, и говорит: «Коля, пишите». Коля потом он отомстил, конечно, но это уже были другие вопросы. Настало время призвать выборных людей от всей земли русской постоянному деятельному участию в сотворении законов, включая для сего состав высших государственных учреждений, особое законодательное установление, коему представляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов, написал в манифесте Николай II. Согласно ему, российским подданным даровалось некоторые важные гражданские свободы. Неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, союзов и объединений. Кому это было нужно? 80% населения – крестьяне. Им что нужно? Свобода слова, собраний, союзы они организовывают в своей деревне. Ну, понимаете, да? Вот, интеллигенции, буржуазии, да. Но это же меньшинство. Ну, вот это, об этом надо понимать. То есть абсолютная монархия, дорогие друзья, одним росчерком пера превратилась в конституционную, где парламент принимал, должен был принимать, или в кавычках принимал решение, участие в управлении государством. Правда, за императором сохранялось право распускать Думу и накладывать вето на его решение. Но интеллигенция кричала: «Не посмеет! Вы что? Мы хозяева страны теперь!» А вот... В то же время сторонники сохранения самодержавия расценили действия Николая II как ненужную уступку. В течение 2 недель после подписания манифеста в 100 городах они устроили что, Саша? Погромы, Саша. Ну, что у нас еще можно устроить, когда недовольные, да? Вот, конечно же, погромы. Одесса 18-21 октября. Погибло 300 человек. Ростов 18-20, 170 человек. Кишинев. Повторный погром. Вот. И Симферополь 18-19. То есть после манифеста сразу было понятно, кто в этом виноват. Во всяком случае, для правых. Но мы сделаем, Саша, с тобой передачу о правых в России, о Союзе Русского Народа, Михаила Архангела и так далее и тому подобное. Единственное, дорогие друзья, давайте посмотрим, что эти все погромы были не в той России, в которой мы сейчас живем. То есть не где русские жили, а жили другие национальности. Выборы в Первую Думу проходили по закону от декабря 1905 года. Были учреждены 6 курий. Курия – это древнеримское понятие, когда люди одного сословия или класса голосуют отдельно и имеют свою квоту. То есть не все одинаковый голос встречается, да? Ну, скажем так, 10 дворян могут выбрать одного депутата. 100 купцов могут выбрать одного депутата. 10 тысяч крестьян могут выбрать одного депутата. Да, это куриальные выборы. Но на самом деле, давайте так, власть должна принадлежать дворянству. Это понятно, да? Поэтому и дали квоты. А с другой стороны, ну дайте вы крестьянам власть над образованием, медициной и так далее. Они славные ребята. Но ты пойдешь лечиться к такому врачу, которого крестьяне выбрали из своей среды? Я думаю, что нет. Вот, поэтому единственные грамотные люди были все-таки, да, интеллигенция, в основном дворяне, конечно, так как интеллигенция была с фигой в кармане, да, поэтому и реформы были такие, чтобы дворян было большинство. А вот, еще раз, не голосовали женщины, люди до 25 лет, воины и некоторые национальности. Итак, они были неравные. Еще раз, один выборщик в крестьянской курии от 2000 избирателей, то есть дворянин, да, в городе на 4000. Крестьяне на 30 тысяч, а рабочие на 90 тысяч и непрямые. То есть, чтобы сделать одного депутата рабочего, надо было 90 тысяч рабочих. А сколько было рабочих в начале 20 века? Ну, 4-5% населения. Притом половина женщины. То есть, да, ну вот, ну да, наверное, призрак по Европе кто-то читал. Поэтому с рабочим решили бороться. Это была ошибка, надо было с ними договариваться. Да, в результате помещики набрали, избирали 32% выборщиков, крестьяне 42%, буржуазии 22%, рабочие 3%. Ну вот, то есть 32% дворян могли с кем-то сговориться, там, с буржуазией и получить большинство, если хотели. Первая дума была ограничена в своих полномочиях. В соответствии со сводом основных государственных законов, утвержденных Николаем 23 апреля 6 года, по вопросам назначения министров, внутренней политики страны, введения военного или чрезвычайного положения, решение принимал только император. Также, согласно своду в перерывах между сессиями, император мог издавать новые законы от своего имени. Вот. Вы скажете, а что тут бояться-то? Ну да, если только царь настоящий. А если такой, какой Николай II, ну он все даже с этими законами уничтожил, извините. Да, в общем-то, наверное, Первая Государственная Дума не была революционной. Ну, это так, может, казалось только бюрократам, да.
5: Кстати, а почему Первую Думу называют кадетской?
6: Ну, это не точно, Саша. С большим основанием, чем кадетской, Первую Думу нужно было называть крестьянской. То есть в Первой Думе было 448 депутатов, из них крестьян 204, ну, где-то 45%. Дворян 164. А вот... По национальности русских 285, украинцев 62, поляков 51, евреев 11. Ну, православных 339, католиков 63, лютеран, магометян по 14. Ну, как-то так.
5: А что за люди они были по образованию?
6: Профессора. 289 с высшим образованием. Среднее гимназию закончили, 62. А 4 класса образования 111. Домашним, это тоже дворяне, 84. Было 2 неграмотных. Ну, думаю, понимаете, это не из дворян. А профессоров и доцентов 14, учителей 23, врачей 19, внимание, адвокатов 38, вот, литераторов 13, священников всех исповеданий 14.
5: Ну, среди них были кто-то известные люди?
6: Ну, да? Дорогие друзья, на самом деле мало кто. Давайте так, Сергей Муромцев – это первый спикер. Максим Ковалевский – это известнейший социолог, да. Иван Петрункевич – известный лидер кадетов. А, Владимир Набоков-старший, папа Владимира Владимировича, да? Ну и Аладдин Трудовик. А Николай II открыл Государственную Думу в Зимнем дворце с выноса в Георгиевский тронный зал Зимнего дворца императорских регалий. Он вышел с императрицей, женой, с вдовой, мамой. Угу. Антоний Храповицкий, священник, да, и прочее. Министр императорского Фридрихс подал императору тройную речь. Это, кстати, в первой хронике можно посмотреть. Как вспоминает скиталец Яковлев, да, депутат, он пишет: «Сверху мы видели, как постоянно наполняется живой, раззолоченный толпой великолепный зал. Трон с художественной брошенной на него царской мантией, подбитый горностаем, невольно приковывал все взоры. Правую сторону зала, считая трона, заняли сановники и дамы в русском платье. Слева стояли депутаты. Многие из депутатов были просто в пиджаках, а иногда даже в желтых штиблетах». Это сейчас жутко, согласимся. А, конечно, впервые Георгиевский зал видел в своих белых стенах столь непринужденно одетую публику.
5: Ну что ж, Сергей, давай прервемся на несколько минут и потом продолжим наш разговор о Думе. Новости на радио «Говорит Москва».
6: Прекрасно. Давайте отдохнем.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
5: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и Государственная Дума, парламентский шанс России.
6: Да, Саша, все правильно. Вернемся к этому шансу. Итак, тронная речь состоялась 27 апреля. «Всевышним промыслом, врученные мне попечение о благе Отечества, побудило меня призвать к содействию законодательной работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России я приветствую в лице ваших, тех лучших людей, которых я повел, возлюбленным моим подданством, выбрать от себя. Трудная и сложная работа предстояла вам. Верю, что любовь к родине, горячее желание послужить ей вдохновит и сплотить вам. Приступите с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойные доверия царей и народа. Бог в помощь мне и вам». Ну, красиво.
5: А те, кто стоял на этом заседании, как они отнеслись к этой речи?
6: Ну, видимо, желтые штиблеты, они как бы по-другому человек смотрит на мир. Да? Они сочли ее тусклой и блеклой. В ответ через пару дней интеллигенция и Кусанзуи написали собственное обращение к императору, в котором потребовали отменить смертную казнь и амнистию политзаключенных. Установление ответственности министров перед Государственной Думой, упразднение Госсовета, всеобщего равенства, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, 27 апреля Таврический дворец, когда открывался, был украшен флагами для новой истории. Но на улицах рабочих кварталов Нарвская застава, Невская застава, Выборгская сторона, а люди не казались правильно настроенными. Они как бы не заметили это. Вот, в ночь перед открытием везде были наклеены объявления. Предупреждение чрезвычайного скопления народа и несчастных случаев обыватели приглашаются по возможности не задерживаться на улицах и содействовать полиции в поддержании уличного порядка. В избегании столкновений, которые могли бы омрачить торжественный день, демонстрации и манифестации запрещены. Депутатам едва удалось удержать волнение в стенах Таврического дворца. Минута была роковая.
5: А кто был первым спикером Думы?
6: Сергей Андреевич Муромцев. Это дворянин из Тульской губернии. Юридический факультет закончил. Он был очень известный. Он один из авторов записок о внутреннем состоянии России. Это как раз Конституция Ларисы Мелиховой, о которой мы говорили. Он считался известным человеком. После принятия закона в Государственной Думе его избрали от Москвы. Ну, как говорили, Муромцев импонировал всем, притом у него еще был голос поставленный. Это очень важно. Вот, царь хотел избрать начальника канцелярии императорского двора Масалова. Однако вскоре выяснилось, что мнения Муромцева и царских властей о роли председателя Государственной Думы кардинально разнятся. Муромцев считал себя вторым человеком в государстве, а Николай считал спикера второстепенной должностью в нашей стране. По образному выражению депутата Маклакова от кадетов, Муромцев скорее напоминал церемонимейстера, чем руководителя. Ряд депутатов считали его рупором теневого кадетского партийного руководства. Тем не менее, именно Муромцеву Дума была обязана разработкой различных процедурных вопросов и постановку таких ключевых вопросов, как вопрос о земле, об ответственности правительства. То есть главным вопросом Первой Государственной Думы обсуждался, был, конечно, аграрный вопрос. На одном из первых заседаний, после принятия одного из законопроектов, депутаты потребовали переголосовать. Однако председатель Думы Муромцев быстро охладил их, сказал, «Дума не нуждается в одобрении своих постановлений». Да. То есть он что-то чему-то научил. Ну, дорогие друзья, если мы помним с вами первый съезд Советов, да, а вот 1989 год, то, наверное, роль Муромцева такая же, как роль Собчака. Давайте как бы держать, да, умение работать и так далее и тому подобное. 3 октября 2010 года он умер, да.
5: Сергей, а как проходили прения?
6: Ну вот, один из моментов наибольшего напряжения борьбы между различными группировками в Государственной Думе было прения 8 июня о погромах, когда впервые Столыпин явился защищать членов министерства внутренних дел от обвинений в погромной агитации. В ответ на это князь Урусов раскрыл упоморочительные тайны департамента полиции. В то время крестьянство следовало защитить часть Думы, поддерживало идеи принудительного отчуждения земли в пользу крестьянства. Такое стремление, естественно, вызвало отпор у правительства. И за этот отпор правительство винить нельзя, ни в коем случае. Но правительство погрешило в том, что оно не позволило Думе обсуждать этот вопрос. Так пишет Витте.
5: Какие законы были приняты Думой?
6: Гениальные, Саша. Закон об ассигновании 10 029 рублей на постройку пальмовой оранжереи и сооружение прачной в городе Тарту при Юрийском университете.
5: Это так важно было?
6: Угу. Но даже этот вопрос Дума не приняла. Исторический контекст – правительственная насмешка. То есть, да, что нас заставляют? Другие вопросы они сами принять не могли, да? Этот проект стал самым первым законопроектом, который царское правительство направило на успеченный российский парламент. Ну, это тоже, знаете, хамство, конечно. Таким образом, правительство Горемыкина продемонстрировало свое приближение к Думе, предложив ей решать мелкие хозяйственные вопросы. Правительственный законопроект поступил в Думу 16-го. Первый, который был принят о предоставлении Министерству просвещения права защищать учреждения частных высших учебных заведений. Ну вот, да, то есть у нас появляется параллельное образование. Вот Побединский, основатель Инжикона в 1906 году, как раз в это время. Вот, все вопросы, кроме аграрного, были второстепенные, да. Вот, Дума разработала 13 законопроектов. Ну вот, да, но никто, ничего не было принято. Итак, Государственная Дума за это время приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. Ну, так как они два месяца ходили, да, все время запросы. Да. Итак, запрос о земле. Проект трудовиков предусматривал ликвидацию помещичьего землевладения и национализации земли. Кадетский проект тоже требовал отчуждения помещичьих земель, но за рыночную цену. Но этот проект мирной крестьянской реформы, по выражению Милюкова, оставался красной тряпкой для дворян. Кадеты предлагали ликвидацию казенных удельных монастырских земель, принудительного выкупа частновладельческих земель или полной национализации в пользу крестьян. Но оба проекта вызвали крайне негативную реакцию помещиков и правительства. 13 мая 2006 года Дума огласила правительственную декларацию о безусловном недопустимом отчуждении даже части помещичьих земель. Ну, еще раз, не хотите сами давать, крестьяне потом сами получат. Еще раз, это 1906 год. 11 лет до декрета о земле. Ну да, как сказал Ленин, последний клапан про Столыпинскую реформу. А вот, ведомая кадетами, Первая Дума получила одно название, сама она называла «Дума народного гнева». После того, как правительство в лице его премьера Горемыкина категорически отвергло все эти требования, Дума большинством голосов выразила недоверие правительству Горемыкина. 16 апреля его заменил Витте, который также отказался рассматривать вопрос об амнистии политических заключенных. Попытки Думы настоять на своем, а также ввести принцип ответственности правительства перед Государственной Думой оказался безуспешным. Дума в этих условиях приняла заявление о недоверии правительству и ликвидации казенных удельных монастырских земель. Ведомая кадетами Первой Думы, из-за этого она стала популярна. Но 9 июля, через 72 дня, она была разогнана. После вота недоверия правительству Николай II ее разогнал. 6 июля 2006 года президентом Совета Министров вместо Горемыкина был назначен энергичный Петр Аркадьевич Столыпин. За ним сохранялся пост министра внутренних дел. 9 июля депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание Саша и наткнулись на закрытые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы Первой Госдумы, так как она, кавычки открываются, призванная вносить спокойствие в общество, лицезажигает смуту. В манифесте о распуске Думы говорилось, что такой закон о учреждении Государственной Думы о следующей Государственной Думе сохранен без изменений. На этом основании началась подготовка новой кампании, теперь уже выборы Государственную Думу второго созыва. С этого же момента желание как-то построить законодателей и лишить их политического задора не оставляло российскую власть. Так или иначе, дорогие друзья, про Вторую Государственную Думу мы говорить не будем. Итак, ну, как видим, дорогие друзья, наша интеллигенция, с одной стороны, а с другой стороны, наша власть, бюрократия, не хочет, никогда не хотела идти на уступки друг к другу. Никогда не хотела договариваться. Или те, или другие. Ну, это привело к катастрофе. Революции февральской, а потом октябрьской, так или иначе. Да. Первая Государственная Дума была неудачным проектом и для царского режима, да, который пошел на уступки своей абсолютной власти, да, и, с другой стороны, интеллигенции, которая считала, что ей мало. Но всегда, когда уступки, люди требуют большего. Это понятно. Но здравого смысла-то не было. И я хочу напомнить, что еще тогда война была, русско-японская. А они кричали много того, чего не надо было кричать. Было 4 Государственные Думы до революции. Но так или иначе, как мы видим, они были неудачные. И со стороны власти, которая не хотела с ними договариваться, и со стороны нашей либеральной оппозиции.
5: Сергей, интересно, а вот как отреагировали депутаты, которые пришли на заседание Думы и увидели объявление о ее распуске?
6: Ну, кадеты и другие либеральные настроенные уехали в город Выборг. Это Великое княжество Финляндское. Там их арестовать было нельзя, и написали свой манифест, в котором говорилось, что будем бороться дальше. То есть 1906 год оказался продолжением русской революции. Что еще? Они эмигрировали за границу, где стали получать финансирование от японцев, от французов, ну, от разных людей, которые плохо относились к русской власти. Ну, и от еврейских каких-то там организаций, да, миллионеров американских, которые финансировали их, да. Это тоже делать нельзя, дорогие друзья. Если ты хочешь что-то изменить в нашей стране, не надо изменять на чужие деньги, да. Все-таки эти деньги дают под условия определенные. Ну, так же, как произошло с Советским Союзом. И произошло в России в 90-е годы, дорогие друзья. Деньги что-то помогали, но с определенными условиями. Ну, Первая Государственная Дума прорекламировала в народе, среди интеллигенции, определенные партии, которые стали уже более активно, ну, еще раз, по манифесту, партии разрешались. И поэтому октябристы и кадеты, это либеральные такие центра, Союз Русского Народа и Союз Михаила Архангела, это правые партии, ну, и так называемые трудовики. А трудовики, Саша, это эсеры, но эсеры же террористическая партия. Они же занимались терроризмом в это время. Поэтому эсеры не могли выдвигаться и иметь свою фракцию в государственных думах. Поэтому, да, они назывались трудовиками, и их поддерживали крестьяне. Да, вот, да, ну вот Керенский, например, был трудовиком, хотя он там тайно был эсером. А вот у него даже пистолет нашли. Он был от Саратовской губернии, от Хвалынска, да, избран от крестьян. Да, так или иначе. Что еще появляется, что мы сначала не поняли? А появляется еще польская оппозиция, партия Кола, так называемая. Вот, то есть поляки тоже выдвигали своих депутатов в основном по дворянским спискам. Потому что, дорогие друзья, на Украине там был еще и национальный или религиозный огнет. Потому что крестьяне, малороссы, были крестьянами украинцы, а дворянство там было в основном польское, католическое. Ты Шульгин, о котором мы сегодня уже упоминали, когда он сам выдвигал себя кандидатом в будущую Государственную Думу, от дворян, он понимал математически, что его изберут, если все русские православные дворяне за него проголосуют. Поэтому он ездил ко всем нашим депутатам и говорят, альтернатива. Или от Житомирской области будут поляки, да? А что такое поляки? Тогда очень все хорошо понимали, да? Или я. Ну вот, и его избрали. Да, то есть появляются уже какие-то национальные, национальные депутаты, там, Заки Валид от башкир, депутаты от казахов, ну, тогда они назывались киргизами и прочее. То есть, на самом деле, страна немножко менялась. Но Николай II так и не отменил один из самых дурных законов, которые были в то время. Он не вел равенство национальности. Поэтому евреи не имели прав, хотя спокойно можно было их сделать равными и решить еврейский вопрос.
5: Это только к евреям имело отношение?
6: Ну, там, ну, скажем так, поляки имели бы больше там, да, мест и прочее. В основном, конечно, евреи. Ну, кто у нас были членами революционных партий?
5: Ну, да.
6: В основном евреи. Вот, кстати, если мы говорим, Столыпин хотел отменить черту оседлости и отменить неравенство, да. У него даже оставался этот проект на его рабочем столе, но 1 сентября он уехал в Киев 1911 года, где был убит Мордыхаем Багровым. На вопрос, почему он его убил, он сказал, если бы я убил царя, были бы погромы, а за Столыпина нам никто ничего не даст. Да, так или иначе, не подписал, да, не было больше человека, который лоббировал бы эти интересы и требовал, как Столыпин у Николая II, утвердить, что все представители России должны быть равны. А вот, не захотел. Ну, поэтому произошел февраль 17-го года. Только в феврале 17-го года народы России заставили власть признать, что все равны. Еще раз, Николай II, дорогие друзья, что надо понимать, считал, что, подписав манифест, его очень сильно обидели, потому что он считал, что власть у него от Бога. И он хотел, он очень уважал своего отца, он хотел, чтобы он, когда передаст власть своему наследнику, ну, Алексею, неважно кому, он должен передать столько власти, сколько дал ему Александр III. Поэтому здесь вот такая ситуация, хотя Николай II пошел на уступки, но когда можно было что-то забрать, он забрал. 3 июня, да, 1907 года он отказался, да, отказался признавать и поменял закон о выборах в Государственную Думу. Третья Дума уже была, в принципе, уже достаточно подвергалась манипуляциям со стороны Петра в качестве Столыпина. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
5: Сергей, можешь ли вспомнить какие-то литературные или художественные произведения, в которых основание Думы или организация Первой Думы?
6: Доктор Живаго. Дальше картина «Ликование русского народа» по поводу манифеста от октября 1905 года Репина. Ну, примерно говорю. Клим Самгин. Горький. Mm-hmm. Еще раз. Народ фантазировал, как мы фантазировали, Саша, когда в 89 году у нас появилась новая дума. Ну, первый съезд советов, да, когда выбирали, что они будут работоспособны и так далее, и тому подобное. Мы сделали, наверное, про эту передачу. Единственное, я могу сказать, те, кого избрали, они не были людьми, которые что-то строят и делают. Они были разрушителями, к сожалению.
5: Сергей, а чем так привлек внимание Таврический дворец Госдуму?
6: Ну, он был государственный, и там было место, где можно было собираться. Там приходили какие-то земские совещания и прочее, да. Поэтому, ну, нужно было отдать какой-то дворец, не строить с нуля, пока у нас не было ни времени, ничего, да. Решили, что его. Ну, и надо сказать, что он находится в таком месте, которое его можно контролировать. Потому что, если мы посмотрим на географию нашего города, то Таврический дворец с трех сторон омывается Невой, да. То есть никаких сподвижников, которые через реку переправились бы и помогли бы этим товарищам, там, в принципе, не могло, да. А с другой стороны, рядом находятся казармы кавалергардского полка, да, а вот рядом Зимний дворец, который тоже можно было все это контролировать, так или иначе. Поэтому, я думаю, сделали так. Поэтому там ничего не произошло, когда они прочитали, да, то, что понимали, что, господа, уйдите, а то убьем. Они ушли и начали вести уже другие вопросы.
5: Угу. То есть получается, что изначально император, во всяком случае Николай, он подозревал, что все просто так легко и гладко не закончится.
6: Слушайте, я не знаю, на самом деле, главный его был вопрос, при папеньке такого не было. Вот, да. Угу. Папа не вел никакую государственную думу и прекрасно правил. Поэтому нам это не нужно. Ну, семья его заставила. Да. Мама, которая считала его идиотом. Дядя, который считал его идиотом. Да, Витте, который над ним смеялся, да. Ну, вот эти люди, как говорится, заставили его. Вот. Возможно, он считал, что он дал слабину. Да. Поэтому он к этому относился плохо. Ну, так или иначе, скажем так, был шанс для того, чтобы, скажем, давайте так, у Николая II был шанс не довести страну до кровавых событий гражданской войны и революции. Справился ли с этим Николай? Нет, не справился. Вот это надо говорить. У него были возможности 1894 года, 23 года до 17 года, да, которые он правил. Вместо того, чтобы решить вопросы национальные, земельные, ну, всем же понятно уже, да, кончилось дворянское время, да. Извините, дачники, это уже совершенно другое, вишневый сад, да. А вот, все по-другому надо менять, дворянство уже не может. А больше половины дворянских гнезд были разорены и поставлены, они уже давно их положили в банки под суду. И эти суды, как Раневская, да, они не получали ни на строительство новое, там, ни на новые технологии, они проедали в Париже. Ну вот, ну и Раневская продала свою усадьбу с Гаевым Лопахиным, они же едут в Париж. Так страдали. Ну вот, после того, как деньги кончатся, все. Да? А вот, это было всем ясно. Но Николай считал, что единственная сила, которая может задержать революционную заразу, это русские дворянства. Это была ошибкой. Как многое, что делал Николай II. Поэтому в сегодняшней передаче, дорогие друзья, мы просто с вами осветили одно из направлений. Ошибочных направлений, что делал Николай II, да, и Первая Государственная Дума, в принципе, как вел он себя и как вел себя народ, это было ошибкой.
5: Но хотя бы что-то положительное было вынесено из этого урока?
6: Слушайте, ну чего, революция продолжалась, вот, ну, хотя бы нет, вот Муромцев что сделал, он хотя бы придумал, как, сколько депутат выступает. Как можно депутату писать какие-то воззвания, какие-то документы, запросы, да? А вот, по второму разу один вопрос не ставится и прочее. Я когда был депутатом, я был трех ЗСУ депутатом в Петербурге, и вот мы проголосовали, то тут один, ну, интеллигент говорит, давайте пере... Люди не поняли, за что они голосовали. Вот, мне пришлось... Я тогда вел, да, я говорю, поднимите руку, кто не понял, за что мы голосовали. Вот, никто не поднял руку. Вот, поэтому мы закончили это. А Муромцев научил, два раза один и тот же закон не принимается. Если не принял Государственная Дума, ждите 5-10 лет. Ну, другой вопрос, что интеллигенция не хотела ждать, и все остальные тоже не хотели ждать. Ну и привело это вот к катастрофе.
5: Правильно я поняла, что простой народ вообще каких-либо изменений вообще не заметил?
6: Он пропустил эти 72 дня, которые потрясли весь мир. А он занимался своими делами. Поэтому, действительно, политика у нас отдельно, а народ у нас отдельно. Ну, к сожалению, у нас так.
5: Сергей, а ты говорил, что евреям было запрещено заниматься политикой, но они же все-таки как-то попали в ту Государственную Думу.
6: Ну, дорогие друзья, есть такое понятие, как выкрест. Если ты объявляешь через крещеный. Православную церковь, что ты становишься крещеный, ты получаешь все права. И вот, да, некоторые, как Винавер и другие, да, они как бы воспользуются этим, да. Ну, и там на Украине там были свои проблемы там определенные, да. А евреи, конечно, в первую очередь, это Белоруссия и Украина, да, и Польша там, да. Именно там они были более активные, потому что ни в Петербурге, ни в Москве им запрещалось вот как бы селиться, да, нет цензоседлости, так или иначе. Но, да, ну, они, да, Винавер, в конце концов, был убит черносотенцами, да. Эти провокаторы, ну, скажем так, все считали, что они делают, согласившись с царским режимом. Нет, это не так. Исторически скажу, что ни Александр III, ни Николай II не поддерживал никогда это ужасные вещи, как погромы. 100%, да? Но народ считал по-другому. Угу. Это как про Распутина. Что бы там ни делали, народ считает по-другому. И никак не доказать.
5: Ну что ж, Сергей, спасибо за рассказ. Давай перейдем к нашей викторине, в которой мы разыгрываем книги. Напомни вопрос предыдущего выпуска, который у нас был посвящен автомобильной промышленности в России.
6: А вопрос был такой, Саша. Англичанин Мортон писал: «В горных странах нет ничего древнее их. Города и поселения возникают и исчезают. Самые прекрасные здания могут обратиться в прах, но они существуют вечно. О чем созданным человеком идет речь?» Саша, какой правильный ответ? О дорогах. Есть ли у нас победители, Саша?
5: Да, первый правильный ответ прислала Маргарита Герцогова.
6: Поздравляем Маргариту с достойной книгой.
5: Ну, а теперь новый вопрос.
6: Эпиграмма о Первой Государственной Думе, в которой я пропустил два слова. Вы должны на него ответить. Как на рубище заплаты вдруг явились две палаты. Торжествуй же, храбрый Рос. Только вот один вопрос. Будет ли это, кажется, сверхштата? Что мы пропустили в три строчки? Я повторю. Как на рубище заплаты вдруг явились две палаты. Торжествуй же, храбрый Рос. Только вот один вопрос. Будут ли пам-пам-пам, это кажется сверхштата?
5: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Также вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте и, найдя там Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, отправить кому-либо из нас ваш вариант ответа.
6: Ждем, дорогие друзья, посылайте.
5: На сегодня все. Это была программа «Виват История». Встретимся через неделю.
6: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва.
10: 4,8. В Москве 9:01. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены комбинаты металлургической промышленности в Днепропетровской области, логистические центры. Также в этом регионе уничтожен металлургический комбинат Днепродзержинский, Днепровский металлургический завод. В Николаеве и области атакованы логистические центры, использовавшиеся для хранения военного имущества и электроподстанции. В ведомстве добавили, что в Одесской области поражен логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Также в Киевской области поражен логистический центр Свято-Петровский, использовавшийся для хранения вооружений. Средства ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над Россией. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщил Минобороны. Дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Глава СПЧ заявил о перегруженности школьных программ на 20-30%. Валерий Фадеев считает необходимым провести ревизию материалов дисциплин. Цитата. «Выдающиеся педагоги, директоры, с которыми мы взаимодействуем, все говорят, что многие курсы переполнены лишней информацией, лишними знаниями. Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20-30 можно было бы сократить эти курсы», — сказал Фадеев ТАСС. По словам главы СПЧ, цитата, «если достигнута вершина в методике преподавания предмета, не надо ничего больше делать, надо отобрать лучшие учебники и по лучшим учебникам учить детей». Конец цитаты. Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 1344. Такие данные привели в полиции страны. Уточняется, что 4898 человек, непальцев и иностранцев, числятся

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Стоит ли в 2026 году учиться жить как предприниматель?» В эфире директор омникального бизнеса Филипп Лобковский и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Острый лейкоз». В эфире врач-гематолог, кандидат медицинских наук Татьяна Толстых. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Генетика домашних животных». В эфире кандидат сельскохозяйственных наук Мариана Гладких. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.

0: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как гулять по Москве с ребенком? Узнаем город через архитектуру». В эфире основатель просветительской компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 сентября, суббота. С вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы «Мессенджеры Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в «Мессенджеры Макс».

0: Ну что, тут нас уже поздравляли, значит, с Днем города, с праздником. Вот Александр Первый пишет «Любимый город», и вот 51-й пишет тоже с Днем города. Всех поздравляет. А вот Александр Первый еще добавляет, что, конечно, погода радует. Действительно, погода... Погода потрясающая. Я предупреждал вчера, что будет сегодня на День города вот, вот так вот. Вчера был последний хороший день с хорошей погодой.
1: Нет, ну, во-первых, синоптики обещают нам бабье лето во второй половине сентября, это раз. Угу. Так что не расстраивай заранее всех нас и наших слушателей. Ну, а во-вторых, когда я читал текстом всю эту информацию, я не представлял, что будет настолько плохо. Чтобы вы понимали, я ехал по Пятницкой улице, я по ней, наверное, передвигался со скоростью 20 км в час, потому что, во-первых, она узкая, и с двух сторон тротуары, во-вторых,
0: воды... там нет воды... никого.
1: Ты знаешь, есть люди, которые сгружают у метро какие-то товары в магазин, поэтому люди есть, облить можно было, поэтому будьте аккуратны.
0: Ты обычно обливаешь, очень... кстати, ты
1: такой. Это вранье.
0: Это не вранье.
1: Это вранье.
0: И я был свидетелем этим. Слушайте, ну вот кому вы верите? Мне или патологическому уроду?
1: Конечно же мне.
2: Я один раз бабушку облил на машине.
0: Вот,
2: мне видишь? Было стыдно.
0: Вот, вот Дженнис было стыдно. Нет, слушайте, но он нашел себе ситуации. Силы признаться в этом.
1: Да, молодец.
0: А ты не можешь.
1: Мы как в клубе анонимных каких-то, значит, людей, которые обливали, значит, на тротуарах других людей. Да, звучит как тавтология, но так оно есть. Не, ну слушай, по дорогам передвигаться крайне тяжело. Сейчас кто-то из коллег выезжал, меня просто облил полностью, я ничего в моменте не видел. Ну, то есть воды очень много.
2: Ну, ты в машине был.
0: Я вчера
2: облил машину.
1: Слава богу, да.
0: Я вчера машину помыл, кстати.
1: Вот видишь, Мишников пишет, что ты накаркал.
2: Все понятно теперь, да.
1: Ты реально накаркал.
2: Это ты виноват.
0: Это я, да.
1: Он 8 августа говорил, все, лето закончилось. Так все, его больше не будет.
0: Так
1: не,
0: ну было.
1: Слушай, вчера была хорошая погода.
2: Не, ну погода была еще пару
1: дней.
0: Ну, не летняя.
1: Ну, пару, не, ну слушай.
0: Ну, не летняя.
1: 26 это летняя погода. 26
0: нормально, не было.
1: Нормально было. Было, было.
2: Почти летняя.
1: Давай почти так, летняя, может.
2: Не, летняя в Москве бывает по-разному. Да,
1: давайте так, а кто вообще летнюю погоду в Москве видел последние 2 года?
0: Хороший апрель такой был.
2: А ты хочешь, как в 2010-м, чтобы там жара 40.
1: Честно, если выбирать между жарой 40 и вот этим, что было в этом году, конечно, жара 40. Вот честно.
0: Нет, жара 40 это ужасно.
1: Не, ну у всех уже есть кондиционеры, у нас тут в помещении, в автомобилях, поэтому я вот за жару 40.
0: Тебе можно так сказать, у тебя есть и печки. Печка в машине есть, здесь тоже эта штука может тебя прогреть, правильно?
1: Ну, я сегодня включил и печку, и подогрев.
2: Буржуйка это вот у Георгия.
1: И печку, и подогрев сегодня вам они понадобятся, потому что на улице плюс 15.
0: Да, и, видимо, там не планируется получше. Конечно, обидно, что это в день города. Как-то
1: да.
0: Гуляний больших не получится.
1: Да, да.
0: А, мне обидно,
2: почему?
0: Что...
2: почему? Можно пойти погулять, промокнуть.
0: Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф не смогут нормально погулять по Москве в день города. Вот за это, конечно, тоже обидно. Им придется под зонтиком за чебуреками ходить, судя по всему. А, ну вот недовольна матушка природа тому, что снова начинают...
2: Стивен Сигал покажет, как...
0: Переговоры пробуждаются, просыпаются с сегодняшнего дня в день города, поэтому...
1: Давай серьезно.
0: Да.
1: Вчера была прекрасная погода.
0: Ну.
1: Просто замечательная.
2: Не, хорошая была, да.
1: Прям реально хорошая погода.
0: Да.
1: Как только посыпались новости про Уиткова и Кушнера, погода такая.
0: Испортилась.
1: Так, ребята, надо завтра что-нибудь отчебучить.
0: Либо моя мойка, либо вот эти двое. Вот кто-то виноват.
1: Я думаю, что это все вместе.
0: Да, кто-то виноват.
2: Это ладно. Сошлись просто звезды.
0: Давайте выберем какую-нибудь тему, Георгий Вячеславович. Давай, говори.
1: Купите Осипу только... билет в сауну. Человек совсем уже сошел с ума от холода. Пишет Алекс, вы знаете, я давным-давно не был реально в баньке.
0: Факты. И скоро... туда билеты продают сауну?
2: А я недавно был. Хорошо.
1: Так.
0: Это тебе про так. Плюс 40, да, наверное,
1: говорить? Да, честно говоря... В баньку уже охота. Как только вот начинается плохая погода, сразу охота в баньку. Я, честно говоря, таким образом, вот раскрою вам секрет, я таким образом реально настраиваю себя на вот эту вот зимнюю погоду, потому что единственный плюс от нее, который я лично себе вижу, это походы в баню.
0: Тебе пишут, ты же с ума сошел, что ли? В какие 40?
1: Не, ну каждому свое, слушайте.
0: Тут машина, газ, металл, пластик. Это не на природе, а у моря.
1: По поводу машин, газа и пластика, вот вы сейчас сказали, у меня...
2: Кто вам мешает вчера встречался... поехать на природу в Подмосковье?
1: Я вчера встречался с товарищем по работе. И он, значит, купил себе такой вот офф-топ небольшой. Он себе купил китайский маленький паркетник. Это тот самый человек, про которого я уже то ли в эфире, то ли тебе лично рассказывал. У него китайская машина, современная, новая.
2: Это циклевочный аппарат,
1: который... На механической коробке передач.
2: Циклюет.
0: Что-то такое было, да.
1: Помнишь,
2: на
1: да?
2: До
1: механической коробки передач. Китайский? Внимание, китайский автомобиль. Я сам вчера лично на нем передвигался.
2: Сделанный в Ижевске?
1: Нет, не в Ижевске, он китайский. Знаете, такие есть... В такси ездят DAS... Дашинг, вот какая-то такая, да, Дасиш Фантастиш, кстати, у тебя.
0: Дазауто.
1: Да, Дазауто, точно.
2: Мой Дазауто сломался.
1: Так вот, к чему я это все рассказываю? Значит, он... Немецкое качество.
2: Да.
1: Он вчера, значит, я сажусь к нему в машину, я говорю, ты что, за 40 тысяч, типа, во-первых, ты накатал уже 40 тысяч за 2 года, а во-вторых, я говорю, ты что пленку с руля не снял? Говорит, не поверишь, это новый руль. Я говорю, в смысле новый руль? Он говорит, поставил. Я его поменял по гарантии. Я говорю, а что с предыдущим случилось?
2: Стерся.
1: Не стерся, еще круче. Еще круче.
2: Он, а
1: еще,
2: знаешь, он погнулся.
1: Знаешь еще, что у него было? Такой зонтик, который светоотражающий на лобовое стекло ставит. Я говорю, а что случилось с рулем? Говорит, не понимаешь, он расплавился.
0: Расплавился?
1: Да, руль расплавился.
0: Он был не кожаный, просто пластиковый.
1: Кожаный. Ну вот кожа, вот
2: это. А внутри пластик, да.
1: Он говорит, расплавился, я приехал в салон. Они, говорит, даже не раздумывая, такие, типа, все, загоняем, меняем руль, типа, вообще без согласования, без всего. Да, поэтому вот такие тоже бывают истории.
2: Руль расплавился.
0: Хорошо, не вся машина.
1: И этим летом. То есть жары никого не было.
2: Ты не знаешь, что там какие там внутренние повреждения были.
0: Не, знаешь, она вот прям должна была так поплыть.
2: Да, да, да.
0: Немножко растечься должна была.
2: Не, ну там просто колеса.
0: Ужас, ужас.
2: Разнесло так.
0: Ну, из шоколада было сделано все это время. CD-диски надо было на зеркало повесить.
1: Вот у него из такого же материала вот этот зонт. Говорит, классная штука? Я говорю, да, очень классная. Я говорю, я такой мечтаю. Я говорю, моя машина, наверное, ну, во сколько? На лет 15 больше, чем твои. Я говорю, у меня что-то руль не плавится. Я таким не страдаю.
0: Пока ты ищешь тему, вот, прочитаю сообщение. Да, Джон нашел. Пишет, доброе утро, хотелось бы поблагодарить Юрия Будкина, видимо. Немножко опечатка. Угу. И врачей, и гостей вчерашнего эфира. Записался и взял маму с собой, едем делать прививку от гриппа. Все сомнения врачи развеяли.
1: Да, вот. Кстати, вчера программа «Своя правда» была про грипп, если я не ошибаюсь.
0: Ну, давай тему.
1: Психолог.
0: Нашел психолог. Только я надеюсь, сейчас не будет про
2: опять
0: детей.
2: Опять психолог?
1: Нет.
2: Слава Богу. Нет, сейчас будет. Слушай, про права на самокаты.
1: Ха-ха-ха-ха. Как смешно, Евгений. Вы что сегодня такой озорной? Скажите, пожалуйста.
0: Боже мой, когда казалось бы, что хуже, чем пробуждаемся, не может быть. Не...
1: В смысле?
0: О, постучал смысле, снизу. Ты... Евгений, вы озорной.
1: Надо стиль программы сдерживать.
0: Боже мой.
1: Ну, держите меня.
0: Психолог.
1: Трое. Психолог. Связала тягу к сладкому со стремлением получить впечатление. Желание есть такие продукты зачастую обусловлено...
0: Правильно, да, расставь акцент.
2: Я тоже
0: правильно.
2: Не понял.
1: Там вообще нет знаков препинания. Еще раз. Психолог
0: не
1: связала
0: здесь,
1: да. тягу к сладкому со стремлением получить впечатление. Что вы не поняли?
0: Вот, впечатление. Вот так и прочитай.
2: Ты знаешь, это вот тяга к сладкому или полет в космос?
1: Или я тяга знаю, бархатная. Че за леп этот тигр?
2: К сладкому. Или поход, я не знаю, на Эльбрус.
0: Да-да, прыжок с парашютом.
2: Да-да-да, прыжок с парашютом.
1: Желание есть такие продукты зачастую обусловлено нехваткой энергии, позитивными ассоциациями. Тут все понятно?
0: Нет. Нехватка энергии, запятая,
1: да.
0: позитивными ассоциациями.
1: Да.
0: В речи это выделяется паузой. И интонационно выделяется.
2: А там есть, понимаешь? Подожди.
1: Да, там есть. Вот тут есть уже запятая. Давайте еще раз.
0: Давай, да. Сейчас
1: желание
0: мы научим человека
1: таким...
0: читать вслух, подождите. Вот, сейчас мы поработаем.
1: Ну ты возьми, да. раз ты уж такой умный, возьми, прочитай новость. Тяжело, понимаешь? 9:20 всего на будильнике.
2: А ты думаешь, почему он тебя просит?
0: У нас у всех 9:20. Да, потому что я не умею.
1: Желание есть такие продукты, зачастую обусловлено нехваткой энергии, позитивными ассоциациями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Екатерина Тетерникова. Ага. Цитата. Часто это не глобальная проблема с психикой. Это часть привычки, установки, недосыпа. Очень много может быть факторов.
0: Ага.
1: Когда мы говорим про сладкое. Я думал тут, когда мы говорим про сладкое, хотел продолжение. А тут просто, когда мы говорим про сладкое.
0: Когда мы говорим про сладкое.
1: Нет, там
0: чаще точка. Всего это будет восполнять энергию. Часть ассоциативная.
2: Если
0: например,
2: мы говорим
0: сегодня
2: о
0: такой
2: сладком,
0: день.
2: Это восполнит
0: хочу
2: энергию.
0: Мороженое, шоколадку с этим пирожным. Это про какой-то уют, про ассоциативный ряд. Мы хотим получить впечатление и еще как-то разнообразиться.
1: Меня убивают вот в комментарии с самого утра, а такие Shadow.
0: Да, я вижу.
1: Да? Ты уже прочитал?
0: Да. Это просто ужас. Это просто кошмар.
1: Жалко, что вы это не видите, а мы не можем прочитать.
0: Я не знаю, жалко, не жалко. И я вот пока не разобрался, честно.
2: Мне кажется, он выдумывает.
0: Это просто ужас. Короче, значит, мне понравилось в этом. Знаешь, какое вот... в предложении. Часто это не глобальная проблема с психикой.
2: Да.
0: То есть, либо... периодически это она все-таки, да. Редко, типа, но это она все.
2: То есть, ты либо псих. Вот не съел сладкого, убил человека.
0: Да, просто. Да. Но я знаю одного такого человека.
1: Сладкое?
0: Кто? Который очень любит сладкое, и он немножечко больной.
2: Ну, так кто?
0: Георгий Славович.
1: Он имеет в виду кашель. Нет, слушай, про больной, конечно, диагнозы ты не врач, чтобы расставлять, но про сладкое, я не могу сказать, что я очень сильно люблю сладкое, но у меня такое бывает, что после еды прям по тебе видно, хочется...
0: Не, у тебя больная
1: тебе история. Тоже, знаешь, а ты любишь сладкое?
2: Нет.
0: Ну вот. У тебя больная история.
2: Нет, я не знаю.
0: Ты порой все, типа, у тебя отключается голова.
1: Мне иногда
0: нужно сожрать что-нибудь сладкое.
2: Ну, каждый раз, когда я пью кофе без сахара, я страдаю.
1: Не, вот кофе без сахара... Это прям вот must-have. А вот с сахаром я отвык. Давным-давно не пил.
0: Есть такое выражение «сладкий пьяница». Все пили водку, а я любил конфеты и торты. Сурита. Я первый раз
2: слышал про сладкую пьяницу.
1: Не, ну слушайте, давайте так. У нас вообще в стране есть культ, по мне, потребления сладкого. Да, потому что такого количества десертов, как у нас, нет нигде.
2: Подожди.
1: Ну, по моим ощущениям.
2: С этого союз развалился.
0: Мне кажется, это вообще не
1: так. А давай порассуждаем, потому что смотри. Вот у нас в любое заведение зайди, везде есть много видов десерта.
0: Везде?
2: Нет. Так. Нет.
0: И немного.
1: Ну, в смысле?
2: Вообще не везде.
1: Вот смотри, давай так, я сейчас буду перечислять самое обыкновенное меню любого простого заведения.
0: Ну.
1: Вы мне будете говорить, есть это в меню или нет? Чаще всего. Чизкейк есть?
0: Ну, например, да.
1: Хорошо, тирамису есть?
0: Да.
1: Какой-нибудь эклер есть?
2: Нет.
1: Ну, так. Хорошо, давайте так. Мороженое есть везде в меню? Мороженое. Шарик мороженого есть?
2: Нет.
0: Ну, скорее всего, есть.
1: Нет, есть.
0: Ну,
2: не всегда.
1: Всегда есть. Медовик есть?
2: Вот, ну, Миша Николаев пишет.
1: Медовик. Ну, да, не, медовик. В смысле, медовик в любом практически заведении есть.
0: Вот,
1: я просто люблю.
0: Я люблю. Тот комплект, да то, что ты любишь, это понятно. Тот комплект, у тебя даже глаза
2: ты
0: сейчас...
2: Ты поэтому и ходишь только сейчас... в те заведения, где они есть.
1: Если мне
2: подожди, медовик... Вот ты зайдешь в какой-нибудь бар пивной,
1: да,
2: и там нету этого всего.
1: Женек,
2: да нету.
1: Будет. 2-3 вида десерта даже в баре будут. Я тебе отвечаю.
0: Ну, кстати,
1: даже
0: да.
1: В баре.
2: На что отвечаешь?
0: Я сейчас попробую даже найти.
1: Наполеон будет там? Плохой, не очень это хороший, ты... не супер качество. Не Стамбул Quality, просто.
2: Стамбул
0: Quality. Стамбул Quality.
1: Ну, слушайте, хорошее настроение.
2: Ты хамам, что ли?
1: Хамам сейчас бы я сходил.
0: Сейчас я вот сейчас прямо открою даже какой-нибудь.
2: Хамам.
1: Пивной.
2: Хамам
1: хорошо. Баня 100% лучше. Если выбирать... Вот, смотри, здесь, если мы выбираем хамам или бани, конечно, бани. 100%.
2: Хамам или баня?
0: Слушайте, уже со своими нейросетями, ну, правда, уже просто заграничный. Что? Уже в карте, в поиске вбиваешь пивной бар, и вместо того, чтобы показать адреса пивных баров, он тебе покажет, отличный выбор, пивные бары, это идеальное место, чтобы расслабиться, попробовать новые сорта и вкусно перекусить. И так далее. И начинает вот эту вот лучший, самый лучший, классика, какую-то подборку скидывает.
1: Самый лучший
0: уже,
1: сорт.
0: Правда, уже переборы.
1: Карты заходи.
0: Первый попавшийся вот этот.
1: Давай,
0: просто.
1: Давай.
0: Мне меню надо, интересно. Ирландский какой-то паб.
1: Вот Игнат Тёмин, смотри, пишет, что все турки...
0: Рандомный ирландский паб, я
1: все турки едят больше сладкого, чем россияне.
0: Согласен.
1: Давайте так. Смотри, не больше сладкого. Я про разновидность десертов
2: говорю. Я где-то видел это.
1: Разновидность и его количество.
0: Стоп. Нет. Ты мне говорил про то, что... ты нам говорил всем.
1: Угу.
0: Что столько, сколько в России нигде не едят сладкого.
1: Конечно.
0: А не про разновидности
1: десертов. И разновидность тоже. Я специально вам перечислял разновидность. Тирамису.
0: Нет. С разновидностью.
1: Разновидность тут вообще...
0: Баски, чизкейк с пьяной вишней, яблочный штрудель с ванильным мороженым, шоколадный фондан, мороженое, вишневое варенье.
1: Знаете, почему эти десерты сидят? Потому что они заморозки. Ну, то есть я человек, который закупал эту продукцию.
2: Подожди.
1: Это десерт шоковой заморозки, который ты просто закидываешь в любой морозильник.
0: Да.
1: Но любой.
0: Это тебе не говорит, что мы едим больше всего сладкого.
2: Не.
1: Слушай,
2: подожди, в этот бар с детьми нельзя. То есть вот это все ест человек.
0: Я думаю, можно.
1: Почему нельзя?
2: Нет, нельзя.
1: Да я заходить думаю, нельзя?
2: Можно?
0: Конечно.
2: Думаешь?
0: 100%.
2: Блин, ну сегодня тогда пойдем.
1: Смотри, вот все турки, опять же, да, вот к Игнату я обращусь, они едят много сладкого, да, безусловно, но у них другой культ. У них, допустим, десерт, да, такой как...
0: Господи, вылетел. Давай.
1: Такой как... Вылетело из головы. Короче, это сыр.
2: Сыр.
0: Денис Девятиэтажный пишет, наша страна, это сейчас про какую страну?
1: Про Россию. Только про Россию. Все шутки здесь в сторону, только про Россию, я говорю.
0: Обязательно.
1: Вот, у них есть культ прийти, типа, в час ночи, я, по-моему, в каком-то из эфиров рассказывал.
2: Культ?
1: Да, культ. Вот поесть просто пахлавы какой-нибудь. Вот этот десерт, господи, вылетел. Не кёнифе, а... Ну, неважно, если кто-то вспомнит, сыр внутри там, сладкий сыр, условно говоря, и попить чаю, да, то есть...
2: Сладкий вот мы... сыр – это плавленый сырок дружбы.
1: Ну, это да, это классика жанра. Кстати, сладкий видели, сыр. Сейчас выпустили в треугольниках шоколадный такой же десерт.
2: Нет.
1: Нет. Вот если мы о любви к десертам говорим.
0: Шоколадное масло мне вспомнилось.
1: Я
2: шоколадное
1: вот, кстати,
2: масло, да, я помню.
1: Ты
2: да,
1: вот
2: да,
1: любил, вот я вот помню, по-моему, вот
0: шоколадное
1: даже...
0: Шоколадное масло, да, что-то есть.
1: А есть? Есть вообще, существует оно?
2: Есть, конечно. Конечно.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, мне как-то вот шоколадное масло не очень.
2: Так лучше вот, взять отдельно есть вот такая шоколад, вот история, отдельно
1: как,
2: масло.
1: Вот как у нас сходить, не знаю, наверное,
2: масло,
1: в бар принято.
2: В двигателе сменить, а шоколадку можно супруге отдать.
1: Понимаешь, кто о чем, у кого что болит.
0: У как у нас бар, так у них принято спал. Чай с пахлавой
1: да,
0: пить.
1: Да-да-да, просто пахлаву поесть там, и вот
0: так
1: это
0: вот
1: десерт.
0: Так вот у нас не принято.
1: Ну, у нас любой официант... Приходя в заведение, тебя спрашивают, а десерт? Вы будете десерт?
0: Ну, понятно,
2: да, я ни разу десерт. Не спрашиваю.
0: Просит, и что?
1: Ты,
0: и...
1: видимо, ходишь только, в пабы какие-то, я хотел сказать, пивнуки.
0: Нет, он тебя спросит.
1: Но алкоголь вредит вашему
0: здоровью. Он тебя спросит, но это не значит, что ты его возьмешь.
1: Не знаю, в большинстве с вами возьмешь. У нас есть с тобой друг общий.
0: В Турции тебя даже не спросят, ты просто будешь, скорее всего.
1: Не факт, там отдельное вообще заведение на это есть.
0: Ну, да. Ты туда приходишь, там только десерт. Вот ты берешь пахлаву с чаем, сидишь, пьешь. Чай, меня... ешь пахлаву.
1: Честное слово, у меня...
0: Это вот, если мы про Турцию.
1: Слюни пошли, я не знаю. Вот хочется прям вот...
2: Ты любишь шахат лукум?
1: Не особо. Ну, вот. Нормально, типа.
2: А хочешь его отношусь. Вообще не любить? Смотри ролик, где Кончита Вурст его ест.
1: Господи.
0: Жень, ты что смотришь в свободное время? Ты чем занимаешься?
1: Типа такой шорты открывает. Кончита Вурст, так. Что она делает?
0: Представляешь, вот эти вкладки, да? Шахат лукум. Вкладки у него, представляешь, вот эти вот, да? Почему Ленин величайший, потом коммунисты России, потом вот Кончита Вурст ест рахат лукум. Или есть такое этот, соревнование, ну, вид интернет-соревнования, дойти с любой страницы там, на Википедии до любой другой абсолютно рандомной страницы. Вот как действительно от Ленина до Кончита Вурст ест рахат лукум за, типа, 10 кликов надо сделать.
2: Запрос поисковый был просто такой. Кончита Вурст ест.
0: Вот.
2: Это вот тут есть вот на компьютере различные запросы.
1: Да, у меня, кстати, я понимаю даже, о чем идет речь. Не надо, пожалуйста, продолжать эту тему.
0: Спасибо, Саша.
1: Смотрите, как он на Кишедоу просто залез в компьютер.
0: Новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один белгородец погиб и 15 раненых за сутки в результате атак ВСУ. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки украинская армия 146 раз атаковала территорию Белгородской области. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 13 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА. Под удары попали 13 округов области. Тесты ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над территорией России. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. В Минтрансе сообщили о плане расширить авиарейсы в дружественные страны. Это будет сделано за счет новых направлений и дополнительных рейсов по существующим маршрутам, заявил министр Андрей Никитин. В интервью ТАСС он отметил, что в первую очередь расширение авиасообщения касается наиболее востребованных направлений стран Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионов. Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 1344. Такие данные привели в полиции страны. Уточняется, что 4898 человек, непальцев и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Общее число пропавших без вести иностранцев составляет 698. В списке посольства России в Непале 12 сограждан. 26 августа на севере страны возник мощный паводок. Причиной стихийного бедствия стал сход лавины на границе с Китаем. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, и до плюс 18 атмосферное давление будет ниже нормы, 734 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
12: Каждую среду после 8 вечера
13: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
15: В это воскресенье тема программы «Сексуальное и репродуктивное здоровье». В эфире врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Илья Головченко.
13: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 сентября, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен. Также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ну вот смотри, нам Игнат пишет, он какую-то нейросетку забил, потребление сахара на человека. Стабильно в топе Соединенные Штаты Америки, 126 граммов в день. Это сахар плюс сладости. Или 33-39 килограммов в год на человека. Германия и Нидерланды около 103 граммов в день. Ирландия 97 граммов в день.
1: Честно говоря, статистика мощная.
0: Значит, он, вот еще, видишь, хотя вот смотри, по другой статье, тоже он. Значит, это торты. По тортам. Лидер по тортам Ирландия. 24,5 килограмма на человека в год. Я подумаю, вряд ли в день. Если бы было в день, я бы очень сильно удивился.
2: Надо подумать, как связаны торты и Риверденс.
0: За ней следует Франция, 17,5 килограммов, и Британия, 17, ну, там, короче, чуть больше 17. Испания, Словакия, Италия тоже около 16 килограммов на человека тортов.
1: Слушайте, ну статистика такая, мощная очень.
0: Я
1: очень
0: пытался мощная. Тоже сейчас статистику найти.
1: Кстати, она очень нейросеть разная. Может нам помочь с этим.
0: Ну вот как раз нейросети я не доверяю. Я думаю, какую-нибудь...
2: Я тут, кстати, познакомился с новой нейросетью. Ну как с новой, с очень старой нейросетью, которой многие пользуются, а я вот не пользовался. Есть такая нейросеть Клод-Код.
1: Я слышал, да, про нее.
2: Вот, так она просто на две головы, по крайней мере, по техническим вопросам, выше, чем чат и DeepSeek.
1: Слушай, на самом деле, вы говорите разрывает. Про хотя бы какой-то функционал нейросети. У меня вчера вот тот товарищ, у которого расплавился руль, он мне, значит, у нас есть таблица с ним. Таблица, где мы записываем всякие разные цифры, расходы и так далее. Он говорит, а ты что, таким образом не пользуешься? Я говорю, каким образом? Он мне говорит сумму, я говорю, а ты как ее вычислил? Ну, просто я уже понял, что что-то не то. Он вводит в нейросеть картинку, не вводит, а загружает с этой таблицей, и она ему считает как калькулятор. Я говорю, Дань, зачем, скажи, пожалуйста, это таблица Excel, ты просто на буковку сверху можно, кликаешь.
2: Равно сумма, да-да-да.
1: Не, ну слушай, я все в нейросети. Я говорю, то есть как с навигатором. Вот знаешь, когда ты знаешь дорогу, но все равно включишь себе маршрут.
0: А вот смотри, пожалуйста, длительное общение с поддакивающими искусственными интеллектами.
2: Поддакивающими.
1: Вредит вашему здоровью.
0: Вызывает зависимость и лишает человека опыта столкновения с разными мнениями. Это психолог предупредила в разговоре с Арти. Что для одиноких и неуверенных людей безопасная среда общения с нейросетью становится ловушкой. Мозг привыкает получать готовые ответы, способность к самостоятельному мышлению снижается и берет на себя креативные и метакогнитивные операции, что ведет к ослаблению собственных навыков и росту ощущения нужности инструмента. И я, на самом деле, на своем опыте замечал. Я не пользуюсь всеми этими чатами, но у меня не принципиальная позиция, мне просто не надо.
1: Ты просто еще не сталкивался с тем, когда
2: дело
1: тебе
2: даже
1: может
2: не в чате,
1: понадобиться.
2: На самом деле. Тот же вот Клод-код очень сильно позволяет упростить рутину. Ты можешь там создать агента, который будет за тебя там планировать, ну, вещи, которые ты сам не любишь делать.
0: Да, да, да.
1: Например, это же звучит отвратительно, нет, давай честно.
2: Не, почему? Есть, ну, это очень хорошая вещь. В программировании это используется повсеместно. Ну, грубо говоря, ты сам можешь написать инициализацию программы, а это довольно большой код, чтобы просто у тебя открылось окно какое-то появилось, да? Либо ты это закидываешь в нейросеть, она тебе пишет все, что нужно, инициализацию, ты потом... Да, да. Но, чтобы ее перепроверить, ты сам это уметь должен.
0: Да, вот все я ты абсолютно там. Прав, что мне просто, я там не сталкивался, мне поэтому, да, что она... Ну,
2: как мы знаем, некоторые коллеги с других ведомств у нас там, с других станций пишут нейросетями новости.
0: Да, да, да. Поэтому... Я думаю, что это мы только сейчас про одного конкретного, которого прям спалили.
1: Нет,
2: все делают это.
1: Ты здесь не прав, на самом деле, многие этим... злоупотребляют.
0: Почему я не прав? Я и говорю. Так на самом деле это все делают. Почему я не прав-то?
1: Мне показалось просто, что ты сказал.
0: Ну, может, надо дослушать просто, что я говорю. И тогда, тогда поймешь.
2: Гороскоп можно писать нейросетями.
0: Много
2: я вот знаю людей, которые писали гороскоп. Там, но для радиостанции.
0: Я обращал внимание на то, что люди, которые пользуются на регулярной основе для всего, что попало. Вот он тебе и таблицу заполнит, и запрос вместо, там, я не знаю, поисковой вот строчки Яндекса или Гугла вобьет в нейросеть. И потом, знаешь, иногда бывает и мнение какое-нибудь в споре он возьмет и там, для того, что для получения аргументов вобьет в нейросеть, чтобы она ему выдала эти аргументы. И вообще все, что угодно, вот так вот сделает. И вот в такой момент пропадает, да, возможность самостоятельно мыслить. То есть ты уже не можешь себе представить своей жизни без того, чтобы тебе нейросетка это подсказала. При том, что она бывает, тебе подсказывает полную чушь.
2: Бывает.
1: Сам видел неоднократно
2: таких людей. Нужно иметь компетенции в том, что ты хочешь узнать.
1: Неоднократно.
2: Аутсайдер пишет, создать агента, который приходит на радио.
0: Да, агент ЦРУ, вот он, пожалуйста, сидит здесь. Этот агент
2: ЦРУ. Почему? Может, он Моссад?
0: Ну, нет.
1: Давайте, успокоились.
2: Подожди, Пейсов не видно.
1: Мальчики, успокоились. Какие Моссады?
0: Я не разу...
2: говорю, Пейсов нет.
1: Спокойно.
0: Это ладно, это про сладкоежек больше пока не будем.
1: Слушай, что касается вот этих вот нейросетей, у меня есть знакомый, который создал уже не одну систему ЦРМ, не зная абсолютно кодинга.
2: Абсолютно
1: не зная кодинга. Чтобы вы понимали,
2: что
1: просто
2: такое ЦРМ, чтобы
1: ЦРМ-система — это система для учета чего-либо, давай так. Ну, то есть она может быть как в ресторанах использована, так и для каких-то личных целей. То есть это система учета. Это очень дорогая система, потому что...
0: Система взаимоотношения с покупателем.
1: Нет, это не всегда так, абсолютно. Это
0: CRM буквально так расшифровывается.
1: Нет, ну...
0: Customer, расшифровывается... что-то там, менеджмент.
1: Слушай, ну вот, допустим, ты что-то туда вбиваешь. Это учет.
2: Нет, ну, как туда, правило, это и учет, это все вместе.
1: Да, ну, мы понимаем, о чем идет речь.
0: Customer Relation Management. Relationship Management. Это буквально так расшифровывается. CRM.
1: Ну, может быть, сейчас ее переобразовали, но...
2: Не, ну, так, учет,
1: система учета,
2: в любом случае, это система учета.
1: Неважно.
0: Система управления взаимоотношениями с клиентами, специализированное программное обеспечение, которое позволяет компаниям централизировать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами на всех этапах. От первого контакта до повторной покупки.
2: Да.
0: Customer? Relationship Management.
1: Немножко душно сейчас, смотри. Но неважно. Давайте вы понимаете, о чем идет речь.
2: То, что ты назвал,
1: не отменяет... Но это не только взаимодействие просто с клиентом.
2: Того,
1: не только взаимодействие
2: учит.
1: С клиентом.
2: Тебе, в общем, в нее приходит заказ, грубо говоря, ты
1: да,
2: в ней...
1: Да. Система учета.
2: Получаешь
1: ну,
2: его,
1: да.
2: Это
1: лучше всего
2: описывает...
0: Учет, да. Нет, подожди, но тебе приходит заказ, это же с клиентом.
2: Нет. Да, это с клиентом.
1: Не как клиент? Слушай, не только с клиентом.
0: От кого тебе заказ приходит?
1: Это может быть внутренняя система учета между сотрудниками. Допустим...
0: Система учета чего?
1: Допустим, остатков на складе. Нет, ну вот, допустим, остатки на складе. Ты записываешь туда и так далее. Она все считает. Короче, они бывают разные.
2: Да,
1: давайте
2: они
1: так.
2: Бывают,
1: они
2: да.
1: разные сейчас бывают. Их огромное количество. Но...
2: Один из них, например, 1С.
1: Да,
0: бывших посчитать может
2: ЦРМ? Все может. Посчитать.
0: Нет, вот тот конкретно.
2: Можно нейросеть.
1: Конкретно нейросеть может. Так вот, и не зная кодинга, языка, на котором это все пишут программисты, человек может... делать эти системы, и не только системы. То есть это дает возможность, и в первую очередь это инструмент, который открывает безграничные возможности для того, чтобы работать вот в этом вот цифровом пространстве. Вот понятное дело, что если ты человек далекий, допустим, если ты музыкант, вряд ли ты разберешься с помощью нейросети со всем этим. Но если ты, допустим, какой-то айтишник, человек связанный с этим, то это тебе очень сильно поможет. Просто я за свою CRM-систему отдал большие деньги достаточно.
2: Я понимаю, да.
1: Да, а этот человек может просто, зная имея какие-то базовые знания, сделать себе ее и продавать.
2: Ну, получается, я тоже это могу сделать.
1: Да, если ты шаришь, если ты...
2: Вот смотри, я, например, умею некоторые микроконтроллеры программировать. Угу. Основы программирования я как бы знаю.
1: Вот.
2: Но... Я не знаю, как это сделать, как сделать приложение на компьютере, но нейросеть здесь, безусловно, поможет. Она расскажет, как это сделать. Более того, первые коды она тебе напишет и позволит тебе запустить какой-то проект.
1: Но это 100%. Круто. Но это реально круто.
2: Более того, нейросеть может заменить дизайнера, она может тебе накидать идей. Ну, вот я, например, сам пользовался подобными вещами в нейросети. Ну, то есть, допустим, сгенерируй мне там 3 разных дизайна там чего-то либо, да. Она генерирует, а потом ты берешь и смотришь, так, здесь хороший элемент, делаешь на, ну, как бы на основе, перерабатываешь это сам, делаешь свой дизайн, и получается круто.
0: Ну, а точнее, говоришь ей, вот смотри, в первом рисунке мне понравилось это, во втором рисунке вот это, в третьем это скомпилируй.
2: Оно все равно не будет... так же, как хочешь ты. Тебе все равно немножко доделать самому это все придется.
0: Недавно несколько было громких историй, связанных с этим. Значит, во-первых, была история, по-моему, с Манчестером Сити, что они объявили конкурс
2: на логотип,
0: на форму третью, на дизайн третьей формы в сезоне. И выиграл как раз там какую-то...
2: Нейросеть.
0: Да, нейросетевая, да-да-да.
1: Сетки там нарисовал.
0: Кожаные. И форма уродская. Но она почему-то выиграла. И у всех бомбануло, что, типа, дышить такое, уже нейрослоп выигрывает конкурсы от Манчестер Сити. И нашей команде в этом играть. Значит, это первый был случай. А второй случай был, когда при подготовке к какому-то фильму спалили. Знаете, вот это вот, behind the scenes, значит, когда снимают, что там за кулисами происходит. Да. При подготовке к какому-то фильму про супергероев. Сняли, как дизайнер подбирает варианты костюма супергероя. То есть это даже еще, ну, сильно до съемки. Они только еще костюм разрабатывают. И вот сидит этот дизайнер, тоже вбивает просто все это, значит, в нейросетку, и она им какие-то там варианты выдает, и они на это на все смотрят и какой-то там выбирают. У всех жестко с этого бомбануло. Вот когда этот видос вышел.
2: Я ничего
0: вышел,
2: в этом плохого не вижу.
0: Типа, ну вы что, уже совсем шли с ума? Типа, постарайтесь хотя бы чуть-чуть. Хватит все отдавать на откуп искусственным интеллектам.
2: Игнат Тёмин пишет. Я спросил нейросеть, как восстановить Советский Союз. И мне расписали по шагам, как это сделать. За 30 лет это можно сделать. Так, и надо тоже спросить. Игнат, вы у какой нейросети спрашивали? Дайте я тоже
0: посмотрю. Подождите, за 30 лет можно это сделать? То есть через 30 лет только будет создан Советский Союз? Или мы создаем Советский Союз вот прямо сейчас, 30 лет делаем процессы, и он придет к той точке, который был на момент, там,
2: не знаю,
0: смотря какой еще.
2: Он не пояснил, надо, чтобы... Да. Развернитесь.
1: Большая разница. Давайте так, я взаимодействую с партнерами в рамках нашей даже радиостанции, с разными людьми, которые занимаются видеопродакшеном. И знаете, какой самый популярный запрос и вопрос в первую очередь? Ну, пользуемся ли мы нейросетями?
0: Для чего?
1: Для чего-либо. Допустим, для обложек, для видеотрансляции, для улучшения картинки и так далее. То есть сейчас это массово внедряется во все сферы.
2: Нет, это будет внедряться,
1: это
2: будет
1: везде
2: развиваться.
1: Будет. Это реально.
2: Более того, везде. Это сильно ускоряет процесс производства контента. Сильно ускоряет.
1: Конечно.
2: И упрощает.
1: Ты понимаешь, к чему я это все говорю? К чему я это все говорю? Что если ты этим инструментом сейчас не умеешь пользоваться...
2: Да, то дальше ты за бортом останешься.
1: Во-первых, ты останешься дальше за бортом, но я считаю, что это уже здесь и сейчас, типа, считается зашкварно.
2: Прошу прощения зашкварно,
1: за такое слово. Не, ну, типа, ты не умеешь пользоваться.
2: А, типа, что, в смысле, пользоваться зашкварно или не умеешь пользоваться?
1: Не умеешь пользоваться... Типа, да. Ну, на тебя уже будут косы смотреть, что ты, типа, не в теме.
2: Да,
1: ты, типа, безусловно. Уже отстал, ты прошлый век. Я тебе
2: я вот себя говорю. Сам подгоняю к тому, это что надо, ну, как бы смотреть, какие инструменты появляются, что, более того, это происходит так быстро, особенно для нас, куфанов, что за этим надо прям следить досконально.
0: Это правда, да, но вы мне в узкоспециализированные ушли.
1: Вообще не узкоспециализированные.
0: Узкая специализация, создание CRM-системы. Вы мне про узкую специализацию.
2: Программирование это узкая специализация?
0: Да, это программирование.
2: Все, что у тебя даже на столе есть, вот прям все создано программистами.
0: Да.
2: Все инструменты, через которые ты работаешь...
0: Шах и мат! У меня здесь карандаш.
2: Не, ну, без этого карандаша ты даже... Ты с этим карандашом сможешь написать вот на столе что-то, а вещать по радио ты не сможешь без услуг программистов сейчас.
1: Стоп, подожди, он вообще ванную из пальца хотел наполнять.
0: Я сейчас на столе, знаешь,
1: о чем вообще говоришь?
0: Женя лох напишу зато, и чего, и вот зато могу.
2: Я ножом вырежу тогда.
0: Не буду, отложу этот карандаш. Что-то тут пошел странный какой-то базар. Короче, это узкоспециализированные вещи. А я вам говорю про другое. Я вам говорю про проблему, которая стоит немножечко шире. Что есть целый пласт, появляется точнее, целый пласт людей, которые привыкают, да. Они, не, может быть, в чем-то конкретном, они и разбираются. Ну, то есть, например, он...
2: Они привыкают доверять нейросетям во всем.
0: Да, но они, вот он видит, что нейросеть хорошо пишет программу, например, или он там написал что-то, какую-то программу, он увидел, где она что-то сделала не так, он немножко подправил, ей сказал, что подправить и так далее. Все, она сделала, и он доволен, у него лишнее время появилось, потому что он сделал это в 10 раз быстрее, чем бы он сделал это сам. И потом он начинает делать с помощью нее все, в том числе то, в чем он не разбирается.
2: И писать тут она музыку, его
0: подводит. Да, давать ей какие-то запросы.
2: Посмотри, по сколько жизни сейчас спрашивают. На Яндекс.Музыке нейроконтента.
0: Это вообще кошмар.
2: Это запредельно.
0: Это вообще кошмар.
1: Артисты воют,
0: честно говоря. А самое интересное,
1: на эту тему.
0: Запросы ей как психологу. Ну,
2: все артисты уже сами давно используют.
0: Запросы ей как психологу начинают делать.
2: Но она там делает пояснение, что я там не врач, не психолог.
0: Это конечно.
1: И что?
0: Она делает пояснение. И что? Кого это интересует?
1: Да, ты вобьешь себе в голову какой-нибудь там тезис, который она выдала, и все, пойдет. На самом деле, хороший пример я
2: тебе
1: привел.
2: Давайте спросим, подожди.
1: Хороший пример с навигатором.
2: Почему рептилоиды захватили мир?
1: В какой-то момент навигатор включали только лишь тогда, когда не знали дорогу. Ну, реально, с помощью него просто искали какие-то улицы,
0: да,
1: пути, чтобы, там, не знаю, потом началось такое, что он пробки начал распознавать, и все начали такие, о, он пробки знает, давай буду его включать постоянно. Правду же говорю. И дальше, получается, сейчас ты уже постоянно его включаешь.
2: Если
1: постоянно
2: речь,
1: к нему обращаешься.
2: Если речь о рептилоидах из конспирологической теории, то доказательств того,
0: реально,
2: что они существуют и тем более захватили мир, нет. Нет доказательств.
0: Ну, конечно, нет доказательств.
2: Самый,
0: а кто придумал
2: сама
0: эти
2: идея
0: нейросети?
2: Стала популярна.
0: Ага, конечно. Сейчас так я вам вот тут повелся здесь. Я чую вас, рептилии. Ваше все это изобретение. Например, какую выбрать? Умную или красивую, пишет Денис Девятиэтажник. В том числе и да.
1: Да,
0: и такое.
1: Слушайте, нейросеть подскажет вам все. Абсолютно все.
0: Да, и иногда спрашивают такие вещи, я видел этих людей, которые, казалось бы, зачем задавать этот вопрос искусственному интеллекту?
1: Ты уже начинаешь верить в этого воображаемого человека, ака
0: это
1: психолога,
0: не просто, это
1: ака друга,
0: воображаемый
1: ака человек. Жену.
0: Это мерило
2: ака друга,
0: истины.
2: Ака жену.
0: Мерило истины.
2: АК-47.
1: Так это отвратительно.
0: То есть истина, ну,
1: вот,
0: она
1: вот по поводу
0: там.
1: Истины,
0: если ты хочешь узнать, как на самом деле,
2: АКСУ.
0: Спрашивай.
2: АК-12.
1: АК-47.
2: Это уже был
0: мэн, гадэм. В общем, если ты хочешь узнать, как оно на самом деле, ты берешь, идешь туда, задаешь этот вопрос, и тебе отвечают, типа, отвечают, как оно есть на самом деле.
1: Миша Николаев сейчас по больному бьет, говорит, шипы, липучка, арбуз или дыня. Ну вот скоро, скоро, давайте потерпим месяцок и... Арбуз или дыня можно сейчас.
2: А воздух вы клубничный или малиновый заправляете в баллоны?
0: Я клубничный, а малиновый вот этот, он немножко кислит,
2: ну,
0: мне
2: да,
0: нравится,
2: да.
0: А после минус 10 где-то начинает особенно хорошо так кислить, да. Мне нравится клубничный. И пломбы я еще в детстве шоколадные мне ставили, я помню.
2: Да.
0: Я только взрослым человеком узнал, что это вранье было. Самое интересное.
1: С друзьями, короче, собираемся, я говорю, ты что, пломб не бывает шоколадных. Чего? Серьезно?
0: Этого же не было вчера, правильно?
1: Не было
0: же такого разговора.
1: Ну, мы с друзьями-то видели.
0: Что такое?
2: Да подожди, он как нейросеть галлюцинирует.
0: Самое интересное.
1: Я робот.
0: Вопрос к музыкантам. Вы согласны, что когда человек является композитором произведения, нейросеть никогда не сможет так же?
2: Сможет, конечно.
0: Касается именно наличия духа у музыки.
2: Да, сможет.
1: Вы знаете, у меня есть товарищ...
2: Подожди, давай разберемся так. Вот что такое написание музыки? На самом деле, по-хорошему, это переработка старого человеческого опыта. Вот кто-то сделал...
1: Запомните вот
2: это. Кто-то сделал, придумал теорию музыки, кто-то придумал какие-то на основе теории музыки, какие-то свои композиции. На основе этих композиций кто-то вдохновился, придумал следующие и так далее. И вот эта вся история музыки дошла до того, что сейчас хиты пишутся, даже если мы не используем нейросети, все равно в определенных рамках, определенными способами, с определенными звуками, и только тогда они становятся сейчас, ну, в кавычках, хитами. Нейросеть делает ровно то же самое. Она берет старый кучу материала, который в нее загрузили, перерабатывает таким же точно образом. И получается, да, мы можем сейчас отличить нейросеть, но пройдет еще там 2-3 года, и мы перестанем это отличать.
0: Смотри, вопрос будет заключаться в чем? Мы сейчас говорим про полностью написанную музыку, исключительно только искусственным интеллектом, с минимумом человека.
2: Так, такая есть, или и мы, становится популярной.
0: Да, или мы говорим сейчас о том, что это человек пишет, через, с помощью нейросети, как с помощью музыкального инструмента, такого синтезатора 21 века. Так но при есть. Этом это делает все равно человек. То есть он
1: смотрите.
0: Ее пишет на протяжении вот, там вот многих-многих
2: можно
0: дней.
2: Ли считать, или... Можно ли считать, месяцы. Что ты, написав хороший промт для нейросети, в итоге получил музыку, которая залетела в топ, можно ли считать, что ты написал эту музыку?
0: Нет.
2: Вот именно.
1: Нет. Вот смотрите, у меня есть товарищ, расскажу историю, да, небольшую. Он звукорежиссер, такой с большим опытом. Не про тебя, Жень. Звукорежиссер студийный, и он записывает больших артистов. И у меня был проект, где я саунд-продюсировал всю историю. Значит, каким образом все строилось? Это частная история. И мы нейросетевые песни написали, то есть музыка одна, но текст менялся. И, соответственно, очень тяжело было этот слог уложить на музыку. И мне этот звукорежиссер, а он такой уже, давным-давно в этой сфере, сказал, слушай.
2: Давай нейросеть.
1: Нет, он говорит мне такое, что уже был текст нейросетевой. Он говорит, ни одна нейросеть не справится с прожитым опытом композитора и поэта. Потому что во всех песнях, которые пишутся, там есть какой-то опыт.
0: Да, но это
1: любовь, честно. Нет, слушай,
0: неправда.
1: Не в этом тексте нет души, вообще ничего в этом тексте нет. Это просто буквы.
2: Всего человечества.
1: Пока не может заменить. Вот я здесь согласен, пока она не может заменить.
2: Души в песне нет, потому что души вообще нет.
1: Ну, слушай,
2: это существует, это выдумка.
1: Кому а Советский Союз есть?
2: Советский Союз был, но сейчас не знаю.
0: Слава богу, хоть не будет, сейчас сказал, а то я
2: будет,
0: уже...
2: Будет, обязательно, но думал, только в другой итерации, по-другому.
0: Не успел, я понял, да, я тебя опередил, ладно. Ага.
2: Поэтому вопрос души, вот смотри, если мы возьмем любого человека и будем считать, что у него есть душа, при этом не будем учить его воспитание, вообще всему не будем его учить, вот он как был младенцем, так и вырос, грубо говоря, там 30 лет ему. У него нет никакого прожитого опыта, это чистый лист будет. Он будет есть, ходить в туалет там и так далее. Сможет он написать симфонию? Конечно, нет. Никакой симфонии
0: он
2: написать не сможет.
0: Он и вырасти таким справедливости ради не сможет.
2: Нет, то есть это в современном обществе, в замкнутом, вакууме, да, то есть как эксперимент это возможно. Ну, то есть по-настоящему...
0: Знаете, как эксперимент, послушаем, что у нас в новостях происходит.
2: Ладно.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:01 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Над Калужской областью уничтожено 18 беспилотников. Предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, дроны сбили на территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Износаковского, Малоярславецкого, Медынского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине, поражены комбинаты металлургической промышленности в Днепропетровской области и логистические центры. Также в этом регионе уничтожен металлургический комбинат Днепродзержинский, Днепровский металлургический завод. В Николаеве и области атакованы логистический центр, использовавшийся для хранения военного имущества и электроподстанция. Ведомстве добавили, что в Одесской области поражен логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Также в Киевской области поражен логистический центр Свято-Петровский, использовавшийся для хранения вооружений. 50 служащих Пентагона проверили на полиграфе в связи с утечками информации. Речь идет о работниках Объединенного комитета начальников штабов, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». По словам официальных лиц, этот беспрецедентный шаг был предпринят, в частности, в связи с утечками информации журналистам о масштабах нехватки важнейших боеприпасов американской армии в результате конфликта с Ираном. Следователи допрашивали офицеров и гражданских служащих, раскрывали ли они какую-либо секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они данные о сокращении запасов боеприпасов в США. Проверка на полиграфе была проведена в августе. Теннисистка Анна Калинская впервые вышла в четвертый раунд US Open. Россиянка обыграла украинку Элину Свитолину в третьем круге открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Калинская в четвертом раунде сыграет против американской теннисистки Эммы Наварро. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные. Понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, сегодня ожидается облачная погода, дождь местами сильный, и до плюс 18 атмосферное давление будет ниже нормы. 734 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина?

0: живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «История родного края. Основа истории страны». В эфире председатель Союза краеведов России Дмитрий Кошлаков-Крестовский и журналист, историк Москвы Олег Фочкин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как гулять по Москве с ребенком? Узнаем город через архитектуру». В эфире основатель просветительской компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 сентября, суббота. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: друг с другом в мелодии, в определенном ритме, в гармонии и так далее. Это как раз противоположность
1: хаотичности. Даже целая наука есть, теория музыки называется.
0: Да,
1: так
0: что
1: как
0: это
1: музыку писать.
0: Как раз наоборот. Музыка — это математика, как минимум.
1: Особенно у Баха, например, фуги. Это очень красивая математика.
0: Я думаю, музыка разная. Где-то, хотя и математика разная.
1: Вот спамбокс пишет: ура, Осипов!
2: Спасибо, я вам.
0: Все в порядке.
1: Не, ну подожди, у него ник спамбокс.
0: Деньги. А, спам, ну да, да. Они даже не пытаются, даже не переименовываются. Действительно.
2: Парни, я вас люблю на самом деле. Вы такие классные. Вот встречать с вами в выходные, прям одно удовольствие.
0: Блин, мне бы тоже такую эмоцию бы испытать.
1: Не все равно этим. Это ну, конечное число комбинаций, которое ИИ легко переберет. Неправда. Это бесконечное количество комбинаций. Просто не все из них вам понравятся.
0: Так он, ну да, нет, он переберет. Но я здесь согласен с... А кто нам писал? Дамир по поводу музыки. Что музыка на данный момент, которая сделана с помощью нейросетей, это
1: подожди, ты
0: слушай,
1: есть музыка, которая тебе нравится, я уверен, и ты даже не знаешь, что она сделана при помощи нейросетей.
0: Потому что она не сделана при помощи
1: нейросетей. Она сделана при помощи нейросетей, просто переиграли тембры.
0: При помощи?
1: Нет, взяли просто музыку написанную
0: полностью.
1: И переиграли ее, чтобы она не звучала нейросетево. Просто живыми инструментами ее переиграли.
2: Еще да. Один...
1: Или своими электронами.
2: Еще один нюанс.
1: Но по поводу переозвучивания.
0: Это уже не...
1: Нет, это тоже
2: по
1: самое.
2: По поводу переозвучивания, как раз мы тоже с этим звукорежиссером общались, про которого в прошлой полчасовке я рассказывал, и он говорит, ну вот если именно брать музыкальную часть, ее дорабатывать, брать оттуда идеи,
1: да,
2: дописывать.
1: Да. То же самое уже не с дизайном.
2: Не в тупую, не в топорно взять и использовать это.
1: Слушай,
2: все,
1: да полно сейчас полно вот делают топорно, и никто не понимает, что нейросеть сделала.
2: В этом, давай так, многие не понимают, я понимаю. Я думаю, ты понимаешь.
1: Нет, мы понимаем с тобой, когда слышим именно конкретно нейросеть. Но когда взяли песню и полностью скопировали нейросетевую, но живыми инструментами, ты уже не поймешь это.
2: Я сейчас буду говорить намеками.
1: Потому что она будет сведена и...
2: Давай так, вчера ехал в каршеринге, я почему-то все время эту программу слушаю в каршеринге.
1: Нашу, что
2: ли? И включил одну радиостанцию, она, причем не я включил, она уже там работала. Ну, я как бы в каршеринге
1: говорит,
2: никогда
1: Москва.
2: Не... Нет, там
1: я, кстати,
2: другая была. Слушай, я тоже встречал неоднократно, даже в такси один раз с человеком ехал. Который слушал моторы, которые я вел. И, ну, там долгая история.
0: Я так-то на самом деле эту программу веду. Это у меня просто для души так шую.
2: Такое тоже бывает, а что такое?
1: Подожди, это бизнес-класс.
2: Так вот.
1: У человека реально есть свой
2: бизнес. Там был один артист, который переворачивает каждый год календарь.
0: Да.
1: Перевернул. И снова третий.
0: С тобой ехал в такси?
2: Нет, не со мной. Если он со мной ехал в такси, у меня большие проблемы. Да, в гостях этой программы.
1: Если он
2: вчера,
1: с тобой ехал в такси,
2: вечером,
1: то у тебя вообще никаких проблем нет.
2: Вчера вечером. И там такой звук хороший был.
0: Там просто ехал он, Высоцкий вместе с ним ехал в такси. Понял? Наполеон, они вот все едут в этом такси. Едут как-то раз в такси.
1: Торт, что ли? Зачем с ним торт есть?
0: А он сладкоежка.
2: Главное, чтобы заварной крем был хороший. Так вот, отличная программа, хороший звук.
1: Ты крем как завариваешь?
2: Господи.
0: Договори уже про Шуфутинского, я тебя умоляю.
2: И вот у Михаила Шуфутинского в этом вот опыте прожитом им самим и в этих песнях, там вот реально все читается.
1: Так, ну, во-первых, Шуфутинский не написал песню 3 сентября.
2: Да.
1: Шуфутинскому написал песню Игорь Крутой
2: и Николаев.
1: Да.
2: Вот с Георгием вчера только вчера обсуждали.
0: Да.
2: Не в этом суть. Ты должен с высоты своего опыта прожить эту песню. В любом творческом вузе тебе будут об этом говорить вот. И так далее. Что ты должен проживать эту песню. Не просто ее качественно хорошо
1: это,
2: спеть, а
1: ну,
2: прожить.
1: Так это... Поэтому ты и есть артист. Поэтому есть актеры, артисты, они должны как бы это проживать, безусловно. Вот мне
0: все
1: довелось...
0: Не то.
1: Мне довелось все поработать... Я писал альбом стихов Розенбауму. Вот.
2: Главный шоу.
1: Да, и это... Просто, но это такая величина, вот с которым нейросеть сравнить очень сложно.
2: Я об этом говорю. То есть вот эта величина...
1: Но! Опять!
2: Она ничем не заменима.
1: Опять. Это пока. пока сложно сравнить. Пройдет еще 5 лет назад, не было никакой Суна, которая писала бы музыку. Не было этих инструментов вообще, их не существовало. Через 10 лет мы ничего не знаем, что будет. Либо будет ядерный пепел, либо будет развитие искусственного интеллекта до совершенно другого уровня.
2: Ну, недаром же говорят, что и многие те, военные владеть... истории тоже управляются искусственным интеллектом. Так,
1: подожди, ну, недавно же мы Хаминии, когда грохнули американцы.
2: Всё в одну кучу у вас.
1: Как его вычислили? При помощи антропика, при помощи, собственно, тех же инструментов Клод-Код, которые позволяли... Там вот где-то на уголке есть там грузовик военный, на уголке фотография, они просканировали там все соцсети, кучу других там каналов, спутниковые снимки, и при помощи нейросети нашли, ну, как бы сделали целеуказание себе.
2: Круто.
1: Это круто. Сейчас применяется повсеместно.
2: Если это таким образом работает, и оно тебе помогает в работе, я сейчас не говорю про опыт с Хамини, я просто говорю.
0: Оно не...
2: Это классно.
0: Идет все в ту, не в сторону, оно помогает тебе в работе.
1: Не, оно помогает в работе.
0: Оно идет в сторону, оно делает за тебя работу. Это две большие разницы.
2: Безусловно, нет, так оно и будет.
1: Это не всегда так. Оно делает за тебя работу полностью.
0: Пример. Нет. Пример. Вот ты постоянно говоришь, должен быть человек, обладающий квалификацией, который сможет проверить. Вот у тебя с людей, которые обладают квалификацией, их в какой-то момент не останется.
1: Да.
0: Потому что она будет делать все больше и больше и больше и больше. И, соответственно, этой квалификации будет ниоткуда деться. И никто не сможет проверить ее ошибку. Ее ошибка в итоге может стать истиной просто. Потому что, а кто это сможет проверить?
1: Вспоминается фильм «Я робот», помнишь?
2: Мы постоянно к нему обращаемся здесь.
0: Слушай, ты... Знаете, это вот переделка. Слушай, ты черный, что ты мне здесь иди рыпуй, что ты мне Самый яркий пример из последнего, вот какая-то там была конференция американская, и представитель то ли Министерства обороны, то ли Госдепартамента, по-моему, презентацию, и все фигачит, и у него там, значит,
1: ну,
0: Африка.
1: Ну, как кожаный, нафигач мне еще роботов.
0: Африка, и он, значит, там по странам, у него какая-то процентовка.
1: Там кривая.
0: Да, и там все страны перепутаны.
1: Перепутаны, да.
0: Там ни одна страна неправильно не указана.
2: Не Россия.
0: Все. А он пожалуйста, он не обладает уже сейчас квалификации, чтобы понять, где какая страна в Африке находится.
1: Ну, это не делая повсеместно.
0: Это пока не повсеместно. У тебя слишком высокий уровень ей доверия, и ты его, этот уровень доверия, ты его еще все повышаешь и повышаешь, и вот это вот твое желание, ты говоришь, столько можно сделать, настолько быстрее, объем будет у тебя увеличиваться, не увеличивается у тебя объем. У тебя просто, у тебя увеличится объем того, как ты сидишь, кайфуешь и расслабляешься, пока работает компьютер.
1: Сегодня
0: мы с тобой кайфуем. А, вот что у тебя увеличивается.
1: По типа-то там.
0: Да, это она сделает там, быстрее, там. А ты приложишь меньше усилий. По типа-то
1: там, это скинзад. Этот,
2: помню, да я помню, конечно, помню.
1: Скрипач не нужен. Да.
0: В рассказах Айза Казимова был специалист по суперкомпьютеру. Да, все правильно, по суперкомпьютеру, который умел задавать ему вопросы, интерпретировать его ответы. Да, да, все правильно. Вот к этому оно и идет.
1: Вспоминается «Автостопом по галактике». Такой есть фильм и книжка. Там, о, да. Думатель. Ответ 42.
0: Да, да, да. Да, вот...
1: Суперка, интерпретируй.
0: До Азимова примерно так оно и было. Вот у тебя и будет этот человек, который интерпретирует, и не факт, что этот человек будет, на самом деле, факт, точнее, что он будет интерпретировать просто как ему тоже в голову придет, он сам тоже не будет обладать
1: этой
0: квалификацией.
1: Первое название таких людей — это шаман, который интерпретирует...
0: Музыка.
1: То, что тебе духи говорят.
0: Музыка, вот в пример, да, ты говоришь, ты, скорее всего, не слышал, ты, скорее всего, слышал и даже не знаешь, что это была нейросеть.
1: Это гарантия просто.
0: Да, я в процентном соотношении больше слышал, где я точно могу сказать, что это нейросеть.
2: Да, потому что этим злоупотребляют.
1: Это слышно, понятно.
0: Вот именно, потому что их в процентном соотношении будет 90%, и будет 10, дай бог, я думаю, что я еще оптимист здесь, 10% будет, которые пошли, сделали, написали эту музыку, пошли ее переиграли, еще что-то там сделали. Слушай, вот, будет 10%.
1: Вот зайди в любой чате звукорежиссеров, знаешь, какой там запрос? Кто мне перенабьет Суна? Кто мне перенабьет Суна? Это просто огромный поток людей, которым нужно перебить музыку Суна.
0: Я вот захожу в
1: это не тот чат.
0: Яндекс Музыка.
2: Прости, пожалуйста, а что такое перебить? Перебить музыку.
1: Перебить музыку?
2: Это переписать, типа...
1: Да, нейросеть тебе написала, а да, ты заново перебиваешь.
2: Переозвучить. Типа.
1: Переозвучить, да.
0: А ты что думал изначально?
2: Не, ну я...
0: Какой у тебя был вариант второй, мне просто
2: У меня
0: интересно.
2: Не было вообще никаких вариантов, просто такая вот история.
0: Жертва века нейросетей.
2: Слушай, я тебе так скажу, что многие просто не будут париться. Многие даже не будут париться.
1: Это загрузка.
2: Особенно если это зумеры. Какие-нибудь рэперы. Мы с тобой буквально недавно сидели и обсуждали эту тему. Мне присылают артистов, я включаю треки, я понимаю, что там нейросеть поет. Ну, там за девушку поет нейросеть.
0: Да, уже везде.
2: Это везде так, повсеместно.
0: И никакую сейчас партию, никакая девушка, сессионная вокалистка
1: более того,
0: не перепевает.
1: Я знаю некоторых артистов, ну, скажем так, за которых вот просто другие люди пели. Чем это отличается от нейросети?
0: Это люди пели.
1: Люди пели. Так это не все. Она поет. Все равно не она поет. Это
0: человек поет.
1: Человек поет, только другой. Ну это тоже обман. Какая разница?
0: Так это обман. А я не говорю, что это... Мы сейчас не про категорию обмана.
1: Или люди, которые выступают, поют под плюс на концерте. Ну, то есть под фанеру с голосом, которая фанера. Это вот это нормально, ненормально. Какая разница, все это принимают.
2: Как будто бы, если это телевизионная съемка, да, но мы же
1: да нет, это плохо.
2: В розовых очках сидим, это плохо, но это нормально.
1: Да, да это но не нормально, как...
2: нет,
1: ничего
2: Жень,
1: в этом хорошего нет.
2: Мы к этому привыкли уже.
1: Это показывает, артисты или нет. Вот ты можешь...
0: Под плюс по-разному, во-первых, поют. Есть такие концерты, где у тебя этот плюс записывают отдельно под концерт.
1: Да нет, какая разница, все равно это плохо.
2: Но... Подожди, давай так.
0: Не, подождите,
2: это профессиональный это вообще... нормальный подход. Если артист выходит по мне, там, это условно говоря, с плюсом,
0: сейчас,
2: который на стриминге лежит.
0: Это, ты говоришь, какая разница? Большая разница. Одно человек, это человеческий голос, а второй это робот.
1: И что?
0: А если он сильно отличается от человека.
1: Да, ну, так, в смысле, это пока.
0: Другой человеческий, это да, пока. Другой, но это человеческий
1: подожди,
0: голос.
1: Подожди, подожди, сильно отличается, ты говоришь, да? Но сейчас есть... Те же плагины для того, чтобы... Вот я спел, например, мелодию.
0: Да.
1: Беру, не знаю, голос Джастина Бибера, накладываю, да. Ну, и трансформирую свой голос полностью свое воспроизведение. Только да. Это будет голосом Джастина Бибера.
2: Я представил.
1: Это я спел.
2: Тело Евгения Варкунова и голос Джастина Бибера. Ты представляешь, какой это диссонанс?
0: Да.
2: Бэйби, бэйби.
1: Союз, Нюр. Вот это будет вот это.
0: Ты переделаешь голос под Джастина Бибера, да. И все равно он у тебя не будет, как у Джастина Бибера. И все равно
1: конечно.
0: Это будет компьютерная гадость.
1: Это не будет компьютерная
0: голос.
1: Гадость.
0: Будет.
1: Он будет хорошо звучать,
0: но
1: ты даже
0: проблема,
1: не поймешь.
0: Проблема не в этом. Проблема в том, что у тебя эта технология, она все равно будет использоваться на 10%.
1: Не будет.
0: Вот
1: она
0: никто...
1: повсеместно используется везде.
0: Она повсеместно используется сейчас. На 10% от ее возможностей. Ты нормально голос свой, чтобы сделать его похожим действительно на живой голос Джастина Бибера, тебе надо сидеть, заморачиваться, сидеть все это выводить, накидывать плагины, шмагины, все вот это сидеть, это целая работа в звукорежиссерской студии.
1: Да, не работает.
0: А делают не так, делают, у тебя текст такой будет, там, мы с пацанами сидим и кайфуем, у нас сын пятая, под жопой мы дрифтуем.
2: О,
1: да, или это,
2: слушай,
1: да.
2: И
1: не,
2: потом,
1: как дела, а минусы, Оля Лукина?
2: Не, подожди, минусы этого трека будут? Да,
0: и потом там будет женский
1: это вокал, все минус.
0: Компьютерный вокал, да. Пацаны, мы едем куда-то, все, и они будут, пошли, газуем, заливаем Яндекс, ну, чарты, мы летим, все, вот это,
1: Яндекс,
0: все, чарты,
1: Яндекс.
0: Все выглядят ровно так сейчас.
1: Да, так и
2: говорят, что сейчас Яндекс жестко, давайте не будем говорить об этом постоянно, сейчас жесткая цензура, типа на нейросетевые треки, поэтому давайте... Немножечко подождем, я думаю, что очистится. Но люди
0: ничего не очистится.
2: Но люди ко мне, которые приходят в программу «Формула
1: музыкальной
2: музыки»,
1: индустрии
2: которые...
1: надо выпить активированный уголь.
0: И к тебе «Формула музыки» приходят.
2: Смотри, люди, которые приходят, продюсеры в большинстве своем, говорят о том, что мы устали бороться с артистами, ну, воображаемыми артистами, которые просто поют нейросетевые треки. Ну, я даже не знаю, как это назвать по-другому. То есть человек создает трек, заливает его на Яндекс.Музыку, на любой стриминг, неважно, и да. зарабатывает гигантские деньги. То есть если этот трек выстрелил, то ты, да. соответственно, становишься правообладателем и получателем выгоды из этого.
1: Ты не прям гигантские деньги.
2: Нет, ну, слушай, Жень, сделаешь ты 20 нейросетевых треков, из которых 10 залетит. Ты будешь получать большие деньги.
1: Во-первых, ты сделаешь их 50, а залетит из них один. Может быть,
2: Это большие деньги.
1: Но это небольшие деньги.
2: Но это не миллионы
1: миллиардов. Это не миллионы миллиарды, это небольшие деньги.
2: Это сотни тысяч.
1: За определенное количество просмотров.
2: Ты ничего не сделал, кроме того, что залил промпт на сайт, условно говоря.
1: Не совсем так. Отчасти, но это не полная картина.
2: Ну, в большинстве своем, ты же согласен?
1: Да.
2: В большинстве своем ты просто сидел на диване.
1: Трек сейчас живет, грубо говоря, там 2 недели. Вот ты сделал таких треков, ты получил там за первые 2 недели какую-то там...
2: Копеечку,
1: да. И все, дальше она потом никому не нужна. И тебе приходится, вот это, знаешь, бешеный принтер, фабрика по производству нейросетевых песен. Тебе постоянно приходится сидеть и это делать, иначе не будет никакого дохода.
0: Это долго не будет длиться.
2: Я тебе еще раз говорю, буквально 10 минут назад или 5 минут назад говорил, что уже стриминги вводят цензуру.
0: Не, я не про это. Я, во-первых, стриминги цензуру ничего не вводят, и я не вижу этого.
1: Смотря какие.
2: Ну, постепенно. Давайте постепенно подождем.
1: Западные стриминги вводят
0: цензуру. Я про то, что вот эта история с треком на 2 недели. То, о чем ты говоришь. Это вообще все взаимосвязанные вещи.
1: Безусловно, это модель монетизации.
0: У тебя
1: она влияет на то, какую музыку ты будешь писать.
0: Ты не будешь заморачиваться с треком, который живет 2 недели. Никогда в жизни. Поэтому, поэтому это все нейросетевое, вот это вот вонючее.
1: Ну, поэтому никто не пишет шедевры сейчас.
0: Да, поэтому рано или поздно еще не было эпохи, когда не были бы написаны шедевры. Вот не существовало такой эпохи.
1: Не существовало.
0: Шедевры были
1: написаны всегда в том или ином. Существовала такая эпоха, знаешь, это вот 200 тысяч лет назад. Люди просто вот там, я не знаю, еще разговаривать, наверное, не умели в это время.
2: Я бы что просто не сохранилось.
1: Поэтому шедевров у них не было точно.
2: Я просто думаю, что не
0: те, которые не разговаривали, это не Homo sapiens были.
1: Почему?
0: Потому что.
1: Ну, может быть. Да. В любом случае. Неандертальцы.
0: Можем и про динозавров
1: поговорить. Неандертальцы умели разговаривать. Определенный язык у них был, но они не были...
0: Да. Они как говорили? Просыпаемся, пробуждаемся.
1: Не, подожди.
2: Это, вы знаете, меня вчера на полном серьезе спросили... У нас есть один друг. Он меня спросил, а вы...
1: 200 тысяч лет назад.
2: Ты запатентовал... Просыпаемся, пробуждаемся. Да, после того, как я посмеялся, я думал, он шутит.
1: Подожди, он сейчас
2: он такой, ладно, я тогда стырю где-нибудь буду использовать. Я думаю, ну ладно, с Богом.
1: А потом у него выходит трек, который залетает на, на 50 миллионов прослушиваний.
2: Топ-50
1: билборд. А, боже мой, что же я сделал?
0: Я как человек, работающий в авторском обществе, по секрету вам скажу, что судя по отчетам пользователей яичных песен, Очень много,
1: безусловно.
0: Так и указывают, и на стримингах, и радио их крутят.
1: Безусловно,
2: да. Не, на радио я их не слышал, почему уважение?
1: Полно,
2: ну, не слышал.
1: Полно. Я слышал, да,
2: полностью создано без артистов, нейросетевой трек.
0: Короче, рано или поздно...
1: Они просто не указываются, как созданные без артистов.
0: Рано или поздно вот эта история, она закончится. Вот эту жвачку жевать всем надоест. Из моды выходит все, что угодно.
1: Быстрее из моды выйдем мы.
0: Не знаю, не факт. Нет, почему?
1: Потому мода, состаримся и умрем.
0: Мода на быстрое.
2: У тебя плохие планы, бро.
0: Резкая, вот эта вот рилсовая. Она, во-первых, она быстро пришла. Она ориентирована на быстром контенте.
1: Безусловно. Да, ты сам смотришь сейчас на 2x все видосы.
0: Конечно. И она точно так же быстро уйдет.
2: Ну, он правильно быстро пришла. Привел, что пережеванная жвачка.
1: Так вся музыка, даже написанная людьми, это пережеванная жвачка. Потому что это в любом случае переработка. Это может быть талантливо, может быть не талантливо.
2: Она жует свой орбит без сахара.
1: И вспоминает всех, как он плакала.
0: Да. Выходит трек, залетает в чарты, Осипову запрещают использовать это в эфире, пишет Алекс.
1: Да, безусловно.
0: Это о чем?
1: А, пробуждаемся, вот это вот.
0: А.
1: Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Ну да, если он оформит, то да. будет запрещать. Вы уже вышли из моды, пишет Игнат, ворчите, как старые деды. Но у нас, кстати говоря, на этот счет иллюзий нет никаких.
3: Вот именно, вот что вы такое говорите?
2: Ах, как хочется вернуться, как хочется ворваться в городок. Вот это наш репертуар. Мы там где-то остались.
0: Не совсем, пишет Дамир. Человек добавляет личный опыт и личный свой дух.
2: Анкориджа.
3: Простите, я не смог сдержаться.
0: Какой ужас. Я даже не знаю, тут комментировать как-то и добавлять что-то.
1: Лучше не надо, не надо.
0: Дух Анкориджа. Как молоды мы были, пишет Владимир Бонд. Да, тоже наш репертуарчик уже.
1: Почему он Владимир, если он Джеймс?
0: Даже если они не могли говорить, они могли напевать мелодию.
2: Я не напевал.
0: Нет, а я почему-то представил, как они это напевали базовый минимум, знаешь, ходили.
1: Нет, еще вариант.
0: Неандертальцы.
1: Они могли допевать. А горький вкус твоей любви меня убил, а я бесил.
0: Да, это, по-моему, балдеж. Вот я бы тогда в той эпохе бы жил, честно говоря. У нас новость.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
5: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя труда. Указ президента опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что мэр Москвы отмечен за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов столицы России. В Севастополе средства ПВО сбили 12 дронов ВСУ. Это данные за минувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В мессенджере «Макс» он написал, что работали подразделения вооруженных сил и мобильные огневые группы. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет. В Стамбуле 12 человек пострадали при пожаре в отеле. Огонь вспыхнул на первом этаже шестиэтажного здания в районе Бакыркей. Огонь быстро распространился наверх, сообщают турецкие СМИ. На место прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи. 12 человек госпитализированы, 7 спасены. Уточняется, что россиян среди них нет. Футболисты Нижнего Новгорода не вылетели вовремя на матч первой лиги в Сочи. Причина – действия ограничений в аэропорту города-курорта. Минувшей ночью авиагавань перестала принимать и выпускать самолеты. Как сообщает пресс-служба нижегородской команды, футболисты должны были отправиться на игру еще 4 сентября. Там не исключили, что матч может быть перенесен. Встреча запланирована на 17:00 субботы. Сейчас в аэропорту Сочи на вылет и прилет более чем на 10 часов задерживаются 28 рейсов. Еще 10 вылетов отменены. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты +14, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, и до +18 атмосферное давление будет ниже нормы, 734 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт?
8: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии. Блогер, певица Ариниори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
10: «Право знать» говорит Москва.

0: Игнат пишет, музыка — это хаотичный набор из семи нот.
1: Ну, это неправда.
0: Это как раз наоборот, не хаотичный набор из семи нот. Это как раз набор
1: нот, 12.
0: Которые работают.

0: 10:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 5 сентября, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Так. Да давайте дальше пойдем. Была какая-то тема, я еще хотел что-то обсудить.
1: Давай.
0: И забыл, что, честно говоря. Сейчас я быстренько пролистаю и пойму, что я хотел.
2: Права на моноколес.
1: Больно мне, больно.
0: А вот, финансовый эксперт.
1: Ура. Ура.
2: Финансы.
0: Да.
1: Рекомендовала финансы, пою романсы.
0: Слушай, вообще нейросети неплохо.
1: Я специально подкидываю тебе настроение, чтобы поднять.
0: Финансовый эксперт рекомендовала не платить детям за помощь по дому.
2: Не платить детям. Нанимать их на работу и не платить.
0: Такие обязанности, финансовый эксперт, такой, знаешь, из 19 века конца. Такие обязанности в семье не должны измеряться деньгами.
2: Да правильно, и хороший капиталист.
0: Первый капитал, ребенок. Первый капитал, ребенок.
2: Ребенок — это капитал.
1: Капитал шоу «Поле чудес».
0: Первый капитал, ребенок, может заработать, оказывая услуги соседям. Капитал. Я когда-нибудь дочитаю эту новость. Первый капитал ребенок может заработать, оказывая услуги соседям. Это Екатерина Астахова поделилась своим мнением у нас в эфире. Я категорически против платить детям за какую-то помощь в домашних делах, потому что в моей картине мира это семья. Мы все должны помогать друг другу. Бесплатно, надо добавить. Так же, как и во взрослом возрасте общаемся. Мы же не платим нашим друзьям за то, что они помогли нам с переездом или приготовили какой-то ужин. Ребенок должен понимать, что в семье он тоже должен отдавать что-то. Это тоже в том числе финансовое мышление. Не всегда оно должно измеряться деньгами. Оно иногда измеряется твоим трудом, твоим вкладом, твоим вниманием, твоим фокусом.
2: Фокус?
0: Да-да-да, я тоже. Платочки, платочки. Ну, мы дурачки здесь, конечно. Если что, Екатерина Астахова, не обижайте на нас.
1: Конечно, нет.
0: И это тоже надо развивать. Ну, вот, например, учить детей в более старшем возрасте, чем 7 лет, попробовать зарабатывать деньги в ближнем кругу, это вполне да. Погулять с соседской собакой за какую-то сумму, покрасить на даче соседки забор. Я вот...
1: Белой краской. Вашей маме. Забор не надо покрасить.
0: Мне вообще показалось, что это какая-то фантастика, нет?
2: Не-не, вот, отчасти я согласен, но
1: именно,
2: не полностью.
1: Что именно фантастика, давай так?
0: Да никто не будет платить сейчас ребенку, никакой сосед за покрашивание. Никто не будет, да, да. Никакой сосед не будет просить чужого ребенка, не будет ему платить, тем более за это, чтобы покрасить забор, погулять с собакой. То есть это вообще все какая-то...
2: Ну подожди, есть вот дети, которые моют фары. На перекрестках.
1: Да, это там да. Блогер какой-нибудь известный, который проезжает на каких-нибудь патриках, и они бегут.
0: Это не это вообще все про другое. Это
1: к этой теме не имеет никакого отношения. Вообще имеет на 100%, я считаю. Потому что ты им даешь денег, правильно? Если они
0: тебе фары. Я, во-первых, им денег не даю.
1: Ну, я им даю денег.
0: Они
1: давай
0: мне
1: так.
0: Фары, моим фарам не прикасаются.
1: Да, фары не прикасаются, но ты их можешь пожалеть и дать им денег.
0: И что? И при чем здесь финансовая грамотность твоего ребенка?
1: Не, а при чем здесь финансовая грамотность? Я тут не про финансовую грамотность. Ну, как бы привлечь его к этой деятельности, я ничего плохого здесь не вижу. Ну, типа,
0: привлечь ребенка. Как мытью фар, ты не видишь ничего плохого?
1: Ну, они же по собственной воле это делают. Каким-то образом начинают крутиться, ты вертеться. Ты думаешь, их заставляют?
0: Откуда ты знаешь?
1: Нет, давай так, я не знаю, но предполагаю, что это собственное желание на каникулах подзаработать чуть деньжат, чтобы потом с пацанами в какой-нибудь компьютерный клуб сходить и поиграть в компы.
0: Вообще не факт. Может быть,
1: может быть, драматизирую, я не знаю.
2: Но вот у меня подход такой. Если, например, ребенок мне помогал, да, мне бы хотелось его как-то отблагодарить, порадовать. Не дать ему денег, например, но, не знаю, какую-нибудь игрушку купить, которую он хотел.
0: А твой ребенок?
2: Да, мой, конечно, мой.
0: Не
2: мой
0: чужой?
2: Ребенок. Не чужой, да.
0: Чужой ребенок тебе хотел бы, чтобы тебе помогал?
2: Чужой ребенок?
0: Да.
2: Смотря с чем. Наверное, не очень.
0: Да вот попробуй нащупать, с чем бы он тебе... Хотелось, чтобы помогал. Слово «нащупать» очень плохо здесь легло в это предложение. Да,
2: в целом, вот, наверное, не
0: с как чем. Будто прям вот совсем, да, не получается найти ничего. С чем бы тебе мог помочь соседский ребенок? Вот пишут, что это как в американских фильмах
2: вот
0: из 90-х.
2: Пишет, моя жена, пишет, сидела с соседской девочкой, мне покупали пироженки.
1: Кстати, стоп, молодец, Юля, спасибо большое. Во-первых, доброе утро тебе. Спасибо, что слушаешь нас даже вне рабочего своего дня. Но... Посиди с ребенком. Вот услуги типа няньки. Я, кстати, был бы не против.
2: Ну,
1: если адекватный
2: опять,
1: ребенок,
2: опять,
1: нормальная семья.
2: Зависит все-таки от
0: кажется,
2: того, сколько лет. Ну, допустим,
0: американские фильмы.
2: Нет, ну,
0: мне кажется, это исключение. Мне кажется, это исключение.
1: вообще не исключение. Я думаю, что такое даже частенько бывает. Я слышал.
2: Ну, на самом деле, вот мы ездили недавно в Красноярск, и соседские отношения там устроены немножко
1: не так, как здесь у нас.
2: Да. Мы приехали, и вот там, ну, я не знаю людей, потому что я там не жил, да. Но Юля, например, там ее отца знали вообще там все, весь подъезд, все.
1: Да, круто.
2: Там,
1: круто же.
2: И поэтому для них, может быть, посидеть с соседской девочкой ничего такого, потому что там все вообще друг друга знают.
1: Да.
2: И вообще весь двор там всех...
0: Это правда, да, таких отношений
2: у нас здесь не так.
0: Ну, мне, кстати говоря, устраивает это.
1: Ну, не всех устраивает, я думаю.
0: Ну да, наверное, но про другое. Но все-таки это не за деньги. Но ты говоришь,
2: мне бы хотелось...
1: Не за деньги, не за деньги, но...
0: Больше 10.
2: Ей было больше 10 лет.
0: Ага. Дети должны учиться, эксплуатация детского труда — это финансовая неграмотность взрослых, пишет Иван. Да вот как-то, знаете, мне тоже так кажется. А, тем более, что вот эта история, что я сейчас, значит, ребенок мне пойдет, я не знаю, там, посуду вымоет, еще что-то сделает, там, газон покосит, я ему дам за это 100 рублей, это иллюзия, что научит каким-то образом ребенка финансовой грамотности. И сделает из него процветающего крутого бизнесмена.
1: Это, конечно же, может быть, но это не какое-то там, не какая-то закономерность.
2: Процветающего крутого бизнесмена может сделать только происхождение, воровство и наверное, все. Ага. И правильный брак.
0: Ага, ну да, конечно.
1: Давай так, но мы сейчас с тобой пофантазируем. Ты ему дал 1000 рублей. Ага. И он эту 1000 рублей не сразу пошел спустя на вкусную точку.
2: А через год он владеет заводом по производству
1: алюминия. Говорю сейчас, нет, смотри, я говорю сейчас про какие-то такие.
0: Ты дал, более... ты сказал, что ты дал 1000 рублей, а потом заводом владеет?
2: Да.
1: Я даю 2000 рублей тогда ребенку.
2: Вот это я не знаю, там,
1: слушай, если
2: кразом он... красноярским алюминиевым заводом сразу, да. Бизнесмен вырос.
0: Нет, ну это я его сделал.
1: Не, ну слушай, если ты...
0: Не пошел, не сбагрил на вкусной точке, не все...
1: Не проел эти деньги моментально, а отложил, может быть, на какую-то цель, еще что-то сделал, еще тысячонку отложил. И вот это уже, если он потом распределится этими деньгами грамотно...
0: Да. Кто его научил распределять эти деньги грамотно?
1: Сам должен дойти или у родителей.
0: Ну, то есть он сам все-таки должен дойти. Да, то есть тот факт, безусловно. Что ты ему дал эти деньги, его этому не научит, правильно?
1: Конечно.
2: Вот
1: конечно.
2: Дмитрий пишет, я об этом он должен сам. Бобби он... поймальчиком был, имел Бобби хобби, он деньги любил. Любил и копил.
1: Он должен дойти до этого, слушай. Любой ребенок должен до этого дойти и понять, что ну, у него есть вот эта вот жилка крутиться и вертеться. Вот
0: так и сейчас с друзьями, даже если помогают с переездом, то надо потом отблагодарить, немного проставиться.
1: Ну, отблагодарить, слушайте, проставиться, это разные вещи.
2: С переездом много раз, причем с переездом станков, которые весят там по 3 тонны.
0: Да.
2: Вот, я просто потом помогал друзьям.
1: Ну, как будто бы это правильный подход.
2: Нет? Ну, то есть, мне помогали. Слушай, давай так. А потом у товарища, например, сломалась машина под Серпуховым, и я поехал, купил ему генератор.
1: Кстати, да, рассказывал про
2: генератор, и мы поставили ему генератор прямо на улице. Да,
1: давай так, но ты не проставлялся?
2: Нет.
1: Не, ну, типа, вот, допустим, вы целый день... Вот я каким образом проставлялся? Я сейчас не про алкоголь какой-то, алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Просто
1: я
2: еды сейчас... купить.
1: Да, да, ну, типа, да, ну, да, ну, ну, это считай... Ну, это, вот это, про это не идет
2: это,
1: речь.
2: Это не то же самое, нет. Ты там был, ну, настолько много труда и сложности, что никакая там, я не знаю, какая-нибудь пицца или какая-то еда не заменит тебе тех усилий, которые там человек вложил.
1: Да, понятное дело, слушай, но тем не менее приятно там... Как бы вы перекусили, поели, ты проставился едой. Вот и все.
2: Вот.
0: Ты вообще никогда так не делаешь. Вот ты как раз тот самый человек, которому вообще всегда помогают.
2: Неправда.
1: Что еще раз?
0: 100%. Ты вообще никогда так не делаешь. Никак не проставляешься. Ни по какому поводу.
2: Неправда. Правда. Я подтверждаю, нет.
0: Что это?
1: Ну, вот видишь,
0: чем он тебе мозги запудрил? Ну-ка, давай.
1: Жень, вот видишь, даже в этом треугольнике... Как бы, да, простите, пожалуйста. Мне просто крайне обидно сейчас. Вот прям больно. Ага. Больно и обидно. Даже в этом треугольнике он говорит...
2: Треугольник чушь. Любви.
1: Нет, нет, нет, нет, не надо, Женя, верни обратно, можно это просто...
0: Почему даже в этом?
1: Ну, просто это неправда, я всегда, всегда там... Давай так.
0: Ага. Ну,
1: давай так, ну смотря какая всегда. Помощь, ну смотря какая помощь, люди, которые мне помогали с переездом, мои друзья, я всегда и стол накрывал, и все как бы вот такие, если длительные, ну если ты, условно говоря, там, мы с тобой сидели, только что ты проколол колесо, условно.
0: Да.
2: Там... Георгий, вы опять
1: зачем
2: обижаете
1: проставляться? Осипова? Пишет. Да, да, конечно. Да. Оля-ля, именно доброе так. утро вам. Это моя мама, наверное.
0: Именно так.
1: Хороший никнейм.
0: Одна... Так, это, подождите, это Хишаду надо сначала.
2: Надо сначала.
1: Не, я считаю, абсолютно нормальная история, абсолютно.
0: Да, так, да-да. Моргунов.
2: Почему я Моргунов?
0: Ну, пускай будешь Моргунов, я не знаю.
1: Не, ну на слух человек воспринял фамилию, не обижайся.
0: Еще полтонны друзьям задолжал. Почему-то полтонны. Покомпактнее станки надо брать, вот тебе пишет Валерий.
2: Например, от пулемета Максим.
0: Так, за деньги нет,
1: Максима сразу.
0: Но я своим детям прививаю любовь к труду. А тут была хорошая фраза вот по поводу... Вот, родители сами не знают, что с деньгами делать, а вы говорите детей учить.
2: Это, кстати, правда.
0: Да.
1: Слушай, чтобы...
2: Насчет пулемета больше... Максим, я тут недавно узнал, что если оружие больше 100 лет, то оно может считаться историческим, и его можно будет купить без разрешения. Так вот, пулемет Максим, выпущенный еще, например, в 19 веке, подходит под это. Погнали. Вспоминается один фильм «Брат 2», который ты не смотрел.
0: Что за фильм, да?
2: Что за фильм,
1: там, да? Что за фильм этот «Тигр»?
0: Там про пулеметы?
2: Там это очень фильм хорошая, про пулеметы? Там классная сцена с пулеметом.
0: Блин, была. Какой интересный пулемета фильм, Максим, надо глянуть.
1: Надо как-нибудь да, заглянуть на огонек.
0: Столько там всего в этом фильме. Все, что есть вот в мире, там было в этом фильме, походу.
1: Слушай, мне кажется, что если мне бы друг предложил деньги за помощь, я бы очень сильно бы обиделся. Ну, это как будто бы даже неуважение.
2: Да нет, ну...
1: Не, ну, слушай, этом, я вот, допустим, смотря, не нуждаюсь в помощи.
2: Смотря что ты считаешь, да.
1: Не, ну, в смысле, ты приехал, ему помог с переездом, еще раз. Угу. Вот это никаким образом не затрачивает никакие твои
2: нет,
1: ресурсы.
2: Нет, подожди.
1: Только временной.
2: Он тебе предложил, но ты же можешь отказаться, сказать, братан, не надо, ну, пойдем вон посидим куда-нибудь лучше.
1: Ну, это правильно.
0: А да, если, например, ты приехал на машине... там, вы переехали, и он тебе потом сказал, давай я тебе этот, ну, там, бензин, например.
1: Ну, это нормально, слушай, ну...
0: То есть это не деньги?
1: Ну, это как будто бы... Это не считается. Это как будто бы, в моем понимании, не предложить тебе денег.
2: Поехали, заедем, сейчас заправим твою
1: тачку. Да, тачку заправим, да, вообще. Или давай, это, мне надо на заправку, там, условно говоря.
0: Так окей, типа, это не деньги.
1: Ну, наверное, да.
0: Просто мне кажется, что...
2: Ну, он друг... просто компенсировал твои расходы.
1: Слушай, давай так.
0: Ну, да, если... друг, что предложил деньги за переезд тебе заплатить, это вообще тоже какая-то абсолютно несуществующая ситуация.
1: Я поэтому и говорю, что в моей парадигме мира это вообще всего не существует.
0: Да я думаю, что это нигде такого не
1: встречается. Я думаю, ты очень сильно ошибаешься.
0: Друг предложит другу
2: если
0: деньги за переезд.
2: Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Вот
0: а еще лучше, чтобы кто-нибудь затребовал деньги за переезд.
2: Затребовал?
0: Ну, я не знаю, я не могу себе представить такую ситуацию. Если речь идет о друзьях.
2: Крыльями машет аэроплан, вьются по небу пейсы.
0: Такая песня. Да, я верю, да. Но это не суть. Отблагодарить можно и своей помощью в будущем, или что-то купить сразу друзьям. Не получится же отказать в помощи или спокойно сказать просто спасибо за помощь.
1: А вам не кажется, что вот понятие дружбы прирастает в данном случае каким-то таким вот плохим, негативным окрасом? Ну, почему? Типа, баш на баш. Да так не должно быть. Слушай, вопрос... если тебе 10 раз нужна моя помощь, а мне она, слава богу, не понадобилась, да и отлично.
0: А в тебе не говорят, что дружба. Помощь за одинарная помощь за одинарную помощь. Здесь не перечисляется, какое количество, кому нужна помощь.
1: Слушай, настоящая дружба всегда готов помочь другу. Вот и все.
2: Вот Денис, реально. Девятиэтажник, пишет: вопрос товарищу Варкунова. Друг отдал деньги за генератор? Да.
1: Ну вот.
0: Нормально. Нет, а с другой стороны, а если вот помощь, которая действительно стоит денег?
1: Ну какая? Приведи пример, и мы тогда будем с тобой разговаривать детально.
0: Ну, услуга, ну, это работа твоя. Не знаю, вот, ты чем-то занимаешься.
1: Я уже
2: как-то... Допустим, ты, я уже вот, допустим, я могу смотри. Записать там голос, ну, грубо говоря, свести песню там или еще что-то, да?
0: Ну да.
2: Вот если ко мне обратится друг и скажет, сделай мне песню, да?
0: Ну да.
2: Я, наверное,
0: давай ты сделаешь мне альбом сведешь.
2: Не, я сольюсь точно.
0: Ну вот. Как, вот
2: не,
0: тебе пример.
2: Просто это не занимает, знаешь, там 10 минут.
0: Да.
2: Это займет ту часть времени, которую я должен потратить на заработок денег себе.
0: Да.
2: Иначе это, все это сломается.
0: Именно так.
2: Вот.
0: Вот, именно так. Вот тебе пример. Но тебя друг попросит. Такое, тут в нормальные деньги?
1: Я так тебе скажу, я бы не взял. Я бы обязательно помог и не взял бы.
0: Ну, ты наверное... бы пошел сводить бы альбом человеку?
1: Нет, ну альбом нет, но если это, допустим, если меня друг попросил спеть на его мероприятии. Я скажу, слушай, ну вот моя работа стоит столько-то денег, вот тебе прайс. Нет, это немножко неправильно.
2: Если бы меня друг попросил, я не знаю, поработать на... Кстати, меня просил... Просили знакомые работать на их мероприятии звукорежиссером, я как бы работал.
1: Ну и все. Проблем.
0: Значит, другая схема. Но если при этом, вот, ну, спеть тоже, понятие растяжимое. Можно выйти и спеть песню до дня рождения, а можно выйти и отбахать целый концерт на этом мероприятии. Три сета по 45 минут с музыкантами, со всей историей.
2: Я тебе расскажу. Многие артисты, которые вот приезжают на день рождения к друзьям или к, ну, к знакомым, или когда их там попросят где-то выступить, выступают такие концерты бесплатно.
0: Ну вот, дай договорю. И вот ты отыграл этот концерт, значит, выступил на дне рождения у друга, и ты не попросил у него денег, а потом он подходит к тебе и эти деньги тебе дает. Сам. Как в этой схеме надо себя вести? Завис, уже считает нули.
2: Нет, на самом деле...
1: Не, я не могу тебе дать однозначно.
2: Все зависит от твоей финансовой ситуации. Ты, ну...
1: И от его финансовой ситуации. Если он тебе от души дает, говорит, брат, даже... Ну, слушай, у меня буквально недавно была история, как...
0: Просто... От его финансовой ситуации, от твоей финансовой ситуации.
2: Ну смотри, допустим, если... вот тебе отдает последние деньги, да?
1: Да, ты знаешь, что у меня нет этой возможности.
2: А ты знаешь, что ты в них там не особо сейчас
0: нуждаешься. А чего у меня все в крайности? Если у него это последние деньги, не будет у него дня рождения, где у тебя будет выступать группа. Если он тебе последние деньги, не празднуют люди дни рождения, у которых последние деньги потратятся на твой концерт.
2: В смысле не празднуют?
0: Не надо в крайности уходить. Просто, вот просто среднестатистическая ситуация. Никакие не последние деньги.
2: Нет никаких среднестатистических
0: Никто там ситуации. Не нищий. Ну и при этом никто там не супербогатый. Просто обычная, вот, твои друзья.
2: Празднуют даже в кредит, пишет Владимир Бонд. И свадьбы празднуют в кредит.
0: Празднуют в кредит, да. Это так.
2: Это самое... Глупое, это что так. Можно
0: Да. Ну, вот
2: потом еще за развод платить.
0: Ну, там немного. Там прям кредит не надо.
1: Да что ты говоришь? Сейчас уже пошлина за развод большая. Там
2: микрофинансовая организация.
0: Ну, это да, это можно тут как-то прям быстренько где-то разжиться. Ну, и чего?
1: Я считаю, что ты...
0: Я причем знаю абсолютно точный ответ на этот вопрос. Я вот жду просто, когда
2: он откажет. Или согласится.
0: А?
2: Твои ставки откажутся или согласится?
0: Мои ставки? Да. Но если мы сейчас сделаем ставки, он же сыграет на этом. Так будет нечестно. Он скажет тот вариант, который...
1: Давай так, если это помощь... Я тебе приведу пример просто. Если это была
0: такая... Крутить.
1: Короткая помощь.
0: Вилять.
1: Ну, если я понимаю, что...
0: Пытаться это... извернуться.
1: Еще раз. Если я понимаю, что это работа... Долго, и это проектная работа, и ты на нее затратил, допустим, не один час. Если ты просто пришел на свадьбу и отпел там полчаса для друзей с кайфом поспел, я, конечно же, никогда в жизни не возьму денег.
0: Я же тебе сказал.
1: Если ты взял...
0: Ты вот, как, вот если ты взял,
1: вот, допустим,
0: свадьба,
1: у меня группа...
0: Ты туда выступаешь, тут да. Ты идешь полноценно, выступать.
1: Я полноценно,
0: вот
1: я
0: понял. Вот ровно это. Ты отвечаешь за музыкальную составляющую на этой свадьбе.
1: Я не возьму денег.
0: Не как ты гость, который еще и по совместительству певец... И ты вышел и, там, я не знаю, молодым или имениннику сделал приятно и спел песню. Ну, пока, хотя уже можно и старыми, в принципе, да. Вот. Нет,
1: есть у меня
0: ты прям 100%... взял и отработал.
1: Вот есть 100% ответ, я за свою работу денег не возьму. Это 100%.
0: Тебе подойдут и дадут тебе деньги.
1: Если
0: скажут,
1: мне...
0: держи, брат, спасибо тебе большое, что ты нам сделал помог. Нам концерт, классно вообще все.
1: Если я только там пел. Если вот я пришел, то я не организовал полностью мероприятие. Я просто пришел, отпел с группы и ушел. Да. Если я просто с группы отпел и ушел, я за свою работу не возьму денег. 100%. Если я организовал полностью мероприятие, я эту благодарность приму. Вот так вот я тебе скажу. Потому что это затрачивало большое количество времени у меня. А так просто отпеть, ну, сколько у меня это заняло? Максимум, там, 3 по 30, полтора часа моей жизни не возьму. Но у меня таких случаев не было. Если меня звали, то меня звали, грубо говоря, прям организовывать полностью мероприятие. В составе группы, ну, то есть... Не, у меня был такой случай. Я в составе группы пел абсолютно. Только моим музыкантам платили, и все.
0: Ага. Ну, зарплата. Так друг на то и друг, что всегда отблагодарит. Он не будет тебя эксплуатировать и работать бесплатно.
2: Почему? Это
1: да нет, слушай, ты... это не работа. Ну, типа, если у тебя это на это...
2: Я привел с перевозом станков. Вот это занимало реально мероприятие. Просто целый день с утра до вечера.
0: Да.
2: В одном месте привести, ну, подготовить все к переезду.
0: Да.
2: Загрузить это в не манипулятор.
0: Работа, это помощь.
2: Вот. Поехать в другое место и там разгрузить все с манипулятора и все еще расставить на места.
0: И станки, это
2: ну, по 3 тонны. Это помощь.
0: Да.
2: Но по факту это целый день работы. Помощь. Ну, реально целый день.
0: Да.
2: С утра до ночи.
0: Это помощь.
2: Вот. И при этом, ну, как бы, я не платил людям деньги, но я всегда им готов помочь. И уже помогал не раз.
0: Но со сведения альбома ты сольешься.
2: Со сведением альбома...
0: И нормальный человек у тебя не будет бесплатно просить свести альбом.
2: Скорее всего, никто из них не попросит.
0: Вот, да.
2: Но,
0: ну, что нормальные
2: но,
0: люди.
2: Не знаю, например, песню без проблем сведу.
1: Вот! Песню альбом сведу. Нет, но песню сведу.
2: Без проблем. Ну, по крайней мере, этим людям, дело кто
0: только,
2: мне...
0: Дело только в масштабе,
2: правильно? Нет, ну, конечно, нет, нет. Этим людям,
1: в трудозатратах.
2: Которые, не знаю, этим людям, кто мне помогал, вот именно им, скорее всего, я и альбом сведу.
0: То есть вы готовы помогать друзьям, только если не сильно?
2: Нет, нет, надо нет, помогать. Подожди, подожди, нет. Вот именно этому пулу человек...
0: Друзьям?
2: Да, ну вот те, кто мне помогал.
0: То есть нет, сначала тебе должны бывают. Помочь?
2: Нет, не обязательно.
0: Ты первый не будешь помогать.
2: Почему? Я помогу, если нужно будет. Ну вот, например, есть у меня товарищ, которого я тоже просил в этот момент. Он сказал, ой, да. У меня спина болит, я не могу. Вот, ну, наверное,
0: ему не сведу.
2: Ему я, наверное, не сведу.
0: Ага, альбом, да. Да.
2: Но
0: да,
2: любому
0: да.
2: из этих человек, конечно, сведу.
0: Ага. Ты что притворился, что у тебя спина болит? Что ты не мог?
1: Нет, слушай, Женя, наверное, знает, я всегда, как бы, ну, если это в моих силах, я помогу.
0: Не-не, на песню не напрашивайся. Ты сначала помоги,
1: а потом. Я думаю, что услуги Баркунова стоят очень дорого, я туда даже не лезу.
0: Пока еще без песни Георгий Осипов и человек, который эту песню ему не сведет, Евгений Баркунов.
1: И который подначивал нас на эти все истории, Георгий Бабаян. Услышимся с вами сегодня вечером в «Формуле музыки». Пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов, здравствуйте. Средства ПВО сбили 209 дронов ВСУ. Над Курской областью пострадала 16-летняя девушка, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он привел данные с 9 утра пятницы до 9 утра субботы. По его словам, 27 раз за сутки украинские беспилотники атаковали территорию региона, сбрасывая взрывные устройства. Хинштейн добавил, что в результате ударов поврежден объект энергетики. Вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Оно позволит провести ремонт линий электропередачи, идущих к станции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 31 августа глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация активно взаимодействует с Минобороны, Росгвардией и МИДом для скорейшего установления режима тишины для ремонта линии «Ферросплавная-1». Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Цитата: «Почти 9 столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел», сказал мэр в видеообращении. По словам градоначальника, цитата: «Немало испытаний выпало на долю Москвы, но каждый раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее, а иначе быть не может, ведь мы – главный город огромной страны». Конец цитаты. Отдельно Сергей Собянин поблагодарил москвичей за труд на благо столицы. Сегодня Москве исполнилось 879 лет. Российские фигуристы выиграли золото юниорского гран-при в танцах на льду. Мария Фефелова и Артем Валов по сумме ритм-танца и произвольного танца набрали 166,9 балла на соревнованиях в Бангкоке. Серебро у дуэта из Италии, бронза у французов. Фефеловой 14 лет, Валову 17. Они победители юниорского первенства России и финала юниорского гран-при России. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, и до плюс 18 атмосферное давление будет ниже нормы, 734 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Еще в древности люди заметили, что если скрестить между собой двух хороших охотничьих собак, то щенки от этих собак будут работать не хуже своих родителей. Можно сказать, что это были первые практические генетические исследования. Генетика – это наука о наследственности и изменчивости организмов. Она изучает, как генетическая информация хранится, передается из поколения в поколение и реализуется. Сегодня у нас в гостях Марианна Юрьевна Гладких, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры разведения, генетики и биотехнологии животных Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Марианна Юрьевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Марианна Юрьевна, давайте мы сегодня будем говорить о генетике и начнем с самых простых определений, без которых эту науку понять невозможно. Что такое ДНК?
3: ДНК – это химический элемент. И, собственно, все его проходят в школе, называют дезоксирибонуклеиновая кислота. Еще его называют полимер, потому что он состоит из определенных небольших таких, как сказать, мономеров, да, которые, собственно, и передают генетическую информацию. Известно про нее, все знают, что она состоит из двух цепочек, что она очень длинная, что именно она образует в нашем организме и в организме животных хромосомы, которые, собственно, такие плотные образования. И то, что вот когда рисуют X и Y, это, по большому счету такое схематическое образование, вернее, схематическое такое, как сказать, нарисование, да, половых хромосом. Как вариант, да, и мы привыкли к тому, что они обычно так и выглядят. Когда говорят хромосомы, рисуют либо две палочки, либо иксики.
2: То есть, в принципе, это такой конструктор, из которых можно сложить, вернее, складывается живой организм, у которого есть какие-то предрасположенности, которые мы можем предположить, как он будет развиваться и так далее.
3: Вы, Григорий, в самом начале сказали очень классно, что это вопрос генетической информации. Вот как наша информация записана в книгах, да, буквами, различным языком, точно так же информация об организме записана, если так можно сказать, в кавычках, в хромосомах. И, по сути, там единственное, что есть, это та самая информация, которая хранится, передается и реализуется.
2: Хорошо, если мы возьмем с практической точки зрения, зачем нам нужна генетика при разведении собак, кошек, лошадей и прочих домашних животных?
3: Очень интересный вопрос. Вот смотрите, если мы с вами производим станки, то все достаточно просто. Да? Есть чертеж, есть алгоритм, есть на выходе какой-то...
2: Есть технология.
3: Да, технология, есть завод, который это делает. А вот что касается живых организмов, к сожалению, мы штамповать их вот так вот не можем. Они размножаются, и размножаясь, передают эту самую информацию. Так вот, когда мы занимаемся разведением, ну, любых животных и собак в том числе, мы должны учитывать, что это живые организмы, и мы должны знать, как все это происходит для того, чтобы получить следующее поколение, как вы в самом начале сказали, не хуже, по крайней мере, чем были папы и мамы.
2: Вот генетика домашних животных, она изучает, вернее, помогает понять, как передаются признаки, окрасы, болезни. А вот как это все работает? Я понимаю, что я задаю достаточно сложный вопрос, но вот как можно понять на уровне человека с микроскопом, вот мы смотрим, и мы видим, и мы можем предполагать, что у нас собака будет такого-то окраса, либо у нас лошадь будет быстро бегать и так далее.
3: Вообще все зависит от того, какой признак мы хотим с вами прогнозировать. Это очень важно. То есть мы прогнозируем не в целом, что собака там будет лучше,

0: А ведь мы же у собаки имеем разные характеристики или свойства. Ну, самый простой момент. Вот вы только что упомянули окрасы. Есть белые пятна, нет белых пятна. Есть полоски на собаке или нет? Хвостик у нее торчком, крючком или вообще этого хвостика не будет? Я имею в виду в большом размере, да? Ушки стоят или ушки висят? Вот это вот все, собственно, это отдельные признаки. И даже размер, кстати. Собаки это тоже признак. И скорость, с которой она будет бегать, это тоже признак. Так вот, когда мы хотим улучшить или знать, спрогнозировать, да, что будет, если мы возьмем такую маму, такую папу, такого папу, нужно знать, о каком признаке идет речь. Вот надо разбивать, грубо говоря, до элементарного признака. Мы же про людей также, вот эти генетические задачки, там, папа с голубыми глазами, мама с карими глазами.
1: Я про генетические задачки, я все время вспоминаю школу, и там черные и белые курицы были.
0: Во-во-во, это, кстати, запоминается очень надолго. Кто горохи запоминает, да, желтый горох, зеленый горох. Вот с собаками так же, только не желтый горох, зеленый горох, а уши висят или уши стоят. Так вот, смотрите, все очень просто. На самом деле, для того, чтобы...
1: Это для вас просто.
0: Ну, для тех, кто решил задачи с курицами.
1: Хорошо, продолжаем разговор.
0: Так вот, если речь идет о таких признаках, которые называются качественные, то есть, когда мы знаем гены, можем их написать, а большое, там, а малое, неважно, какие буквы будут придуманы, то тогда это решается на уровне вот этих задач. Там не надо заглядывать в микроскоп, там надо просто знать, что этот признак элементарный, да, и что, например, стоячие уши – это признак, скажем, там, доминантный или рецессивный, а висячие уши – наоборот. Или, скажем, что если мы говорим о белых пятнах, то есть несколько там вариантов, которые... комбинируются между собой, и тогда мы можем получать либо собак вообще без пятен, либо с небольшими пятнами, как вот, например, у той же Колли, да, или у бернского зенинхунда, там, в виде креста на груди, или полностью белую собаку, ну, может быть, с небольшим моноклем, там, или небольшим черным ухом, да, как белый бим, черное ухо. Хотя, честно говоря, белый бим, он не белый бим, черное ухо, а черный бим,
1: там
0: большое белое пятно.
1: Да, было.
0: Если так-то. Ну вот, то есть в этом случае мы просто можем решать задачи. Если же речь идет о таких признаках, как наследственные заболевания, вот тогда,
1: здоровье,
0: вот,
1: да.
0: Да, вот тогда уже, извините, просто так спрогнозировать может не получиться, потому что, во-первых, нам нужно провести генетический анализ, то есть узнать тот же самый генотип, но уже не по внешним данным, да, или не по описаниям родителей.
1: А вот как раз в микроскоп-то да. И заглянуть, да?
0: А даже уже не заглядывают в микроскоп, уже, собственно, результат анализа, как правило, выводится на компьютер. То есть мы проводим генотипирование, и вот результат анализа мы видим на компьютере, его интерпретируют специалисты и говорят, ваша собака чистая от заболевания. Это шикарно. Это означает, что у этой собаки нет мутантного аллеля, да, то есть нет возможности, что она заболеет. Хуже, когда говорят, что она носитель, это значит, что может так получиться, что от нее будут щенки здоровые.
1: То есть она может передать этот ген.
0: Да, да, не ген, аллель. Угу. То есть, смотрите, вы не зря про хромосомы спрашивали. У нас всегда двойной набор хромосом. Ну, у нас и у собаки, слава богу, да, то у других там у животных может быть другая ситуация. Так вот, получается, для чего нужен двойной? Потому что у нас в гаметах одинарные, правильно ведь, да? И тогда половину передает кто?
1: Папа,
0: ну, половина отец. Ну, естественно, и у нас опять двойной набор у потомка. Так вот, если он, что мы говорим, носитель, это значит, что у него в одной копии этого гена, то есть аллеля, она является нормальной, то есть животное не заболеет, но если так переводить, а другая мутантная, то есть может заболеть. И вот если он передаст свою мутантную потомку, и мама, например, тоже передаст такую же, то, к сожалению, мы получим больное животное. Вот с генетическими заболеваниями здесь нужен постоянный контроль. И, кстати, хочу сказать, что очень интересно, часто говорят, что, ой, если он носитель, жизнь его как производителя прекращена. Нет, мы можем спокойно использовать, главное правильно подбирать ему пару, да, для того, чтобы... Мы же комбинируем, да, мы же все можем посчитать, это комбинаторика. То мы можем спокойно избежать появления больных животных. А носитель, он, ну что он? Он только передает, как мы говорим, да, вероятность того, что потомок будет больной. То есть вот здесь все проще. А вот с заболеваниями, которые контролируют много генов, почти все гены организма, вот здесь вот уже вступает в дело статистика, но могу вам сказать, что этим можно заниматься только на уровне пород. То есть вот статистически мы же с вами знаем, закономерности действуют, когда закон больших чисел, да, то есть когда у нас есть о чем порассуждать. Это, например...
1: То есть есть выборка.
0: Да, да, да, есть выборка, есть закономерность, которую мы можем переменить потом. И вот это, например, касается работы с дисплазией, да, тазобедренного сустава, которая с признаками поведения многими, со скоростью, например, или резвостью, как у лошадей, это все касается уже прогнозов, ну, таких со статистическими обработками.
1: То есть, в принципе, сейчас, дорогие друзья, эта тема очень актуальна, потому что, ну, достаточно много пород, чего греха таить, домашних животных, в том числе и собак, подвержены разным генетическим мутациям, и они зачастую не всегда, ну, скажем так, полезны. Достаточно много передается и заболеваний через поколения. И вот как раз, когда мы говорим о том, что, ну, какой-то видовой признак, он передается от матери к там, детям, от бабушки к внукам и так далее. И считается, что, вот я, по крайней мере, слышал когда-то давно, что до седьмого колена возможна передача подобной информации. Потом, вот готовясь к этой программе, я нашел цифру 10. Какая из этих цифр актуальна? То есть, когда вот этот показатель либо положительный, либо отрицательный, неважно, он обнуляется, растворяется, то есть, ну, переходит вопрос, во что-то новое, да.
0: Да, когда мы можем потерять, так сказать, вот эту возможность проявления этого признака, вот так вот, да, скажем?
1: Да.
0: Ну, давайте рассуждать вот как, смотрите. Признаки же у нас какие бывают? Доминантные, но если мы говорим о качественных, либо рецессивные, правильно?
1: Сразу уточним, да, доминантные.
0: Да, доминантный – это признак, который, если у нас есть хотя бы один аллель, вот этот вот, он проявляется всегда. То есть, например, если у нас красный признак доминантный, то при спаривании красного и белого у нас будет потомок какой при полном доминировании? Красный, да? И дальше при спаривании опять красного и белого всегда будет что? Только красный. Красный мы видим, белый, как у нас говорят, исчезает.
1: Белый, да, потом мы... может, да, вылезти, да, когда-нибудь, вопрос, где-нибудь.
0: Да. То есть при встрече, грубо говоря, двух признаков проявляется только один, который проявляется, тот и доминантный. Вот в этом смысле, если признак доминантный, то потерять его почти не получается. По одной простой причине. Мы
1: Он так и будет
0: видим.
1: Передаваться постоянно.
0: Да. И вот, кстати, пример, это, скажем, окрас мерль у собак, да, который вот дает такое своеобразное, как пятна на корпусе собаки, чуть обесцвеченное, вот так он называется, деппл, кто-то говорит орликин, но в любом случае мы видим вот такие очень интересные, красивые разводы, и чаще они встречаются у тех же бордер-колли, австралийских овчарок. Вот это доминантный признак. И поэтому мы всегда знаем, что если мы повяжем животное, у которого есть этот признак мерль, то у потомков тоже он будет проявляться. То есть мы легко можем отобрать или выбрать тех, которых он есть и у которых их его нет. И можно тогда, если он нам не будет нужен, мы просто не будем таких животных использовать. А вот совсем другая история, если речь идет о признаке рецессивном. Мы же его не видим. Вот то, что мы говорим,
1: и
0: как у носителя.
1: Можем положить только в теории, когда и где он вылезет.
0: Нет, можем посчитать. Вот то, о чем вы говорите. Давайте считать. Вот, например, у нас есть носитель. Вероятность того, что он передаст своему потомку эту хромосому с этим аллелем, всего 50%, правильно?
1: Либо встречу, либо нет.
0: Абсолютно. А вот вероятность того, что этот потомок передаст своему потомку, уже составляет 25%. Потому что уже, да, вероятности умножаются.
1: Если с другой стороны не будет точно такого же рецессивного гена.
0: Нет, мы говорим пока про вероятность от одного родителя.
1: То есть, хорошо, да, вероятность. Давайте сейчас, не будем путаться.
0: Да, давайте так. Вот на самом деле, смотрите, как получается. Как чисто, ну, это математика, да? А, собственно, кому нравится играть в карты.
1: Ну, да, тоже математика.
0: Или кидать кубики, это тоже математика. Ну, комбинаторика. Так вот, смотрите. Если, например, 50% возможности получить от мамы, 50% от папы, вероятность того, что получится тот, у кого встретятся два, 25%. Ну, это мы знаем. Но... Поэтому так и считается 3 к 1, правильно? Угу. Так вот, смотрите, теперь у нас получается вероятность передать в одно поколение 50%, в следующее 25%, в третье поколение 12,5%, в четвертое уже 6,25%. Да. А в пятое поколение 3,125%. То есть Она маленькая вероятность, но она существует. Но я хочу сказать, это так же, вот как с признаками, например, вот когда вот простраивают родословные у собак, или родословные вот у людей пишут, откуда там, или у лошадей, да, откуда там взялось. Да, пускай маленькая вероятность, но она есть. И это значит, что, вот как вы говорите, вероятность встретиться с таким же, она становится все меньше, меньше и меньше. Но в любом случае она существует. Если же речь идет о признаках, когда вот мы говорим все гены организма, вот теперь смотрите, я такой быстрый, умный, там, красивый, замечательный, то есть у меня комплекс такой вот признаков, я передаю своему потомку только 50% этой информации. И поэтому вот и говорят, что очень сложно сохранить тип того родоначальника, да, ради которого
1: поэтому
0: мы
1: говорят,
0: старались.
1: Поэтому говорят, что природа, да, на детях отдыхает.
0: Ну, в определенном смысле, да, в определенном смысле именно так. И потом, когда мы говорим про те 3% в пятом поколении, вот смотрите, в пятом поколении 3%, что такое 3%? Это может быть вообще ничего. Ноль, да, то есть с точки зрения того, что вот я 100%...
1: Цифра, приближающаяся.
0: Ну, я 100% это я, вот умный, красивый гений, да, а там всего лишь от меня 3%. Хорошо, если эти 3% это стоячие уши, да.
1: Ну да, могут быть какие-то более серьезные.
0: Но я хочу сказать, что тем не менее, природа так устроена, что вот эти вот даже через многие-многие поколения есть признаки, которые продолжают вот так вот сохраняться, как бы как в скрытом состоянии, и иногда проявляется. Вот помните, есть такая фраза, говорят, заболевание, встречаемость его один там на 10 тысяч. Это значит, что среди 10 тысяч кого-то, ну, потомков, да, людей или там животных,
1: ну, каких-то особей.
0: Да, каких-то особей, появляется один, вот уже у которого встретились эти два, которые там, не знаю, вероятность уже стремится, как говорите, к нулю. И вот, например, есть такая очень интересная мутация, отсутствие вкуса. Она есть и у людей, она есть и у собак. То есть... не чувствительны вообще к ощущению вкусовому, чего бы там в рот не положил. По идее, такие должны выживать, согласны? Да?
1: Ну, потому что ты не можешь отличить сладкое от горькое, а значит, опасное от безопасного.
0: Да, и это должно было отместись на эволюционном этапе самом-самом раннем. И тем не менее, у нас до сих пор встречается примерно один на 10 тысяч, вот такой вот появляется человек, да? Ну, про людей точно могу сказать, у которого отсутствует вкус. Вот.
1: Хорошо, а как проводится... исследования ДНК, вот то, что называется генетические тесты.
0: А, здесь на самом деле, слава богу, сейчас это становится уже процедура, близкая к анализу крови, да, уже не нечто такое невероятное.
1: Ну, потому что очень многие, вот, например, заводчики, которых я приглашаю сюда в студию, собак, кошек, они говорят, да все очень просто, нужно сдать генетический тест и все. То есть, ну, это вот правда, как будто сдать анализ крови.
0: Ну, примерно так и есть. Единственное, здесь очень важным моментом является достоверность того материала биологического, который мы получаем. Потому что очень важно, чтобы на этапе взятия материала это была именно та особь, которую мы хотим с вами идентифицировать, чтобы не было подлога. Потому что сами прекрасно представляете, что будет, если нарушен будет именно вот этот вот первостепенный, что ли, так сказать, принцип, да, и что это должна быть та
1: самая... Частота эксперимента.
0: Абсолютно верно, потому что никто не мешает сфальсифицировать на этом этапе, да, и получить совершенно другие данные. Так вот, смотрите, берется биологический материал. Сейчас все что угодно. У собак, по крайней мере, мы можем взять минимум, ну, минимум 3, да, спокойно, как наша лаборатория рекомендует. Это волосяная луковица, именно не шерсть, а луковица, потому что если мы выдернем пустой волос, то в нем ничего не будет. Это буккальный соскоб, то есть это необходимо получить эпителий с внутренней стороны щеки. И это кровь. На самом деле, вот мы работали в наших лабораториях, лучше всего, конечно, использовать кровь. Потому что, во-первых, я говорю...
1: Там весь объем информации.
0: Дело не в том, даже не в этом, а в том, что там точно есть ДНК. Вот когда берешь соскоб, люди иногда скребут там по щеке у собаки и набирают слюны, а в слюне ничего не содержится.
1: Вот, кстати говоря, тоже вот я готовюсь к сегодняшнему выпуску, и я посмотрел, что можно определить ДНК по составу слюны. Вот я, если честно, вот немножечко, да, тоже засомневался в этом.
0: Нет, там очень важно взять, грубо говоря, говоря, нужно проскрести. То есть правильное взятие вот там вот материала предполагает, что ты не слюну собираешь, а соскребаешь эпителий со внутренней стороны щеки. То есть это не самая приятная тоже процедура. Не так, что там помакал вроде как слюну и что-то получил. А с волосом я уже говорила. Часто бывает так, что берут мертвый волос, где нет волосяной луковицы, но он тогда не информативен. Поэтому вот кровь, она, конечно, но если мы говорим о серьезном исследовании, это, конечно, удобно. Хотя большинство лабораторий сейчас, они вполне согласны вот на этот соскоб, на эпителий. Вот получаем мы этот материал, дальше, соответственно, отправляется в лабораторию, и сейчас это уже абсолютно четкий алгоритм, каким образом выделяется ДНК, она должна быть выделена, она должна быть размножена, потому что там ее немного, есть определенные процедуры, и дальше, соответственно, проходят процедуры генотипирования. Ну, по сути дела, это как свой-чужой, то есть мы проверяем, проводим химический, по сути дела, анализ, который нам показывает, какая вот эта химическая структура определенного участка ДНК, который отвечает за тот или иной признак. Все, и дальше мы просто говорим, у нас либо о большое, либо там о малое, но я образно, да, и тогда уже получает на выходе владелец, которому абсолютно не нужно знать, как все это происходит, просто сам результат, что у него животное имеет вот такой-то генотип. И дальше он либо радуется, либо вздыхает, ну, либо печалится.
1: Скажите, а вот мы сейчас, ну, я имею в виду мы, современная наука, можем разобрать вот эту цепочку ДНК вот всю полностью, то есть мы четко знаем, какой шарик, вот если это все представить себе в форме такого рисунка, за что отвечает, либо еще мы не открыли полностью этой тайны.
0: Вы знаете, полностью мы такой тайны не открыли, потому что есть одна очень большая проблема. Вообще есть целый проект, называется он «Геном собаки», то есть у собаки достаточно много хромосом и много генетического материала. Он, вот саму последовательность расшифровать не проблема. Мы будем знать, вот, например, аденин, гуанин, цитозин, то есть мы видим...
1: Химизм.
0: Да, мы видим сами по себе вот эти вот, как это вы сказали, шарики, да, то есть мы, по сути, видим как слова, которые написаны на неизвестном нам языке. По сути, это слова.
1: Зашифрованное послание.
0: Да, но на самом деле все оно очень простое. В ДНК содержится информация только о первичной структуре белка. Вот это единственное, что там написано. Но мы не зря же говорили, что белки – это как раз основа нашей жизни, да, способ существования. Так вот, если мы говорим, у нас первичная структура белка обуславливает все остальные уже свойства, да, и вторичные, и так далее, и так далее. Так вот, самое главное, чтобы понимать, вот за что отвечает этот белок. То есть вот у нас мы расшифровали, да, вот последовательность. Мы знаем, что нуклеотиды соответствуют, там, кодоны образуют, да, и соответствует каждому, там, есть у нас аминокислоты. То есть мы можем знать, какая будет, какой белок будет синтезирован, правильно? Потому что вот последовательность, которую мы считываем с ДНК, вот у нас, соответственно, белковая получается молекула, и мы... вопрос другой. А теперь за что он отвечает?
1: Вот это ключевой момент.
0: Вот это вот момент. И самое сложное, это именно вот пройти путь, грубо говоря, от, как у нас говорят, от гена к признаку. Хорошо бывают ситуации, когда у нас есть признаки, ген совпадает. Например, какие-то химические изменения, которые приводят к нарушению обмена веществ, нехватке какой-то там, например.
1: Ну, неважно, какая-то патология.
0: Да, как правило, как вы говорите, хорошего не бывает, бывает патология. Так вот, тогда понятно все, тогда мы понимаем,
1: что... Ну, изменения, давайте вот так вот.
0: Это легче. А вот когда, например, речь идет о каких-то признаках, которые типа, ну вот я даже не про собак, молочная продуктивность, резвость у лошадей, да как можно понять, до сих пор люди бьются с тем, какой участок контролирует именно этот вот конкретный признак или хотя бы с ним чуть-чуть связан. Тем более у собак то же самое. Для того, чтобы это делать, нужны очень большие глубокие исследования. А самое главное, нужен сбор данных. У нас проблема одна. Собаки содержатся частными владельцами. И если, например, когда речь идет о продовольственной безопасности страны, то тогда молочное скотоводство или, там, скажем, овцеводство, оно в зоне, вернее, в фокусе интересов, да, тогда работают целые коллективы, тот же Всероссийский институт животноводства, например, или Сколково, или институт Курчатова сейчас очень, ну, в эти программы хорошо включен.
1: Вовлечен.
0: Да, и вовлечен, и поддерживается государством. А как мы вот можем все это собрать с отдельно взятых владельцев? Да, когда мы говорим, что у нас тысячи собак одной и той же породы, это звучит, ну, супер. Теперь вопрос, как собрать данные?
1: Да, это сложная история. Дорогие друзья, давайте мы ее оставим на следующие полчаса. Сейчас послушаем новости, а потом опять вернемся сюда, к нам в студию проекта «Зов предков». Сейчас одну...
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Горловке два человека пострадали в результате удара ВСУ. Такие данные в канале в Максе привел глава города Иван Приходько. Он также сообщил, что украинские дроны нанесли удар по промышленным объектам и гражданскому транспорту в Никитовском и Центрально-городском районах. Зафиксированы повреждения. Кроме того, Приходько рассказал, что число пострадавших в результате атаки ВСУ беспилотником по автобусу в Горловке 3 сентября выросло до 6. В Ярославле автомобиль протаранил остановку с людьми. По предварительным данным, один человек погиб. Авария произошла в районе дома номер 1 по Тутаевскому шоссе, сообщили в областном управлении МВД. По словам очевидцев, на остановке в момент ДТП находились 3 человека. Причины аварии выясняются, на месте работают экстренные службы. Роспотребнадзор объявил о старте второго пика активности клещей. Она может сохраняться до первых устойчивых заморозков. Ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности при сборе грибов и ягод. Там также напомнили, что теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. При походе в лес следует надевать светлую закрытую одежду и высокие резиновые сапоги. Также необходимо использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Теннисистка Анна Калинская впервые вышла в четвертый раунд US Open. Россиянка обыграла украинку Элину Свитолину в третьем круге открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Калинская в четвертом раунде сыграет против американской теннисистки Эммы Наварро. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, до плюс 18, атмосферное давление будет ниже нормы, 734 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды.
4: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
10: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
12: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
13: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
14: Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». У меня сегодня в гостях Марианна Юрьевна Гладких, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры разведения генетики и биотехнологии животных Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. И говорим мы сегодня о генетике. Кстати говоря, о генетике. Между прочим, в 1948 году в нашей стране генетика была объявлена лженаукой. Какие там только к ней не приклеивали ярлыки, и была эта наука оправдана только в 1965 году, то есть уже после развенчания культа личности и так далее, и так далее. То есть прошло достаточно много времени. Почему в нашей стране так не любили генетику?
2: Вы задаете вопрос, над которым, скажу так, до сих пор ломают копья многие ученые и историки, которые, собственно, занимаются историей науки. И все это связано с людьми. С людьми и с государством. Но других вариантов у нас, собственно, нет. И я могу, кстати, сказать, что вот вы сказали про 65-й год, а на самом деле генетика до сих пор не восстановилась в той мере, вот в какой она могла бы быть, если бы этого не было 48-го года. Да, потому что, например, еще в начале 90-х годов целая группа ученых, вы не поверите, писала письмо в Министерство образования о том, что они требуют возродить преподавание мичуринской биологии как отдельно взятого направления.
1: Это уже после того, как проспект 20 был назван имени Мичурина.
2: 20 лет прошло вот с момента, как вы говорите, 60-х годов, когда, собственно, обратно генетику разрешили преподавать, разрешили ей заниматься. На самом деле, конечно, отставание у нас большое, но связано, еще раз подчеркну, это с кадрами. Потому что за тот период времени, когда у нас генетика, если так можно сказать, была под запретом, это, конечно, связано с мышлением, со способностью людей решать эти задачи, мыслить по-другому, правильно? Да? То есть это был провал, но в несколько поколений.
1: Научная школа.
2: Да, научная школа. К сожалению своему, да, именно так.
1: Ну вот я читал, что один из таких... Почему это было все запрещено, почему эта генетика была объявлена лженаучной, потому что нужен был результат, нужно было что-то быстро, срочно показать, а генетика – это, в общем, история такая пролонгированная, и там ничего быстро сделать невозможно.
2: Ну, я говорю еще раз, здесь это судьбы очень разных людей, и это именно политические моменты, которые происходили в тот период в стране. Вот смотрите, я вам приведу пример с нашей Тимирязевки. Вот представьте себе два ученых, которые одновременно появляются на одной кафедре, которые оба талантливые. Один защищает кандидатскую, второй защищает. Один докторскую, второй. Один там создает какое-то направление, второй создает направление.
1: Вы, наверное, про академика Лысенко.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет. Это я про Прянишникова и Вильямса. Так. И вот смотрите, получается. Ну, также, кстати, такая же история была и в животноводстве с Червинским Малигоновым, но еще до этого. Идея простая, что очень тяжело на одной кафедре, например, находиться двум одинаково талантливым людям. И все равно кто-то должен занимать определенную должность, но тогда, вот помните, было такое слово «перевести в политическую плоскость». И тогда начинают уже, как вы говорите, вот находить способы, что насколько это учение правильно, учение неправильно. Когда мы начинаем читать газеты того времени, а я, например, сохраняю подборки, и у нас в библиотеке в Тимирязевке очень большая подборка именно газет того времени, то все тогда упирается именно не в то, кто что сделал реально, а насколько это нужно партии или не нужно. Ну, так звучало. И, к сожалению, здесь всегда могли быть перекусы, правильно? Ну,
1: так, собственно, так. Давайте. Давайте от политики к генетике.
2: Ну, это история.
1: Это история, которую нужно
2: история,
1: знать.
2: История, просто того, что все может быть, что все равно спрос определяет многие вещи.
1: Возвращаемся к генетике. Да. Марьяна Юрьевна, есть такое понятие инбридинг, то есть близкородственное скрещивание. Вообще оно не очень рекомендуется при разведении домашних животных, но при этом часто заводчики его используют, и оно иногда бывает допустимо. Вот если мы будем... Хотя я не люблю ставить знак равенства между людьми и животными, но мы же все с вами знаем, что близкородственное скрещивание, оно, скажем так, биологическому виду не идет на пользу. Вот, во-первых, первый вопрос – почему? А во-вторых, почему оно, собственно говоря, запрещено?
2: А вы знаете,
1: ну, что, не запрещено, давайте так, не рекомендуется.
2: Я поддержу вас, что на людях сложно проводить аналогии параллельно с собаками, но иногда
1: развитие... Ну да, евгеника вообще, она сейчас, запрещена.
2: Но развитие человеческого общества часто показывает, отражает некоторые моменты, которые мы видим точно так же потом и, например, в работе с животными. Так вот, смотрите, на самом деле, когда речь идет о животных, люди, конечно, рано очень столкнулись с последствиями инбридинга. И причем на своем личном примере. Помните вот эти фараоны, там дети солнца, только с детьми солнца и так далее. Там уже на самом деле никаких переворотов было не надо, потому что они потеряли жизнеспособность и способность к размножению. И много-много там других было уже, собственно, отклонений. Откуда они возникают? А именно то, что вот мы с вами говорили в самом начале. Когда два мутантных аллеля встречаются, а где у них вероятность выше встретиться? У родственников. И поэтому, на самом деле, многие вот эти вот, мы скажем так, нежелательные аллели переходят в гомозиготное состояние. То есть встречаются две копии вот этих вот, две копии мутантного аллеля, получается возможность проявления этого признака. И в связи с этим появляются, ну, больные частично или полностью больные, или даже те, кто уже не выживет однозначно, мы говорим летальные, да, случаи. И вот, к сожалению, именно это приводит к понятию одно из проявлений инбредной депрессии или последствий инбридинга. Но, я хочу сказать, с другой стороны, история животноводства показывает, что все выдающиеся породы были обязательно созданы с помощью инбридинга. Например, орловская рысистая порода лошадей, она начиналась с того же барса, да, и по-другому мы не могли. Асканинова, порода свиней, которую создал наш академик Иванов. Если мы будем говорить, например, да что далеко ходить, вот возьмем с вами черного терьера, он же тоже начался не с миллиона особей, а с нескольких, и они тоже была, собственно, получена порода, ну и так далее, и так далее. То есть в любом случае, кстати, мы же любим мясо, шварцгорнская порода скота, мясного направления, это уникальная, собственно, порода. Вот представьте себе, что у растений есть самооплодотворение, вот коэффициент инбридинга при самооплодотворении составляет 50%. Вот был такой бык Комет, звали его так, коэффициент инбридинга у которого составлял 47%. То есть это было, ну, искусство, да, людей того времени. А представьте, что это не современное время. Это братья Коллинги, это, собственно, ну, если так смотреть, это, сейчас я вам скажу, 18 век.
1: Ух ты!
2: И поэтому люди в то время могли так оперировать инструментом. Инбридинг – это инструмент. И, как любой другой инструмент, можно же, вот, собственно, и микроскопом, как говорят, орехи колоть или гвозди заколачивать. Инбридинг – то же самое. Его боятся те, кто не знает правила его использования.
1: Как им пользоваться.
2: Да, абсолютно верно.
1: Вот считается, что, если мы говорим, опять же, о собаках, для того, чтобы порода нормально развивалась и можно было производить отбор соответствующий, должно быть в породе порядка 500 особей фертильного возраста, и которые могли бы давать нормальное поголовье, которое будет дальше подвергаться отбору. А если этих 500 особей нет?
2: Ничего
1: ведь очень
2: страшного.
1: Многие породы, особенно после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, стояли на грани исчезновения, но как-то же ведь они выжили.
2: Смотрите, мы должны понимать с вами, что порода – это продукт человеческого труда. Он создан человеком, и он управляется человеком. Вот как я говорю всегда, племенная работа, это, помните, как в Покровских воротах, это мой крест.
1: Поэтому я вас и пригласил.
2: Вот здесь то же самое, племенная работа, это наш крест. Если мы хотим, чтобы порода сохранялась, мы должны вести племенную работу, которая в элементарном виде заключается в отборе нужных нам животных, ну, в оценке и отборе, да, в подборе соответствующих пар, ну и, соответственно, в том, что мы должны правильно это полученное потомство вырастить, чтобы опять было кого оценивать, отбирать, ну и так далее. И вот смотрите, с этой точки зрения, вот то, что вы говорите, 500, есть классификация FAO, да, которая говорит про то, какие породы можно считать исчезающими, на грани исчезновения, там, ну и так далее, риск, то есть зона риска, группы риска. Так вот, она привязывается, часто эти классификации привязываются к природным популяциям, когда, знаете, как есть папа заяц, мама заяц, дедушка заяц, ну и так далее. Никто не определяет, кто будет там папой, мамой, или, ну, в том плане, что никто эти комбинации сам не собирает.
1: Ну почему? Есть понятие самого сильного, самого быстрого, самого хитрого.
2: Да, самого хитрого тоже вариант. Вот я только хотел сказать, что не всегда самого. Но в любом случае я хочу сказать, что здесь вопрос идет о том, что, как вот в теории катастроф, если что-то произошло, и уже ни хитрый, ни быстрый, ни сильный не сумел после себя ничего оставить, да, собственно. А когда мы занимаемся племенной работой, это же наша задача обеспечить получение следующего поколения. И вы абсолютно правы. Вот когда после военное время осталось очень мало, например, лошадей той же терской породы, да, по факту, ну, не терская, там стрелецкая была порода, терскую породу лошадей, по сути, возродили, ну, если так можно сказать, из двух жеребцов. И здесь то же самое. То есть не обязательно иметь 500. Нужно иметь столько, сколько нам позволит, вот как мы сейчас говорили, избежать близкородственного спаривания или скрещивания, в, ну, скажем так, постоянно. То есть мы, чтобы у человека была возможность создавать это разнообразие постоянно, да, то есть чтобы мы могли этим оперировать. Понятно, что когда мы ограничены географически, вот, например, в той же Англии, да, Великобритании, она островное все-таки государство, и часто проблемы пород заключаются именно в том, что нет возможности получить извне что-то. У нас малочисленные есть породы, но опять же, я говорю, это искусство заводчиков и, вот, кстати, не побоюсь этого слова, наличие национальных клубов пород, как некоторых каких ассоциаций, ассоциаций производителей. Ведь они же в других водствах создавались для того, чтобы как раз увеличить возможность использования племенных ресурсов, да, между собой и избежать вот этой вот, так сказать, уменьшения, да, или риска того, что как раз коэффициент инбридинга или вообще инбридинг будет распространен.
1: Но вообще я преклоняюсь перед заводчиками и специалистами по разведению, потому что вот, например, есть такая порода, она никогда не была популярна, Лёнбергер. И вот после Второй мировой войны я читал, что этих собак осталось около 10 штук, около 10 особей вообще. Ну, кажется, как можно возродить породу, когда у тебя только 10 собак? А ничего подобного, то есть порода была восстановлена, и сейчас она пользуется популярностью в мире. Кстати говоря, о породах. Считается, что сейчас, ну, по разным источникам, около 500 различных пород, там где-то 487, вот мне попадалась такая цифра, она мне почему-то запала в голову. Как вы считаете, почему у домашних псовых, ну, такое породное разнообразие? Это, опять же, связано с каким-то уникальным геномом собаки домашней, или здесь все-таки человек царь бог этого животного?
2: Вы знаете, я хочу сказать, здесь вот очень, вы очень хорошо говорите, очень легко отвечать на ваши вопросы.
1: Спасибо за комплимент.
2: Прям очень легко, потому что остается сказать, да, это так, да.
1: А знаете, как приятно с вами разговаривать.
2: Прям вот, да, это так. Значит, абсолютно, вы абсолютно правы. Первое, это пластичность собаки как вида.
1: А вот в чем эта пластичность?
2: Она заключается в том, что даже в природе у собак очень большое разнообразие признаков. Вот, например, давайте возьмем вот рогатых животных, рога у коровы, да? Вот признак может быть какой? Либо есть рога, либо нет рогов, да? Но, с другой стороны, есть разная форма, да? Вот форма – это уже для творчества. Вот у собак то же самое. Смотрите, если взять, например, диких псовых, то мы можем найти все вариации. Белые пятна есть, белых пятен нет, белых пятен много там, или одно огромное белое пятно. Но мы можем найти полосатых животных, животных с подпалом и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот как раз такое, нехорошо сравнивать, но вот, например, рыбки-гуппи, да, у них же тоже очень много признаков, которые не человек привнес, просто в природе такие животные могут исчезать, а мы даем возможность им выжить, и вот получаем это разнообразие. Ну и второй момент, что я говорю еще раз, человек творческая личность, если у него есть возможность что-то отобрать, ну то есть получить новую форму, он с удовольствием это делает. И особенно, когда речь идет, ну вот я говорю, о таком пластичном животном, как собака. Конечно, это, если бы не человек, само по себе оно не получилось, я всегда говорю, ну как можно в природе получиться французский бульдог?
1: Вот о французских бульдогах мы еще поговорим отдельно. А по поводу пластичности. Я здесь, дорогие друзья, был на очень интересном мероприятии, где как раз и выступала Марьяна Юрьевна, и с большим интересом слушал ее доклад, потому что вот, ну, целый час я просидел практически с открытым ртом, впитывал все как губка, и я в конце задал такой вопрос, а вот, ну, считается, что, опять же, вот я это где-то услышал, где-то прочел, и, в принципе, я в это могу поверить, как человек с кинологическим образованием, что буквально за 100 лет, ну, может быть, чуть побольше, можно путем целенаправленной селекции вывести из чихуахуа сенбернара. Это... И есть как раз вот эта вот пластичность, или вы в это понятие вкладываете кое-что другое?
2: На самом деле вкладываю примерно вот это, только единственный момент не из чихуахуа, а сенбернара, а из среднестатистической вот такой вот собаки, которая, ну, была, так скажем, впервые, ну, если уже можно назвать, да, собака домашняя, да, то есть... того животного, который, собственно, уже представлял собой собаку, то есть нечто среднее, может, там, похожее на волка, может, еще как-то, как рисуют у нас, на небольшого шакала. Вот из этого можно получить и чихуахуа, и сенбернара. А вот из сенбернара чихуахуа уже, к сожалению, будет очень затруднительно.
1: Проблематично.
2: Абсолютно верно. То есть мы можем получить из исходной вот этой вот, так сказать, представителя предка дикого. Даже не дикого предка, а предка, который вот уже перестал быть диким, да? Мы можем получить разные породы. А из одной в другую все зависит от того, насколько они между собой, ну, похожи. Вот так вот я скажу, да?
1: И то плюс есть... вы еще вот как раз тогда сказали, что всего-то полтора года требуется для того, чтобы получить новое поколение.
2: Да, это мы
1: поколение.
2: Как раз... Да, это вопрос вот как раз того, что хорошо работать с видами, у которых интервал между поколениями очень маленький. То есть момент от того, когда появилась особь, до момента, когда она способна дать своего потомка. Не зря же у нас в качестве лабораторных...
1: Можно проследить.
2: Да, животных используют тех, в первую очередь, кто дает много потомков и быстро размножается. Те же там крысы.
1: Мухи-дрозофилы,
2: да, конечно, естественно. Ну вот, а собака, она, конечно, не муха-дрозофила, но я говорю, она многоплодна, это очень большой плюс, потому что это не один потомок, которого ты ждешь там 25 лет, например. И плюс у нее очень быстро происходит половое созревание. То есть если бы, например, не регуляция той же Российской кинологической федерации возраста, да, когда собак можно допускать впервые к использованию как племенных, 8-10 месяцев, да, собственно, это может уже быть возраст, когда собака может что-то произвести.
1: Ну да, период полового созревания, 8-10 месяцев, все, уже можно получить щенков в теории.
2: И поэтому мы так быстро создаем породы, ну, быстро в кавычках, потому что вот смотрите, например, та же наша русалка, да, вот салонная собачка.
1: Прекрасная порода.
2: Она создана в достаточно короткий период, не 100 лет потребовалось, правильно, да? Русский черный терьер. Кто еще у нас из наших, та же цветная болонка, например, скажем, да, из тех, которые вот на нашем, ну, если в нашей памяти...
1: Ну да, если мы берем 20 век, то есть мы не будем говорить о русских псовых, о русских гончих и так далее. Да, совершенно с вами согласен. Еще один момент, вот как раз теперь вопрос к вам, как представителю Российской кинологической федерации, поскольку вы работаете и в этой организации тоже. Вот как понять... Мы с вами говорили об особенностях генома собаки, что он может принимать и какие-то отрицательные виды, ну, скажем так, уродство назовем. А вот где та грань между уродством и допустимыми отклонениями? Потому что, если мы говорим о корге, сейчас эта порода любима, популярна, и, кстати говоря, она до сих пор у себя на родине, в Уэльсе, я сам видел, сам снимал, используется в качестве пастушей. С другой стороны, мне хочется узнать, а как вот на таких лапах можно долго бегать? Понятно, что там небольшой загон, понятно, что, опять же, эта собака выводилась для определенных целей. Вы уже упоминали французского бульдога. Прекрасное, милое, доброе создание, но вот как с такой мордахой можно не просто дышать, кстати, зло.
2: Смотрите, вот когда производят отбор, помните, мы говорили, что племенная работа состоит из оценки, отбора, подбора, там, и потом дальше дальнейшего выращивания того, что получилось. Так вот, смотрите, оценка вот эта вот первая. Мы говорим, когда мы оцениваем, очень важно понимать, что мы оцениваем. Вот что мы оцениваем? Мы оцениваем, например, 5 групп признаков. Рост и развитие. Понятно, здесь не надо даже говорить. Экстерьер и конституцию, правильно? Потом мы оцениваем так называемые рабочие качества, ну или неважно, что под ними, даже поведение у кого-то это может быть, здоровье, ну и воспроизводительные качества. Так вот, смотрите, самое главное, чтобы не происходило путаницы, когда люди начинают оценивать экстерьер и конституцию, это чаще всего происходит на выставках, да, и принимают за правило или за норму так называемую, знаете, как это сказать, есть красота, есть красивость, если так можно сказать, да, то есть то, что вот...
1: А мы... есть просто мода, хотя да, я жутко то, что... не люблю это слово, ну, по отношению к животным, но
2: тоже,
1: оно
2: я
1: есть.
2: Я бы сказала, что вот красивость, да.
1: Ну, то популярность, мне, давайте так,
2: да,
1: смягчим.
2: Да, мне оно кажется красивым. Так вот, на самом деле, оценка должна производиться по-другому. Сначала надо отобрать здоровых животных, а среди них уже выбирать тех, которые тебе кажутся, ну, соответствующему типу этой породы, да, то есть не наоборот, вот как мы говорим про французского бульдога, выбрать особи, у которых практически нос уже внутри головы, а, потому что это же экстремально, а то, что оно при этом вообще нездорово. Вот, кстати, хочу сказать, я одно время работала в университете Хоенхайм в Штутгарте, там у нас был проект, и я там находилась. И мы занимались в том числе законодательством в области животноводства. И вот меня поразила фраза, которая касается закона о племенном животноводстве Германии. Там было написано так: нельзя разводить животных так, чтобы причинять им боль и страдания. Вот это был первый, ну вот первая такая фраза, а дальше там уже про разнообразие генетическое и прочее, прочее. Меня она несколько потрясла, потому что вот смотрите, получается, что когда мы с вами там обстригаем себе челку или делаем пирсинг, это наш выбор. Нравится уж нам, нам не нравится, мы с этим свыкаемся. Но когда мы получаем вот этих вот животных, у которых именно наш отбор, да, не дает возможности нормально жить, вот как вы изобразили, да, дышать, это же не просто сам по себе звук, это именно отсутствие нормального прохода, да, нормального способа дыхания.
1: Да, да, да.
2: И вот здесь очень важный момент, что нужно уметь вовремя остановиться. Как говорится, в парикмахере должна быть чувство меры, да, не только прекрасного.
1: И вот у генетика должно быть тоже чувство меры.
2: Абсолютно. И вот, кстати, не зря же возникает, например, у биологов вот этот вопрос по биоэтике и вопрос того, к чему приводят наши эксперименты, и вообще, что допустимо, а что нет. Я считаю, что у людей, которые мы находимся, по крайней мере, мы, человечество, сейчас на таком этапе развития, когда у нас уже есть этические какие-то обязательства перед животными, мы уже можем это понимать, согласны ведь, да? То есть,
1: перед домашними животными 100%.
2: Ну, я имею в виду даже в том плане, что, например, известно, что у собаки есть рассудочная деятельность. Это значит, что мы уже можем воспринимать его как партнера, а не просто как некоторый инструмент удовлетворения любых своих потребностей, от эстетических там, до каких-то выступлений спортивных или еще чего-то. То есть вот здесь тоже человек должен уметь вовремя поставить вот эту грань. Да, я хочу коротенькую морду, но до какой степени она может быть коротенькой? Да? То есть когда уже это переходит в разряд патологии.
1: Прекрасный финал. Прекрасный итог нашего сегодняшнего выпуска. Марьяна Юрьевна, спасибо огромное, что вы сегодня пришли к нам в студию.
2: Да, я тоже рада была ответить на вопросы. Надеюсь, что всем было понятно.
1: Дорогие друзья, а я, как всегда, в конце нашего выпуска хочу сказать: берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Крыму при атаке ВСУ погиб исполнительный директор фонда «Все для победы». Анатолию Чернышову было 58 лет. Об этом сообщили в Народном фронте. Там рассказали, что мужчина получил минно-взрывные травмы в результате воздушного удара вблизи села Скворцово. Чернышова доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Исполнительный директор благотворительного фонда «Все для победы» посмертно награжден орденом мужества. В МИД Словакии вызвали посла России. Решение приняли из-за удара дрона по зданию СБУ в Киеве. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Юрай Бланар, Братислава призывает обе стороны избегать эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию. Накануне вечером беспилотник ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что пострадали 7 человек. В Минобороны России информацию об атаке не подтвердили. На Урале возбудили дело после увольнения педагога, получавшей угрозы от ученика. Расследование ведется по статье о хулиганстве, сообщает Следственный комитет. Там уточнили, что материалы запросил руководитель ведомства Александр Бастрыкин. В свою очередь, уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что подключилась к этой ситуации. По ее словам, она постарается пообщаться с учительницей, которой пришлось уехать в другой город. По данным СМИ, восьмиклассник одной из школ Екатеринбурга на переменах устраивал драки, плевал в одноклассниц и оскорблял. Также он обещал надругаться над 24-летней учительницей английского языка. Она сделала школьникам замечание из-за мусора, который они раскидали на уроке. После этого восьмиклассник с друзьями заплевали дверь ее кабинета. 50 служащих Пентагона проверили на полиграфе в связи с утечками информации. Речь идет о работниках Объединенного комитета начальников штабов, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». По словам официальных лиц, этот беспрецедентный шаг был предпринят, в частности, в связи с утечками информации журналистам о масштабах нехватки важнейших боеприпасов в американской армии в результате конфликта с Ираном. Следователи допрашивали офицеров и гражданских служащих, раскрывали ли они какую-либо секретную информацию представителям прессы. Проверка на полиграфе была проведена в августе. Далее новость Ленд-информагентств. Российские войска освободили населенный пункт Куртовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Подробности через полчаса. Теперь о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, сегодня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный и до плюс 18, атмосферное давление будет ниже нормы, 734 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать,

0: Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Лейкоз – диагноз, который до сих пор у многих звучит почти как приговор. Но современная гематология за последние годы изменилась очень сильно. Появились новые методы диагностики, таргетная иммунотерапия. Многие формы заболевания сегодня успешно лечат или годами держат под контролем. Сегодня поговорим о том, почему возникает это заболевание, какие симптомы нельзя оставлять без внимания, можно ли обнаружить лейкоз по обычному анализу крови, кто находится в группе риска и насколько сегодня изменились прогнозы для пациентов. У нас в студии врач-гематолог, кандидат медицинских наук МКНИЦ, больница 52, Татьяна Николаевна Толстых. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
2: Добрый день.
1: Ну что, поговорим про лейкоз. Вообще-то вы сейчас скажете, так, Наташ, мы вообще не понимаем, откуда ноги растут, правильно? У всех онкологических, гематологических заболеваний. Вдруг так произошло? И произошло. Ну, хоть какие-то моменты можете рассказать, почему у здоровой, пышущей здоровой женщины или молодого мужчины раз и лейкоз?
2: Давайте попробуем с вами разобраться в этой ситуации. Да, лейкоз на самом деле очень сложное заболевание, и в настоящее время, наверное, это все-таки не приговор, как вы изначально сказали. Конечно, болезнь, если мы говорим сейчас об остром лейкозе, возникает очень остро, и она требует ургентной ситуации. Ну, например, такая ситуация, что, допустим, месяц назад здоровый молодой мужчина бежал еще марафон и пробежал его отлично, занимал первые места, а сегодня уже не может делать обычную повседневную работу. То есть одышка, слабость, недомогание. И, конечно же, начинается тревога у человека, и на эти симптомы необходимо обязательно обращать внимание. Также, если острый лейкоз очень часто маскируется под маской острого вирусного респираторного заболевания, так называемой ОРВИ. И очень часто эти пациенты думают, что у них обычное ОРВИ, но если в течение нескольких дней у пациента сохраняется температура, появляются немотивированные синяки или начал замечать, что чистит зубы и появляется кровоточивость, то это повод обратиться обязательно к врачу. И, конечно же, доктор в этой ситуации назначит клинический анализ крови, по которому мы можем понять, есть ли какие-то изменения или нет. И что преимущественно для острого лейкоза, это то заболевание, которое мы по клиническому анализу крови можем уже сказать, что тут есть проблема, и направить к гематологу. И часто это бывает, что если на приеме сидит пациент, и тут же доктор видит, что в анализе крови изменения областной клетки, то доктор сразу же отправляет пациента в стационар, потому что это, по сути, ургентная ситуация.
1: Это вот мы сейчас говорим про то, что какой анализ нужно сдать, да, если вдруг есть такие проблемы, которые мы сейчас перечислили. Усталость, вот синяки на теле. Многие сразу, мне кажется, вот это автоматически сразу все начинают переживать. Хотя это не факт сразу.
2: Не факт.
1: У нас канцерофобов.
2: Да, много, конечно.
1: Каждый второй врач, мне кажется, тоже. Погодите секундочку, я обычный пациент. Это сразу все, синяки на теле. Секундочку, даже я боюсь, думаю, вроде бы я тут не стукала. Здесь тоже вроде не стукалось ни во что, а тут синяк.
2: Ну, если это не в привычном месте, вы понимаете, что это там не на коленке или где-то там, это мог там за стол удариться,
1: не заметить,
2: появился синяк. А это появляется в нетипичных местах. Синяки не один, два, спонтанные. И, как правило, самый большой грозный признак, это когда пациенты начинают чистить зубы и прямо вот, ну, такая серьезная кровоточивость десен появляется, которая, то есть нет никаких стоматологических при этом заболеваний, ни гингивитов, ни, там, ни стоматитов, ну, и раньше такого, там, допустим, пациента не было, то, безусловно, это такой достаточно красный флаг для пациента, для доктора, понимать, что здесь что-то происходит.
1: Поэтому мы уже поняли, вот такие самые главные признаки. А что еще?
2: Ну, смотрите.
1: А этому что-то предшествует? Вот мы сейчас говорим, да, человек заболел. ОРВИ, ОРЗ, как будто бы. Угу. Высыпали синяки. Вот, ну, мы сейчас там портрет пациента готовим, да?
2: Опять же, ОРВИ, некоторые ОРВИ могут протекать из тромбоцитопении. Мы видим у некоторых синяков, что появляются синяки.
1: Да.
2: Но если пациент, ну, допустим, давайте разберем усталость там и слабость, там, бледность. Это, наверное, сейчас признаки нашего современного мира.
1: Конечно.
2: Но если там мы выспались, поспали, отдохнули, а признаки прогрессируют,

0: и никуда не уходит, то, конечно, тут нужно задуматься. Значит, какой-то произошел сбой в организме. Все мы современный мир, спим мало, работаем много, и, конечно...
1: В хроническом стрессе везде бегом.
0: Усталость, она да. практически это наш спутник жизни. Также, конечно, вот если мы обсуждаем с вами ОРВИ, ОРВИ проходит, как правило, 3-4, ну, максимум 5 дней, пациент начинает идет на поправку, выздоравливает, у него улучшается самочувствие. При остром лейкозе, к сожалению, такого не бывает. Лихорадка может продолжаться до нескольких недель. Кровоточивость, она никуда не уходит, синяки. И если пациент выздоровел от ОРВИ, то и синяки, естественно, безусловно, начинают потихоньку уходить. Здесь будут появляться новые. И это тоже, как бы, вот на это стоит обратить внимание. Здесь самое главное понимать, что если человек устал, переутомился или что-то случилось, он отдохнул, это все ушло, тогда мы можем расслабиться. Но надо не забывать, что в любом случае доктора нужно посещать и делать профилактический осмотр, это обязательно.
1: Вот так.
0: Хотя бы раз там, в год.
1: Обязательно.
0: Это обязательно, это сейчас такая программа, и этого не стоит, этим не стоит пренебрегать.
1: Да по субботам врачи поликлиник сколько раз говорили, на диспансеризацию ждут. И тишина, и сидят пустые. Но я думаю, что...
0: Ну вот да. Если мы говорим сейчас, обсуждаем острый лейкоз, его, к сожалению, нельзя предупредить,
1: ну, как же,
0: профилактировать.
1: А какие-нибудь анализы генетические?
0: Генетических тоже нет анализов. Это, к сожалению, ситуация вот острая, она случилась, и ее тут же вот мы начинаем смотреть, диагностировать, и все эти генетические анализы делаем уже на момент заболевания. То есть за год, за два, за три предупредить нельзя. Это не наследственное заболевание. Должны понимать, что если вы родственник, там бабушка, тетя, мама, папа, к сожалению, болели этими заболеваниями, и, то не говорит о том, что тебя это тоже однозначно ждет. Но это что касается острый лейкоз. Есть определенные другие заболевания, которые могут наследоваться, но не острый лейкоз.
1: Угу. А вот такой вопрос по поводу... Опять портрет пациента. Мужчина, женщина, какого возраста в основном пациенты гематологического отделения с диагнозом острый лейкоз?
0: К сожалению, это от малого до великого.
1: То есть
0: и
1: весь спектр, да.
0: И это возрастов. Страдают и совсем малыши, которые только месяц-два от роду, и пожилые люди, которым старше 90 лет. И в основном, если это маленькие дети, молодой контингент, то это мы говорим чаще об остром лимфобластном лейкозе. И если это пожилой возраст, то это, конечно, острый миелоидный лейкоз. И у них прогноз, конечно, немножко, и лечение разное, и прогноз разный.
1: Вот мы сейчас, смотрите, мы сейчас с Татьяной Николаевной про анализ крови, да, обычный, поговорили, общий. Ну вот я всегда вот после одного момента, да, у меня тетя болела острым лейкозом, и я помню, что она сдавала обычный анализ крови, там было все нормально практически. Но когда она сдала развернутый, как ей врач сказал, бегом сдавайте. Вот там уже про эти самые бласты мы сейчас говорим. Поэтому сейчас для меня главные формулы, я говорю всем своим знакомым, кто чего, то развернутую формулу. Сейчас поправьте меня или нет. Конечно, это уже мой опыт, да, моя боль, потому что там жесткая была ситуация, страшная. Но вот как?
0: Ну, скорее всего...
1: Это перестраховка, получается?
0: Ну, вопрос такой, что, скорее всего, когда доктор отправляет на развернутый анализ крови, что его тоже там в обычном анализе крови что-то настораживает. То есть, как правило, это три таких основных момента, которые мы увидим в анализе крови. Это анемия. Анемия — это когда снижен гемоглобин. Отсюда, когда у нас в анализе крови мы видим анемию, то у пациента... Вот отсюда идет слабость, да, то есть снижение гемоглобина, соответственно, слабость, быстрая утомляемость, одышка может быть возникает даже в покое. Но опять же, вот если мы говорим об анемии, есть анемия, допустим, хронических заболеваний и анемия при остром лейкозе, они абсолютно разные. Если при хронических заболеваниях, то, ну, допустим, у пациента хроническая болезнь почек, и у него со временем снижается гемоглобин. Это в течение нескольких лет, и, как правило, пациент себя неплохо чувствует при гемоглобине там 80-90, он, в принципе, к нему адаптирован, потому что это постепенно в течение нескольких месяцев, лет возникает вот эта анемия. При остром же лейкозе ситуация острая. И почему я говорю, допустим, что месяц назад он бегал марафон и занимал первые места, то сейчас он даже не может сделать свою обычную повседневную работу. Это слабость, немотивированная там одышка. Это за счет того, что очень быстрый процесс в костном мозге. Эти бластные клетки, опухолевые, то есть вытесняют нормальное кроветворение, гибнут нормально здоровые клетки, и тем самым вот возникают такие симптомы, как анемия, тромбоцитопения. Тромбоцитопения — это вот о чем мы говорим, синяки, да, геморрагические осложнения. И лихорадка — это лейкоциты. Либо они высокие, то есть гипер их продукция, гиперлейкоцитоз мы называем, либо лейкопения, когда их мало. И самое главное в этой лейкоцитарной формуле, то есть доктор, скорее всего, почему отправил вашу тетю на развернутый анализ крови? Он увидел в каком-то из этих ростков изменения. Угу. То есть, наверное, может быть, немножко лейкоцитов больше нормы или чуть-чуть их там меньше, и понял, что надо посмотреть, что же с лейкоцитарной формулой происходит. И там вот, видимо, находят вот эти вот бластные клетки, да, молодые клетки. И это однозначный признак большой как бы катастрофы.
1: Угу. Вот смотрите, как раз переходим, наверное, к лечению. Да? Вот если диагностирован такой диагноз человеку, что сейчас с лечением? Я понимаю, что это заболевание, как бы все прекрасно знают, что есть заболевания и в онкологии, в гематологии, онкогематологии, которые, действительно, мы говорим, не приговор, много что нового появляется, но это прям тяжелая борьба, очень-очень. Здесь что за последние, вот возьмем даже лет 10 появилось в лечении как раз острого лейкоза?
0: Ну, наверное, за 10 лет мы достигли большого прорыва. Во-первых, в диагностике. Это, наверное, самое главное. 10 лет назад единичные случаи были генетических анализов острых лейкозов. В основном у молодых пациентов, пожилым пациентам редко делали. То сейчас всем делают обязательно генетическое исследование костного мозга. Это без молекулярно-генетических исследований мы не можем даже сейчас установить диагноз в соответствии с современной классификацией. Uh-huh. Если мы не можем установить, мы не знаем, есть ли там те или иные мутации, мы не можем назначить как бы таргетную, такую точную терапию. И вот эти генетические анализы, их много. Есть стандартное каротипирование, да, когда у обычного человека это 46XX у женщины, 46XY это мужчина. А при лейкозах может меняться, может быть, комплексный кариотип, который уже говорит о неблагоприятном прогнозе. То есть мы понимаем, что это пациент из категории неблагоприятного прогноза. И в данной ситуации этот пациент подвергается в первой линии проведению аллогенотрансплантации костного мозга. Если ремиссию мы достигаем, пациент всеми правдами и неправдами направляется на это исследование. Опять же, если он является кандидатом для аллогенотрансплантации костного мозга, это возраст, это тяжелый соматический, то есть это тоже такой большой спектр исследований, которые необходимо сделать перед этим исследованием. Тут, конечно, много нюансов, допустим, при аллогенотрансплантации. Обязательно генетические исследования включают молекулярные исследования методом ФИШ и ПЦР-исследования. ПЦР-исследования используются, мы выявляем определенные точечные мутации, и это так называемые маркеры в последующем контроле болезни, так называемая минимальная остаточная болезнь. То есть мы контролируем по тем маркерам, которые были в дебюте заболевания, мы можем по ним отслеживать, как уходит болезнь на молекулярном уровне. Тут минимальная остаточная болезнь один сейчас из главных инструментов контроля болезни. Если раньше практически мы 10 лет назад вообще МРД не отслеживалось, то сейчас это обязательный критерий оценки терапии. То есть это без этого как бы инструмента гематолог практически сейчас не обходится. И, конечно же, если мы видим определенные мутации, у нас есть новые препараты, которые мы можем назначить при той или иной мутации. И в разы улучшается, безусловно, терапия этого пациента и успех в лечении.
1: А сколько вот по времени готовится вот этот самый молекулярный генетический анализ, да, вот паспорт вот этого непонятного, ну, жуткого заболевания?
0: Ну, смотрите.
1: Там вот же идет время не то, что, ну, каких-то моих на часы,
0: на
1: правильно?
0: На часы, я с вами тут согласна. Да. Ну, вот мы можем разобрать просто какой-нибудь такой пример клинический.
1: Давайте.
0: Ну, допустим, пациент приходит на прием, доктор ведь там жалуется, вот, ну, давайте возьмем того же нашего спортсмена, который месяц назад бегал, получал медали. Угу. Пришел на прием, доктор увидел синяки, взяли тут же анализы крови, есть определенная лаборатория, где можно уже прямо на месте посмотреть анализ крови, видеть, допустим, что у пациента бласт в периферическом анализе крови. По-хорошему, доктор должен сразу вызвать скорую, пациента отправить в гематологический стационар с направительным диагнозом, допустим, острый лейкоз, либо направить в ближайшее время к гематологу. Гематолог выполняет функцию костного мозга, где...
1: Скажите про нее, пожалуйста. Татьяна Николаевна, да. Ну боятся же у нас, боятся, что не дай бог, туда, в костный мозг, и иглой, да еще и вообще, а мало ли что занесут на секундочку.
0: Занесут, да, значит, стоит заметить, что у нас только одноразовые иглы, очень острые, и это очень даже не больно. Процедура длится не более 5 минут под местным анестезией, конечно, больше, наверное, больше психологического страха, и там пациенты, пункцию мы делаем перед каждым курсом. И там пациенты, которые лечатся там 1.5 года, 2, конечно, даже уже знают, что за процедура, уже знают, что ждать, но всегда говорят, что к этому невозможно привыкнуть. Но это, она не болезненная, да. Просто как бы есть какой-то психологический такой момент.
1: И вот очень важный, потому очень что важный. От этого психологического можно и в обморок упасть, и чего хочешь всё, можно сделать. Всё. Такого напридумывать, что мам, не горюй.
0: Да, тут самое главное четко, быстро, без эмоций сделать, и, как правило, все это хорошо проходит. Да. Но без этого анализа нужно понимать, что мы не двигаемся. То есть костный мозг — это обязательно, вот прям золотой стандарт диагностики этого заболевания сложного. Дальше мы отправляем, берем костный мозг, нам в течение дня, ну это вот, наверное, максимум, дают плюс-минус, что сколько бластов в костном мозге, и могут сказать, какой это лимфобластный либо миелоидный лейкоз.
1: То есть так быстро?
0: Быстро, да. То есть принципиально в эти же сутки мы можем начать лечение. Но если есть возможность пациента так дообследовать и, ну как мы называем, подсобрать его к серьезному началу курса химиотерапии, то мы ждем генетических анализов, потому что принципиально сейчас различаются подходы от генетического анализа, который подходит. То есть либо это стандартный курс химиотерапии, либо это как таргетная терапия сразу в дебюте заболевания. Генетический анализ, стандартное кариотипирование в среднем, ну, где-то 3-7 рабочих дней.
1: Ну, это нормально. Да. Это не неделя, не две, не три, не месяц.
0: Как правило, наши коллеги, врачи-лаборанты, видя в направительном диагнозе острый лейкоз, они стараются этих пациентов в первую очередь как бы диагностировать. Далее мы делаем вот, ну, метод ПЦР методом, ну, где-то в среднем вся диагностика занимает, ну, 7, ну, максимум 10 рабочих дней. То есть, по сути, за тот курс, пока мы проводим, мы уже определяемся, понимаем с прогнозом у этого пациента. Ну, достаточно сейчас быстро, и вот возвращаясь к тому, что за 10 лет случилось, да, то есть у нас последние там 3 года в нашей системе здравоохранения городского полностью все исследования генетические делаются в рамках ОМС.
1: Это самое главное.
0: Это самое главное. Раньше были какие-то, ну, были сложности. Да. Некоторые пациенты делали за свое там финансирование, да. Сейчас это исключительно все генетические анализы, вплоть до NGS-секвенирования, да, возможно.
1: Ну-ка, расскажите, что это за секвенирование такое? То есть там...
0: Полногеномное.
1: Да, даже до такой степени по слоям все везде смотрят.
0: Это в рамках... больше каких-то научных сейчас, да, то есть не рутинно делают, но это исследование тоже, конечно же, делается, и, может быть, мы на пороге каких-то даже серьезных открытий. Я
1: надеюсь. Конечно, еще бы, конечно.
0: Тут, я думаю, что острый лейкоз, еще раз повторюсь, не приговор.
1: Нет, главное... Ты же и настрой пациента, и врача
0: настрой.
1: Тоже.
0: Ну, очень
1: потому что кто крылышки сложит, так я понимаю, что да, сложная ситуация. Это его сложно сказать, крепись, держись. Но когда идет активная борьба, мы же говорили про чудеса, которые случаются.
0: Бывают чудеса.
1: Что уже все, ну, понимаешь, да, что вот всё, да, всеми научными, всей научной головой, и понимаешь, что ну как, ну нет. А тут раз...
0: Но вы знаете, очень важно, как ты поговоришь с пациентом. Это очень важно, как ты его настроишь. Безусловно, взрослый пациент должен знать, с чем он борется, что это за болезнь, что, к сожалению, острый лейкоз — это смертельное заболевание. И если мы говорим об цифрах, о мировых цифрах, то общая выживаемость во всем мире — 30%, 5-летняя общая выживаемость. В России мы примерно в плюс-минус в таких же диапазоне. Федеральные научные центры немножко, может быть, повыше, потому что трансплантация у них как бы в большем приоритете. В последнее время городское здравоохранение сейчас тоже у нас в 2-4 центра городских. Так. В Москве. Из них 2 центра выполняют аллогенную трансплантацию костного мозга.
1: Про нее мы тоже, кстати, поговорим. Как к ней подготовиться, потому что я понимаю, что самое первое и важное лечение, да, всегда это химиотерапия, как химиотерапия. Мне казалось.
0: Это в любом случае аллогенная трансплантация не бывает без химиотерапии. Тут тоже такой момент, это при остром лейкозе. Бывают другие заболевания, которые, в принципе, идет подготовка и сразу трансплантация, но не при остром лейкозе.
1: А острый лейкоз, как там все развивается? Потому что я понимаю, что мы сегодня и про хронический лейкоз поговорим, лимфому Ходжкина, ту самую и другие какие-то лимфомы, которые, мне кажется, гематологи считают, да что вы, тут мы с этим совсем разберемся, это не острый. Вот тут, как вот мы уже говорили на примере пациента-марафонца нашего, да, которого отправили и сразу назначают химиотерапию. А в каких случаях, может быть, есть какие-то моменты даже без подготовки сразу уже на трансплантацию костного мозга? И такого не бывает.
0: Пока это невозможно. Нам для того, чтобы трансплантация прошла успешно, пациент должен быть, по крайней мере, в клинико-гематологической ремиссии. То есть у него должно быть редукция опухолевого уклона практически до нулевых значений. Мы можем трансплантировать пациента, если у нас остается минимальная остаточная болезнь, так называемый МОП+, но не с развернутой клиникой острого лейкоза. У этого пациента, как правило, будет не приживление костного мозга. Он в любом случае срецидивирует и много будет потрачено сил и, к сожалению, безрезультатно. Поэтому в первую очередь это быстрое достижение ремиссии и быстрый выход на аллогенную трансплантацию костного мозга, если это возможно.
1: А как правило, если вот 100% случаев таких моментов, это возможно?
0: Мы сейчас стараемся. Да. Во-первых, сейчас очень сильно повзрослела аллогенная трансплантация костного мозга. Ну, в каком смысле
1: Почему
0: повзрослела?
1: Она аллогенная?
0: Это значит, не собственные. Есть два вида трансплантации.
1: Вот давайте об этом поговорим. Мы же простые люди, которые не понимают. Расскажите, да.
0: Но это аутотрансплантация. То есть ты сам себе донор. То есть очень часто аутотрансплантация применяется при лимфопролиферативных заболеваниях. Это вот лимфома Ходжкина, диффузная бикрупноклеточная лимфома, фолликулярная лимфома, либо множественная миелома. То есть это, вот, допустим, лимфома Ходжкина, диффузная бикрупноклеточная лимфома, аутотрансплантация выполняется, это если у пациента рецидив случился, то есть мы добиваемся второй ремиссии, и аутотрансплантация – это обязательный этап лечения. При множественной миеломе аутотрансплантация входит в программное лечение, то есть это как бы консолидация ремиссии. А вот аллогенная трансплантация применяется при острых лейкозах. Аутотрансплантация не применяется при остром лейкозе. Тут нужна полностью замена костного мозга. И аллогенная трансплантация есть родственная. Очень идеальный донор – это брат, родной или сестра, полностью совместимый, либо полностью несовместимый, неродственный. То есть тут тоже есть такие моменты. Мы берем у пациента кровь, делаем его так называемый генетический портрет, ашаля-типирование. И если сразу же мы понимаем, есть родной брат или сестра, сразу же типируем. И если брат и сестра подходит, это вообще идеальный вариант. Если нет, то ищем есть регистр пациентов, где мы ищем донора.
1: Спасибо, что пояснили.
0: Но это тоже сложный, на самом деле, процесс по поиску донора. Это такой момент, как бы...
1: Каждый человек, это же индивидуальная единичка. И попробуй подобрать и найти. Мы сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Куртовку в ДНР. Противника из населенного пункта выбили бойцы южной группировки. В зоне СВО на всех участках фронта Киев потерял за сутки 1390 солдат, сообщили в Минобороны. В течение дня российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 763 беспилотника. В Белгородской области один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ. Беспилотник ударил по автомобилю в селе Вознесеновка. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщает оперштаб региона. Работают экстренные службы. Врезавшийся в остановку в Ярославле водитель уходил от полицейской погони. За рулем «Мерседеса» находился 18-летний мужчина. Как рассказали в главке МВД по региону, утром на проспекте Октября наряд ДПС выявил автомобиль, водитель которого проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Началась погоня. На Тутаевском шоссе в Ярославле мужчина врезался в группу граждан, стоявших на остановке. Погиб пешеход 1985 года рождения, двое пострадали. Далее их госпитализировали. Выяснилось, что водитель «Мерседеса» был без прав. Он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Чиновник офиса генпрокурора Украины крышевал колл-центры. Он организовал преступную группу, которая также занималась легализацией похищенных средств. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, сотрудник генпрокуратуры с середины прошлого года смог отмыть 42 миллиона гривен, это около 941 тысячи долларов. Участники банды приобретали недвижимость в популярном комплексе вблизи Карпатских гор на западе страны. Силовики установили личности пятерых участников преступной организации, другие фигуранты находятся в розыске. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
4: Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
1: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня говорим мы о лейкозе, о лимфомах тоже поговорим. Напомню, у нас в гостях врач-гематолог, кандидат медицинских наук МКНИЦ, больница 52, Татьяна Николаевна Толстых. Перед тем, как ушли на новости, говорили про трансплантацию костного мозга. Давайте вот все-таки поговорим, как этот костный мозг начинает работать на человека. И сложно ли, вот вы сказали по поводу приживания, да?
0: Да, тут много есть моментов.
1: Он же совсем такой нежный становится пациент. Вообще, в принципе, трансплантация, да, органов. И, ну, это же орган, это тоже орган. Еще какой? Это, еще какой орган? Это
0: самое главное.
1: Это же, да, это же интересная история, сложная история.
0: Тут, как бы, наверное, основной враг здесь – это такое осложнение, как РТПХ мы называем. Что реакция такое? Против хозяина.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, когда свой организм начинает воспринимать вот этот костный мозг как чужой, и начинается его пытаться его от него избавиться, освободиться. И вот называется это РТПХ. Она проявляется по-разному, да, то есть могут быть тяжелые колиты, конъюнктивиты, РТПХ кожи. Ну, как бы всего возможного. И в данный момент, в этой ситуации, пациент получает иммуносупрессивную терапию. То есть угу. подавляется вот этот, ну, как бы, иммунный компонент, чтобы не было этого отторжения. Потому что если служит, ну, будет, конечно же, отторжение, да. то это считается несостоятельность трансплантата. И, по сути, нам надо идти либо на повторно, да, либо, то есть, как правило, ситуация будет не очень хорошая.
1: Угу.
0: Но тут вопрос того, что чужие клетки начинают, если совсем вот по-простому,
1: да,
0: заселять костный мозг, и становится, как бы он становится хозяином. То есть от своего костного мозга не остается ничего. То есть он полностью замещается донорским. И мы называем так называемый донорский химеризм. Есть определенный анализ, когда мы берем исследование, делаем и смотрим, что, допустим, 100% или 99% донорский химеризм. Это говорит о, ну, как бы об успехе проведенной аллогенотрансплантации костного мозга.
1: А когда это понятно становится? Уже быстро? Скоро?
0: Ну, как правило, точка самая такая, это 100 дней. То есть мы понимаем, что после трансплантации там есть разные точки, но когда мы на 100-й день понимаем, что у пациента донорский химеризм, то мы здесь немножко можем выдохнуть. Да,
1: немножко.
0: Именно так, да. Но все равно пациент практически постоянно находится под наблюдением, сдает определенные анализы с пациентом. Есть специальные школы пациентов, с которыми проговаривают, какие могут быть осложнения, как с ними бороться. Ну и
1: да.
0: много всяких.
1: Потому что мы говорим про лечение, про химиотерапию, про таргетную терапию. Кстати, таргетная терапия при хроническом лейкозе.
0: Как? О, хронический лейкоз, если мы хронический...
1: Конечно.
0: ХМЛ.
1: Миелоидный,
0: по-моему, хронический
1: да.
0: миелоидный лейкоз. Таргетная терапия – это вообще прорыв в онкологии.
1: Когда он случился, напомним об этом.
0: Где-то лет, ну, я так не, если не ошибаюсь, да. 5-6 лет назад появился препарат Гливек, угу. на котором стали все выздоравливать. И теперь это... практически люди, которые среди нас, ну, как, знаете, как сахарный диабет. То есть это хроническая болезнь, которая, может быть, 100% вот прям не то, что не излечивается. Да, они выходят в стойкую ремиссию. И мы даже можем отменить терапию этих пациентов, таблетированных.
1: Мне кажется, они рожают. Многие пациенты, мне кажется, боятся даже.
0: Боятся, но да. они все равно остаются на контроле. Если угу. мы видим, что минимальная остаточная болезнь у пациентов начинает возвращаться, мы просто возвращаем их таблетированную терапию,
1: да.
0: которая также начинает работать. Это сейчас те люди, которые среди нас работают, рожают, создают семьи, то есть никак от нас не отличаются. До появления этих таргетных препаратов, ну, 3, максимум 5 лет пациент мог от больницы до больницы, и, к сожалению, мы этих пациентов теряли.
1: А теперь? Это хроническое заболевание.
0: Это хроническое заболевание, которое... Это те пациенты, которые среди нас, которые мы их никак не идентифицируем в толпе народа. То есть это абсолютно... Это мы.
1: Вот вы сказали, рожает. Это, а как вот подготовиться, если молодая девушка, да, у которой вот такой лейкоз был
0: мы можем, хронический? Да, если пациентка в полной ремиссии, угу. мы можем остановить терапию на момент ее беременности, планирования. Естественно, мы работаем в тандеме с гинекологами, безусловно, потому что гинекологи очень боятся наших пациентов. Они, ну, как бы...
1: Гинекологи вообще многих боятся, я смотрю. И аутоиммунных, да, заболеваний, ну, то есть и они, других остальных.
0: Не то, что боятся.
1: Но не все. Не боятся.
0: Да, то есть это в любом случае мы в тандеме работаем и контролируем весь процесс планирования беременности после родов. Если необходимо, ну, то есть мы видим, что необходимо время там начала терапии, мы возвращаем. Но рожают и не одного, а несколько детей у этих. То есть абсолютно счастливые семьи. То есть прорыв таргетной терапии сделал много, много счастливых семей.
1: А вот, вот вы сказали, что можно, в принципе, уйти полностью с терапии.
0: Можно уйти, да. То есть это
1: такие не... вообще есть пациенты?
0: Такие есть пациенты, да. Если у пациента длительная молекулярная ремиссия.
1: Это сколько?
0: Ну, где-то в среднем, то есть больше там года. То есть если есть, мы, конечно, можем посмотреть, наблюдать, постепенно уходить. Но все равно это пациент всегда, то есть с хроническим миелоидным лейкозом, это пациент на постоянном контроле у гематолога. То есть это не то, что вот мы, ну, пациент выздоровел и вообще забыл про нас. Конечно же, мы с этими пациентами постоянно на нашем контроле.
1: Иммунотерапия используется?
0: Иммунотерапия используется, безусловно. Сейчас появляются новые препараты. В основном используются при лимфобластном лимфозе. Есть такой препарат, как блинатумумаб, который... прекрасно работает при остром лимфобластном лейкозе, показал свои шикарные результаты при МУП плюс и при резистентных формах. И поэтому, конечно же, здесь мы можем в какой-то степени даже похвастаться. Конечно, мы не можем похвастаться, острые лейкозы не могут похвастаться таким арсеналом таргетных препаратов, как в лимфопролиферативных заболеваниях, там, допустим, в лимфомах или множественных миеломах, но тем не менее препараты появляются, и мы с удовольствием применяем нашим пациентам и получаем прекрасные результаты.
1: Вот мы, кстати, по поводу побочных эффектов не говорили. Любая терапия, она же всегда дает побочки, и иногда они страшнее,
0: безусловно,
1: чем само лечение и заболевание.
0: Безусловно.
1: Как вот, тут? Допустим, гематологи работают, онкогематологи, да.
0: Допустим, если мы говорим об лечении молодого пациента, то это стандартный курс химиотерапии при остром, допустим, миелоидном лейкозе. Это курс 7+3, 7 дней. Почему 7+3? 7 дней одного препарата, 3 дня другого препарата. Да. Всего 2 препарата в составе, в комбинации этого курса. И многие пациенты вот начинают только химию капать. Они говорят, боже, что сейчас будет? И вот они в ожидании, что что-то сейчас страшное произойдет. Самое страшное осложнение химиотерапии, вот, допустим, 7+3, это тошнота. Бывает работ, но сейчас очень много современных препаратов, которые мы назначаем, и практически мы уходим от этих побочных явлений. Самое сложное – это так называемый период выхаживания пациента, да, когда снижаются все показатели крови, когда мы пациента оставляем без иммунитета. Если мы проводим курс химиотерапии в дебюте заболевания, то мало того, что опухоль выбила весь иммунитет, так мы еще и химиотерапию его выбиваем. И тут начинаются самые, ну, может, серьезные моменты, проблемы, инфекционные осложнения. То есть пациент без иммунитета, у нас мы сталкиваемся с пневмониями, стоматитами, колитами, с лихорадками неясного генеза. Разный подбор. Во-первых, мы пациента постоянно находится на мониторинге бактериальных всех исследований, инструментальных. То есть мы ищем источник того или иного инфекционного агента, который вызывает вот эти вот осложнения. И это вот, наверное, самый сложный период не самой химиотерапии, а период, так как мы называем, выхаживания.
1: Да.
0: Вот это вот, без этого, к сожалению, без этого не бывает лечения острого лейкоза. И это, наверное, одна из самых сложных когорт пациентов онкогематологии, потому что, ну, мы своей химией его абсолютно, как сказать, оголяем,
1: да.
0: И он, мы выхаживаем, то есть мы, по сути, гематологи, терапевты, которые лечат не только острые лейкозы, там, лимфомы, а потом еще выхаживаем от сложных, серьезных таких побочных явлений, как пневмонии, сепсисы и различные такие вот
1: тут
0: инфекции.
1: Такая работа, борьба за жизнь.
0: Борьба за жизнь какая, да, это точно.
1: А вот мы, хотел бы вот немножко про менин спросить, да, это... Ингибитор менина. Что это за препарат?
0: Это новые препараты, да. Сейчас в последнее время активно о них говорят. При определенной мутации есть КМТА2, которая характеризует неблагоприятную поломку. Это поломка, которую, если мы выявляем, мы говорим, что это пациенты из группы неблагоприятного риска, те пациенты, которые должны быть подвержены трансплантации. Это препарат, который заставляет, перепрограммирует клетку по-другому как бы работать. Ну, то есть, по сути, заставляет ее ну, точечно заставляет клетку работать, чтобы она погибала. Ну, вот если вот так.
1: И как?
0: В принципе, очень хорошие сейчас результаты. Ага. Да, то есть вот сейчас больше, конечно, это на уровне клинических каких-то
1: исследований.
0: Но мы видим хорошие результаты. Я надеюсь, что скоро это будет и нашей рутинной практике.
1: Ой, очень надеюсь, потому что уже хочется взять и победить эту... Я не знаю, как назвать эту болячку страшную, нехорошую совсем, потому что вот мы говорили про хронический лейкоз, про лимфому Ходжкина. Мы совсем, не говорили.
0: Поговорим, но я надеюсь, что острый лейкоз скоро будет звучать как...
1: Хроническая история.
0: Да. У меня была такая немножко история из моей жизни. Будучи ординатором в гематологическом научном центре, наш руководитель Савченко Валерий Григорьевич, директор, мы сдавали ординаторами им, значит, экзамены.
1: Так.
0: И, значит, я еще не знала, что я буду в своей жизни заниматься этой нозологической единицей. И он меня спрашивает, как вы будете лечить острый лейкоз? И я ему сказала, легко. И он это очень долго вспоминал всем ординаторам.
1: Да.
0: Была там одна, которая легко лечила острый лейкоз. Но прошло время, поняла, что это далеко не легко, не сложно. И наша команда старается сделать, чтобы все-таки эта болезнь вышла из разряда того, что это неизлечимое, стала той болезнью, как хронический миелоидный лейкоз.
1: Я очень надеюсь. А сколько народу вообще, сколько пациентов, либо родственников пациентов надеются, что будет такой прорыв?
0: Мы очень надеемся, потому что мы понимаем, что когда пациент заболевает, это боль всей семьи, да, безусловно, потому что меняется не только мировоззрение пациента, но и все вокруг его, родственников. И это, конечно, с нашими пациентами должны работать психологи, безусловно, потому что болезнь очень непростая.
1: Да, конечно, еще как. Про лимфому Ходжкина, что ли, поговорим мы, конечно же. Вообще, это частая такая штука.
0: Лимфома Ходжкина, знаете, одно из самых таких благоприятных лимфом, я бы сказала. Если мы вот переходим, с такой немножко драматической нотки.
1: Ну, как-то лейкозной. Хочется под конец эфира, не совсем под конец, но все-таки ближе к концу поговорить о чем-то.
0: Ну, вот смотрите, лимфопролиферативное заболевание в последнее время, наша команда сейчас, то, что мы говорили, NGS-секвенирование, это прям новый метод лечения наших пациентов. Мы из опухоли выделяем ДНК, смотрим, на каком, в участке произошла та или иная мутация, и добавляем именно тот таргетный препарат к стандартной химиотерапии, который меняет полностью всю картину лечения. Раньше лечение диффузной крупноклеточной лимфомы у нас было в районе 60, общая выживаемость. Теперь мы достигаем практически 90-100%. Лимфомы Ходжкина вообще это у нас практически 100%. Это все за счет секвенирования и добавления тех или иных таргетных препаратов. Пациент очень хорошо переносит терапию. Практически, можно сказать, это амбулаторное лечение. И
1: я покапаться зашел, называется, какой-то пациент сказал. Да.
0: И это очень радует. Это радует. Мы видим, понимаем, как наша медицина шагнула в персонализированную медицину, что мы стали уже никак не из пушки по воробьям, то есть мы стали точечно лечить, мы понимаем, у нас стало больше глубокое понимание молекулярно-биологической гетерогенности опухоли. Мы понимаем, как нам, что нам добавить. И в этом, знаете, есть определенное какое-то блаженство у врача, когда ты видишь, что у тебя из безысходных пациентов становятся пациенты, выздоравливают, создают семьи. То есть это обычные, также становятся обычными людьми, которые никак не отличаются от нас. И хочется верить, что острые лейкозы также скоро перейдут в этот же разряд. Мы верим, надеемся, я надеюсь, так и будет.
1: Конечно, я на это надеюсь. Так, лимфома Ходжкина. Вот она, наследственность есть какая-то? Вот мы уже говорили, что острый лейкоз — это нет, это не наследственная история, можно выдохнуть. Здесь как?
0: Вот знаете, лимфома Ходжкина — это не наследственная тоже как ситуация, но в нашей практике был случай, когда болела бабушка, мама, сын и дочь.
1: Это наследственность.
0: Вот это наследственность, да. И это на самом деле это единичные случаи.
1: Угу.
0: Это есть, но вы знаете, вот есть определенный момент. Вот когда вот пациент выздоравливает, вот хотела сказать, вот допустим, от острого лейкоза.
1: Да.
0: Ну как выздоравливает? Он все равно
1: в ремиссию,
0: да. Но есть шанс. К сожалению, есть шанс того, что будет рецидив, даже после аллогенотрансплантации костного мозга. И начинает пациент говорить, а что мне делать, как мне вот что мне завтра, когда сдавать анализ крови, как мне контролировать, я что должен, там, какой ему должен быть мой образ жизни. И тут мы начинаем, я как бы своим пациентам говорю, вы должны научиться жить обычную жизнь. Если вы будете зациклены на этой болезни, ходить там каждую неделю, там месяц проверять анализы крови, пытаться ждать эту болезнь, то, может быть, рецидив и будет. Но вы можете прожить там месяц, полгода, год счастливой жизни или будете год жить в страхе, ну, то, что эта болезнь вернется.
1: Да.
0: То есть ее предугадать никак нельзя. Есть анализы, которые вот мы, о чем мы с вами говорили, минимальная остаточная болезнь, да, МРД,
1: угу.
0: Это мы ее смотрим и можем контролировать болезнь до развернутого клинического рецидива. То есть, по сути, за 2-3 месяца, если появляется МРД+, то мы знаем, что если мы полечим сейчас и выйдем там на трансплантацию, то шансы выживания этого пациента больше, чем у него уже будет развернутый рецидив.
1: Да.
0: Поэтому есть какие-то моменты, мы стараемся пациента настроить на хороший лад, и чтобы он там, как говорится, не падал духом.
1: Ни в коем случае.
0: Лимфома Ходжкина, ну, как правило, тоже сейчас с нашими...
1: А симптомы такие же, кстати? И когда она возникает? В каком возрасте в основном? Мужчины, женщины?
0: У лимфома Ходжкина и мужчины, и женщины болеют одинаково.
1: Так.
0: Возникают, как правило, тут немножко ситуация другая, как острый лейкоз.
1: Угу.
0: Острый лейкоз – это слабость, температура, синяки. И вот. То лимфома Ходжкина – это появление лимфоузлов. Ну, там шейный лимфоузл, подмышечный, паховый. И тут тоже, то есть если первый симптом, это может быть лимфоузл, когда появляется, это может быть как бы вторичный признак какого-то воспаления.
1: Угу.
0: И, как правило, врачи, терапевты назначают антибактериальную терапию, смотрят ультразвуком, какой этот лимфоузел, сохранен ли у него структура лимфоузла, или у него уже мы смотрим, да, что есть какие-то изменения, и он нехороший, можно так сказать.
1: Да.
0: Когда отправляют хирурга на биопсию. Тут очень важно выполнить хорошую полноценную биопсию, чтобы материала хватило как раз вот на все на гистологическое, на моногистохимическое, на НГС-секвенирование, чтобы понять, чтобы нам хватило материала для всего исследования, и мы понимали, как лечить правильно этого пациента. Ну вот, по сути, лимфоузлы, может, слабость, потливость, может тоже быть температура, да, но в основном это вот лимфоузлы.
1: А по анализу крови ничего, по общему?
0: Как правило,
1: все спокойно.
0: Как правило, при лимфомах анализ крови абсолютно спокоен. Может, чуть-чуть лейкоцитоз быть, но за счет лимфоцитов, но он никак... Вот он точно в данной ситуации не очень информативен.
1: А как правило, на какой... Там же есть стадийность, да? На какой стадии выявляет такого пациента?
0: Ну, тут вопрос, понимаете, стадийность зависит от поражения, да, то есть мы делаем еще есть такой метод исследования в лимфомах, это ПЭТ-КТ, то есть это новый метод исследования, который говорит об, ну, как бы, те органы, которые у нас задействованы, и говорит, ну, то есть мы можем стадийность...
1: Распространённость,
0: все верно, да. Ну, и там делаем, у нас еще есть одно такое исследование, если при остром миелоидном или там лимфобластном лейкозе мы делаем пункцию костного мозга, то при лимфомах мы делаем трепанобиопсию. Это гистологическое исследование костного мозга, такой столбик косточки берем, ну, там, подвздошной косточки.
1: Ну, там уже, наверное, под наркозом, я так думаю,
0: ну,
1: когда человек
0: это,
1: спокойно себе
0: мы делаем под местной анестезией, поэтому пациент не успевает даже понять, что случилось. Ну, конечно, немножко более неприятная процедура, чем стерональная пункция, но, тем не менее, очень необходим анализ крови, этот анализ для понимания, есть ли поражение костного мозга или нет, потому что если поражение костного мозга, мы ставим четвертую стадию. Но лимфома, первая и четвертая стадия лечатся одинаково, прогнозы одинаковые. Поэтому
1: правда?
0: Здесь, правда, абсолютно. Это не как солидная опухоль, когда идет метастазирование. И я сразу пациентов как бы успокаиваю, что это нам, по сути, просто понимать, какой, что у нас поражено, какие органы для последующего, опять же, контроля. Мы должны контролировать, понимать, как болезнь уходит. И тот же костный мозг.
1: Ах, хорошо. Но уже ближе к концу эфира, я думаю, мы сейчас вообще поговорим про нашу кровушку. Про самую замечательную, прекрасную. Как за собой следить?
0: Ой, ну, обязательно, как мы уже сказали, профилактические осмотры. Это обязательно. Но повторюсь, что острый лейкоз, его невозможно предупредить. Это достаточно быстрая ситуация.
1: То есть буквально может за одну неделю?
0: За две недели очень разворачивается вся клиническая картина. И, по сути, бывают такие, ну, можно, курьезные случаи, когда пациент приходит на обычный плановый осмотр, и у него... Ну, допустим, находятся эти клетки глаза. У нас вот абсолютно недавно был случай. Молодая девочка жила в Европе, приехала к родителям. И, ну, просто родители пошли на плановый осмотр. Ну, как вот. Ребенок домой приехал, надо сдать анализ крови.
1: Конечно.
0: Дали анализ крови, там гластные клетки. Ему поставили острый лейкоз. При этом себя шикарно чувствовала. У нее было долгое время непринятия. То есть у нее не было ни температуры, ни синяков, ничего. То есть это просто мы попали в определенный просто момент. И такие случаи тоже бывают. Бывает очень часто при диспансерном обследовании находятся хронические болезни. Это хронический лимфолейкоз, хронический миелоидный лейкоз. Когда клинически пациент себя прекрасно чувствует, но уже есть изменения в анализах крови. То есть тут в любом случае нужно за собой следить, сдавать анализы крови хотя бы там раз в год, да, то есть посещать терапевта. Вообще в Европе принято делать гастроколоно раз в год.
1: Да,
0: это вообще...
1: у нас такие...
0: А ну, у нас
1: немножко меняется мышление.
0: Меняется. Да, знаете, да. Сейчас новое поколение, это поколение как зумеры, да. Они прекрасно за собой так следят.
1: С перепором даже порой.
0: Иногда ты думаешь, прям ну, хочется позавидовать. Думаешь, боже мой, тут ты ходишь на работу, пока уже совсем больной, косой, как говорится, извините, а тут немножко заболел, все, побежал к доктору. То есть поколение зумеров, я прямо честно им завидую.
1: Себя, чтобы не было выгорания, не было хронических заболеваний, вот. Был прекрасный, чудесный настроение,
0: молодежь, молодежь, вы молодцы, мы вами гордимся, поэтому прям стоит у вас этому поучиться. Вот. И гастроколона, то есть, ну, сейчас очень хорошие программы диспансеризации.
1: Да.
0: То есть это нужно смотреть, если есть возможность, нужно посещать доктора обязательно.
1: А у меня, знаете, Татьяна Николаевна, такой вопрос. Искусственный интеллект, которого врачи... Я не могу не спросить, потому что, понимаю, многие лечатся через разные чаты, и очень подготовлены 100% пациенты приходят уже с выпиской практически, посмотрите. Тут поставили диагноз. Но это одна сторона, да, понимаем, что тут, извините, там же написано, что это... Проверяйте информацию, особенно важную, да. Но все-таки помогает в обработке данных
0: это,
1: хотя бы.
0: Знаете, это наша боль и радость. Это можно сказать так.
1: Слушайте, это как-то...
0: Это вот именно так. Потому что весь современный мир, и те же врачи сейчас активно используют, да. То есть мы тоже используем, допустим, в обработке каких-то данных. Но если ты не специалист в этой области,
1: да,
0: и ты не знаешь определенные нюансы, то это твой враг. Это надо запомнить. То есть если ты не ориентируешься в теме, то тебя ИИ может завести в такие дебри, тебе только навредить. Поэтому все-таки диагноз должен ставить не ИИ, а доктор. Потому что иногда он может тебя направить не туда, и ты упустишь как бы то золотое время, которое можно направить на излечение.
1: Да.
0: Тут обязательно. То есть, да, все сейчас переходят на ИИ, и это идеально.
1: Обрабатывать большие данные, это конечно,
0: идеальный,
1: помощь врачу.
0: Идеальный вариант, но только если ты доктор, ты знаешь, ты понимаешь, и ты видишь эту ошибку, ты можешь также тот же ИИ поправить, сказать, вот здесь не так, и он говорит, о, да, правда, извините.
1: Спасибо, что научил.
0: Что увидел, напомнил. Человек, который в этом не ориентируется, он может эту ситуацию развернуть, как бы ему хотелось, и, к сожалению, навредить. И с одной стороны, это зло в этом смысле, да, а в какой-то степени для нас это, конечно, помощь. Мы обрабатываем большой там объем за короткое время, но с последующим анализом. То есть мы сами берем, и последующее то, что нам выдает, мы обязательно это анализируем.
1: Спасибо большое. Эфир заканчивается. Благодарю от всей души. У нас в студии врач-гематолог, кандидат медицинских наук МКНИЗ, больница 52, Татьяна Николаевна Толстых. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Американскую делегацию по прибытии в Москву встретит Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ приедет в аэропорт Внуково, сообщает источник агентства Рейтер. Ранее корреспондент РИА Новости рассказал, что автомобили с дипломатическими номерами начали съезжаться в правительственный терминал аэропорта Внуково в преддверии визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Дональд Трамп накануне вечером заявил, что переговорщики представят в Москве предложение по прекращению конфликта на Украине. Минобороны сообщила об ударе по логистическому центру в Киеве. Поражен объект в селе Чайки на западной окраине столицы Украины. По данным российского военного ведомства, применялись беспилотники «Герань». Задачу выполнили бойцы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Минобороны опубликовала кадры уничтожения цели. Средства объективного контроля подтвердили выполнение боевой задачи. В ИКАО получили письмо России об угрозах Украины гражданской авиации. Международная организация ответит на документ, цитата, «в надлежащий срок». Об этом ТАСС заявили в штаб-квартире ИКАО в канадском Монреале. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится небезопасным для гражданских самолетов и авиакомпаний. Владимир Путин назвал подобные угрозы заявкой на государственный терроризм. МИД России объявил об отправке обращения в Международную организацию гражданской авиации с требованием принять меры. Глава СПЧ заявил о перегруженности школьных программ на 20-30%. Валерий Фадеев считает необходимым провести ревизию материалов дисциплин. Цитата. «Выдающиеся педагоги, с которыми мы взаимодействуем, все говорят, что многие курсы переполнены лишней информацией, лишними знаниями. Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20-30 можно было бы сократить эти курсы», — сказал Фадеев ТАСС. По словам главы СПЧ, цитата, «если достигнуты вершины в методике преподавания предмета, не надо ничего больше. Больше делать надо, отобрать лучшие учебники и по лучшим учебникам учить детей». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и также до плюс 17 атмосферное давление будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД
5: Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора.

0: потому что мы совсем недавно говорили с Владимиром о радиофизике, о антеннах. Ну, в общем, много чего упомянули. Сейчас сложно будет перечислить. Вы можете найти это на сайте нашей передачи. А сегодня мы хотим сконцентрироваться на как будто бы еще более близкой к обычным людям технологии, хотя она достаточно сложная, под названием мобильная связь или сотовая связь, некоторые говорят. Обсудим, что такое, почему называется сотовая, кстати говоря. А как вообще это все работает удивительным образом? Ведь есть разные базовые станции. А вот мы, например, едем на поезде, и у нас порой сеть не прерывается, значит, происходит какой-то перескок с одной вышки на другую. Ну, поговорим о технологиях этих самых 3G, 4G, 5G, и уже сейчас говорят о 6G. Что за жи такое? И мне бы хотелось в конце, у нас иногда такое бывает в передаче, знаете, как разрушение мифов такое своеобразное. Возможно, кто-то из наших слушателей побаивается сотовых вышек. В принципе, еще в середине 20 века велись активные изучения воздействия радиоволн на живые организмы, в частности, на растения, на урожайность. И я думаю, что было бы интересно хотя бы коротенько в конце обсудить, вот насколько там сильное излучение, слабое, может быть, с чем-то это сравнить. Ну, давайте начнем тогда. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили, что вот и здорово было бы поставить одну такую телевизионную, как вышку, да, на город, но в случае мобильной связи так это не работает. И мобильную связь иногда называют сотовой связью. Я вот слышал о том, что это связано с какими-то вот участками, которые называются соты, они такой формы еще. Расскажите про это, как это работает.
1: Было такое. Действительно, если мы ставим какую-то одну антенну, то от нее сигнал, ну, вблизи нее будет, а вдали уже не будет, потому что мощность принимаемая, она будет с расстоянием квадратично сдухать. Вот. А действительно, соты называются сотами именно потому, что они больше всего похожи на пчелиные соты, ну или там вот в англоязычной литературе это называется cells, типа как клетки. Uh-huh. Потому что оно еще похоже и на клетки, и на различные там диаграммы Воронова это может быть похоже, и они там активно применяются, вот эти вот всякие методы триангуляции при построении таких сетей. Ну, почему на соты похоже? Самое простое, вот как мы можем покрыть плоскость, да, вот в первом приближении мир вокруг нас, он плоский. Мы, конечно, живем на шаре, но радиоволны распространяются у нас, скажем так, в двух измерениях. Налево, направо, вперед, назад. Вот, но если мы не говорим там про какие-то спутниковые сети, вот, или там про доступ к самолетам, и как же мы можем покрыть плоскость каким-то более-менее равномерным сигналом? Ну, нужно поставить много вышек. И вот наиболее экономически выгодный вариант – это делать такую вот треугольную сеточку или гексагональную. Ну, в общем, что-то похожее на пчелиные соты, где в узлах у нас, вышки. Собственно, там, где мед содержится, стоят вышки, да, вот, а между ними каким-то образом снуют абоненты, автомобили, что бы там ни было еще. Вот, конечно, все это вот расположение, но как это, где поставить антенну, где поставить вышку, но зависит от того, какой у нас там рельеф. В городе мы, не в городе, мы вышли там в горы. Ну, там, понятное дело, что в горах можно поставить, условно, одну вышку на холме, и с нее будет ого-го какой обзор, ну, в плане радиообзор, конечно, имеется в виду. Вот. И покрытие будет хорошее. А в городе, где мы там поставим вышку, у нас раз-два за два квартала весь сигнал затухнет, потому что он будет рассеиваться на домах. У нас куча панельных, значит, зданий, там железобетон, вот это все, оно очень хорошо поглощает, рассеивает радиоволны. Вот. И абонентам остаются какие-то малые доли.
0: Ну, а вот можно как-то прикинуть, вот, например, многие жалуются, там, выезжаешь на природу, и уже сети почти нет. А вот можно прикинуть, какое, например, расстояние между вот этими вышками, скажем, за городом, там, в чистом поле, и, например, в городе? То есть какой вообще масштаб, так сказать, вот этих расстояний между станциями?
1: Ну, слушайте, это совершенно разные могут быть величины, там, от нескольких сотен метров, если мы говорим про какие-то более высокие частоты, там, то, что называется 5G, 6G, 6G, еще там, на самом деле, может быть, даже меньше, там, десятки метров, ну, это уже и не такая сеть, что мы покрываем весь город, это слишком дорого будет выходить.

0: Вот. И до десятков километров, если мы там выйдем, допустим, на природу, ну, на самом деле можно взять с собой здоровенную антенну, направить ее внутрь ближайшей вышки, и у нас все равно будет сигнал. Вот, ну, там, взять роутер, взять антенну, и все будет хорошо. Вот. Другое дело, что не каждый согласится с собой на природу брать здоровенную антенну. Ну, это все очень сильно зависит от того, что у нас есть под рукой. Если мы там залезем на сосну, там, в детских лагерях, я думаю, те, кто ездил туда уже с телефонами, они прекрасно знают, что если залезть метров на 30 по сосне, вот, то там сигнал будет ловить. Или, например, если проводок металлический, да, какой-нибудь закинуть в качестве антенны, то тоже будет сигнал получше. А так, конечно же, ну, в городе каждые несколько километров стоит вышка.
1: Мы на всякий случай не советуем нашим слушателям залезать на 30-метровую сосну во избежание несчастных случаев. Вот. Но пример действительно интересный, и многие люди,
0: это безусловно,
1: многие люди реально выходят на связь. Там это были случаи, которые даже, по-моему, ну, там, в интернете, по телевидению рассказывали, что там человек, например, где-то в каком-то удаленном месте находится там летом, и, соответственно, там школьник, студент, он там делает домашку, находясь где-то очень высоко на дереве. Окей, тогда давайте еще разберемся с некоторыми понятиями, потому что мы уже некоторые упоминали, но по большому счету, наверное, многим интуитивно понятно, что это, но тем не менее хочется чуть-чуть поподробнее. Вот вышка и базовая станция – это одно и то же?
0: Ну, раньше, когда у нас было вот это вот 2G, основная телефония, там, где вот частоты 800-1800 МГц, вот это называлось все прямо, ну, вот базовой станцией. Вот. Сейчас, ну, терминология немножко меняется из-за того, что меняется то, как вот это все друг с другом взаимодействует внутри. Вот. Понятное дело, что лучше всего антенны размещать где-то повыше, чтобы у них был какой-то обзор над городом. Вот. Если это вышка, то хорошо. Сейчас вешают, ну, частично там базовые станции на столбы, например. Ну, там вешают такие вот, особенно те, кто в Москве живут, очень часто, буквально на каждом шагу, могут увидеть такие три длинных коробка на каждом столбе, вот, которые смотрят под 120 градусов каждый к каждому и таким образом покрывают, значит, некоторую территорию вокруг себя. Это так называемые секториальные антенны там находятся. Вот, они, соответственно, делают узкий в одной плоскости луч, а в другой он примерно 120 градусов, там, как правило, 3, 4, 5 может быть антенн. Вот, и обычный диапазон это вот как раз 800-1800, там даже бывают, ну, чаще всего совмещают разного размера, соответственно, разные частоты антенны внутри. Вот, и это все управляется некоторым таким вот коммутационным ящиком, назовем это так, ну, или базовой станцией. Вот, все-таки базовая станция это такой тоже устоявшийся термин, им очень удобно называть все управляющее вот, под этими антеннами.
1: А что такое опорная сеть? Вот мне тоже встречалось такое словосочетание.
0: Опорная сеть. Ну, я вот так, наверное, сходу не подскажу. Я знаю, что есть, значит, два варианта. Есть сеть, которая покрывает большую часть территории. Возможно, это имеется в виду. Это обычно 800 МГц. Вот, ну, или какие-то... Ну, в зависимости от того, что за сеть, на самом деле, да, то есть понятно, что если это потребительская сотовая связь, то это 800-1800, ну, и там выше бывает 4G, 5G и так далее. Вот, если это что-то свое, там какое-нибудь радиоточки, они делают на 433 МГц бывает. Вот, а так это, соответственно, сеть с наиболее длинной длиной волны. Вот, та, которая затухает в пространстве хуже всего, лучше всего огибает различного рода препятствия. Соответственно, если мы стоим за елкой, оно все еще будет ловить. Вот, и бывает вот в противовес ей, если я правильно понимаю тематику, это емкостная сеть, это то, что, соответственно, несет наибольшую вот спектральную мощность, то, что несет наибольшую пропускную способность. То есть, например, если мы там находимся в центре крупного города, то мы подключаемся к высокопроизводительной сети. Вот, а если мы зашли в подъезд, а потом в лифт, и у нас по какой-то причине все еще, как ни странно, ловит сигнал, то мы подключаемся к вот этой как раз-таки менее производительной, менее высокоскоростной сети, но с большей длиной волны, с большей способностью к проникновению в различного рода защищенные укромные уголки.
1: Вот это, кстати, интересный вопрос. Я про это вас тоже хотел спросить, но чуть позже про лифт. Вот. Мне вообще интересно, как, ну, то есть, с одной стороны, конечно, любому человеку, наверное, обидно, вот ты там разговариваешь с человеком или что-то еще делаешь, да, и у тебя в лифте пропадает сеть. С другой стороны, откуда, как она вообще там работает? Ведь это же клетка Фарадея, ведь это же полностью металлическая конструкция. Ну, обсудим. Ну, или хотите, можете сейчас прокомментировать.
0: Ну, могу сейчас. Ну, конечно, хорошо говорить про сферических коней в вакууме и про клетки Фарадея, но мы на самом деле понимаем, что в физике все оно какое-то более-менее непрерывное, и все работает с некоторой эффективностью. Вот она, клетка Фарадея работает хорошо. Почему? Потому что это некоторый замкнутый электрический контур. И ну, любая падающая волна вызывает такой ток в нем текущий, что гасит сама себя в противофазе. Естественно, внутрь не проникает. Вот. Но если, допустим, у нас есть какие-то щели, вот, ну, в общем, не сплошной металлический каркас, да, не сферический шар. Вот. Если какие-то щели, какие-то, может быть, стыки дверей, вот, какие-то вентиляционные отверстия, то все-таки низенько-низенько чуть-чуть у нас волна туда проникает. И вот этого чуть-чуть его вполне может быть достаточно, чтобы современные антенны мобильных телефонов это поймали. Те же самые айфоны или вот какие-то там китайцы современные, мощные, так называемые, эти вот ударопрочные все там для походников, которые там телефоны сами весят по 1,5 килограмма. Вот. Они этим очень славятся, тем, что они там ловят и в лифтах, и даже на парковке, и везде.
1: Отлично. Мне кажется, настала пора поговорить о букве J в очень популярной в сотовой связи. Вот вы уже упоминали там 800. Ну, те, кто интересовался или те, кто пользовался достаточно старыми телефонами, у них там в настройках указан даже диапазон там 800 МГц, 1800. Там, по-моему, даже какие-то не совсем 800, там что-то какие-то еще...
0: Ну, это называется 800, а по факту там то, что вшили, то и есть.
1: Да, да, вот. И, соответственно, когда-то, наверное, ну, не буду за вас рассказывать, короче говоря, вот есть 1G, 2G, 3G, 4, 5. Что это вообще такое?
0: Ну, G это очень просто, G это generation, собственно, да, поколение. Вот, и мы сейчас, ну, там, какое-то время назад, ну, 2G это основное, это вот то, что у нас поддерживается, вот, обычная телефонная связь, потом звоним бабушке кому-то, это вот 2G. Вот, потом начали вводить 3G, которое было чем-то лучше, там была немножко другая архитектура базовых станций, там, значит, это все начинало потихоньку интегрироваться друг в друга, и антенны, и базовые станции, и все это сейчас до 5G докатилось таким образом, что антенны и базовые станции – это ну, некоторый такой единый блок, который монтируется, и сам себе режиссер, и это уменьшает потери на какие-то различные кабельные истории про то, что у нас вот есть там базовая станция, и от нее по длинному кабелечку к антенне идет сигнал, вот, как это было раньше, и... Плюс ко всему сейчас у нас с обновлением поколений активнее используется так называемая активная микроэлектроника. Это вот эти вот различные микроэлектронные чипы, устройства, которые позволяют нам сдвигать у сигнала фазы, усиливать его. Они стали очень компактными, и теперь мы это можем развешивать на каждом углу, не боясь, что оно, когда свалится, кого-нибудь зашибет. Вот. И получается, что с... ну, скажем так, развитием технологических средств производства с новыми какими-то интересными открытиями, вот у нас мы можем перейти к более энергоэффективным технологиям передачи данных. Вот, в частности, там на 5G, на 6G у нас уже, ну, на 4G даже частично у нас уже используются так называемые MIMO-технологии. Это, то есть Multiple Input, Multiple Output, когда у нас в одном ящике, в одной антенне, ну, то есть много входов, много выходов, формируется таким образом алгоритмы связи, что она может поддерживать многих абонентов сразу с хорошим уровнем сигнала и делать это, может быть, даже на одной частоте, вот, чего раньше особенно хорошо сделать было нельзя. И здесь, на самом деле, уже немножечко кончается сама вот эта вот чистая физика и начинается ну, чистая математика. То есть у нас получается, что ну, телефон абонента... У каждого из нас, он же непрерывно общается с этими базовыми станциями. Вот, допустим, с ближайшей из них он на нее сигнал послал, а там, значит, если реализована технология MIMO, то там есть некоторая антенная решетка. Это вот не те большие ЗГРЛСы или не, в общем, не радарной истории, это чисто телеком. У нас на каждой антенне там стоит АЦП, аналогоцифровой преобразователь, который принимает с нее сигнал и говорит, ну вот мне пришла такая-то амплитуда, такая-то фаза. И вот эти вот амплитуды и фазы, это так называемый отпечаток вашего телефона. Ну, сейчас в данной точке пространства, в данной точке времени, вот, но на какой-то используемой частоте. Вот. И на этой же частоте базовая станция говорит, ага, мне пришел вот такой вот сигнал, значит, мне нужно послать ему радиоволну с такими-то коэффициентами. А, допустим, метрах там в 500 от меня есть еще один такой же абонент. Вот, мы с ним находимся далеко друг от друга. Вот, и цифровой алгоритм решает, что ну, на самом деле они находятся далеко друг от друга. И если я пошлю им их два сигнала в перемешку, вот, но так, чтобы ко мне его сигнал пришел с маленькой амплитудой, а к нему мой с маленькой амплитудой, а ко мне мой с большой, а к нему его с большой, ну, то есть, как бы разделить в пространственном плане наши сигналы, разделяются они как раз-таки при помощи анализа вот этого отпечатка, то получится все хорошо, и мы сможем даже на одной частоте с этой базовой станцией общаться. Ну, обычно все-таки стараются вот эти вот так называемые несущие, да, частоты разделять между абонентами, особенно если они близко находятся друг рядом с другом, чтобы не возникало, ну, зашумление фактически сигнала.
1: То есть, переводя на русский, ну, я еще раз хочу для тех, кто послушал и такой подумал, даже сложновато, значит, на станции есть, помимо антенн, есть аналогоцифровые преобразователи АЦП, которые все эти волны, весь этот аналоговый сигнал преобразуют в цифру, в последовательность
0: бит. Ну, там целое большое такое управляющее устройство, это АЦП, это одна из его частей, да. То есть, ну, на самом деле, сейчас там везде очень активно оптика используется для передачи данных. То есть, с антенки, там, с АЦП, все это добро переходит на вот эту вот ту самую базовую станцию, вот на какой-то терминал, некоторую вычислительную машину,
1: это,
0: которая
1: по
0: решает, кому
1: компьютер
0: сколько подавать.
1: Да, специализированный компьютер, вот, который уже за счет цифровых алгоритмов решает, с каким абонентом он разговаривает, и в результате этого, в результате, видимо, того, что сейчас ну, возможности вычислительных машин, там, процессоров и разных микроконтроллеров стали очень большими, очень богатыми, то можно даже на одной несущей частоте сделать так, чтобы разговаривать с несколькими сотовыми телефонами, подключенными к одной базовой станции.
0: Но это вот так называемая фишка бимформинга, которая с недавних пор появилась еще и там в роутерах, кто-то, может быть, видел это вот в других носимых, ну, не носимых, но таких портативных маленьких устройствах. Это вот, значит, там идея в том, что вот чистый бимформинг в случае, там, допустим, таких вот фазированных антенных решеток, больших радарных систем, это когда вот мы там создаем некоторую разностную диаграмму, когда у нас там два луча светят в разные стороны, или когда у нас там один общий луч, если мы хотим цель детектировать и ее отслеживать, то мы там на нее подсвечиваем ее радиолучом и по обратной волне понимаем, где она находится. Вот здесь немножко в другом идея, то есть если там мы формируем один луч, то здесь мы формируем нули, вот, то есть отсутствие сигнала, мы формируем отсутствие сигнала у чужих абонентов. То есть если я по отношению к тому товарищу за полкилометра от меня чужой, мой сигнал для него чужой, то базовая станция говорит, я пошлю ему сигнал так плохо, чтобы, ну, мой сигнал ему, чтобы он до него не дошел. Вот, понятное дело, что он при этом еще двигается, вот, ну, как абонент в пространстве, там машины какие-то ездят, что-то еще, и вот там несколько раз в секунду вот эта вся матрица большая, этот отпечаток обновляется, обновляется, обновляется, и там с задержкой там, где-то там, от 10 там, до 100 миллисекунд, вот, может быть, вот, это все происходит.
1: Правильно я понимаю, что вообще движение абонента, хотя бы в связи с эффектом Доплера, а может быть там еще что-то более сложное, это проблема для базовой станции?
0: Ну, это не проблема, это техническая задача. Действительно, эффект Доплера на это, ну, влияет, там есть какие-то микросдвиги частоты, и чем выше мы по частоте забираемся, тем эти сдвиги в абсолютных герцах, а не больше. Для этого в телекоммуникационных сетях закладывают защитные интервалы. Вот, то есть, на самом деле, если мы, допустим, хотим передавать какой-то сигнал в полосе частот, нет, не в полосе частот, а хотим передавать 1 мегабит в секунду. Что такое 1 мегабит в секунду? Вот, и хотим, допустим, выбрать какую-то модуляцию. Вот про модуляцию мы в прошлый раз чуть говорили. Вот если мы, допустим, выберем квадратурную модуляцию там, с числом позиций 4, вот, который мы в прошлый раз как раз таки обсуждали.
1: Да-да.
0: И возьмем один бит информативный, а один, ну, как бы проверочный, запасной. Вот, то у нас теоретическая полоса должна получиться 1 мегагерц. 1 мегабит, 1 мегагерц. Но на самом деле у всех там приемно-передающих устройств есть какие-то частотные фильтры, которые отсекают вот эти вот узенькие полоски, и мы должны заложить вот в этот 1 мегагерц еще там какой-то вот коэффициент скругления фильтра. У нас получится там уже 1.2 мегагерца. Потом у нас есть какой-то определенный защитный интервал. Там получается 1.4 мегагерц. И вот так вот эти вот все полосы уширяются. Но это просто способ, как мы побеждаем неумолимую физику мира с точки зрения технологических решений.
1: Да, я вот, кстати, слышал, что вот этот процесс перехода с одной вышки на другую, да еще незаметно для нас, он называется handover, правильно?
0: Ну да, handover, передача фактически, ну прямой перевод. Это не обязательно с вышки на вышку, это handover он и между спутниками происходит. В общем, между любыми двумя, скажем так, базовыми станциями или даже между двумя, некоторыми регулирующими устройствами.
1: Да, по-моему, мы с вами в прошлый раз обсуждали, что, допустим, околоземные спутники на околоземных орбитах низких, они в небе не так долго держатся, там буквально, ну, в смысле, в поле зрения антенны, да, там несколько минут. Вот, а, соответственно, ну, в данном случае движутся спутники. А если мы, например, вот едем, я не знаю, ну, на машине, такой самый простой пример, да, едем по трассе на машине, а там еще и редко эти базовые станции находятся, вот мы же не переподключаемся каждый раз, но только в редких случаях. Вот мне всегда было интересно, как бесшовно, ну, для нас, по крайней мере, происходит вот этот хендовер с одной вышки на другую. Ну, единственное, у нас минута до перерыва. Я не знаю, наверное, мы, может быть, не успеем. Вы можете начать, и потом мы продолжим.
0: Ну да, здесь на самом деле история одинаковая, ну, по сути, своей для всех телекоммуникационных сетей. Вот. Мы когда едем, у нас пингуется не только наша вышка, но и, в принципе, все окружающие вышки, и телефон, и вышка, они там совместно что-то у себя думают и решают, а кто сейчас наш сигнал будет обрабатывать. Кто его примет, а кто его дальше понесет. Вот, и так случается, что если вышки стоят редко, то мы, конечно же, отключаемся и подключаемся снова. Но если, например, поля действия, скажем так, ну вот там, где у нас сигнал еще не затухает, двух вышек, они пересекаются, то в этом моменте, вот в этой вот небольшой площади пересечения, у нас вторая вышка уже подхватывает нас, мы через нее все еще не общаемся, но она уже налаживает свой канал.
1: Да, мы уже к ней подключены.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ну и дальше уже дело техники в данном случае, в буквальном смысле. А, хорошо, нам надо прерваться. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники Московского физтеха. И говорим мы сегодня о мобильной связи. На мой взгляд, очень интересная тема, очень близкая ко всем нам. А, слушайте нас после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с КАМАЗом в Санкт-Петербурге. Авария произошла в Кировском районе, сообщает МЧС. Уточняется, что получившие травмы госпитализированы. На месте работают 8 спасателей, задействованы 2 единицы техники. По информации телеграм-каналов, транспортные средства столкнулись у дома номер 4 на улице маршала Говорова. В МИД Словакии вызвали посла России. Решение принято из-за удара дрона по зданию СБУ в Киеве. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Юрай Бланар, Братислава призывает обе стороны избегать эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию. Накануне вечером беспилотник ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что пострадали 7 человек. В Минобороны России информацию об атаке не подтвердили. В МВД назвали наиболее подделываемые купюры. Чаще всего фальшивомонетчики изготавливают банкноты номиналом 5000 рублей. Для их сбыта используют места, где нет приборов, позволяющих распознать подлинность. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре министерства. Там рассказали, что в прошлом году полицейские изъяли из оборота 3057 фальшивых пятитысячных купюр. На втором месте в списке банкноты номиналом 1000 рублей. За 2025 год обнаружено 1127 штук. Третье место у банкноты в 2000 рублей. Далее следуют номиналы 500 рублей, 100 рублей, 10 рублей, 5 рублей и 50 рублей. Дональд Трамп рассказал о прибыли от проведения чемпионата мира по футболу. США заработали более 18 миллиардов долларов. По словам американского лидера, проведение турнира обеспечило занятость более чем 160 тысяч человек. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Чемпионат мира по футболу прошел в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля. В Соединенных Штатах состоялись 11 матчей. Чемпионом мира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и также до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – блогер, певица Ариньори. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
6: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте еще раз.
1: Мы в первой половине говорили о разных аспектах современной мобильной или сотовой связи, поговорили о каких-то терминах, что такое там базовая станция. Вот про технологии, допустим, 3G, 4G, 2G, про это многие слышали. Буква J означает generation, то есть поколение. Вот. Ну, кстати говоря, мне бы хотелось все-таки немножко еще про эти поколения, потому что про это все слышали, и это на телефоне порой написано, к какому поколению сети ты сейчас в текущий момент подключен. Но все же, вот вы сказали, что 2G это как раз обычная наша голосовая связь. И, наверное, какой-то примитивный интернет, который алды помнят, GPRS или Edge. Насколько я понимаю, это оно.
0: Ну так.
1: А вот, кстати говоря, передача ведь голоса и данных отличается с точки зрения кодирования, технологии? Как там вообще вот... почему, ну, собственно, мы это уже... косвенно упоминали, но тем не менее хочется еще раз это проговорить. А почему, например, условно говоря, в лесу у нас может быть связь 2G, и нам доступна голосовая связь, но, например, недоступна 4G? Почему нельзя сделать вообще везде 4G или 5G?
0: Ну вот это мы немножко как раз-таки упоминали и в прошлый раз, и в этот раз. Получается, что у нас от поколения к поколению у нас возрастает пропускная способность сети, вот, и, как правило, возрастают частоты. И с этим же связано то, что область покрытия одной вышки, она уменьшается, потому что сигнал более быстро рассеивается в пространстве, быстрее затухает в препятствиях. Вот, поэтому если мы там, в лесопосадке ловим связь с 2G и не ловим 4G, это абсолютная норма, значит, у нас просто нету вблизи вышек, которые могут нас поддержать этим сигналом. Вот, то есть у нас не получается такого, что вот одна вышка она делает и 2G, и 3G, который сейчас на самом деле куда-то ушел. Вот он где-то работает, где-то нет. Это вот первый интернет, который был. Вот это, ну, и телефония там частично пытались реализовывать. Вот. Но сейчас это все свернули в пользу 4G. Вот. 4G активно поддерживают, пытаются вводить 5G. Где-то он там уже в некоторых зонах есть, где-то в некоторых странах там уже, может быть, по одному городу есть, покрытому 5G. Но это все очень трудозатратно, очень энергозатратно. Вот. А прирост на самом деле в скорости, он не всегда заметен. То есть, если сигнал 5G доходит до нас, ну, откуда-то издалека, вот, у нас плохое покрытие, вот, то высокую скорость мы все равно не получим. Вот, и в этом смысле телефон сам внутри себя понимает, что вот у меня канал 4G сейчас использовать проще, приоритетнее, по нему я получу больше информации, быстрее там отправлю пакет, ну, буду использовать ее.
1: К вам вопрос. Точнее, хотел сказать, что как раз, может быть, не к вам вопрос, не по адресу, да, как к радиофизику, но тем не менее, жутко интересно. Вот все-таки, а как вот кодируется вот эта вся информация? То есть мы вот, ну, я думаю, в принципе, людям, как бы нас слушающим, наверное, очевидно, что сигнал, значит, голос передается не в аналоге, он передается... Никак, то есть в аналоге не как в обычной радиосвязи, где там любители коротковолновых радиоприемников или радиостанций, да, они разговаривают друг с другом чисто в аналоговом режиме, да, то есть...
0: Ну, тоже не всегда.
1: Ну,
0: тоже не всегда. Сейчас для КВ-радиосвязи такими перспективными считаются именно вот цифровые способы.
1: Да, ну, условно, если там взять старых радиолюбителей, ну, или вот когда раньше разговаривали, да, то это был аналоговый сигнал. Очевидно, что голос через мобильный телефон передается в цифровом виде. А что там используется вообще? Вот, то есть это на лету само устройство кодирует каким-то кодеком и дальше, соответственно, отправляет его в таком виде через вот этот радиоканал.
0: Все так. Значит, ну, самое первое, что происходит, у нас слова, какие-то буквы, если мы отправляем текстовые сообщения, какие-то звуки, тона, вот они все конвертируются, ну, в некоторый удобоваримый двоичный код, ну, прежде всего там, или если мы анализируем все это, то там 16-ричный, потому что меньше букв удобнее анализировать. Вот, а затем... На это все накладывается некоторая модуляция. Вот, модулируется, вот если, ну, цифровые способы передачи, да, сейчас обычно на одной частоте, вот, обычно используется амплитудно-фазовая модуляция, то есть не чисто амплитудная, не чистая какая-нибудь частотная, не чистая тоже фазовая, а вот именно такая гибридная. И мы немножко, на самом деле, об этом уже говорили. Вот, если квадратурная модуляция, у нас это будет там вот QPSK, да, квадратурная фазовая, вот, то в телефонии, в сетях там 4G, 5G сейчас стандартом является так называемые уже даже 100, сейчас нет, не 128, а сколько там, 256 CAM это называется, CAM через Q, вот Q типа квадратурная, а амплитудная модуляция. Вот, и 256 это число позиций, вот, которые могут быть зашифрованы на 1 Гц. Вот, то есть у нас получается очень плотная упаковка информации в наш сигнал. Вот, и вот эти вот нолики и единички, их последовательность, это как раз-таки наши вот эти вот так называемые позиции для модуляции. То есть у нас, ну, вот на более низких порядках может быть амплитуда единичка, фаза нолик, может быть амплитуда единичка, фаза 180 градусов, то есть противоположная ей. Вот это у нас там две точки. Вот. Ну вот 256 кам, такие точки 256. Они разные не только по фазе, но еще и по амплитуде. Мы зашифровываем вот этими вот так называемыми позициями, да, представляем наш сигнал вот в некоторой вот этой вот комплексной плоскости, раскладываем его на синфазную квадратурную составляющую, представляем вот эти вот наши зашифрованные биты, единички, нолики вот этими вот позициями, модулируем нашу синусоиду, строгую вот эту вот одну частоту вот этим вот сложным битовым сигналом, вот, и все вот это вот дело отсылаем. Плюс используются различные, опять-таки, вот здесь я уже совсем не подскажу, различные сложные сжимающие кодеки, действительно, вот, которые еще дают прибавку к помехозащищенности сигнала. Вот, то есть там можно таким особенным образом что-то сделать с сигналом, что он станет более помехозащищенным, и, соответственно, наше соотношение, вот основное соотношение в прием-передаче, это там сигнал-шум вот, на приемнике, это соотношение оно будет страдать гораздо меньше. То есть у нас получится на приеме выделить больше сигнала из всего, что мы получаем извне. И мы сможем над полочкой шума это все увидеть.
1: Ну да, насколько я помню, как раз самый базовый кодек, я могу ошибаться, но тем не менее он называется GSM, собственно, как и сама технология, да, там передача голоса, вот. И GSM это еще и стандарт кодека, вот. А еще хотел сказать, просто если нас сейчас наши слушатели слушают через радио, вот, просто Владимир такие довольно сложные способы модуляции упомянул, которые не так легко по радио пересказывать, вот, но, допустим, если вы слушаете нас по частоте 94,8 FM, FM означает Frequency Modulation, частотная модуляция, вот 94,8 – это та самая базовая несущая частота, то есть вот генератор, который находится на, там, не знаю, радиовышке, в городе, там, допустим, где-то в Москве, он как раз генерирует синусоидальную волну и модулирует ее частоту, вот, соответственно, в зависимости от того, как, ну, в зависимости от необходимости, да, по сигналу. И, соответственно, ваше устройство, скажем, в машине, приемник принимает этот сигнал и интерпретирует его на этой частоте несущей, интерпретирует его как вот музыку или наш разговор текущий. Вот. Есть еще AM, амплитудная модуляция. Ну, если у вас в радиоприемнике есть режим AM, можете тоже послушать, как он звучит. Вот. Насколько я понимаю, AM сейчас меньше используется, потому что там качество звука не такое хорошее. Вот. А вот то, что Владимир говорил, это квадратурная модуляция. Вот. Там еще сложнее. Или фазовая модуляция, например, на несущей частоте модулируются еще и фазы. Вот. Какие-то смешанные модуляции. В общем, честно говоря, это сложно представить в голове, но понятно, что это вот такая еще более оптимизированная технология, которая позволяет еще более плотно передавать данные.
0: Ну, в целом, да, то есть это все очень умно устроено. Вот. Если вот вернуться немножко к базовым станциям, то Как так получается, что могут там сотни и даже тысячи абонентов вот, жить там в одном районе, то есть их покрывает одна, ну там может две, может несколько базовых станций, и они могут общаться, и все у них одновременно хорошо будет, и там скачивают с интернета всякие файлы, ДТП. Ну вот, если они общаются им там с 4G, то есть подключаются к базовой станции через телефон, это, во-первых, при помощи модуляции укомплектовывается большой пакет информации там, в узкую полосу частот. Потом сама базовая станция распределяет ну, так называемые поднесущие еще между абонентами, то есть там вот в некотором частотном интервале выделяется много маленьких промежуточных частот, они могут быть как-то распределены, скажем, 10 одному абоненту, 20 другому абоненту. Вот. И плюс это все, на это начинает накладывать все пространственное разделение, то есть сама базовая станция понимает, ну, не то, что где находится абонент, то есть геопозицию-то она его не знает. Она знает его вот этот тот самый радиоотпечаток, про который мы вот чуть ранее говорили. И все вот эти вот способы, они в сумме называются мультиплексированием, то есть грубо говоря, при умножении количества информации вот, в одной ноде, в одной точке нашей сети.
1: Да, звучит все это, конечно, сложно, но интересно. То есть,
0: на это люди там, 10 лет учатся.
1: Да, да, ну и здорово, что такие технологии уже возможны, да, то, что раньше было сложно представить, что вот буквально в одной коробочке, такой совсем компактной, мы можем обеспечить, например, прием интернета с там, со скоростями порядка десятков мегабит. Вот. И это сейчас абсолютная реальность. Я думаю, что 20 лет назад о таком могли только мечтать. Кстати говоря, хочу вернуться к лифтам и к радиофобам немножко. Вот мы уже в первой половине обсудили, что лифт, он, значит, не сферический конь в вакууме, вот, а что он иногда есть разрывы в лифте, вот, и через них, значит, радиоволны могут заходить туда. А как вообще, кстати, вот эти вот радиоволны с теми частотами, которые сейчас используются для 4G, 5G, как они вообще поглощаются разными, так сказать, материалами? То есть, например, условно говоря, там деревянный дом или железобетонный дом, они отличаются?
0: Да, они, конечно, отличаются, но в первую очередь потому, что в железобетонном доме в этих блоках есть арматура. Вот, арматура сложит, ну вот длинная какая-то палка любая, она служит, ну скажем так, хорошим отражателем для одной из поляризаций волн, в сторону которой она и вытянута. То есть мы, в принципе, можем представить, что у нас в свободном пространстве может быть там горизонтальная поляризация параллельной земле, может быть и вертикальная. Если у нас в доме там много вертикальных арматур, то вертикальные от них будут хорошо отражаться. Если много горизонтальных, а там много и тех, то будет горизонтальные хорошо отражаться. В общем, обе они две очень хорошо оттуда отражаются. И сквозь бетон на самом деле пробиться довольно-таки сложно. Это, кстати, объясняет то, почему мы, живя там в больших там свечках человейников, не видим тысячи и тысяч роутеров вокруг нас, максимум ну, там 15 самых ближайших, которые до нас достукиваются даже не через бетон, а через различные вентиляционные отверстия, вот, вокруг, через воздух, вокруг балконов, вот это все распространяется. Ему там проще распространиться, чем через бетон. Вот. А в деревянном доме таких проблем, конечно, нет. Дерево, оно, ну, особенно если сухое, вот, оно ну, в достаточной степени прозрачное, гораздо прозрачнее, чем бетон. Вот. Если оно влажное, тут уже могут быть нюансы, потому что вода довольно хорошо поглощает электромагнитные волны. Электромагнитные.
1: Да, любопытно, конечно. Получается, что от формы арматуры, которую завязали строители, на самом деле может меняться распределение.
0: Ну, например, если от формы арматуры зависит то, как выглядит антенна, и то, как она излучает, то как бы и все остальное тоже будет зависеть от своей формы.
1: Да, просто занятно. Некоторые люди строят, вот сейчас популярно, допустим, дома, сами заливают бетон, сами вяжут арматуру, то есть покупают вот эти вот металлические прутки, да, это целая такая, ну не наука, но тоже такая как бы ремесленническая такая вещь, вот. И получается, что от того, как ты какую-то форму выбрал для своих стен железобетонных там или для своего какого-нибудь гаража, тебя будет зависеть, как распространяются волны внутри, там, как поглощаются. Не думал об этом. Это очень интересно.
0: Ну, конечно, я тут уже тоже утрирую, потому что каждый узелок вот этой арматуры об другую арматуру, он сильно влиять не будет. Будет влиять в основном размер ячейки, размер сетки, которая внутри содержится.
1: Ну и направление тоже.
0: Очень маленькое. Ну, направление, конечно, да. У нас на направление еще и Земля влияет. Вот если мы, например, попытаемся связаться с кем-нибудь на более длинных волнах, там на КВ, например, вот, то у нас вдоль Земли побежит еще и поверхностная волна. Вот, помимо того, что там идет в воздух, там, в атмосферу, в ионосферу. Вот. То есть геометрия всех проводящих субстанций, Земля все-таки достаточно хороший проводник. Вот. Почему ее как Земле не используют? Вот. Она очень сильно влияет на то, как распространяются электромагнитные волны.
1: А подвожу я вас вот к чему. Почему я еще улыбаюсь? А человеческое тело, оно хорошо проводит радиоволны или поглощает, например? Черепная коробка, кстати говоря.
0: Человеческое тело отлично и проводит, и поглощает радиоволны в зависимости от того, где мы находимся. Если мы вот занимаемся любительской радиосвязью, то радиоволна человека просто не видит. Он для нее слишком мелкий. Вот, если мы подходим вот к этим вот самым страшным двум буквам, которые называют 5G, да, то здесь, конечно, при приближении к гигагерцовым частотам, человек, он по сравнению с сантиметровой волной большой, все-таки в человеке там может быть и 200 сантиметров, там, и 150 даже, вот, а волна там 1,5-15 сантиметров, вот, они, собственно, тоже проходят и частично поглощаются человеком, потому что человек – это такая достаточно хорошая порция соленой воды, вот, с различными примесями, у которой достаточно хорошая проводимость, вот, в ней высокие потери в радиочастотном диапазоне. И, в принципе, вот, это причина, по которой многие люди боятся, что «ох, а на нас волны-то воздействуют, оказывается». Ну, так они и раньше воздействовали, из космоса тоже много чего прилетает. Там всякие бывают очень быстрые, движущиеся с 0,9 от скорости света частицы, вот, достаточно тяжелые. Так вот, ну, на самом деле радиоволны, они никакого другого эффекта, кроме термического, на человека не имеют. Вот, то есть различного рода фальсификации, вот эти вот какие-то манипуляции тем, что ого, да, это же редактирование генома, вот, но это, конечно, не имеет места быть такого. Это не случается, потому что у радиоволн все-таки слишком маленькая энергия для того, чтобы этим заниматься. Это уже там ближе к каким-то там жесткому ультрафиолету, вот этим вот вещам. Вот там можно разгуляться.
1: То есть, иными словами, более коротковолновые, более жесткое излучение, например, ультрафиолет или, очевидно, гамма-лучи, да, радиация, они влияют на человека, ну, совершенно очевидно, и могут вызывать мутации, вот. Но радиоволны все-таки достаточно еще длинноволновые и не такие сильные по амплитуде, что это вряд ли вообще несет какое-то влияние на здоровье человека. Правильно я понимаю?
0: Ну да, да, да, да, конечно. Вот у нас, например, как это логотипом института является так называемый этот ханурик, да, вот эти две буквы ашню. Вот. Это, собственно, квант электромагнитной энергии, это то, сколько энергии радиоволна в себе несет. Вот это вот ашню, это аш постоянная планка, ню – это частота нашей электромагнитной волны. И у нас ню, допустим, вот эта самая частота у ультрафиолета – это 10^18 герц. Вот. Достаточно такая большая числа, это единичка и 18 нулей. Mm-hmm. Вот. А в радиоволнах это 1^9, то есть в миллиард раз меньше, энергии в радиоволнах, чем в каком-то жестком ультрафиолете. А, конечно, при этом, при всем тепловой эффект есть. Например, если мы в микроволновку пищу засунем, то она будет греться. И это хорошо, это правильно, так и нужно делать, потому что холодная пища – невкусная пища.
1: Да.
0: Вот. Но и это же тоже значит, что если вот кто-нибудь видит вышку 5G и на ней такую большую параболу от радиорелейной линии, ну, конечно, голову совать туда не надо. Вот. Потому что будет тепло, как минимум. Вот. Если хочется погреться, ну, пожалуйста, но лучше не надо.
1: Еще тогда такой вопрос, который, мне кажется, мы никогда не поднимали в программе. Ну, вот есть такое мнение, что называется народная молва, что долго разговаривать по телефону, прижав его к уху, не очень хорошо. А, допустим, если ты разговариваешь в наушниках, там, да, и телефон от тебя удален. Это лучше. Как вы считаете, вот как радиофизика, есть ли какая-то разница?
0: Никакой разницы нет, потому что, опять же, радиоволны никакого эффекта, кроме теплового, не вызывают, а тепловой эффект от передатчика телефона настолько ничтожен, что его не хватит даже, чтобы температуру на градус поднять, не говоря уже о каких-то более серьезных вещах. Вот. Плюс ко всему, экраны, вот если постараться разобрать мобильный телефон, то под экраном там будет металлическая пластина, которая, ну, не позволит светить непосредственно в череп. Так просто, ну, не получится сделать физически. Это вот та самая клетка Фарадея, тот самый металлический отражатель.
1: В другую сторону обычно излучает.
0: Ну, конечно, да. То есть, несмотря на то, что вот есть там много различных способов, как сделать излучение лучше, например, можно добавить рядом с антенной линзу из диэлектрика, и наша голова – это хорошая линза из диэлектрика. Ее так никто не использует. Вот. Это не нужно, в ней слишком большие потери, плюс это не позволит никто делать по чисто медицинским причинам. Ну, понятное дело, что оно не сильно нагревает, но вопрос, а вдруг он людям покоя не дает, и комиссии по этике такого просто не пропустят. Вот. Все антенны, которые в телефоне есть, они либо излучают в другую сторону от головы, в сторону базовой станции, как ни странно, вот, либо как-то вбок, там, вперед-назад.
1: А, кстати, как думаете, тоже ведь на голосовой связи, там, на 2G и на 4G или 5G разная частота. Вот. У какой энергии, получается, из вашей формулы следует, что вот 4G и 5G, как раз, особенно 5G, у нее энергия должна быть выше, и разогрев, соответственно, будет больше.
0: Ну, конечно, у нее энергия выше, и при одинаковых мощностях разогрев у нее будет больше. Но это все еще какие-то единицы микроватт, которые незаметны как бы невооруженным глазом. Почему люди, которые занимаются приемом передачи, вот эти вот все специалисты, которые устанавливают базовые станции, не ходят с огромным портфелем, с ранцем за спиной? Потому что в нем высокоточное оборудование, которое может вот эти вот доли миллионные, миллиардные от ватт ловить и по ним пытаться анализировать, есть тут что-то, нет тут чего-то. Ну, то есть, как бы важно разделять две вещи. В пользовательских устройствах никакой опасности нет. Но совать голову в большую и, очевидно, мощную антенну, ну, не стоит. Как бы, вот есть такой термин, даже называется радарная травма. Это особенно раньше было актуально, когда люди еще только-только начинали этим заниматься, они строили большие радары, там тоже на гигагерцовые диапазоны, там буквально, может быть, несколько метров на несколько метров антенна. У нее очень узкий луч, вот, соответственно, энергия очень направленно из нее вылетает. И если в такой луч попасть, можно получить даже ожог. Вот. Это, ну, совершенно никакой не секрет, что там и птицы падают в луче, вот, фактически можно еду себе готовить, да, и не полезно это для живого организма. Но это не пользовательское устройство, это специализированная какая-то или военная разработка, или научная, и никогда никто не проходит в зоне действия этого луча.
1: Потому что он вверх светит обычно. Спасибо, Владимир. У нас, к сожалению, закончилось время, но я рад, что мы упомянули эту животрепещущую тему. Мне кажется, получилось в целом интересно. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ. Всем спасибо, всем до следующей субботы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Запорожской области один человек погиб в результате удара ВСУ, несколько ранены, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Такие данные за сутки он привел в телеграм-канале. По его словам, украинская армия нанесла целенаправленные удары по населенным пунктам и гражданским объектам. Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском. 12 пострадали, сообщает прокуратура региона. Авария произошла на трассе К-19Р. Там грузовой автомобиль марки «Хоуа» столкнулся с пассажирским микроавтобусом, который ехал по маршруту номер 509. Среди пострадавших двое детей. Причины ДТП выясняются. На месте работают инспекторы. Подмосковье мужчина убил супружескую пару из-за раздела земельного участка. Он расчленил тела и закопал их у себя на даче. 65-летнему жителю Московской области предъявлено обвинение в убийстве двух человек, сообщает Следственный комитет. Там рассказали, что 27 августа обвиняемый, находясь у себя в доме в деревне Лобаново городского округа Истра, застрелил из пистолета супружескую пару. С заявлением о пропаже мужчины и женщины в полицию обратились их родственники. Было установлено, что в день исчезновения супруги были в гостях у знакомого. При проведении обыска на приусадебном участке были обнаружены фрагменты тел. Назначен комплекс судебных экспертиз. На допросе 65-летний фигурант уголовного дела признал вину и заявил, что мотивом преступления стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами. Роспотребнадзор объявила о старте второго пика активности клещей. Она может сохраняться до первых устойчивых заморозков. В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности при сборе грибов и ягод. Там также напомнили, что теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей. При походе в лес следует надевать светлую закрытую одежду и высокие резиновые сапоги. Также необходимо использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная, такая культурная страница, где мы уж точно с вами абстрагируемся от тех политических баталий, которые свойственны российско-американским отношениям, пока, ну, скажем так, слава богу, еще в дипломатическом, таком политическом русле. Поэтому сегодня только говорим о хорошей музыке. Время нашей, это уже традиционная викторина. Я очень рад, что многим из вас она понравилась. Спасибо за ваше послание по поводу вчерашнего нашего гостя Стефана Эберта. Он скоро уезжает, к сожалению, опять к себе в Миннесоту, в Соединенные Штаты Америки, но приедет и, конечно же, опять появится у нас на эфире. Как, собственно говоря, и многие другие мои американские коллеги. Вот я планирую на ближайшие недели посвятить в наши вечера в пятницу именно встрече с нашими уважаемыми гостями. По мере того, как они будут прибывать, конечно, в Москву, сюда, к нам. Вроде бы пока все, как говорится, нормально, но сами понимаете, ситуация может в любой момент измениться. Сегодня викторина. Как всегда, прошу, уважаемые радиослушатели, не звонить, а посылайте ваши сообщения. Естественно, у нас живой эфир. Буду читать все ваши сообщения, которые вы пришлете, не только комплиментарные, обещаю. Так что, пожалуйста, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений.

0: не сторонники этой культуры отмены. Естественно, мы не будем с вами никогда в ущерб себе лишать себя удовольствия просто послушать хорошую музыку. А ее в Голливуде всегда было достаточно. Как, собственно говоря, и фильмов. Азурита тоже добрый день, спасибо за хорошие пожелания. А вот, ну, опять же, опять, конечно, Кушнер и Уитков. Пускай они идут лесом. Потому что сейчас мы с вами послушаем замечательную композицию, которую, я надеюсь, вы узнаете, и я надеюсь, что вы догадаетесь. Скажу сразу, речь идет, ну, не совсем о песне, а это все-таки ария, очень загадочная ария.
1: I dreamed I met a Galilean, a most amazing man. He had that look you very rarely find, the haunting, haunted kind.

Да, странно, но никто не догадался. Хотя, конечно же, ну, не знаю, в 70-е, 80-е годы, да и в 90-е, это была, наверное, так сказать, одна из самых известных арий из, ну, уже культовой рок-оперы «Иисус Христос Суперстар». А Эндрю Вебер, Тим Райс написали ее. Она шла сначала как в мюзикл, потом уже сделан был этот фильм. Это ария «Понтия Пилат». Исполняет ее недавно скончавшийся американский актер и певец Барри Деннон. Он же играл как раз и Пилата вот в том фильме 70-го года, по-моему. А, вот. Ну, ничего. Вообще, если честно, трудно переоценить значение вот именно этой рок-оперы. Ни одна другая не повлияла так на развитие мирового искусства. Как раз в самый пик, в год развала Битлз, когда было такое, знаете, так сказать, неопределенность еще, как бы вся музыкальная планета была на старте, появляется этот феномен. Я помню эти ощущения, конечно, они были непередаваемые до сих пор. Но, ладно, новое поколение, новые вкусы, новый взгляд, кто знает. Хорошо, давайте попробуем еще. Би пишет, мировое искусство должно принадлежать народу, главное, американцам авторские не платить. Хорошо, да. Сергей Александрович, я в курсе, что эти переговорщики приехали. Андрей спрашивает, Рафаэль, а Кушнер-Рудков придут в вашу передачу? Андрей, я серьезных людей приглашаю, и людей, которые доброжелательно относятся к России, по крайней мере, критически, но доброжелательно. А с этими боликами и леликами пускай разговаривают те, кому за это огромные деньги платят. Я, как говорится, свое время эфирное терять не буду, лучше с вами проведу его. И с нашим очередным треком. Я думаю, вы узнаете певца, но вот из какого фильма?

Да, B6593, Дэвид Боуи, фильм «Лабиринт», блестяще. Никита прислал нам «Дэвид Боуи, Лабиринт» фильм, конечно, спасибо большое. Но, уважаемые радиослушатели, всех опередил, ну, судя по нику, новичок, наш новый радиослушатель. Буквально в первые секунды он прислал «Лабиринт Боуи», никнейм «Мегасол». Поздравляю вас, кто бы вы ни были. Так что, конечно же, Дэвид Боуи. Уна Бабенто. Не смотрел этот фильм, я про гоблинов не смотрю. Уна Бабенто. Может быть, да, вы и не смотрите, но если мне память не изменяет, фильм аж 1986 или 85 годов, ну, тогда это было достаточно экзотикой, насколько я помню. Кстати, Дэвид Боуи сыграл там какого-то, один из таких сказочных персонажей. Андрей Наритин. По стилю что-то похоже на фильм «Красотка» или «Тех лет». Ну, в том смысле, что это про любовь, когда весь мыл рушится и падает. Здесь созвучие слов «falling» по-английски это «падать», а также «fall in love» это, соответственно, «влюбляться». Так что, если мир и падает, по мнению Дэвида Боуи, то он падает в объятия любви. Я думаю, очень хорошая метафора. Спасибо большое, но вот это уже гораздо лучше. Ну, а сейчас позвольте вам немножечко добавить такой, знаете, дрожи и лихорадки. Убежден, узнаете песню. Убежден, узнаете исполнительницу. Но вот из какого фильма?

Карен, Fever, Peggy Lee. Блистательно, спасибо большое. Но, Карен, вас обередил наш радиослушатель под ником B6593. Peggy Lee, песня Fever. Конечно, дрожь буквально. Вождь племени, когда увидел капитана Смита, он сказал: «Я убью тебя». Но к нему подошла его дочка Покахонтас и сказала: «Папа, не трогай его, потому что то, что я чувствую, когда рядом с этим человеком, какая дрожь мной овладевает, это несравнимо ни с чем». Но вождь не смилостивился, и Покахонтас пришлось сбежать с очаровательным бледнолицем. Так что, в общем, вот такая грустная история, но, конечно же, это песня о любви, Fever. Классика жанра, классика джаза, конечно. Спасибо большое, Би, поздравляю вас, Карен, спасибо. 6519, спасибо, Ли, Fever. Зурита пишет: «Была рок-опера в 70-х, Гамлет озвучил с фрагмента «Международная панорама», правда, недолго, еще много лет, никаких следов, что вы знаете». Зурита, если что-то узнаю, я что-то слышал, но тоже не в курсе, как говорится, этого, не знаю, так сказать, посмотрим, если что-нибудь найдем интересное, обязательно сообщу. Что ж, давайте послушаем еще немножко одну композицию, ну, патриарха, конечно же, патриарха рока, рок-н-ролла. Человек, который относительно недавно скончался, но который, конечно же, стал еще при жизни легендой.

0: Да, но здесь, конечно, гораздо лучше, хотя, опять же, несколько странно. Андрей, во-первых, пишет, мне нравится эта задумчивая мелодия. Также добавляет, хорошая мелодия создает спокойное настроение. Я очень рад, Андрей. Но, к сожалению, вы ничего не прислали, но в любом случае. Карен, Фрэнк Синатра, Moon River, Лунная река. Конечно, спасибо. Би, Фрэнк Синатра, Лунная река. Но, уважаемый Карен, уважаемый Би, за 15 секунд до вашего послания Андрей Неретин прислал Синатра Moon River, да, потом добавил мистер Фрэнк, ну, давайте так, Фрэнсис Альберт Синатра, да. Но, уважаемые радиослушатели, а фильм, название все правильно, и только вот наш радиослушатель, Никита тоже угадал все правильно. Виктор Волков, он единственный назвал, и еще и Би попозже прислал, «Завтрак у Тиффани». Ну, конечно же, это же замечательный фильм. Не менее замечательный и известный, чем и сама, конечно же. Эй, Би, спасибо вам. Вы единственный указали Генри Манчини, это композитор этой замечательной песни. Спасибо вам. Ну, конечно же, это. Так что фильм «Завтрак у Тиффани» с очаровательной Одри Хепберн, с музыкой Генри Манчини. Там она сама исполняла эту песню, конечно, но мировым хитом она стала после исполнения Фрэнка Синатры, конечно. Поэтому я и поставил эту, так сказать, композицию ее. Ну, а вам, уважаемые радиослушатели, если хотите оригинал, что называется, послушать, ну, просто, что называется, посмотрите этот фильм. Я думаю, что он того стоит. «Лунная река». «Лунная река», которую надо пересечь, чтобы достигнуть своего счастья. Два путника, встретившись вместе, взявшись за руки, пересекут ее гораздо легче. Ведь кругом такой огромный мир, мир, который мы должны с тобой узнать. Мир, где его нужно узнавать со своим любимым. Вот такая очень, так сказать, трогательная история, и я искренне надеюсь, что это, так сказать, вы получите удовольствие не только от музыки, но и самого фильма, очень красочного фильма, который показывает еще тот Нью-Йорк, который был вот тем Нью-Йорком, действительно таким культурным центром, без всяких гетто, трущоб еще, ну, их практически не было тогда, который жил такой очень, ну, лучшие годы, конечно, это вот нью-йоркские годы, которые относительно недавно закончились для этого города. Так что, ну, что поделать. Еще раз, уважаемые радиослушатели, хочу вам сказать, что я вижу, что политика не оставляет нас, конечно. Заходите на мою страничку в телеграм-канале «Америка Лайт». Там я все абсолютно, так сказать, публикую. И телевизионные передачи мои, и радиопередачи, интервью, которые я даю, и нас, и за рубежом, которые выходят. Даже на английском языке, который мы готовим, я тоже их публикую, потому что, вот видите, появилась иностранная у нас аудитория, приходится и с ней считаться. Кстати, вот благодаря в очень большой степени Стефану Эберту. Так что работаем, что называется, во всех направлениях. Если интересно, пожалуйста, ВКонтакте Рафаэль Ардуханян, заходите, там я всегда стараюсь отвечать на ваши вопросы, на ваши послания, в меру своих, конечно, возможностей, но, как правило, я не игнорирую ни один и стараюсь ответить. Вопросы самые разнообразные. Так что, пожалуйста, заходите. И не забывайте, конечно, что наши передачи, они и «Америка Лайт», и «Револьвер», они у нас в подкастах находятся тоже, то есть заходите на радиостанцию чат «Говорит Москва», там вы всегда можете еще раз посмотреть, прослушать передачу. Знаете, что «Америка Лайт» — это всегда передача, это всегда какой-то один маленький кусочек вот культурной жизни Соединенных Штатов Америки. Всегда я убежден, что там, уверен в этом, что всегда вы что-то новое для себя найдете, если, конечно, вас эта тема интересует. Ну и, конечно же, кредо. Не будем забывать, наши передачи — это никакой культуры отмены. Мы интересуемся тем, что происходит во всем мире, культурной жизни, конечно же, не ограничиваемся, как некоторые, к глубочайшему сожалению, потому что хорошая музыка, настоящее искусство, конечно же, принадлежит всем, и здесь никаких ограничений, конечно же, быть не должно. Я здесь абсолютно согласен. 6593 пишет, мировое искусство должно принадлежать народу, главное, американцам авторски не платить. Поддерживаю. Сейчас выпуск новостей, давайте послушаем вместе со мной, уважаемые радиослушатели, потом продолжим нашу музыкальную страничку.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Курской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал поселок Толпино, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он написал, что осколочное ранение левого плеча получил 52-летний мужчина. Медпомощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Уголовное дело возбудили после ДТП под Новосибирском. Оно открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональный главк Следственного комитета. Сегодня на федеральной трассе столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Один человек погиб, 12 пострадали. Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Цитата: «Почти 9 столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел», сказал мэр в видеообращении. По словам городоначальника, цитата: «Немало испытаний выпало на долю Москвы, но каждый раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее, а иначе быть не может, ведь мы главный город огромной страны». Конец цитаты. Отдельно Сергей Собянин поблагодарил москвичей за труд на благо столицы. Сегодня Москве исполнилось 879 лет. Словарь Института русского языка имени Виноградова внесли слово «шумахер». Оно стало синонимом обозначения гонщика или лихача. По информации РИА Новости, специалисты провели системную работу с именами персонажей сказок, мифов, былин и литературных произведений. В словарь добавили скорректированные и новые статьи. В частности, в них упоминаются Василий Теркин, Джеймс Бонд, Папа Карло, Человек в футляре, Штирлиц, Царь Бериндей, Царь Дадон, Птица Рух, Курочка Ряба, Крокодил Гена, Хаджа Насреддин и другие. Немец Михаил Шумахер и британец Льюис Хэмилтон занимают первую строчку по количеству побед в Формуле-1. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
5: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
5: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
0: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, наша викторина «Музыкальный Голливуд». Я ставлю песни. Надеюсь, песни, которые вам нравятся. По крайней мере, вы пишете, что в основном это именно так. Ну, а вы угадываете, из какого это фильма. А в целом, конечно же, я искренне надеюсь, что в этом процессе мы все с вами получаем огромное удовольствие от того, что общаемся и, конечно же, слушаем хорошую музыку, вспоминаем замечательные фильмы, которые, ну, безусловно, являются классикой не только музыкального, но и в целом, так сказать, всего мирового кинематографа. Давайте послушаем еще одну композицию сейчас, которая... Я еще раз попрошу вас воздержаться от звонков. Буду читать все сообщения, но на звонки просто не хочу тратить время. Давайте послушаем еще одну композицию. Я тоже надеюсь, что вы узнаете эту еще одну легенду, безусловно, легенду музыкальной культуры Соединенных Штатов Америки. И наверняка, наверняка узнаете эту песню. Но вот из какого фильма? Особенно, я думаю, вам, может быть, запомнился клип, который был снят на эту песню. Ну, тоже вот в последние годы жизни этого замечательного исполнителя, певца, композитора.

Андрей, про что эта песня? Скажу, конечно. А, так, слышимость, да? Я не знаю, слышимость как, по-моему, нормальная, да, у нас? Да, да, по-моему, это да. А, AB, конечно же, Джонни Кэш. Для меня не существует, для меня не существует могилы. Ни одна могила не удержит мое тело. Это песня про тяжелую судьбу, и тем более это песня из известного сериала «Мир Дикого Запада». К сожалению, не отгадал. Би отгадал Джонни Кэш, но вот фильм бы не отгадали. «Джанго освобожденный» нет, нет. Да, это из этого сериала, да, и там звучат, конечно, эта композиция очень такая. Она там как раз в теме. Вот. Ну и, конечно же, Джонни Кэш, легендарный Джонни Кэш. Так что вот так вот. Хорошо. Так что со звуком нормально. Юрий, ты, проверьте свое, так сказать, оборудование. У нас вроде бы здесь, да, все, у всех все нормально. Я думаю, что, может быть, это где-то у вас там все-таки какие-то проблемы. Но в любом случае подключайтесь. Так. Ну что ж, давайте послушаем еще одну композицию. Я тоже, так сказать, считаю, что вы, конечно же, узнаете сразу, откуда это все. Но это невозможно не узнать.

Да, ну вы просто, уважаемые радиослушатели, взорвали, в хорошем смысле этого слова, чат. Андрей, Майкл Джексон, ну конечно же, Карен, Майкл Джексон, Билли Джин, правильно. Майкл Джексон, Зурита пишет. Триллер и диск, вы правильно, альбом угадали, конечно, но песню только вы еще не написали, по-моему. Да, Би, Майкл Джексон, песня Билли Джин. Никита, Майкл Джексон, все правильно. А Англей Неритин, фильм «Майкл» 2026, нет, там она не звучала вот как бы как саундтрек. AB, Билли Джин, Андрей Неритин сказал, фильм очень понравился. Это хорошо, да, AB, легенда о Билли Джин, да, это более правильное название. Но, уважаемые радиослушатели, вы назвали фильм еще, конечно, вот Билли Джин, Мегасол тоже догадался об этом, и Андрей Неритин тоже написал об этом. И все-таки фильм-то какой? Вот AB догадался, это легенда о Билли Джин. Действительно был этот фильм. И там действительно, это фильм 85-го года, там эта история, собственно говоря, и была рассказана. Это история о Билли Джин как раз. Это реальная история, это на реальном жизненном опыте самого певца. Он был посвящен так называемой группе. В Америке называют это девушки, которые сопровождают группу. В то время это Джексоны называлось. И, конечно, это были, ну, фанатки, они везде фанатки. Вы знаете, которые у подъездов в свое время там дежурили наших так, поп-звезд. И это то же самое там было. И вот, конечно, это была, к сожалению, вот такая тенденция. Многие из них говорили, что они носят под сердцем ребенка именно вот какого-то этого исполнителя. Хотя на тот момент там Майкл Джексон было 10, 11, 12 лет. Но, тем не менее, это вот реальная история этой девушки, которая вот таким образом, так сказать, буквально сходила с ума, что называется, с этого. Но не все знают, уважаемые радиослушатели, эту песню написал сам Майкл Джексон. Это его песня. По-моему, потрясающий рит. Когда он принес ее Куинси Джонсу, продюсеру фильма, альбома «Триллер», тот был не в восторге. Но вот Майкл Джексон оказался своим чутьем, без образования. Он оказался все-таки прав. Но я хочу вот что сказать. Только один из вас, это Би, догадался, что официальным саундтреком эта песня была еще в фильме «Ангелы Чарли», «Чарли Ангел», «Энджелс», да, «Ангелы Чарли 2». Там звучала эта песня уже как бы официально, вот как саундтрек. Так что, Би, поздравляю вас. Ну и вы, конечно, все догадались. Ну вот единственное, что это по фильме. О фильме. Так что здесь, так сказать... Песню, конечно же, вы догадались. Ну и вот 83-й год, впервые как раз именно под эту песню появилась знаменитая лунная походка Майкла Джексона. Как вы знаете, очень трагически оборвалась его смерть. Как вот сейчас выяснилось, это была врачебная ошибка, так называемая. Хорошо, давайте еще послушаем одну композицию. Я надеюсь, что вы тоже догадаетесь. Тем более об этом исполнителе отдельно и об этой исполнительнице, это дуэт, я делал отдельную передачу.

Да, ну, конечно, многие из вас догадались, да, 65-19, Беннет и Леди Гага, Никита, конечно, спасибо, Би, I've got you under my skin, конечно, ты во мне, ты вся во мне, ты прямо у меня под кожей. Андрей, приятная песня, но не знаю, кто ее поет. Для этого мы и делаем эту передачу, Андрей, чтобы полезное сочеталось с приятным. Карен, Тони Беннет, конечно, Зурита Карпентерс, нет, ну, конечно, не Карпентерс. Би, Тони Беннет и Леди Гага, конечно, отдельно была передача и о замечательном Тони Беннете, и о Леди Гаге было, и у нас песни звучали ее, всегда посмотрите в подкастах, если кто-то хочет поподробнее, конечно, узнать, вот, и, но долгое время никто не мог ответить, из какого же это фильма, и вот A.B., ну, буквально пробил, так сказать, это, да, I've got you under my skin, Sinatra и Брюс, рожденные танцевать. Да, но только совершенно верно. Вообще, вот сейчас исполнилось 90 лет, можете себе представить, этой песне и этому фильму «Рожденные танцевать». Приятная, замечательная комедия с участием молодого Джеймса Стюарта. Фильм дважды номинировался на «Оскар», к сожалению, не получил как и лучшую песню, и лучшая хореография была. Замечательная комедия, посмотрите, если кто, «Born to Dance» называется она. И как раз там вот она прозвучала впервые в исполнении певицы, если мне память не изменяет, господи, кто же так бы исполнял? Коул Портер автор был как раз, и вспомню, обязательно скажу, кто исполнял ее, да, вот. Так что Элеонор Пауэлл, да, и вот, и как раз эта песня, помните, 90 лет тому назад она была, но потом ее, ну, буквально растащили все звезды, все пели, конечно же, Фрэнк Синатра, но мне показалась более симпатичная вот недавняя запись Тони Беннета, это долгожитель в 90 лет, можете себе представить, он записал эту песню, и очаровательная Леди Гага, которая показала, что эпатаж это не только, как говорится, ее кредо, она может еще и петь, причем приятно петь, здорово, в разных жанрах. Я думаю, это стоит очень и очень дорогого. Ну, давайте послушаем еще одну композицию сейчас, я надеюсь, вы ее тоже узнаете. Очень знаменитая и известная, одна из последних песен этого замечательного исполнителя американского. Но опять же, давайте вспомним, с какого этого фильма.

0: away.
1: Да. AB, I heard myself today, Johnny Cash. Конечно, спасибо, конечно же. Сразу, как говорится, отгадали. Да, но фильм AB. А вот Биг отгадал, да, это фильм «Логан». Конечно же, этот фильм оттуда, с Хью Джекманом. Замечательная композиция. Джонни Кэш, «Боль», Никита, да, совершенно верно. Андрей, радость от вашей радиопередачи. Спасибо вам большое. I heard myself, я сделал себе больно. Я сделал себе больно сам, чтобы почувствовать, что я еще живой. Как я еще могу это сделать, если все остальное уже мне недоступно? Весь мир мой ушел вместе со мной, ушли мои друзья, моя семья. И только боль говорит мне о том, что я еще жив. Мудрый, талантливый и, конечно же, совершенно потрясающий Джонни Кэш. Так что поздравляю AB, Андрей. Би, спасибо вам за ваше участие в передаче. Еще раз хочу напомнить, очень простое кредо. Искусство, настоящая культура, она вне политики. И мы, конечно же, наслаждаемся ее, невзирая ни на что. Все эти перипетии обязательно пройдут, а настоящее искусство всегда останется вместе с нами. Очень жалко, что наши оппоненты за океаном не понимают этого. Я уже не говорю о европейцах. Ну и бог с ними. Пусть сами себя и обкрадываются. Но мы никогда этого не будем делать. Увидимся с вами на следующей неделе. Всего вам самого доброго. Спасибо за ваше участие.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин приказал в течение 3 суток не наносить удары по Киеву. Указание вступило в силу сегодня в полночь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, приостановка ударов по украинской столице связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. В комментарии ТАСС он также рассказал, что российский лидер сегодня примет спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Трамп накануне вечером заявил, что переговорщики представят в Москве предложение по прекращению конфликта на Украине. Владимир Путин заявил, что десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне СВО. Столица, как и вся Россия, мобилизовала силы для защиты Отечества, сказал президент, выступая в Зарядье. Глава государства посетил концертный зал, где проходят торжества по случаю Дня города. Он отметил значимую роль науки и промышленности в столице в обеспечении технологического суверенитета страны. Президент сообщил, что строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург идет полным ходом. В ближайшие годы скоростное сообщение свяжет столицу с областными центрами 10 соседних регионов. Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за вклад в развитие Москвы и поздравил с получением звания Героя труда. В Киеве пессимистично настроены к визиту Стива Уиткофа в Москву. Украинская страна не рассчитывает на значимый прогресс в переговорах. По информации источников агентства Bloomberg, американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые Россией идеи, в частности, о создании в Донбассе свободной экономической зоны. Сегодня в Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Их встретил в аэропорту Внуково глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки на автобус. Он оказался под ударом дрона в поселке Волоконовка. По данным оперштаба региона, мужчину с множественными осколочными ранениями ног доставили в больницу. Отмечается, что был атакован автобус, принадлежащий одному из предприятий. Вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Оно позволит провести ремонт линий электропередачи, идущих к станции. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 31 августа глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация активно взаимодействует с Минобороны, Росгвардией и МИДом для скорейшего восстановления режима тишины для ремонта линии «Ферросплавная-1». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
8: В это воскресенье тема программы «Сексуальное и репродуктивное здоровье». В эфире врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Илья Головченко.
6: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как гулять по Москве с ребенком? Узнаем город через архитектуру». В эфире основатель просветительской компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада. Убедительная просьба. На время спектакля, пожалуйста, отключите ваши сотовые телефоны. Спасибо.
6: Что стряслось, что стряслось, что же приключилось?

0: В том же сезоне Московского театра на Юго-Западе основан Валерием Беляковичем, народным артистом России, и его памяти тоже об этом обязательно скажем. Да, песню я записывал на репетиции спектакля «Ревизор» по одноименной пьесе, вот, созданного моим сегодняшним гостем Олегом Онищенко. Здесь же исполнитель роли Петра Петровича Швохнева Антон Белов. Пели они вместе с нынешним художественным руководителем театра Олегом Леушиным. Не зря у Антона сегодня с собой гитара-то. Песням тоже сегодня быть. Конечно, Романыч. Конечно, ваше творческое сотрудничество, содружество в спектаклях Олега Онищенко. И прежде, и сейчас. Ну, переходим к Романычу.
1: Добрый день. Ну, мы тут немножко все смешали.
0: Я понял.
1: Это песня, да, из «Ревизора».
0: Да, да, да, да, да.
1: Это Валерий Романович ставил. Какому же, я даже не помню, какой это был.
2: Очень далеко. Я-то попал в этот спектакль, да, как раз когда из Нижнего Новгорода меня Валерий Романович сюда, наконец-то, забрал.
0: Так это
2: был
0: Хлестаковым.
2: Это был, да, я был Хлестаковым, я очень долго играл.
0: Точно, а я идиот, я про игроков говорил.
1: Да, игроки были позже потом.
2: Причем вот эти стихи, мы сейчас тоже с Олегом Онищенко говорили, большинство вот во время прогрессивного творчества Валерия Романовича, большинство текстов писали как бы наши артисты, и это вот стихи были Миши Докина, он очень много их писал практически ко всем спектаклям Валерия Романовича. Романович любил, когда все свое, ниоткуда не тянем, все сами.
1: Ну, Миша очень это сделал очень здорово, очень театрально и очень образно. Это и «Сон в летнюю ночь», это и «Ревизор», и «Щи».
2: Шекспир,
1: да, ну много чего он писал, да.
0: Да, кстати, Романович родился 26 августа 1950 года, и тут только вот памяти была.
1: Да, был день рождения, недавно мы отмечали его.
0: Ну, может быть, вспомните о «Ревизоре»-то чуть-чуть.
2: О «Ревизоре». Ну, да. Олег, мне кажется, ты играл в оркестре там?
1: Да, вы знаете, «Ревизор» — это такой спектакль, через который проходила вся молодежь. Потому что там был такой действующий персонаж, состоящий из 4 человек. Назывался он «Оркестр», «Городской оркестр».
0: Класс.
1: Вот молодой артист, он приходил сразу, попадал в этот оркестр. И ты сидишь, и фактически ты все время на сцене, и ты смотришь этот спектакль, и... Я уже наизусть знал это все, вот, и уже смотришь, оцениваешь всякие тонкости и нюансы, как актеры существуют, поэтому это, ну, хорошая такая школа была.
2: Мне кажется, что самое для актера нормального, самое ужасное, это бездействовать на сцене. А в оркестре именно получалось, ну, ты сидишь, и ты не имеешь права брать на себя внимание, кроме тех моментов, когда тебе нужно играть. И вот эти вот практически 2,5 часа ты собран,
1: это
2: ты
1: тяжело,
2: действительно,
1: да,
2: слушаешь, вникаешь, да, смотришь, что меняется в персонажах. Но у нас тоже в оркестре были свои приколы. Я тоже прошел через оркестр, потому что Валерий Романович в свое время, когда у меня в Нижнем Новгороде, мы с ним познакомились.
0: Да, ребята, я еще раз прошу прощения, что я думал про игроков, потому что будем говорить.
2: Мы вас давно простили, вы что ли?
0: Ну, спасибо тебе.
2: И вот как раз в Нижнем Новгороде Валерий Романович дал мне эту прекрасную роль Хлестакова, с которой начался мой полет и взлет в Москву, как актер становления. И приехав сюда, в Москву, я все равно попал не на Хлестакова, потому что Олег Леушин еще играл тогда Хлестакова. Я попал в этот оркестр. И что там только не было. Я прошел огромное количество вот этих сменных актеров. У нас были свои приколы. Мне клали кнопки на стул, чтобы это были неожиданные истории, чтобы во время спектакля делал... Да. Мне засыпали пудру в валторну. Я не знал, я начинал дуть, у меня вылетала эта пудра из валторны. Мне красили помадой эти мундштуки от трубы. И когда на поклон мы выходили, у меня был черный рот. То есть чего там только не было. Это очень интересно.
1: Это тяжелое испытание, учитывая, что мы все молодые люди, да, то есть часто бессонные ночи всякие разные. И потом приходишь играть, и это надо не заснуть как-то и все это сделать. В общем, это такое трудное испытание было для всех.
0: Это
1: работа в оркестре.
0: Актер и режиссер Олег Онищенко и, естественно, актер Антон Белов. Кстати говоря, Антош, я тебя первый раз увидел на Юго-Западе на спектакле Карины Демонт

0: кафе.
1: «Каменный ангел».
0: «Каменный ангел», да, по поэме Марины Цветаевой. Кстати, 31 августа был ее день памяти, но об этом я расскажу в следующую субботу, 12 сентября. Пока давайте с вами поговорим. Не поверите, а на балалайке играл, по-моему, на балалайке.
1: На балалайке играл не Олег.
2: Мальчик, я играл на гитаре.
1: Олег на гитаре играл?
0: А, да-да.
2: У меня был...
0: Ну, ребята, это было черт сколько лет.
2: Был давно, да. Такой юноша замечательный. Он был тогда еще школьником. Вот сейчас он уже какой-то великий человек. Он закончил Бауманский институт, делает космические корабли.
0: На гитаре тоже.
2: Вот это, да, я играл на гитаре, он играл на балалайке. Он прекрасно играл на балалайке. Был такой вот,
1: но
2: да.
1: Причем, ты помнишь, Олег, что мы сначала играли без инструменталки? А потом уже ты внес вот эту живую нотку, и как это было красиво.
2: Это было очень красиво. Мы придумали сами музыку.
1: Это было очень... Все.
0: Ну, там обстановка в арт-кафе, она такая вот действительно уникальная. И, ребята, давайте теперь все-таки... Я про ошибку молчу уже. Возвращаемся к спектаклю «Игроки». Такого вот в жанре хоррор мы еще не видели. Поясни сейчас, ладно, Олег? Сюжет известен, конечно, карты, вот, способствуют молодому картежнику Ихареву, как сказать лучше, крепленная, наверное, помощница, которую он уважительно называет Аделаидой Ивановной. Так что на кону, дорогие мои... В общем, что на кону, точнее, и, в общем-то, наш утешительный Степан Иванович и господин Швахнев. Тут, я надеюсь, ничего не перепутал.
1: Ну, их по-разному. Кто-то Швахнев, кто-то говорит Швохнев, тот тоже.
0: Ну, неважно.
2: Вы знаете, ну, обычно же делается спектакль про то, как вора украл. Вот, ну, кто кого обманет. Ну, нам как-то было не очень интересно это делать, спектакль про воров. Вот, и мы сделали этот спектакль про всякого рода страсть. Да, страсть к игре.
0: Ну, это ж Гоголь все-таки.
2: Страсть к какому-то удовольствию, к какому-то обладанию вот какими-то такими очень материальными благами. И как человек на эту удочку попадается и теряет не только вот эти блага, а еще и жизнь, еще и какие-то гораздо более важные и тонкие вещи. Вот, наверное, нам было интересно поговорить вот про это.
0: Ну, хорошо.
1: Нет, ну, знаете, самое, наверное, крутое вот для меня, как для актера, для меня очень круто, что Олег Онищенко в любом своем проявлении постановки спектакля, он всегда, в одну из первых очередей, он заботится об атмосфере. И вот эта атмосфера Гоголя, она, мне кажется, вот прямо пропитана. И вот когда говорят, что там автор в гробу перевернулся, мне кажется, здесь... В это время, когда Олег ставил, автор радовался, улыбался и хлопал, наверное, в ладоши. Потому что атмосфера... Действительно, в каждом спектакле Олег находит вот эту изюминку, эту ценность
0: спектакля. Вспомним еще Зойкину квартиру, это вообще уникально.
1: Да можно все вспоминать. Там, да, еще не были на «Обыкновенном чуде». Это вообще то, что гремит сейчас.
0: 12.
1: Да, и еще можно я про игроков. У многих ведь есть какие-то предпочтения в театре, да? Кто-то любит там спектакли Романовича.
0: Олег, это спектакль 2017-го ведь
2: был. Игроки, да, 17-й год.
1: И у меня просто есть ряд людей, которые, приходя в театр, ну, мне говорят, что следующий поход моих друзей будет только на игроков. Вот только на игроков. То есть этот спектакль настолько любит. И я знаю фанатов, которые ходят исключительно вот только на этот спектакль.
0: Да, да. Ну что же тут, жизнь продолжается.
1: Это прекрасно, да.
0: Ребята, роман ушел в 2016-м. Спектакль, я вот уточнил, да. Олег поставил в 2017-м ты. А фильм о спектаклях Беляковича мы с оператором, с моим Стасом Плетниковым, снимали в 2015 году. Вот давайте послушаем, что там было.
3: Угу. Наш первый спектакль был в 1974 году. Просто он был не здесь, не на этом месте, а в Острякова, в Мещерском поселке, клуб. И в этом поселковом клубе мы играли, это был первый спектакль. Но «Юго-Запад» – это уже те дни, которые мы сюда пришли, они уже покрылись паутиной. Такое воспоминание, но тем не менее основное содержание тех лет это было воровство. Воровство с олимпийских строек, с окружающих помоек. Деревню Трупорыва разрушили, оттуда все тащили. Я имею в виду декорации и так далее, и так далее. А и самое главное, что мы были на самом деле ребенком всего Юго-Запада, потому что здесь очень прекрасная публика живет. И мы однажды пошли по домам собирать тряпки для костюмов, где могли взять, что мы могли где взять, ничего нигде. И мы разделили дома по, так сказать, ты в этом доме, ты в этом, ты в этом, ты в этом. И набрали целую гору разных шуб, пальто старых, и трусов, и все. Из этого потом лудили костюмы. Так что этот театр, он как бы соборно создавался всем народам Юго-Запада, не только нашей группы. Нас приходили сюда, люди кормили. И падает, есть только миг, ослепительный миг.
4: Именно поверх времен.
0: Я думаю, что самое время сейчас включить наш разговор песню из, ну, «Мастера Маргарита», естественно, спектакль ваш, он откроет сезон 50-й, 11 сентября. Что-то так все время тянет сказать август. Август уже закончился.
2: Хочется еще лето.
0: Ну да, да, да.
2: Ну, пожалуйста.
0: Когда вы, в общем-то, оба будете участвовать, это 11 числа, в этом спектакле, впервые поставленным Беляковичем по роману Михаила Булгакова, аж 21 мая 1993 года. Так что вот, господи, Воланда играл тогда, Виктор Авилов, потом после его ухода Валерий Беляковович, сейчас Олег Леушин, а Маргарита Карина Демот. Ну, это сейчас, естественно. Вот. А Олег сейчас в роли Каифа, а наш Антон – кот-бегемот. А когда-то Володя Копалов играл, «Царство ему небесное». Служил
2: Слава
0: практически...
2: Гришечкин еще играл Воланда.
0: А, да, точно, точно, да.
2: Он и Римского играл, и, в общем, там, конечно, состав
1: то смешно. А я даже помню коллаборацию, Миша Кабанов, мой однокурсник из МХАТа Горького, тоже приезжал к нам и играл, тоже, да, Воланда.
0: Кстати, говорят, закончишь, чтобы Володя Копалов роль кота исполнял со дня премьеры до конца своей жизни практически, да. Собственными кудрями. Вот давайте сначала песню, а потом продолжим разговор. А, ты какую песню-то будешь?
1: Я с удовольствием бы исполнил, ну, песню, наверное, которая относится напрямую к этому
0: спектаклю.
1: Маргарита, да. Один из моих любимых тоже авторов.
0: Веня Дыркин,
1: Александр, да. Литвинов, да, которого давным-давно уже с нами нет. Но он оставил такое, мне кажется, очень интересное наследие после себя.
0: Пару лет мы, кстати говоря, здесь в студии, мы его вспоминали с рок-музыкантом Алексеем Панасовским и автором-исполнителем Ваней Дубовицким. Удивительное совпадение, наши Романович и Ваня родились почти в одни дни. Только Валерий Романович 26-го, ведь, да? Вот. А Веня 21-го.

0: Ой, спасибо, Антош. Давайте теперь о ваших ролях в этом спектакле поговорим, потому что даже не верится. Я просто хотел спросить, может быть, надеюсь, не совсем дурацкий вопрос, ведь каждое поколение, как бы в вашем театре, видело свои образы.
1: Конечно.
0: Нет того, что задумывал когда-то, скажем, Романович. Вот. А у вас-то как это все было?
1: Я получил роль в наследство от Александра Наумова.
0: Ну, да.
1: Как правило, это всегда так...
0: Плавно.
1: Замены, да, вот эти происходят, произошла одна замена, и уже состав поменялся, потому
0: там
1: что...
0: Там же Ванин играл.
1: Все же должно монтироваться, да, должно между собой. И одна замена ведет с таким перемещением, а потом люди же меняются, мы все, к сожалению, стареем. Вот, поэтому уже какие-то роли Саша Наумов, который играл когда-то, если вы помните, выпускался спектакль, где он играл бездомного... Да, это вот потом просто с возрастом, да, он стал играть уже вот Каифа, а потом он это все передал мне, и вот так я попал в спектакль «Мастер и Маргарита».
2: Что скажешь, у меня более такая интересная и необычная история. Мы поехали на гастроли по Сибири, и я тогда играл просто, мальчишку в массовке. У меня была одна какая-то фраза, и мы приехали в город Курган, и так получилось, что одному артисту надо было срочно уехать, прямо срочно улететь в этот же день обратно в Москву. И мы приезжаем, значит, артист улетает, а этот артист играл бегемота. И ко мне подходит и говорит: Антон, завтра спектакль. Первый спектакль, вот из этой череды гастрольных наших спектаклей, делать нечего. И все в это время пошли кто-то гулять, смотреть город, фоткаться. А я взял ноут и просто всю ночь списывал, переписывал партитуру роли, учил текст. Ну, его там не так много, но тем не менее, как бы не хотелось упасть в грязь лицом. И вот я за ночь выучил бегемота, и с тех пор я играю бегемота.
1: Я тоже, между прочим, играл бегемота. Был в моей биографии такой опыт, да, когда Владимир Петрович Копалов, которого мы вспоминали, да, он уехал в Японию с Валерием Романовичем.
0: А там же японские
1: мастера. Да, они там делали свое что-то, а я вместо него вот 3 месяца играл бегемота, был такой.
2: Я вот этого не знал, Олег. Не знал, вот видишь.
0: Ребята, а мне почему-то помнится, какая-то Карина сейчас Маргариту играет, Демонт.
1: Да, вот. Она была.
0: А закусить?
1: Да, она и ела.
0: С разворотом так, и прекрасно. Ты хотел кому-то песню посвятить? Сейчас можно.
2: А, опять песни?
0: Ну, а почему
2: нет? Мы про мастера закончили?
0: Ну, если у вас есть что сказать, до конца эфира у нас 4 минуты. Так что как раз...
2: Успеть бы. Ну, давайте, нет, я хотел бы посвятить, да, песенку, своей жене, конечно, которую я безумно люблю. А как? Кто еще услышит? Когда она еще услышит об этом? Олечка, если ты меня слышишь, эта песня для тебя, ты знаешь эту песню, это прекрасный автор Дмитрий Хмелев, которую я очень люблю.
3: Моя душа в гостях у сентября.

0: Антон Белов. Я думаю, теперь она не только включит 94.8, но и интернет.
1: Будет. Спасибо теперь... всем за эфир. Олег Онищенко, Антон Белов.
0: Сейчас продолжим.
1: А, продолжим еще.
2: Именно поверх времен.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 15.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые инфраструктурные объекты в Москве. Церемония запуска с участием президента и мэра столицы прошла в режиме видеосвязи. Сегодня запущено движение на первом участке Рублёво-Архангельской линии метро от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар генерала Карбышева». Также открывается новый вокзал «Серп и Молот» на 4-м московском центральном диаметре. Также в столице после реконструкции приступит к работе обновленный стадион «Торпедо». Кроме того, будет введена третья очередь объектов парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинском затоне. День города в столице в этом году отмечают 5 и 6 сентября. США намерены сократить оформление гражданства детям иностранных госслужащих. Речь идет о предоставлении паспортов по праву рождения, говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности. Документ размещен в Федеральном реестре, передает ТАСС. Согласно законам, дети иностранных дипломатов в Соединенных Штатах имеют право зарегистрироваться в качестве законного постоянного жителя страны. В указе президента Дональда Трампа уточняется, что новые правила будут распространяться на всех несовершеннолетних, у которых хотя бы один родитель – иностранный госслужащий. В министерстве сообщили, что нормы должны были действовать с 4 сентября, но пока не станут предпринимать действий по изменению процедуры. Суд штата Мэриленд 2 сентября постановил временно прекратить исполнение указа Трампа. В Башкирии за кражу товаров с маркетплейсов задержали 3 мужчин. Ущерб превысил 6 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Там уточнили, что розыск злоумышленников начался после обращения сотрудника службы безопасности одной из торговых площадок. 3 жителя Уфимского района, имея доступ к внутренней системе учета пункта выдачи товаров, манипулировали статусами заказов в рабочей программе. Они создавали фейковые аккаунты и оформляли через них заказы. После определенных манипуляций присваивали товары, пояснили правоохранители. Они добавили, что мужчины реализовывали похищенные товары через интернет-объявления и рынки. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Телеканал Sky News сообщил о блокировке неизвестными порта Дувр на юго-востоке Великобритании. На месте находятся десятки людей в черном, лица которых скрывают балаклавы. Они вышли на основные трассы вблизи международного порта, перекрыв автомобильное движение, отметили журналисты. Полиция графства Кент заявила, что в курсе проходящих протестов и ведет переговоры с демонстрантами. Их мотивы или требования неизвестны. Дувр – главный морской порт Великобритании на пути в Европу. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Давление ниже нормы 731 миллиметра ртутного столба. Вечером вероятны осадки плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. женщины. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
2: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
0: Это спектакль «Аккордеон». Премьера была 20 июня 2010 года. Не мог не дать небольшой совсем разговор с актрисой Кариной Дюмонт. И вот почему...
10: Мечта любой актрисы. 9 мужиков на сцене, и я одна.
11: Такой спектакль-шутка, спектакль-импровизация. Этот спектакль родился из каких-то этюдов, наметок, фантазий нашего режиссера. Валерия Романовича в детстве мама, продав корову, подарила аккордеон. И очень хотела, чтобы Валерий Романович играл на аккордеоне. Валерий Романович выучил одну или две песни, которые на радость всем соседям на балконе демонстрировал, и на радость маме она ходила необыкновенно гордая. Ну, дальше жизнь Валерия Романовича сложилась так, как она сложилась. Он стал просто потрясающим режиссером, он создал уникальный театр. Но аккордеоны в течение всей этой жизни, они накапливались у Валерия Романовича. Как-то раз вытащив это все на сцену и вручив каждому артисту по аккордеону, начались этюды, импровизации, включались музыка. Сама собой начинала складываться история.

0: Ну вот вы послушали и то, что рассказывала Карина Демонт об этом спектакле. Сейчас продолжим. У меня в гостях режиссер и актер Олег Онищенко и господин Белов Антон.
1: Господин?
0: Ну ладно тебе. Так что так вот, поехали про Романовича. Все-таки действительно 50-й сезон уже. Обалдеть, как время летит.
1: Очень быстро все пролетело, и вот сейчас Карина говорила про аккордеон, это, я помню, этот безумный вихрь эмоций, когда Романович это все делал, когда он набрал нас, всю молодежь, которая была, чтобы, ну, привлечь хоть как-то к работе, и действительно, это все создавалось, ну, как Романович и делал, это был его стиль, создавалось вот здесь и сейчас, придумывалось вот прямо здесь, вся внутренняя линия. И когда передаешь роль, сложно объяснить вообще другим актерам, о чем был спектакль, да, потому что это какое-то твое личное все было. И у меня был случай очень интересный, когда Валерий Романович, которого я безумно любил и люблю, и который меня очень любил, и, наверное, он тогда вот за счет этой своей любви меня и простил, привезли огромное количество аккордеонов. Мы все повытаскивали меха, да, кому-то достался аккордеон, у кого-то был более крутой, у кого-то был уже убитый, зритель нам приносили все эти инструменты. И у меня не было аккордеона. Я говорю, Валерий Романович, я говорю, мне какой взять? Он говорит, да ладно, что ты ко мне пристаешь? Он, возьми любой, вон там у нас наверху лежат, любой возьми, вынь меха и сделай себе аккордеон. Я говорю, да, конечно, все, извините, извините. Все, а Валерий Романович действительно давал быстро очень задание, и ты должен был очень молниеносно с ним справляться. Я нашел аккордеон, покопался, смотри, какой красивый, красный, небольшой, компактный, мне прямо подходит. Все, я прихожу в мастерскую, вытаскиваю меха, все, раздербаню. Все, сделал себе аккордеон, он у меня не играющий. Все, выхожу на сцену, все, отплясал, отпрыгал. И Валерий Романович такой смотрит на одну из репетиций этих аккордеон, говорит, что-то знакомый какой-то у тебя аккордеон. Я говорю, Валерий Романович, ну вы же сами сказали, вот найти, я там нашел. И я вижу эту паузу, у него глаза наливаются кровью, но вот это все через любовь, и говорит, ну ты! И пошел такой непереводимый текст, и оказалось, что я взял его рабочий аккордеон, на котором он выступал много лет на своем спектакле «Мона». Играл для зрителей, и я именно этот аккордеон разобрал и придал ему непотребный вид. Ну, конечно, он мне все простил, он сказал, что, Антон, ну, потом купишь. Я говорю, да, конечно, потом все купишь.
0: Премьера была, кстати говоря, 20 июня 2010 года уже. Тоже, да, Олег? 25 лет почти.
1: 16.
0: Я неправильно сказал. К тому же...
2: Какого года? В каком?
1: 10-го.
0: В 10-м.
2: 16 лет, да. Ну, 16 лет, да.
0: Ну, да.
2: Почти 20 лет.
0: Ну, ничего страшного. Теперь давайте, я еще раз, и Олег Онищенко, и Антон Белов, давайте про спектакли, про твои, Олег, потому что у тебя их столько, одна Зойкина квартира по Михаилу Булгакову, действительно, с потрясающей сценой, я несколько раз этот спектакль, но сцена со стиркой, это просто вот вне всего. Со стиркой, прачечной, чего стоит эта сцена, да. Вы оба там заняты, Олег.
2: Да,
0: Борис Семенович, гусь ремонтный, да. А Антон Александр Тарасович Аметистов.
1: Еще иногда ГБУшник.
2: Иногда, есть, да, как его,
1: Пеструхин.
2: Пеструхин, да.
0: Об этом спектакле.
2: Ну, вы знаете, все равно так уж устроен наш театр, что про что бы мы ни говорили, мы, конечно, все равно говорим про Валерия Романовича, потому что это какие бы институты мы ни заканчивали, у каких бы мастеров, но наше представление о театре, наше представление о том, как мы должны работать, это все равно представление Валерия Романовича Беляковича. И у него было такое замечательное качество, вот я про аккордеоны, например, когда на пустом месте, да, вдруг рождается спектакль, и Валерий Романович умел везде, чего мне вот сейчас во многом не хватает в каких-то вот других театральных работах. Вот я смотрю уже спектакли разные. Он умел выстроить вот вертикаль, понимаете? У него любой спектакль был про космос. Он мог взять совершенно бытовой материал, абсолютно бытовой, ну типа «Бабы Шанель». И так его повернуть, так его под таким углом на него посмотреть, что возникал вот этот какой-то сумасшедший космос. Это любой спектакль Валерия Романовича, это спектакль про общение человека с Богом, понимаете, вот не больше, не меньше. И, конечно, я, когда ставлю спектакль, все равно вот есть вот этот камертон. Да, и в Зойкиной квартире мы пытались не увязывать вот в этих вопросах
0: и над всем
2: быта, что... Ну, это не так, это не страшно, это скорее как, понимаете, как папа.
0: Ну, да.
2: Да.
0: Кстати говоря, Олег, а как совмещать? Вот Борис Семенович, да, и режиссер-постановщик, и тут одна из важных ролей таких
2: феерических. Это держит в тонусе артистов. Когда режиссер на сцене, это тонизирует.
1: Не, вообще, я когда смотрю, Олег же, ну, много своих спектаклей делал именно, да, он принимает в них участие, но как бы на сцене не находится. То есть ему, мне кажется, втройне сложнее потом выходить в роль, тем более, ну, роли такие немаленькие абсолютно, а он со стороны не видит, он ставит, он занят совсем другим. И мне кажется, вот это такая особая нагрузка, которую он выдерживает, с которой он справляется.
2: Понимаете, так получается. На самом деле, всякий раз я договариваюсь о том, с кем-то из артистов, я договариваюсь, что давай ты будешь выпускать спектакль, а я потом тебе войду в пару, спокойно введу. Это каждый раз происходит. И каждый раз происходит что-то, что этот артист, который должен со мной играть дубль, он то на съемке, то еще что-то, и я выпускаю, вынужден выпускать. И я всегда, конечно, слабое звено, потому что я занимаюсь постановкой, и в последний день говорю: так, ребята, мне надо хотя бы раз это пройти. Вот, и, ну, уже как-то привык уже к этому.
1: Но это зато в этом есть определенный цимус, когда Олег сидит в зале и руководит процессом, а на сцене его сцена. Он там бывает, вызывает просто свободную девочку, которая вот сидит в зале, просто девочка, да, у нее роль-то мужская, и мы как бы тоже прикалываемся за кулисами, что, да, о, и... слушайте, а давайте так оставим, это так круто. Тоже его стебем иногда.
0: Нет, ну, ребята, что тут говорить-то, в общем, у вас актерский такой, я бы сказал, как-то лучше-то выразиться-то, ансамбль, что ли, хотя...
2: Это вот, знаешь, это... Удивительно, вот я когда в других спектаклях, где в театрах где-то ставлю, или там со студентами работаешь, вот рассказываю, что такое вот свои люди. Вот мы выпускаем недавно «Обыкновенное чудо».
0: Сейчас вернемся
2: к нему. Да-да-да. И вот Андрюша Санников выходит, я так сижу и думаю, ой, было бы классно, если бы он вышел здесь в такой пене для бритья. Ну, там, я не буду сейчас рассказывать, что, почему. Ну, вот я про это подумал и говорю: Андрюш, он поворачивается ко мне и говорит: выйти в пене для бритья?
0: Вот это да!
2: Я говорю: да! Понимаете, да? То есть вот мы настолько, мы знакомы уже там 30 лет, да, 20-30 лет, вот такие, мы столько всего переделали вместе, столько всего переиграли, что мы вот как...
0: Понимаете.
2: Да, как вот мы с женой общаемся иногда, знаете, я подумал, она сказала. Вот это так же происходит с актерами.
0: Зато я знаю твое самое любимое место в театре на Юго-Западе. Это... арт-кафе, потому что большая часть твоих спектаклей, они все там. И «Венеция, Москва», «Транзит», и все другие. В общем, почему-то там вот первая премьера такая всегда.
2: Нет, там просто получилось так, что мы разговаривали с Валерием Романовичем, и я говорю: Валерий Романович, он говорит: сейчас все, больше сейчас я буду ставить, у меня здесь много планов. Я говорю: а можно я буду ставить в кафе? Он говорит: а зачем?
0: Класс.
2: Зачем? Я, ну, как бы, он говорит: да кто к тебе туда придет? Да, вот, стоять, я говорю...
0: Стоять!
2: Да, я говорю: Валерий Иванович, ну, можно? Он говорит: ну, делай. Только ничего, у тебя нет ничего, ни денег, ничего. Хорошо, давайте так. Вот, и он мне отдал это кафе, он меня называл...
1: я могу предположить.
2: Подземный как-то...
1: Подземный черт.
2: Король подвал или что-то в этом роде.
0: Ну, вот. Конечно, один Венечка и Ерофеев-то,
2: да,
0: там.
2: И вот мы как раз сделали несколько спектаклей по поводу даже тоже там «Москва петушки». Это он звонил после премьеры мне. И мы,
0: это Романыч?
2: Да, да, и мы разговаривали. Это, конечно, очень дорогие такие разговоры, потому что, по большому счету, не так много людей, мнение которых вот действительно важно. Действительно важно. Ну, вот учитель, конечно, это одно из таких. И я до сих пор, я сделав какой-то спектакль, мне безумно жалко, что, да, мы не можем его показать Валерию Романовичу, потому что я бы очень хотел услышать какие-то слова вот эту, и так в голове даже моделируешь, вот это бы понравилось, тут бы он сказал: да ну ты, тут уж перебор, ну вот какие-то такие вещи, которые есть, и вот И когда в арт-кафе уже было несколько спектаклей поставил, он говорит, ну, слушай, ну, удивительно.
0: Нашел.
2: Да. Люди, да, люди идут, ну, что ж, пусть это идет. И он сказал, говорит, давайте так, пусть это живет арт-кафе. Театр его не трогает, арт-кафе ничего не просит у театра. И он разрешил нам там делать. И мы там много чего наделали тогда.
1: Там много и проектов. Я тоже с проектом «Квартирник».
2: Да, да, потом уже, да, вот появился «Квартир». Ну, в общем, это стало совершенно самостоятельно вторая сцена.
0: Так, а с другой стороны, вот ты говорил «Москва петушки», да? Ну, казалось бы, Венечке Ерофееву. Только сесть на поезд, доехать до Петушков, это, кто не знает, это станция на пути из Москвы
2: во Владимир.
0: И выпить. И там же, с другой стороны, там он умудрился, я имею в виду про Ерофеева, умудрился эти бесконечные рецепты дать, и вы в спектакле это все тоже даете.
2: Ну, трагическая, конечно, эта история, такая прям очень трагическая, и...
0: Но повернул, между
2: прочим. Да, и, ну, она тоже получилась, получилось случайно, потому что у нас театр был на ремонте, и был юбилей Ерофеева, и нам Аня Киселева, которая была у нас администратором, она сказала, говорит, сделайте что-нибудь, ну, мы вечер такой сделаем. Нам было скучно делать просто чтецкую программу, и мы сделали вот этот спектакль как-то таким совместным творчеством. Причем у нас ничего не было вообще. Мы сначала какие-то кресла поставили, потом...
0: А теперь ящики
2: только. Да, потом Максим Лакомкин говорит, слушайте, а может где-то ящики? А где мы, Макс, их возьмем? Мы говорим, Ань, можно? Она говорит, ну, я давайте куплю вам ящики. И вот купили вот эти ящики. Вот. И вот, и так родился спектакль. Так,
0: Роман же рассказывал сегодня в моем фильме, как раз в интервью, как реквизит-то появлялся. По квартирам ходили там, у кого что.
1: Зрители нам, на самом деле, очень много помогают.
2: Много-много, конечно. До сих пор. До сих пор мы можем кинуть клич, что нам нужны там чемоданы, например, и нас завалят чемоданы.
0: Да что не вы. Сомневаюсь. Ребятушки, даже не верится, добрались наконец-то до премьеры шварцевской сказки «Обыкновенное чудо». Спектакль, ну, почти открывает 50-й сезон, потому что сразу после «Мастера и Маргариты» 11-го, 12-го, 13-го, вот, можно его увидеть. Фильм с Леоновым, Абдуловым и другими звездами наши, вот 100% многие слушатели помнят, да, вот, а это, я так понимаю, режиссеру осложнило задачу все-таки перед премьерой как раз 17 апреля 26 года. Что чувствовали хозяин и министр-администратор? Потому что не повторишь же фильм, это же
2: все. Вы знаете, а как-то, ну, мы абсолютно, при том, что это один из моих любимых фильмов с детства, конечно же, разумеется, да. Но как-то мы не ставили себе никакой цели вообще как-то взаимодействовать с этим фильмом.
0: Нет, не было задачи... я не про это, я имею в виду, фильм знает,
2: да,
0: все,
2: но,
0: а спектакль другое.
2: Когда у тебя, в принципе, есть понимание, про что и как ты хочешь сказать, то тебе не надо ни походить на фильм, не надо с этим ни бороться. Другое дело, что, допустим, там Женя Харланов написал прекрасную музыку. И потому что... Наш фильм, он ведь во многом у людей ассоциируется
1: с песней.
2: «Давайте негромко». Да, это же очень важно. И Женя написал совершенно другую музыку, И она перекрыла все вот это. И я, ну, и сам уверен, и люди говорят, что никаких ассоциаций с фильмом. Через 5 минут ты забываешь
0: про фильм. Процитируй, если возможно.
2: Процитируй что?
0: Стихи или песни.
2: Ой,
0: сразу, я понимаю, что я это сходу, как говорится. Ну,
2: это надо музыку включать, так очень сложно.
1: Очень легко, очень светло, очень безумно и даже умно. Щелкнет искра и легче пера. Ветер замрет и запляшет гора. Смолкнет фонарь, погаснет свеча. Парою брошенных слов сгоряча. И тишина громче грозы вдруг зазвенит после первой слезы. И так далее. Ну, там
0: ой,
1: нет,
0: ой, Белов, там... удивил по-хорошему.
2: Близких текстов. Ну, еще у нас есть время, да, все это вспомнить.
0: Ребята, теперь, может быть, давайте вспомним еще некоторые постановки, может быть, кусочек из Бабы Шанель от Николая Калиды тоже, к сожалению, ушел.
1: Но мне кажется, что мы сейчас так мало посвятили обыкновенному чуду времени. Нет. Это же все-таки премьера.
2: Пусть приходят.
1: Люди, приходите, ребята, все. Да, я призываю просто людей сходить, чтобы...
2: Приходите, посмотрите.
0: 12 и 13 сентября.
2: Получилась такая, как нам кажется, очень, очень такой семейный получился спектакль, такая сказка для взрослых.
1: Она очень нежная, очень трогательная. И вот все, все, кто приходит, не знаю, по крайней мере, мои знакомые люди говорят, что, конечно, это один из шедевров на сегодняшний день.
0: И там же велосипеды, по-моему, есть.
1: Нет? Не рассказывайте, пусть нет. Приходит.
0: Ладно, мы не буду. Ну тогда зря меня перебил, давайте к бабе Шанель, потому что там Галкина одна стоит, Галинушка милая, прямо вот Роза Рябаконь, так и есть. Это просто, кто не знает, это ДК инвалидов, и там совсем бабки в беспредельном возрасте, вот, и оркестр, и Антон там...
1: Сергей Сергеевич,
0: он Сергей Сергеевич, Семенович. Да, и на баяне или на аккордеоне.
2: Знаете, там найден Валерий Романовичем такой замечательный прием, ну, как нам кажется, это здорово. Мы же играем бабушек, все мужики, причем, как он говорит, мне нужны пожившие актеры.
0: Вот мы там все, твой монолог,
2: все такие пожившие, и мы там, как правило, с растительностью на лице, все у всех какие-то бороды, усы там и все прочее. И Романович нам сказал, не сбривайте ничего, ничего, мы не будем делать, мы как можно дальше уйдем от того, что мы играем, якобы мы играем женщин. Не надо, ничего не надо играть, не надо ничего рисовать, не надо брить бороды. И что это дает? Это дает то, что мы сразу начинаем говорить о самой идее, о самой ситуации. Да, то есть мы, неважно, кто это, женщины, мужчины, да, это такие, вот почему я говорил про вертикаль, да, это вот такие, душа, она ведь не имеет, да, пола.
0: Ансамбль
2: вот
0: наитие.
2: Про это, да, это
0: все
2: про
0: продумано.
2: Это.
0: Все продумано.
1: Ну, я туда попал, на самом деле, тоже, ну как, не с первых ролей, не с первых дней, хотя я знал...
2: Ну, тоже на Грединов уехал в Японию.
1: Да, Дэн уехал в Японию,
0: Он просил... Да, Антош, я просто перебью на секунду, что премьера-то была, ребята, 27 июля 2011 года.
2: Валерий Романович это репетировал, уже будучи худруком театра Станиславского. Mm-hmm. Он только-только получил назначение туда.
0: Да, ну это вообще удивительно.
1: Но что... я говорю, что да, ты... да, мечты, извини, они как бы должны сбываться, и мысль, она материальна. Я помню, когда вышел этот спектакль, Романович его выпустил, и я пришел, посмотрел, и я думаю, наверное, я понимаю, почему Валерий Романович, ну, не пригласил меня в эту постановку. Наверное, я понимаю. Но как бы я хотел вот сыграть вот этого Сергея Сергеевича. И, ну, вот, видишь, мечта, спустя, да, там лет 6, наверное, да, 7, вот, может, 8.
0: И живьем, как говорится, познакомился с Ираидой.
2: С бабками, да, с Ираидой Семеновной.
0: Можно маленький кусочек?
2: Эх, Нинка-Нинка прожила всю жизнь с кошками в обнимку, не клятая, не мятая, теперь страдаешь, нехер страдать, милая. Знаешь, как говорится, не родила ребенка, так корми котенка каждому свое. Вот через что? Через что человеку дается жизнь? Через людей, через встречи, разговоры, через общение. Общение. Каждый человек непременно должен общаться. Я просидела всю жизнь в этой своей бухгалтерии. Я что-то там считала, какие-то числа прибавляла, какие-то вычитала. Я не разговаривала ни с кем. Ну, то есть не общалась, то есть не жила. А сейчас, наоборот, я чувствую, мне все мало. Мне надо говорить, выговориться. Я ведь и не жила, пока сюда в это наитие не попала. А как попала, Господи, такое счастье на меня навалилось. Я прям вся расцвела, честное слово. Жаль только, что так поздно и так коротко.
0: Класс просто. У тебя там роль немножко другая совершенно.
1: Ну да, это властный человек, властвующий над бабками и зарабатывающий бабки. Это интереснейшая роль, безумно. И я каждый раз, даже сегодня, выходя на сцену, у меня как бы есть основной, ну, человек в этом спектакле, у которого я могу спросить, да, ну, два, может быть. Это вот Олег Онищенко и Мишка Белякович, у которых я спрашиваю, потому что я не с начала этого спектакля, мне тяжело, естественно, было вводиться, потому что я совсем другой артист, и пластический, и по взглядам, ну, и так далее, чем там Дэн Нагридинов, и, конечно, вот эти люди меня
0: Миша здесь, помогали. Беликович, был, ну, не в этой студии, а на третьем этаже, да, с отцом еще, это было 1000 лет назад,
2: да,
0: все это.
2: Да, что...
0: Все спектакли, ребята, вспомнить невозможно.
2: Конечно.
0: Спасибо,
2: конечно,
0: что вы пришли, нашли время, и я сразу слушателей прошу, действительно, прощения, но невозможно все вот рассказать. Но мы какие-то спектакли, но самое главное, что 50-й сезон, посвященный Валерию Бериковичу, и все равно праздники, и у вас сплошная работа. И Антон Белов в завершении. Спасибо, ребята.
1: Да, в завершении что? Ну, не знаю, что вспомнить. Давай сейчас спою Михаила Бублика. Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не могу тебе врать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Марат Хуснуллин назвал Москву законодателем мод в транспортном строительстве. Столичный центральный транспортный узел – один из самых больших в мире по пассажиропотоку, отметил вице-премьер. Беспрецедентный объем строительства метро ведет Москва, железных дорог, автомобильных дорог в увязке с регионами, а теперь еще и со всем центральным федеральным округом, сказал Хуснуллин в комментарии «Вестям». Он добавил, что Москва один из самых благоустроенных городов. Сегодня тренд заданной столицей применяется по всей стране. Антон Силуанов сообщил о договоренностях стран G20 обмениваться данными по искусственному интеллекту. Речь идет об информации в разных сферах, что позволит серьезно ускорить рост мировой экономики, пояснил министр финансов России. Он принял участие в двухдневном совещании глав финансовых ведомств и центробанков группы 20 в США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что искусственный интеллект активно применяется в медицине, сельском хозяйстве, банковском деле, повышает производительность, а также сокращает издержки, высвобождая ресурсы для инвестиций. В Томске возник пожар в исправительной колонии номер 4. Возгорание произошло на производственном участке. Огонь охватил склад металлообработки, сообщили в региональном управлении МЧС. Там добавили, что в ликвидации пожара задействованы 43 сотрудника ведомства и 12 единиц техники. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Синоптик назвал минувшее лето в России самым теплым в истории метеонаблюдения. Регулярный мониторинг погоды ведется с 1891 года, пояснил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале он написал, что экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири. На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме, отметил метеоролог. Леус добавил, что летний сезон в Москве и Санкт-Петербурге не порадовал жаркой погодой. Так, в городах положительная температурная аномалия за сезон составила 0,7 и 0,6 градуса соответственно. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Вечером вероятны осадки, плюс 14-15, ночью, по данным синоптиков, также небольшие дожди, 12-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Виват. История». В студии также автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
6: Добрый день, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска мы разыграем книги. Тема сегодняшней программы – «Новгород изначальный».
6: Да, дорогие друзья, у нас про передач про Новгород было достаточно много. А когда он появился? И почему, Саша, Новгород называется Новгородом, то есть новым городом? Был, значит, и Старгород.
1: Ну, в принципе, да. Ну, вот меня, если вернуться к современности, меня иногда удивляет, когда говоришь Новгород, все почему-то, большей частью, люди, очень многие, во всяком случае, имеют в виду именно Нижний Новгород, а не Великий Новгород.
6: Согласен.
1: Хотя я, например, всегда имею в виду именно Новгород, который ближе к нам.
6: Я согласен, и, Саша, могу сказать, что мне тоже такие же вопросы очень часто задаются, и я действительно слышу. Ну, если сравнивать современные города Нижний Новгород и Великий Новгород, конечно, Нижний Новгород побеждает во всем статьям. Да, там чего только там нет, кроме, да, и миллионное население и так далее и тому подобное. Но исторически, конечно же, этот Новгород. Хотя есть Новгород еще, Новгород есть еще Волынский, Новгород-Волынский.
1: Да.
6: Это в Житомирской области. Новгород-Северский.
1: Да.
6: Да. Про князя Игоря мы с вами разговаривали, это тоже оттуда, как говорится. Поэтому название Новгород не ново. Да, извините за каламбур.
1: Ну, в принципе, ничего такого необыкновенного в этом названии нет. Новый город и новый город.
6: Ну, давайте так. Конечно, ну, сколько? В 1221-23 году основали Нижний Новгород. Вот. И если мы возьмем средние века, опираясь на Карла Маркса, средние века у нас тоже были, да, то можем сказать, что Нижний Новгород не играл никакой роли. Конечно же, если мы встречались бы где-нибудь на просторах Киевской Руси или просто Руси, конечно, Новгород играл роли. А Нижний – это был, ну, приграничный городок. Да, приграничный городок со степью. Если вы будете в Нижнем Новгороде и постоите на стене Кремля или там у памятника Маркину и посмотрите на город Бор, это с другой стороны, да, видно сразу, другая степь появляется.

0: требуется больше денег, от этого лучше дороги и прочее-прочее, только за. Вообще, если честно, дорогие друзья, я иногда экскурсии по Новгороду делаю, я могу сказать, приезжаю туда, я говорю, очень много меняется к лучшему. Это действительно так. А сейчас, когда там будет скоростная магистраль, то вообще будет хорошо.
1: Она будет через Новгород проходить?
0: Да, она будет проходить через Новгород. То есть она не такая прямая, как Октябрьская железная дорога, да, вот она будет через Новгород. По-моему, это правильное решение, Саш.
1: Ну, не думаю, что все новгородцы с этим согласятся.
0: Ну, хороший вопрос, да, дорогие друзья. Ну, вот, знаете, действительно, одно дело государственные какие-то вещи, а другое дело местечковые взгляды или провинциальные взгляды. Никого не хочу обидеть. Но вот я был в комиссии по о том, что надо сделать со Старой Ладогой. В Ленинградской области в правительство входило, мы там сидели, там многие люди деньги хотят вложить, да, там предложение соединить Новую Ладогу с Старой Ладогой в единое, а это же деревня, считается, Старая Ладога является деревня. Ну и поэтому, скажем так, местный деревенский совет, там поселковый, это денег там нет, да, а если объединяться с Новой Ладогой, то получится хоть ну что-то, хоть город можно называть. Ну вот и говорили мы там, и говорили, и встает женщина, мэр, и говорит, все это нам интересно, все это здорово, только нам хорошо в тишине. Поэтому нам это даром сегодня надо. И ни туалеты, ни асфальтирование и так далее и тому подобное. В общем, гуляйте. Зачем собирались, было непонятно. Ну, ради бога, как говорится. И так бывает. Ну, давайте поговорим все-таки о Великом Новгороде.
1: Сергей, какая дата основания нового города, Новгорода?
0: Ну, давайте начнем, Саша, немножко издалека. А когда действительно наши археологи что-то находят на территории Новгорода? Ну, это, знаете, как Санкт-Петербург, да? Он до Петра Первого был в три раза больше, каменный, да, и так далее. Только ничего не нашли. Ну, кроме приюта убогого чухонца, как сказал один поэт, да, больше ничего. А вот. Ну, действительно, дорогие друзья, раскопки, проведенные Передольским на небольшом Волховском острове, Коломцы называется, это недалеко от Новгорода, открыли, Саша, там жилище неолитических поселений. И там множество археологических находок, ну, неолитических, каменных и так далее и тому подобное. Ну, давайте начну вот с чего. Новгород относительно Старой Ладоги. Ну, то, что Старая Ладога, она древнее Новгорода, наверное, ну, скажем так, в нашей науке не имеет, скажем так. Все считают, что это так. И Новгород географически, дорогие друзья, и Старая Ладога находится на реке Волхов. И Новгород занимает срединное географическое положение, находясь в глубине славянских земель, а Старая Ладога уже приграничье. Вообще, как город Старая Ладога, как говорит такой, ну, был величайший археолог Пшеничников, который копал Новгород, да, он утверждает, что план Старой Ладоги – это скандинавский город, потому что наши города – это, скажем так, это симбиоз усадьб. Ну вот, есть твоя территория, ты ее чистоколом обложил, да, и вот все внутри твое, туда никто не лезет, да, и по этим чистоколам идет дорога. То есть твой сосед тоже обложился, но не прямо на границе, а где-то метров пять от себя. И вот между ними протискивается какой-то пятиколенный переулок, как это называется в Москве, да. Поэтому древнерусские города, они все такие. А скандинавские, они прямые улицы, да, квадраты, кварталы, жилые массивы. Новгород был в отдалении от студенных ладожских ветров. В Старой Ладоге, извините, Ладожское озеро чувствуется, ветры и так далее. Здесь же еще нет, да, тут какой-то более хороший климат. Да, более мягкий. По причине удобного положения на берегу Волхова новгородское селище издревле стало местом поселения местных племен. Какие племена? Ну, это новгородские славяне и, возможно, кривичи. Вот, так или иначе. Поэтому мы можем говорить, да, славянские племена были.
1: Сергей, а, кстати, вот мы все время говорим, что русские в том числе образовались от смеси разных народностей, в том числе финно-угорских, славянских. А как вообще отличаются, кроме языка, финно-угры от славян?
0: Ну, язык археологи не могут обнаружить среди развалин и раскопа, на каком языке они говорили. Единственное, что может, это только одно. Как расписывали глиняную посуду? Ну, расписывали ее не так, как там хохлома или гжель, какая-то красота, а точки или ленточки тире. Ну, как азбука Морзе такая, да? Вот. Поэтому археологи могут определить. Ну,

0: Сейчас скажу, что у древних славян появился раньше круг гончарный, а у финно-угров позже. Но это не говорит, что-то одни умнее и лучше, чем другие, да? Ну, вот такие разницы. То есть, разницы маловато. Поэтому современная наука молчит про это. А возникший среди болот, а Новгород тоже болото, на берегу реки с пологими берегами, ну, наверное, под дождливым небом севера, Новгород существовал на влажной почве, Саша. Это идеально сохраняющая, такая почта, идеально сохраняющая органические вещества. Поэтому Новгород – это святыня и радость для всех археологов. Предметы из дерева, кости, дорогие друзья, войлока, кожи, коры, ткани сохраняются в его культурном слое без искажений их первоначальной формы. Поэтому, да, вот эта вся вот влажность привела к тому, что Новгород более интересен, чем какие-то другие южные города. Металлические предметы покрываются лишь тонкой пленкой коррозии, дорогие друзья, сохраняющей ее от дальнейшего разрушения. Да, нет, потом, когда ты ее выкопаешь, вычистишь, она сразу начнет ржаветь, ты ее выбрасываешь. Это уже другой вопрос. Но, опять-таки, если силы у археолога сохранить это, да, и, скажем так, чтобы законсервировать эту находку, если есть, хорошо, нет, ну, они увидели, перекрестились и забыли. Это, знаете, как вскрыли могилу в 30-е годы Марфы Собакиной, да, и вот ее вскрыли, она такая молодая, красивая, без тлена. Коса такая шикарная. И вот ее похоронили, и археологи: «Ой, какая красота!» И тут она при них начала терять. Да, воздух попал, стала стареть-стареть и превратилась в тлен. Даже сфотографировать не успели. Поэтому есть только разговоры, что вот какая она была красивая. Ну да, наверное, по красоте 16 века. Вот, здесь также, если археологи будут работать, все может сохраниться. Если им как бы все равно, если это студент на практике, то ничего не сохранится. Что касается хронологии древности, то Саша, наверное, скажет, что это прекрасная сохранность древесины на базе применения метода дендрохронологии. Дало возможность определять время новгородских построек и мостовых с точностью до одного года.
1: Сергей, а что это за наука дендрохронологии и кто ее автор?
0: Дендро значит дерево. Дендромутант, Саша, это кто? Буратино, да. А хронология, значит, время, хронос, да. Это, скажем так, подархеологическая специальность, да, какая-то определенная профессия, которая помогает археологам работать с находками, да, через дерево, так называемое. Ну и вы должны понимать, что дендрохронология опирается на две вещи. Первое – радиоуглеродный анализ, когда она там, радий, заканчивается, да. И второе – это деревянное кольцо. Шкала движения из года в год климатических условий с 9 века до настоящего дня была составлена Борисом Колчиным путем сочетания многочисленных взятых из раскопок образцов древесины. Поэтому в Новгороде с этим проблемы нет. Видят деревяшечку, они могут сказать, когда ее срубили. А крупнейшим археологом Янин, вот что он про это писал. Да, крупнейшим археологом Новгорода является Валентин Янин. Интересно, что земля, которую мы извлекли из древних слоев в ходе раскопок, без микробов. Она стерильная. У нас ее охотно берут, чтобы благоустроить Новгород, например, насыпать клумбы. Но чтобы из древней земли росли цветы, трава, ее необходимо заражать. Для этого приносят зараженную микробами землю из поверхностного слоя и перемешивают с древним стерильным. И только после такой операции на ней начинается произрастать какая-то растительность. То есть, оказывается, археология кому-то нужна. Вот новгородской власти нужна точно. Но если мы начали говорить о том, кому нужна, кому не нужна, давайте, Саша, я еще скажу. Ну вот, понимаете, я считаю, что, ну, вот с Новгородом, конечно, у меня проблем нет. Я копал 2 раза 100%, 2 сезона, также еще наезжал и так далее и тому подобное. И еще что надо сказать о Новгороде, что не конкретно и не похоже на что-то другое. На Москву это вообще не похоже, на Киев тем более, взглядом власти. Я просто объясняю, Саша. Итак, в 1969 году, дорогие друзья, городские власти Новгорода приняли коммунисты беспрецедентное постановление об охране культурного слоя Новгорода. Представляете? Вот, по которому запрещалось в пределах распространения древнекультурных напластований любые земляные работы. Эти работы, да, нельзя было вести без предварительного археологического изучения участка. Поэтому с Новгородом у нас с археологией не все не так плохо. А в других местах это проблемка очень большая. Ну, а насчет года основания, ну, давайте, дорогие друзья, еще раз, чем глубже в историю, тем меньше фактов. Что написано у нас в учебниках, это все здорово, но совпадают ли они с археологическими находками и с решением согласия ученых, которые этим занимаются, не всегда. Так вот, дорогие друзья, первое упоминание о Новгороде в летописи – это 859 год. Но это не значит, что летопись, дорогие друзья, 859 года. Нет. Она и через 200 лет была написана, если не 300, да? Вот. Ну, там уже есть там какое-то событие интересное. Но это в Никоновском своде, дорогие друзья. Сочинение которого сообщает, что в этом году среди древних новгородцев объявились первые русские князья. Саша, это кто?
1: Рюрики.
0: Рюрик, Синиус и Трор. Пойдоша из немец три брата со всем родом своим. Ну, скажем так, дорогие друзья, раскопки в Новгороде пока не раскрыли конкретной картины возникновения города, если честно. Под 953 годом датируется самая древняя из построек, исследований археологам. Но, опять-таки, не все раскопали еще там в центре, да? Но пока вот в 953 году 100% что-то здесь было, дорогие друзья. Ну, да. Самые ранние новгородские деревянные мостовые тоже относятся к середине X века. В очень тонком культурном слое 30 сантиметров под деревянными мостовыми найдены предметы, которые можно отнести к VIII веку. Ну, еще раз, ну, пока непонятно, какого они времени, да? То есть, еще раз, когда мы сняли самую низкую мостовую, да, которая точно середина IX века, почему мы это знаем? А потому что мы же, у нас есть Борис Колчин и дендрохронология, которая установила, когда эти деревяшечки были деревьями, да, вот, большими и так далее и тому подобное, и под ними что-то обнаружено. Ну, хорошо. Призвание скандинавского князя новгородца им пришло тогда, когда Новгорода еще не было. Когда на его месте еще не поселился ни один житель. Поэтому, дорогие друзья, вот так вот.
1: И все-таки, Сергей, если Новгород – город новый, а где же тогда все-таки Старгород?
0: Ой, решение, дорогие друзья, проблемы, как бы сказать, происхождения первоначального Новгорода или города, который там был, да, следует увязывать с великокняжеским родовым землевладением. В 862 году род Рюрика получил землю не только под крепость, но и прилегающие территории, дорогие друзья, с лесами, ловищами, где рыбу ловить, где животных, пастбищами и так далее и тому подобное. На основании летописных сообщений вплоть до начала XII века отечественные исследователи фиксируют 12 свидетельств изначального княжеского земельного владения Рюриковичей на территории современного города Новгород, Саша, и его окрестностей. Но, дорогие друзья, это Рюриково городище. Где находится Рюриково городище? Она находится напротив Юрьева монастыря. Вот приедете в Юрьев монастырь, туда доехать можно, там и автобус ходит, и на такси, и так далее. Подойдите к Новгороду, там хороший пляж. Ну вот, и с другой стороны какие-то развалины. Это Рюриково городище, да? Рядом еще гора, давайте так, она везде называется Нередица. Спас на Нередице домонгольский храм, который есть там, около недостроенного моста начала XX века. Но сколько бы я ни разговаривал с исследователями, вот там, да, они все называют Нередицей. Еще раз, дорогие друзья, где хотите, там и ставьте ударение. Как вам нравится и как это можно расшифровать? Ну, новгородское еще было Юрьев монастырь, княжеское село Ракома, Детинец крепость, и местечко Зверинец, ну, Ярослава дворище. То есть вот эти пятна, которые есть и сейчас так называются в Новгороде, они всегда принадлежали Рюриковичу. То есть можем сделать вывод, что эти земли им принадлежат с 862 года. Потом-то они уехали, ну, Олег и Игорь, да, они уехали в Киев, и им, в общем-то, было все равно. Расширять свои владения в Новгороде не могли. Руки короткие, извините. Это у Юрия Долгорукова все было с руками хорошо. А у этих нет. Поэтому, да, они единственное, что сделали, сохранили свою собственность, да, и увеличили ее в Киеве, там, в Берестове, там, в Вышгороде и в других интересных местах. Что интересно, что вот есть еще княжий двор и Патриатино дворище. По археологии там жили не коренные новгородцы, а пришлые люди. Поэтому некоторые археологи и исследователи, Саша, некоторые считают, что это княжеские прислуги. То есть там вот жили там какие-то люди, без которых невозможно комфортно тогда было существовать. Да. Вот. И их пригласили из разных мест. Да, это так называемое княжеское сто, сотня. Да. Ну, есть, извините, есть такой документ «Устава Мирослава о мастехах». Да, о мощении. В этом начало XI века документах написано, что эти места, которые я перечислил, там делают дороги князь, потому что это его собственность. А другие какие-то княжата, боярские дети, или там золотая сотня, или как там еще, пояса золотые, они делают в другом месте. Ну, и еще. Сейчас я скажу, что, в принципе, кому-то может не понравиться. Но я все-таки ученый, в первую очередь, а в меньшей степени какой-то политик. Вот такая родовая земельная собственность, Саша, это неотъемлемая черта жизни Скандинавии того времени, викингов, социальная реальность. Следует учесть, что жалованные земли на службу нормам времени в Западной Европе. Ну так вот, в 1911 году Карл Простоватый заключил договор с Ролоном. Ролон – это викинг, который основал Нормандию. Ну, в честь него, да? Это нижнее течение Сены. Это Шато Гояр, о котором так красочно описал Дрион. Ну, где находится замок Шато Гояр, никто не знает, я вам говорю. Он как раз рядом с Падыкале, да, в Нормандии. Там Руан и другие прекрасные места, да? Так вот, Ролону были даны земли в долине Сены за защиту государства. Ну, становится понятно, почему для летописца городище Перын, Хутинь, все едино. Это все Новгород. Границы округа более позднего Новгорода прошли точь-в-точь по контурам изначальной родовой волости Рюрика. Как я уже говорил. Сделал он чистокол, да? Вот где чистокол заканчивается, там и Новгород заканчивается. А дальше лес, что-то еще. Если не хочешь потерять голову, не получить по голове, или просто, да, дальше ходить не надо. Археологические наблюдения, Саша, данные геологического бурения и письменные свидетельства позволяют предположить, что Новгороду принадлежали три разноплеменных селища – Славянский, Людин и Наревский концы. Конец, дорогие друзья, Саша, это пять районов Новгорода. Ну, да, пятина по-другому, да? Вот, Славянский, Саша, как вы думаете, кто это, если называется Славянский? Конец. Там, кто там жил?
1: Славяне?
0: Конечно. А Неревский? Ну, это Меря, финно-угры. А люди? Ну, считается, да, давайте так, славянский – это новгородские славяне. А кривичи жили на Людинином. Ну, как бы так.
1: То есть, все-таки они жили какими-то родовыми, национальными, грубо говоря, общинами.
0: Ну, Саша, я могу тебе сказать, что наш город Санкт-Петербург также основался.
1: Ну, да.
0: То есть, да, тоже Петр... или власть, давала разным национальностям разные точки пятна застройки. А потом они где-то к 40-м годам 18 века слились во втором поколении. Вот так же это. Названия остались, и все, как говорится, да? В позднейших источниках уже название Людин, Наревский, Славянский конец где-то с 11 века уже Новгородом и Человина Новгородом не назывались. Обращение к летописной терминологии обнаруживает, что обозначение «Новгород» на первых порах применялось только, Саша, исключительно к детинцу, то есть общему укреплению трех древнейших поселков. То есть, дорогие друзья, живут три разных народа около Новгорода. Возможно, они независимы друг от друга и прочее, но когда война, они своих детей отправляют в детинец. Поэтому, ну, может, есть такая версия насчет того, когда появился и где Новгород. Лишь с течением времени, Саша, это название распространилось уже на весь город. Когда расширение первоначальных поселков, изначально разделенные пустыми пространствами, привело к их слиянию. Ну, это тоже понятно. Если кривичи и славяне обосновались при Ильмении в ходе миграции, то чуть служит общим этнонимом, обозначающим местные коренные финские племена. Еще раз, дорогие друзья, как ты, Саша, правильно сказала вначале, что современные русские появились из трех или четырех ингредиентов коктейля. Да? Это славяне древние, финно-угры, кочевники, да, различные. Ну и, возможно, там какие-то европейцы, типа варяги или еще кто-то. Ну вот. Поэтому, да, мы этим и сильны, что у нас не мононациональное государство, а стерео. где у нас много разных, да, и у всех этих народов, в принципе, есть определенные общие цели. И слава Богу.
1: То есть получается, что Новгород появился из трех разных этнических поселений.
0: Красиво было бы. Но Янин с этим был категорично против. Да. Янин Валентин Лаврентьевич, да, это главный наш археолог и главный историк по Новгороду. Да, он с 45-го года, ну, 60 лет копал и что-то ставил, да. Ну вот, он установил, что на территории современного Новгорода древнейшие слои 930-х годов. И они образуют только два пятна. На Торговой, это Ярославы дворище, и Софийских сторонах. И они вытянуты вдоль обоих берегов Волховой.
1: Сергей, давай прервемся, и время новостей на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно. Давайте послушаем новости.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Латвия и Литва намерены остановить транзит зерна из России. Вопрос прекращения поставок через свои порты рассматривают власти двух республик. По данным источников информагентства Рейтер, среди которых упоминается пресс-секретарь главы латвийского правительства, полный запрет на такие маршруты в Риге обсудят во вторник. При этом литовский премьер-министр Миндаугас Синкевичу заявил, что в случае введения ограничений транзита зерна между Калининградской областью и другими российскими регионами через Прибалтийскую республику под них не попадет. СМИ сообщили о пропаже генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Накануне он въехал на автомобиле в правительственный квартал, после чего его никто не видел. Информацию опубликовала «Украинская правда» со ссылкой на источники. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники НАБУ задержали заместителя начальника Международного департамента Генеральной прокуратуры страны Сергея Крапиву. Ранее газета сообщила о проведении обысков у Кравченко, у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской администрации Олега Кипера. Гончаренко заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов. В МЧС сообщили о возгорании в трюме ремонтируемого корабля в Кронштадте. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там добавили, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечены 52 сотрудника и 10 единиц техники. По данным телеграм-каналов, возгорание возникло в румпельном отсеке трюма кормовой части ледокола «Адмирал Макаров». Геннадий Онищенко предупредил о вероятном появлении вируса с пандемическим потенциалом. Периодичность возникновения глобальных вспышек заболеваемости примерно 10 лет. Сейчас мир находится в преддверии появления подобного штамма, отметил эпидемиолог и академик РАН. По его словам, для выработки популяционного иммунитета в России необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа 60% населения для групп риска. Детей и пожилых планка достигает 75%. Ранее Онищенко в комментарии ТАСС предположил, что причиной новой пандемии может стать грипп. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Давление ниже нормы 731 миллиметр ртутного столба. Вечером вероятные осадки плюс 14-15. Ночью, по данным синоптиков, также небольшие дожди 12-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
2: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни.
5: Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – «Новгород изначальный».
0: Вернемся, дорогие друзья, к Рюрику и его команде. Первая дворовая застройка, скромная, с невзрачными строениями и примитивной плетеной оградой. На материке отмечены следы распашки. Это говорит о том, что здесь существовали и сельхозугодия, хотя это прямо центр. Слои X века, Саша, обнаружены только в трех местах. На Неревском конце, это вот как раз 51-52 год, где Арцеховский копал, где нашли первую бересту. На Древней Михайловской улице, это Славянская с другой стороны, и Троицкий раскоп, который сейчас Троицкий раскоп, если мы смотрим со стороны Волхова, дорогие друзья, на детинец, да, то это с левой стороны, там жуткий памятник, где лошадь уничтожает свастику при помощи крупа своего. Вот, да, и при том, да, это новгородцам, погибшим за родину, да, только единственное маленькое «но», Саша, а новгородец скачет в сторону Москвы и размахивает мечом, ну, видимо, это какой-то двойной смысл. Ради бога, как говорится. Вот. Да, в этих трех случаях древнейшими были слои XI века. На всех остальных раскопанных участках самый древний – это XII век. Вот. Ну, как видите, немножко не те даты, которые у нас написаны в учебнике, школьном и так далее, и тому подобное. То есть, если мы верим Янину, это его наблюдение заставляет расстаться со старой привычной концепцией, сделать вывод, что Новгород XI века был во много раз меньше, чем более поздний, а город X века меньше, чем XI. Думает, логика в этом есть.
1: Да.
0: Вот ты сказал, логика есть, да? А те, кто говорят, что до Петра Первого Петербург был намного больше, ну хорошо, мы с тобой не относимся к тем людям, которые верят в это. Или 14 лет, которые мы с тобой общаемся, а в сентябре у нас Новый год, дорогие друзья, очередной аниверсар. Сашей, да? 14 лет мы уже ведем вместе эту передачу. Я надеюсь, Саша, за 14 лет у тебя в голове все-таки построилась хоть немножко какая-то наша история. Или нет,
1: да,
0: Саша?
1: За 14 лет, да, конечно. Во всяком случае, все, что касается династии Романовых, тут, в общем-то, более-менее стройно у меня как-то сложилось.
0: Прекрасно.
1: А все остальное не очень.
0: Пока. Так и ученых тоже не очень, Саша. Поэтому ты растешь вместе с нашей исторической наукой. Вот, да. Ну, ради бога, я мониторю, извините за глагол, что у нас там нового. Накопали, раскопали и вышло, да? Читаю это, да? И если что-то новое интересное, я Саше об этом говорю. Но это надо услышать и проанализировать. Саша умеет это делать. Так вот, на этих трех точках, на обеих берегах реки, постепенно оседлала торгово-ремесленное и сельское население. Повторю, дорогие друзья, у нас мало данных, чтобы привести на плане города его границы в X-XI веке. Однако некоторые ориентиры в предварительном порядке могут быть продемонстрированы сегодня. Ну, как бы это выразиться-то демократично, толерантно. Существует лишь определенная, хотя не всегда прямая зависимость толщины культурного слоя от продолжительности существования на этом месте какого-то объекта, ну, типа поселка, города и так далее и тому подобное. Иными словами, чем толще культурный слой, тем, как правило, больше времени требовалось для его отложения. Ну, да. Следовательно, участки древнейшего Новгорода надо искать там, где слой отличается наибольшей мощностью. Ну, то, что мы сейчас знаем, да, по шурфикам, по археологическим работам, вот, да, составленные при помощи геологического бурения, хороши видны участки с наиболее толстым строем. Это как раз X век, который мы с вами произнесли.
1: А в 940 году что произошло?
0: А, перенос княжеской крепости Новгорода вниз по Волхову из Ладоги, Саш. Угу. То есть, еще раз, первая столица нашей страны с 862 года...
1: Старая Ладога.
0: Старая Ладога, да. А вот, да. Ну, потом, в 82 году Олег захватил Киев, да, и уже перешла столица. Но, скажем так, администрация, чиновники и власть продолжала быть в Ладоге. Только в 1940 году окончательно Ладога умерла. Она уже была никому не интересна. Новая крепость была поставлена в 2 километрах к северу от городища Рюрикова на левобережном Волхове. Южнее, где потом появилась каменная София. Вот, такой археолог Олейников считает, что первая крепость и первая София находилась у Пречистенской башни Детинца. А я думаю, что вы на карте посмотрите, где у нас такая башня существует, на Кремле Новгородском, да, и поймете, где этот пуп земли для них. Строительство по радиоуглеродным датам, что раскопал Олейников, отнесено к правлению Святослава Игоревича. Это 945 год, 972. Однако не следует забывать, что в 46 году княгиня Ольга уставляла погосты в новгородской земле. То есть места, где сборы дани и многое другое, а не то, как сейчас называется у нас кладбище. Очевидно, именно она при малолетнем Святославе стала инициатором создания новой фортификации взамен устаревшего центра судопроизводства и сбора дани. То есть, и зачем ехать? И еще скажу одну маленькую вещь такую, да? Чем Новгород лучше Старой Ладоги? Между Новгородом и Старой Ладогой существуют пороги. Поэтому отвозить все в Старую Ладогу, да, еще поднимать на свои хребты, скажем так, лодзи и другие дракары, которые у них были, да, переносить через пороги, да, и потом уже отдавать. Зачем? Проще построить серьезную крепость ниже, а вот с церковью. Ну, потому что София всегда, дорогие друзья, каменная София была местом, где находилась казна новгородская на втором этаже. Да? Поэтому, вот, скажем так, можете понимать, что, наверное, исторически это произошло как раз в X веке. Вот. Ну, еще в X веке, Саша, появляется, ну, археологи выявили, давайте скажем так, остатки первого великого моста. то есть мост, который соединил два берега Новгорода. А еще раз, очень нехарактерно для истории нашей страны. Киев, очень красивый город, он всегда существовал на правом берегу. Только в советское время появилась станция метро Левобережна, доступна Зупынка, да, и туда люди поехали, Дарница, да, и многое чего другое интересного, да. А вот Москва тоже была на одном хребте и так далее, а Новгород, ну, в середине X века был уже на двух берегах, и между ним был мост. То есть, да, в других местах мостов не было. Как говорится, да, это уже шаг где-то вперед, и говорят о том, что Новгород не похож на все остальное. А вот, ну и он соединял не только оба берега реки, он еще соединял Ярославо-Дворище, дорогу к Рюрикову-Городищу и так далее.
1: Так все-таки основали Новгород варяги?
0: Ну, Саша, давай так. А, дорогие друзья, к основанию Новгорода норманы не имеют отношения. Варяжские конунги, опасаясь местного населения, жили в древнерусских городах европейских, как правило, не в самом городе, а где-то лагерем. Вот будете, Саша, в Лондоне, то есть в Англии, все города, которые заканчиваются на «би», это значит варяжские поселения. Регби, Ловгби, что там еще и так далее. Да, вот «би» — это «бё», по-шведски значит «город», «крепость». Вот, да, поэтому... Ну, ты, конечно, можешь заночевать и среди захваченного народа. Только шансы, что ты утром проснешься и тебя не вырежут, минимальные. Да, арабы же так же делали. Ну, везде у них была казба, Басра. То есть, подходят они к какой-то крепости и строят рядом свою. Ну да, контролируют. Не жили, Саша, варяги постоянно в Новгороде. Количество обнаруженных в городе варяжских артефактов, которые относятся к IX-X веку, ничтожно. Говоря о скандинавах в Новгороде, письменные источники упоминают не только как о торговцах, наемниках и опальных знатных изгнанников при дворе князя. Ну, поругались какие-то варяги, они бегут к нам. Все-таки родственники какие-то, да. Поэтому они могут воевать за наши интересы, могут захватить власть, могут потом вернуться, ну, много чего могут. А я вам советую почитать книжку Носова. Это питерский археолог, городище под Новгородом и поселение Северного Приильменя. А название не должно вас пугать, книжка интересная. Где-то на начале 21 века вышла. А единственное, Саша, ну, чтобы просто ответить на твой вопрос, да, как не историк, а просто вот отстаньте, да, а скажу, единственный сравнительно поздний варяжский топоним по первой городской новгородской летописи относится к 1272 году. Это на торговой стороне загорелась Варяжская улица. Конец цитаты. Все. До 1272 года ничего об этом не говорилось. Да. Ну да ладно.
1: Сергей, а Новгород при Рюрике, кстати говоря, он же сначала жил в Старой Ладоге, а потом в Новгороде, или как это произошло?
0: Давай так, есть два списка ПВЛ. Повести временных лет, Саш. Да. В одной написано, что он сел в Ладоге, в другой сел в Новгороде. Вот. Ну, скажем так, за 862 год, дорогие друзья, за один год лета, невозможно было возвести на городище столь большую фортификацию. Ну, там где-то от гектара до полтора. Большая крепость. Археологи так говорят. С высокими стенами, рвом, шириной где-то 30 метров, да, и глубиной 4,5. Ну, согласимся, что вот так вот, да. Даже Петр не смог Петербург основать вот, да, по приказу. Нет, Сталин, конечно, мог поставить к юбилею Великого Октября достроить канал, и если вы достроите, вам будет дембель или амнистия, по УДО выйдете. Там, конечно, все это люди пытались сделать, да. А во время Рюрика таких еще битв за урожай не существовало. Вот, да. Ну вот Платонов, ну, наверное, самый известный питерский историк Древней Руси до революции, а вот Сергей Платонов, он говорил, что в Новгороде Рюрик приехал после смерти своих братьев, Синиуса и Труора. Ну, может быть, почему нет, как говорится, да? А вот Тарабардина, такая археолог, изучила останки дерева земляной крепости на Рюриковом городище. И определила абсолютно точно начало ее строительства, 862 год. Да, а когда на самом деле была достроена, тут еще вопрос спорный. Поэтому 1862 год Рюрик захватил власть, да. Но это не значит, что он в Новгороде что-то позволил построить. Ну да, поэтому археологи верят спискам ПВЛ, чьи еще Лаврентьевской летописи, Ипатьевской. По сравнению с ними, новгородская первая летопись Саша, младшего извода, как она называется, оказана слишком политизирована и написана с местных патриотических позиций. Ну, так бывает. Поэтому мы не можем согласиться с новой гипотезой, что в начале, начальной части первой летописи можно наблюдать довольно точное воспроизведение соответствующей части начального свода. Конец цитаты. Все вопросы той девушки, которую я фамилию объявил. А союз племен, Саша, 1862 года во главе с Рюриком, куда входили разные этнические племена и группы, славяне, кривичи, чуть, меря, ну, такое, можно сказать, раннегосударственная структура, которую образовал как раз Рюрик, в центре которого была Новгородская волость. Вся родовая структура Новгородской волости с 1862 года преобразилась в полиэтническую, славяно-финно-скандинавскую. Ну, об этом уже мы говорили и так далее. Варяги в Новгороде не рассматривались как чужный элемент, да, даже в более поздние времена, как говорится, да, в других местах по-другому. Поэтому скандинавские находки, включая рунические надписи, встреченные в нижних слоях новгородских усадьб 10-11 века, это свидетельство проживания скандинавов на Волхове. Но их было достаточно мало, как я уже говорил. Некоторые исследователи еще считают, что Рюриково городище был речной остров. Поэтому скандинавы называли новую крепость Хольмгардом, то есть город на острове. Со всех сторон окруженный реками. Волхов, Волховцом, Жилотук, по-моему, называется еще. В общем, это такая заливная пойма. Да, вот, ну, может быть, да, может быть, нет. Сейчас там, по-моему, Мстинский канал сделан, да. Так что вполне возможно, что это был остров, и это было очень выгодно. Местохождение Рюрикова городища имело стратегический характер. Отсюда расходились водные дороги на Мсту, Шелонь, Ловать, ну и на север по Волхову к Ладоге. Городище долго было княжеской резиденцией или цитаделью его войск. Ну, Носово, копая городище...
1: А когда вообще началась археология городища?
0: Ну, давайте так, последние 50 лет там копают. Угу. Ну, из пединститута историки каждое лето у нас выезжают туда на археологическую практику. Да, так вот Носово при помощи археологии доказывает, что активное заселение городища начинается с середины 9 века, когда, как она пишет, здесь возникают жилищные комплексы, которые приобрели ясно выраженную аристократическую окраску. Что не просто там кто-то жил, а именно, да. Ну вот, как называл такой археолог Булкин, со скандинавской вуалью. То есть, да, что-то они там оставили после себя. При этом не может быть речи, Саша, о чистом торговом проникновении предметов варяжки, которые там нашли. Наличие среди археологических находок амулетов с руническими заклинаниями прямо указывают на физическое присутствие скандинавских воинов на городище. Да. Все-таки, Саша, согласись, что в первую очередь находки это женские какие-то. Ну, там, маниста, я не знаю, там, фибулы и что-то другое, чтобы женщина была более симпатична. А здесь в основном находят только археология, только, скажем так, мужские какие-то вещи. Ну, как кольцо в мочку, да, ну вот, и так далее. Считается, что резиденция Мстислава Владимировича, которую построил в начале XII века церковь Благовещения, вот, это первый после Софийского собора каменный храм Новгорода, Саша. Так вот, да, это действительно можно назвать городищем, 1102 год. И, кстати, там, дорогие друзья, на городище, если мы говорим про археологические находки, около 2000 печатей, древнейшие которых относятся к XI веку. То есть документ, у которого была печать, которая висела на веревочке. Вот, да. Она могла быть свинцовой, могла быть медной, могла быть из серебра сделана, ну, и чего-то еще. Их осталось много, документов нет.
1: Сергей, ну, можно говорить тогда, что это начало государства какого-то, да?
0: Давайте так, дорогие друзья. Изначально крайне важно уделить внимание трем индикаторам раннегосударственного образования. Вот если археологические находки там говорят, что вот эти три вещи существуют, то это государство. Нет, извините, можем фантазировать. Первое. Институт Дани с центрами его сбора. Погосты Ольги. Второе. Система судопроизводства. И, наконец, характер земледелия. Кому принадлежит земля, князю или роду? Да. Вот, наверное, три. Если князю, если есть места для сбора дани, если в разных районах Киевской Руси сеют разные вещи, ну, где что растет, понимаете, да? Можем говорить, что государство существует.
1: Сергей, а когда тогда все вот эти племена, которые мы сегодня упоминали, включая славян, викингов, чуть... Ну и так далее. Когда можно сказать, что сформировался этнос единый?
0: Ну, наверное, с 862 года. А вот, у славян началось массовое распространение в это время нового сопочного обряда. То есть вместо грунтовых трупосожжений, которые были, да, теперь делают сопки. Если будете, Саша, в Ладоге, или вы, дорогие друзья, там вам покажут курган, где похоронен князь Олег. Это спорно. А вот у славян ильменских тоже был такой центр захоронения. Это в среднем течение реки Мста, там река Белая, а около поселка Любытино, по-моему, да? Вот там 133 сопки, два городища, 87 полусферных четырехугольных блинообразных и других курганов и так далее и тому подобное. Вот, то есть это у каждого племени было свое место, где они хоронили своих. Ну вот, Саша, если вы будете в Северной Осетии, вас туда сводят в город мертвых, где у каждой фамилии Утейпа, как она называется, да, существует место, где бы они не умерли, их хоронят в одном месте, да. Ну вот, и племена-то было... Как только это закончилось, можем говорить, что теперь их хоронят где угодно. То есть, да, больше они не граждане своего племени, хотя это тоже упоминается, а в первую очередь они граждане Киевской Руси. Да, ну, как-то так.
1: Сергей, а Новгород был чисто торговым городом, или, может быть, они что-то производили?
0: Ну, давайте так. У Карла Маркса, у Покровского, у советских там каких-то торговая теория происхождения русских городов. Согласно теории, Новгород, в частности, не имел развитого ремесла, удовлетворяясь ввозом ремесленной продукции из-за рубежа в обмен на продукты. Раскопки в Новгороде открыли останки около 150 ремесленных мастерских, что говорит, что у нас своего было. Это при том, Саша, что на сегодняшний день только 2% древнего города мы раскопали. Да, уже есть 150 ремесленных мастерских. Вот, да, ткачи. Токари, литейщики, ювелиры, кожевники, я не знаю, там, замочники, ну, которые замки делали, да, пивовары, хлебники, ну, кого только нет, да. Поэтому мы говорим, наверное, что город был независимый, да, и там все это работало очень хорошо. Но еще, если мы сделаем анализ новгородского импорта, что продавали за границу из Новгорода, оказывается, что главное составляло разного рода ремесленное сырье, а это сырье собственными месторождениями Новгород не располагал. Новгород потом продавал золото, серебро, медь, свинец, олово, а у него их не было. Значит, можем сделать вывод, они где-то в другом месте прикупили. Да? Ну, поэтому да. Ну и, я не знаю, если мы говорим о гребнях, да, которые женщины удерживали свои волосы, в основном в Новгороде все время они сделаны из самшита. Самшит растет в лучшем случае в Индии. Да. И второе, много... Раквин Каури, место денег, это вообще нынешняя Малайзия. То есть, да, и дирхемы, конечно, арабские. То есть, своих денег не было, но другие было сколько угодно. Вот, поэтому, еще раз, Новгород был крупнейшим торговым центром, да, который уважали, привозили туда одни товары, кто-то покупал. Вполне возможно, это было приграничье между Европой и Азией. Там те и другие приезжали, здесь менялись у нас. Поэтому место, где рынок и базар, это всегда дорогое место.
1: Сергей, ну, я не знаю, мне кажется, это бесконечный рассказ, я бы еще тебя слушала и слушала. Все равно на сегодня нам нужно остановиться, и настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги.
0: Итак, дорогие друзья, в прошлый раз у нас была передача о Первой Государственной Думе, и вопрос был такой, эпиграмма, которую вы должны закончить. А я повторю, Саша, как на рубище заплаты вдруг явились две палаты. Торжествуй же, храбрый Рос. Только вот один вопрос. Будут ли папа-папам, это кажется сверхштата. Да. А какие два слова мы пропустили? Ума палаты. Угу. Я думаю, были у нас правильные ответы, Саша?
1: Да.
0: Прекрасно. Да. Кто же у нас победитель? Кто получит достойную книжку?
1: Так, первым правильный ответ прислал Иван.
0: Прекрасно. А фамилия у Ивана есть?
1: У него есть фамилия, но я ее сохранил с электронный адрес, поэтому, я думаю, мы найдем без проблем.
0: Да. Ну, Иванов день сегодня счастливый. Да, для всех Иванов. Шанс у них возрастает.
1: Итак, новый вопрос.
0: Вопрос достаточно простой. За время Новгородской археологической экспедиции с 46 года, ну, по 16-й, ею руководили два человека. Артемий Арцеховский и Валентин Янин. Поэтому об экспедиции в шутку говорят: археология сначала до конца. Какое устойчивое выражение мы заменили сначала до конца?
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо свяжитесь с нами через наше сообщество ВКонтакте, найдите в нем Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении вы также можете отправить ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Росконгресс заявил об успешном отражении кибератак на IT-инфраструктуру Восточного экономического форума. Этого удается добиваться благодаря многоуровневой системе безопасности, рассказали в фонде. В комментарии РИА Новости там отметили, что принятые меры блокируют возможность реализовывать потенциально опасные сценарии воздействия на инфраструктуру форума, а также обеспечивают стабильную работу цифровых сервисов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести». Населенные пункты удостоены звания за вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. Глава государства наградил орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени космонавта-испытателя Сергея Рыжикова. Космонавту Алексею Зубрицкому присвоено звание Героя России. Путин также присвоил звание Героя труда экс-премьеру Виктору Зубкову, который сейчас занимает пост председателя Совета директоров ПАО «Газпром». Кроме того, глава государства присвоил Михаилу Шуфутинскому звание Народного артиста России. Соответствующий указ датирован 3 сентября. Документ размещен на официальном сайте правовых актов. В 2013-м Шуфутинский получил звание заслуженного артиста страны. Пентагон получил право выкупа нефти 17 месторождений в Венесуэле. 20% объемов ведомство сможет приобретать по себестоимости добычи, а не по рыночной цене. Кроме этого, в новом соглашении Пентагон закрепил за собой 35% в совместном предприятии двух стран, пишет агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Сделку оформили через специальное право выкупа акций по символической цене для защиты американской доли от сокращения. Это позволит Вашингтону получать дивиденды с самого старта, отмечается в статье. Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл международный турнир в Японии. Соревнования проходят в Токио. Второе место занял японский спортсмен Сюн Сато. Бронзу завоевал еще один россиянин Евгений Семененко. Петр Гуменник занял 6-е место. Дикиджи, 22 года, он чемпион России 2025 и многократный победитель этапов Гран-при Российской Федерации. Турнир в Японии завершится 6 сентября. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер западный более 9 метров в секунду. Вечером вероятны осадки, плюс 14-15. Ночью, по данным синоптиков, также небольшие дожди, 12-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певица-блогер Арине Ори. Привет, Арина.
12: Привет.
11: Я пользуюсь случаем, своим служебным положением всех наших радиослушателей, всех, кто подключился к видеотрансляциям. Поздравляем вас. Поздравляем, дорогие москвичи, гости столицы, все, кто любит Москву, с этим прекрасным праздником, с днем города. Я думаю, что Арина ко мне присоединяется, потому что нас ждут сюрпризы конкретно от Арине Ори.
12: Это точно.
11: Вот так вот заинтриговала. Ну что, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут. Везде вас ждем. Поддержите нашу певицу, блогера Арине Ори. Видишь, я уже немножко... Я привык просто говорить «Арина», а сегодня мне приходится говорить «Арине Ори», потому что такой никнейм у тебя в социальных сетях, и также на сцене тебя объявляют как «Арине Ори». Но об этом чуть-чуть попозже. Мы по традиции нашу программу начинаем с песни. Ты готова?
12: Поехали.
11: Первая песня называется «Сердечко». Живой звук. За пультом, как всегда, Евгений Варкунов. Поехали. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певица Арини Ори сегодня на «Формуле музыки», и мы открыли наш хит-парад песен песней «Сердце».
2: Сердечко.
1: Сердечко. Просто, ты знаешь, как-то даже неудобно мне, такому взрослому дяде, сердечко, а тебе вот подходит. Как песня называется? Давай еще раз.
2: Песня называется «Сердечко».
1: Это Арини Ори на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы ничего не вырезаем, у нас прямой эфир, мы работаем сегодня для вас. Ну, давай тебя немножко представлю и познакомлю наших слушателей с тобой. Наверное, вы многие видели девушку, которая ездит за рулем своего красного автомобиля и напевает песни, ну как напевает, я бы сказал, прям напором берет песнями в золотой микрофон, напевая их. Покажи, пожалуйста, в камеру, те, кто присоединился к видеотрансляциям, видят. Это золотой микрофон, в который поют иногда дети. Такая вот мини-караочная станция. Давай об этом и поговорим, ведь та самая популярность пришла к тебе из твоего блога в социальных сетях, где ты действительно поешь тот самый микрофон, который держишь в руках. Кому пришла идея и как получилось набрать эти сотни тысяч просмотров?
2: Этот аксессуар, который стал узнаваем, он вообще у меня очень давно. Я получила его в подарок. Ну, просто певице подарили микрофон. В принципе, логично.
1: Да, абсолютно.
2: И я очень часто снимала в него, с ним, видео. Но когда один раз он у меня оказался в машине, по счастливой случайности, я решила спеть в машине, и это видео залетело. И все. И мы теперь не разлей вода. Я, микрофон и моя машина-жучка.
1: Я считаю, что вот эти два компонента, такие как твоя жучка, ты ее так миленько называешь, и этот микрофон, нужно будет оставить на всю жизнь, потому что я считаю, что ты должна быть благодарна этим атрибутам, которые непосредственно идут рядом с тобой, потому что главным героем этого видео являешься ты. И те песни, которые ты там поешь, ребята, видео не для слабонервных, сразу вам говорю, там прям очень мощно. Мы с Ариной встретились, мы прогревали вас как могли через социальные сети Арины, мы снимали небольшие видеоролики, готовим вас к нашей программе, к нашему эфиру. Я, когда это впервые услышал вживую, я был в шоке. Я не смог держать своих эмоций, у меня сразу наворачивался смех, что и должно, в принципе, быть, так как это развлекательный контент. Но Арина не только такое умеет делать, да? Те, кто ее узнали только из коротких шортсов, коротких видео, наверное, думают, что да, слушайте, она дурачится, не умеет петь, очередная девушка, завела блог, вообще абсолютно не певица, и песен, наверное, у нее нет. Это все не про Арину, друзья мои. Сегодня она докажет в нашей программе, что, во-первых, мы работаем вживую. Я всегда об этом говорю и горжусь этим. Она умеет петь хорошо. Ну, оцените вы, давайте так. И песни у нее тоже хорошие. То есть блогом все не заканчивается. Немножко забегая вперед, почему мы выбрали дату 5 сентября? Потому что сегодня день города.

0: Буквально вчера состоялась премьера песни, которая будет представлена в конце нашей программы. Она называется так же, как и наш любимый город, Москва. Поэтому не переключайтесь, будьте вместе с нами, и вы услышите впервые ее в своих радиоприемниках. И, конечно же, добавите в любимое на стримингах.
1: Надеюсь.
0: Ну, а теперь давай опять же вернемся к тебе, потому что сегодня твой первый радиоэфир. Мне приятно открывать вот этот вот парад походов на станции. Скажи, пожалуйста, вот когда на молодого артиста или артистку сваливается вот такой вот хороший груз в виде подписчиков, просмотров, сотрудничества с такими знаменитыми продюсерами и артистами, как он себя ощущает? Давай про твои ощущения поговорим.
1: Я думаю, что со стороны может показаться то, что это воспринимается как должное или как что-то желанное. Но я по своим ощущениям могу сказать, что в первую очередь это добавило на меня груза ответственности, потому что хочется сразу сделать еще больше, еще лучше, соответствовать тем людям, с которыми у меня получилось снять коллаборации. И в целом открываются новые горизонты, и я понимаю, что старая моя версия уже как будто бы не соответствует. Можно что-то дорабатывать. Точнее, не можно, а нужно. Вот. И от этого становится волнительнее.
0: Я, честно говоря, копнул глубоко, посмотрел все твои социальные сети и посмотрел, чем же Арина занималась раньше. Раньше ты занималась, вот, в принципе, тем, что ты демонстрируешь сегодня, то бишь серьезной музыкой. Ты участвовала даже в каком-то трибют-проекте группы Абба. Мне, кстати, очень понравилось, очень органично. Вот как пришла вот та самая мысль не просто петь в микрофон, потому что это было бы неинтересно, согласись. Ты едешь в машине, симпатичная девушка, поешь в микрофон. Ну, каждая вторая так может сделать. А то, что делаешь ты, все-таки это такой вот, в хорошем смысле, трэш-блогинг. Ну, реально, ну, просто загляните после эфира, обязательно вы поймете, о чем я говорил всю нашу программу. Вот каково находиться вот после вот этого трэш-блогинга, давай вот таким образом называть, если это тебя не задевает.
1: Мне очень приятно.
0: Да, хорошо, давайте. После трэш-блогинга возвращаться в серьезную радиостудию, общаться, петь вот такие вот хорошие, красивые песни.
1: Потому что я, как и все мы, очень многогранно и могу совмещать две вот эти, казалось бы, разнопланетные личности в одном теле. И я думаю, что меня каждый поймет, потому что во всех нас есть вот такие субличности, которые странные, пугающие, может быть, даже агрессивные, а другие какие-то очень спокойные, сдержанные, может быть, даже умные.
0: Это все может быть, но, конечно, мы сомневаемся в этом, но все может быть. Мы, самое главное, знаем, что Арине Ори очень образованная девушка. Кстати, про образование. Как ты считаешь, вот коллеги-музыканты, когда приходят ко мне на программу, я у всех пытаюсь спросить. Вот начинающему артисту, который впервые выходит на эстраду, на сцену или приходит на радиоэфир, нужно ли ему в нынешних реалиях профессиональное музыкальное образование?
1: Нет, нет, я считаю, что нет, потому что это давно уже ничему не помогает, никакое образование, как будто бы, ну, в большинстве сфер. А что касаемо музыки, это вообще все очень субъективно, очень на уровне ощущений. И база, она должна присутствовать. Я считаю, что не обязательно идти получать диплом, но разбираться в том, что ты делаешь, важно. Говорить на одном языке со своими коллегами и прочее. Но мы в такое время живем, когда это можно делать за счет образовательных видео, например. То есть, ну, я считаю, что не обязательно идти получать диплом, как это было нужно раньше.
0: Вот она, блогерская школа 21 века. Образование обязательно. Если у вас нет образования, вы его получаете все-таки. Мы должны говорить здесь о том, что образование нужно. Но мнение Арине Ори мы записываем в книгу мнений программы «Формула музыки». Мы тут говорим сугубо про профессиональное музыкальное образование. Мы должны сделать эту отметку. Но почему бы нет? Мне неинтересно. Я его запишу где-то.
1: Но у меня есть
0: где-то
1: музыкальное образование. Опа! Среднеспециальное.
0: Вот так. Год. Ну, оно вот... Продолжай, мне интересно.
1: Мне оно очень сильно упрощает жизнь. Как раз-таки в всех аспектах, которые я сказала ранее. Поэтому на усмотрение каждого идти получать это образование или нет. Вот. Я просто лишь сказала, что это не обязательно, без этого можно жить, но это точно не станет чем-то вредным для любого человека.
0: Классное мнение. Мне оно очень нравится. И, видите, все-таки образование есть, но как будто бы с высоты уже того, что мы получили, точнее, ты получил, я уже присоседился, Ариньори говорит о том, что все-таки не обязательно. Может быть, я с тобой согласен, а может быть и нет. Я не буду выражать своего мнения. Я тут не привержен ни к какому из мнений. Я только собиратель всех этих мнений программы «Формула музыки». 165-й тебе задает вопрос. Песен о любви спета и будет спето много. Чем ваши песни отличаются от коллег? Что в них особенного?
1: Я считаю, что особенность вообще моего творчества в том, что я не приверженец того, чтобы петь про грустную любовь, несостоявшуюся. Мне нравится в своих песнях рассказывать о счастливой любви. Может быть, отношения закончились, но я считаю, что, например, вот как в песне «Сердечко», uh-huh. которую я уже исполнила, она оставила теплое послевкусие. И любые чувства, любые взаимоотношения, нужно из них уметь вычленить хорошее, оставить это внутри себя, в своей памяти, чтобы собирать себе именно светлые моменты жизни.
0: На кого ты ориентируешься? Давай уж так, если про артистов, про коллег пошла речь, давай по старшим, а может быть по ровесникам, а может быть уже по мастодонтам сцены. На кого ты ориентировалась или ориентируешься, когда создаешь свою музыку, может быть, не на кого, может быть, на саму себя? Давай.
1: Я часто вдохновлялась раньше, вообще в целом обожаю группу «Гости из будущего». Меня часто сравнивали с Анжеликой Варум, и я в чем-то согласна. Мне тоже близко ее творчество. В целом, наверное, это вот основные две.
0: А как ты думаешь, если завтра нужно будет обратно вернуться не в трибьют-проект, в котором ты участвовала, а поработать с каверами, то бишь перепеть песни знаменитых артистов? Ты как на это посмотришь? Немножечко с пренебрежением или все-таки такой интересен будет для тебя опыт?
1: Я думаю, что это очень интересно, потому что любую песню можно по-своему исполнить, и это уже творчество, и это уже не просто кавер, не просто повторение. Можно всегда что-то принести свое, и уже получится как будто бы немножко твоя песня.
0: То бишь мы открыты. Ребята, если что, я здесь выступаю в роли продюсера, я таким не являюсь, сразу скажу, но у Ариньори есть социальные сети, там есть номера, телефоны, директ, пишите, предлагайте что-нибудь перепеть. Ведь, ты знаешь, вот на концерте у Василия Вакуленко, по-другому к нему уже обращаться мне как-то даже и неудобно,
1: ну,
0: к
1: да.
0: Басте, да, которого вы знаете. Там приходили разные артисты, мои друзья, участники программ, гости программы «Формула музыки», и перепевали такие песни, в такой красивой аранжировке, в таких красивых обработках, что я думаю, что это веяние, которое сейчас было на этом концерте, пойдет по всем артистам, которые причастны к музыке.
1: Мне кажется, то, что в целом хорошая песня, она должна жить, но иногда в силу времени она немного уходит из топов, и как раз-таки переосмыслением ее мы им даем второй воздух. Ой, второе дыхание.
0: Второй воздух тоже даем. Неплохо, да. Тоже даем. Тем более, кто знает тебя как блогера, мне кажется, там и воздух, и дыхание, что только нет. Кстати, вот последнее видео, которое буквально сегодня или вчера вышло, я прям должен сказать, я как любитель любитель автомобилей, должен респект выдать. Там, друзья мои, 140-й Мерседес, я не знаю, где вы его взяли, но респект тому человеку, кто был. Я вот после эфира поинтересуюсь, мне прям очень интересно, автомобиль там... Классно. Ну, тем более у тебя в блогах участвует твоя жучка.
1: Да.
0: И это неотъемлемый атрибут твоей профессии, твоего вот этого вот блогерского эпатажного образа. Поэтому автомобили — это круто. Ты, кстати, как относишься?
1: Я вообще себя не представляю без автомобиля уже. Я вожу... О, 10-й год уже идет моего стажа.
0: Ничего себе.
1: А нет, вру.
0: 9,5.
1: 9 пойдет. Вот. Но все равно, я уже очень давно за рулем и постоянно. Самое большое расстояние, которое я преодолевала, перевозила машину из Екатеринбурга в Москву, когда переезжала, вот, и за 2 дня проехала этот путь, это было супер здорово. Я тогда задумалась о том, что, ну, если с музыкой не получится, можно в дальнобойщицу пойти.
0: Я представляю Арину, турум-пурум-пум-пум-пум, дальнобойщик. Нет, друзья мои, у Арины, слава богу, все получается, ее карьера идет вверх, и блог растет, и подписчики живые, что вот не может не радовать каждого человека, который занимается хоть чуточкой блогерской карьеры.
1: Это точно.
0: Главное, ты знаешь, не миллионы подписчиков у тебя там где-то в социальных сетях и ноль активности. Главное, чтобы они были вот свои, родные, классные и любимые. Ну что, песня, которая крутилась у меня в голове очень-очень долго. Песня, которая вышла не так давно. И называется она «Сердце напополам». Арине Ори, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали!

0: Формула музыки.
1: Арине Ори, песня «Сердце напополам». Я хотел влететь и просто делать... Просто дэнс, когда вот этот пошел в конце. Ну, прям, я не усидел на стуле. Я надеюсь, что вы тоже, наши дорогие друзья. Тем более, сегодня праздник. У меня, во-первых, прекрасные гости. А во-вторых, день города Москва. С днем рождения, любимая столица. Мы не устаем тебя поздравлять. И специально для всех наших радиослушателей я завесу тайны открыл и открою еще раз. В конце нашей программы будет премьера песни. Премьера песни, которая будет посвящена нашей столице, нашей любимой Москве. Сегодня у меня в гостях Арине Ори. Почему-то я Анири Ори хочу. Арине Ори. Я так буду говорить. Арине Ори. А сейчас новость на радиостанции «Говорит Москва». Дальше мы с вами продолжим петь, танцевать, веселиться. Ну и, конечно же, наш любимый блиц.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США заявили о нанесении ударов по трем иранским танкерам. Атаки провели после того, как корпус стражи Исламской революции запустил баллистические ракеты в направлении двух кораблей американских ВМС. Они занимались патрулированием в региональных водах, отметили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов. Ранее местные СМИ передавали, что иранский танкер подвергся удару со стороны американских войск вблизи острова Харк. В результате атаки никто не пострадал. Космический саммит в Париже станет наихудшим для Эммануэля Макрона. Это связано с организационными проблемами и отказом американских компаний от участия. По информации газеты «Политико», основными проблемами проекта стали отставание от графика и отсутствие должной согласованности с ключевыми игроками Европейского космического сектора. В конце августа французские власти организовали специальный брифинг, однако многие вопросы остались без ответов. Первый международный саммит по вопросам космоса пройдет в Париже 9-10 сентября. Ранее СМИ писали, что 4 американских аэрокосмических компании, включая SpaceX, отказались от участия в мероприятии после прямого давления со стороны администрации Белого дома. Правящая партия Сербии выбрала Александра Вучича кандидатом в премьеры. Парламентские выборы назначены на конец октября. В ближайшие дни предстоит роспуск народной скупщины и официальное назначение даты голосования. Выбор нынешнего президента страны претендентом на пост главы кабинета министров состоялся на заседании Главного совета Сербской прогрессивной партии в городе Ниш, передают РИА Новости. Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года. Ранее он сообщал, что готовится подать в отставку. После парламентских выборов страна продолжит курс нынешней политики. В том числе Сербия движется по пути к членству в ЕС и проводит соответствующие реформы, говорил Александр Вучич. Сотрудники ГАИ опрашивают водителя «Феррари», влетевшей в забор больницы в центре Москвы. Авария произошла на Большой Пироговской улице. По предварительным данным, пострадавших нет, передают РИА Новости. От удара в автомобиле сработали подушки безопасности. Кроме того, у спорткара поврежден капот, вылетело переднее левое колесо. Есть вмятины на двери со стороны водителя. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Давление ниже нормы 731 миллиметр ртутного столба. Вечером вероятные осадки плюс 14-15. Ночью, по данным синоптиков, также небольшие дожди плюс 12-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Говорит Москва.
3: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
7: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Киева. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17.36 в Москве, микрофон все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня меня заряжает, прям я вот говорил в паузе всем, кто находится в этой студии, я говорю, заряжаюсь энергетикой от моей сегодняшней гости, которую зовут Ариньори. Привет, Арина, еще раз.
4: Ну, здравствуй.
3: Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну, а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале говорит Москва, в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут. Везде вас ждем, везде включайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про социальную сеть Ариньори. Там много-много добрых, хороших, классных видео и подписчиков. Добавляйтесь все, везде. Запоминайте это имя. Ариньори. Не только такой вот в хорошем смысле слова трэш-блогинг у нее есть, но и вот такие вот прекрасные песни, которые она сегодня нам демонстрирует. Следующая песня, она сегодня как будто бы с утра, и ты это подметила в паузе, была бы не в тему, так как супер пасмурная погода была в Москве, но так как сейчас распогодилось, выглянуло солнце, прямо для вас, для всех наших радиослушателей, песня «Это наше лето». Ариньори, «Живой звук», «Формула музыки», Евгений Воркунов. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певица, блогер Арине Ори сегодня в гостях. Ее песня «Это наше лето». Я ее не слышал, но мне она сильно понравилась. Немножко фанка. Ваши радиоприемники, ваши уши залила Арина своей песней «Это наше лето». Слушай, я обратил внимание, мне всегда нравится качественно сделанная музыка. Не вот эта вот нейросетевая однодневная история, а вот хорошо сыгранная, живая гитарка, мне кажется, была здесь в этой песне. Где это все творится, вот эти вот чудесные песни, потому что мы понимаем, что для любого начинающего артиста, а мы тебя приписываем к начинающим при всем уважении, нужны большие-большие усилия, средства и много-много всего, чтобы делать хорошую качественную музыку. Вот где все это создается и за счет чего, какими силами?
2: Мне просто везет, потому что с разными песнями я работала, с разными людьми, с разными музыкантами, и, ну, почти все они были большими мастерами, профессионалами своего дела. Я сама музыку очень сложно пишу, такой, могу накинуть чуть-чуть, но вот так вот собрать аранжировку для меня это титанический труд, это делают мегамозги, вот, поэтому это все лежит в их руках, я с доверием отношусь ко вселенной и к этим профессионалам.
1: Слушай, мне кажется, это правильно, когда мы доверяем во всем себе, себя, профессионалам. Себе, я хотел сказать, себе доверяем. Это правильный подход, ведь действительно в музыке те люди, которые разбираются в ней, слышат, что все очень качественно сделано, прям все качает, грув такой, мне прям нравится. Мне очень нравится, если в первых песнях это был такой басочек, который, под которым можно подвигаться классно, то здесь такой качественный, бодрый, модный фанк-ритм. Вот так вот. Да, круто. Мне прям нравится, ты для меня сегодня открываешься с новой стороны. Я говорю, я, честно говоря, когда мы с тобой познакомились, я не сопоставил твою внешность с твоим блогингом. Потом я посмотрел блог твой. Сейчас я слышу песни, вот это вот разные-разные личности. Да, нет, ну в хорошем смысле, слушай, талантливый, творческий человек должен все в себе вот это вот сочетать. И потом выдавать на сцене. Давай про творческие планы твои. У любого артиста, блогера, даже человека есть планы на будущее. О планах непривычно вообще, не принято говорить, нельзя загадывать, но, может быть, есть то, что ты хочешь рассказать. Может быть, какие-нибудь новые планы, новые клипы, сниппеты. Может быть, ты хочешь с кем-то еще спеть в своем автомобиле, ведь многие артисты уже, и в том числе я, садились себе в автомобиль снимать видео. Давай немножко о планах.
2: О планах. В первую очередь, конечно, я хочу продолжать регулярно делать хорошую музыку. Вот. Сейчас у нас уже готовится несколько интересных проектов, они уже запущены в работу. Например, с первой песней, которую я сегодня исполнила здесь, будет акустическая версия. Она мне очень нравится. Жаль, что мы ее сегодня не презентовали.
1: Песня называется «Сердечко», кто пропустил.
2: Да. Также я очень серьезно настроена на релиз. Песня будет называться «Адам», в которой я поднимаю тему взаимоотношений Евы и Адама, такими, какие они были, и мы все знаем. Вот для меня это очень и серьезная тема, и серьезная песня, потому что она, опять же, будет ни на что не похожа. Это еще какая-то грань меня. Ну, когда-нибудь мы меня соберем по крупицам, и получится полноценная Арине Ори. Может быть, кстати, вот Адам — это то недостающее звено. И до конца года вот это мой фокус.
1: Слушай, ну, планы хорошие. Планы прям то, что надо. Мы тебе желаем осуществления этих планов и больше-больше релизов, концертов, сниппетов, клипов и всего-всего, что ты вот себе задумала на своем пути.
2: Спасибо.
1: Путь нелегкий. Мы об этом говорили, что путь нелегкий, но обязательно ты найдешь свою дорогу, тем более, что у тебя очень-очень нестандартное все.
2: Главное продолжать идти просто и не останавливаться.
1: Конечно, конечно. Идите к своей мечте и к цели, и все обязательно сбудется. Ну что, сейчас у нас будет наша рубрика, которая называется
0: Блиц-опрос.
1: Короткий вопрос, короткий ответ. Поехали. Ой. Талант или трудолюбие?
2: Трудолюбие.
1: Быть собой или быть персонажем?
2: Быть собой.
1: Репетировать до потери пульса или оставить место для случайностей?
2: Оставить место для случайностей.
1: Аншлаг или свой человек в зале?
2: Аншлаг.
1: Похвала коллег или конструктивная критика?
2: Конструктивная критика.
1: Продюсер-тиран или продюсер-друг?
2: Продюсер-друг.
1: Закончить карьеру на пике или уйти, когда надоест?
2: Закончить на пике.
1: Это был блиц, опросы и ответы от Арине Ори. Спасибо тебе за такие вот... Честно говоря, вот это с аншлагом очень-очень интересное было. Прям ты задумывалась в моменте. Но я когда составлял блиц-опрос, он прям, мне кажется, тут максимально подходит. Вот эти вопросы максимально подходят тебе. Я на некоторые уже... получил ответы в нашем сегодняшнем разговоре, но как будто бы прям вот короткие ответы добили все то, что я себе напридумывал в голове.
2: Ну, про аншлаг могу объясниться.
1: Давай, интересно, конечно, мы продолжим эту тему.
2: Звучал вопрос, аншлаг или свой человек в зале, правильно?
1: Да.
2: У меня есть такой пунктик. Я очень сильно начинаю волноваться, если я знаю, что в зале сидят мои родители. И поэтому я выбрала аншлаг в этом вопросе, потому что мне... тоже будет так волнительно, если представить, смоделировать ситуацию. Но перед родителями выступать в 300 раз переживательнее.
1: Давай про родителей, раз ты уж про них заговорила, я тебе задам пару вопросов. Вообще, как они отнеслись к тому, чем ты занимаешься?
2: Они всегда меня поддерживали во всем.
1: Даже сегодня?
2: Даже. Особенно сегодня.
1: Давай передадим им привет твоим родителям.
2: Мама, папа, бабушка, сестричка. И еще сейчас я буду приселять. Всем привет. Я вас очень сильно люблю.
1: Слушай, ну это важная дата в карьере любого артиста, когда ты впервые приходишь на радиоэфир, ведь это огромный опыт. И мне кажется, ты большая молодец. Я должен тебя похвалить прямо в прямом
2: Спасибо.
1: Эфире. Ведь ты даришь нам сегодня хорошее настроение своими песнями и ответами на вопросы. Друзья мои, у меня сегодня Арине Ори, певица, которая радует нас своим творчеством. По поводу блогерской карьеры. Многие артисты сейчас взлетают буквально мгновенно. Ну, ты знаешь, не то чтобы артисты, они все-таки, я не понимаю, как их правильно называть, блогеры, то ли певцы, то ли они артисты.
2: Я думаю, что эта грань уже давно стерлась.
1: Абсолютно верно. Прям взяли ее, да, любое слово применяйте, давай их называть блогерами.
2: Давай.
1: Они мгновенно записывают трек и взлетают в хит-парадах, в чартах, у них миллионы прослушиваний на стримингах. Вот как ты думаешь, в чем секрет успеха? Все-таки вылететь, взлететь с одним треком, с одной песней, или все-таки поступательно, как профессиональный музыкант, идти по своему пути, записывать хорошую, качественную музыку? Не однодневную вот эту вот нейросетевую историю, а все-таки вот качественный саунд.
2: Я думаю, что вообще в целом это ошибочное мнение. То, что человек записал трек, снял пару видосов, и он бац, и взлетел. Это не чудо из чудес. Как правило, если пролистать их социальные сети пониже, даже возьмем конкретные примеры, песня «Сиди с бобром за столом».
1: О, это мои друзья, группа «Слава Скрипка». Они у нас были.
2: Вот. Насколько мне известно, они год снимали активно видео на этот звук, и для нас картинка такая, что из ниоткуда появилась песня, она уже сразу стала хитом. Нет, это не так. Они очень усердно били в одну и ту же точку. И так большинство.
1: А было такое, что ты сказала себе, решила в какой-то момент, да ну его, эту карьеру, которой я так долго иду. Ну вот что-то не получалось, и такая, все. Заканчиваю, иду в строители. Или в дальнобойщики. Посещали ли тебя такие мысли?
2: Эти помутнения у меня в течение 5 минут обычно проходят.
1: Слава богу. И правильно, нужно продолжать свое дело. Но периодически бывают.
2: Ну, конечно, бывают, как и у любого творца. В целом начинаешь сомневаться. Самокопание — это вообще такая не очень приятная история, как правило. Нужно вовремя остановиться. Но не всегда получается. Но... главное обернуться назад, понять то, что ты за это время очень сильно вырос, и идти дальше, как бы тяжело ни было. Потому что пару шагов назад тоже казалось, что уже все, конец.
1: Если мы с тобой пофантазируем сегодня, наша студия, она волшебная, и многие артисты потом возвращаются и говорят, слушай, мы вот, вот пожелали, и оно случилось, это реально, так оно и работает.
2: Ну-ка,
1: особенно желают прослушиваний, либо дуэтов, знаешь, с какими-то большими артистами. Я вот больше ко второму. Если завтра к тебе придут люди и скажут, Ариночка, любой артист, вот любой, хочет с тобой записать трек, сделать совместный дуэтный номер, кто бы это мог быть? С кем бы ты хотел спеть?
2: Лолита.
1: Вот это да! Самый нестандартный ответ. А почему так вот нестандартно? Тебя привлекает эпатажность?
2: Мне кажется, что она не с этой планеты, не с нашей. И мне часто так говорят. Мне кажется, что мы с ней...
1: Я хотел сказать, тоже как и моя сегодняшняя гостья. Посмотрите ее блог в социальных сетях, вы все поймете.
2: Вот, мне кажется, мы похожи. И я бы хотела, ну, помимо фитов и дуэтов, с ней пообщаться как с человеком.
1: Слушай, но у тебя была такая возможность, ведь ты только вернулась с прекрасного фестиваля «Новая волна». Я прям следил. Мы расставались тут, когда записывали видео, прямо перед поездкой на «Новую волну». Я говорю, Арина, ты должна что-нибудь там отчебучить. Я жду, также жду в социальных сетях. Вы подпишитесь, может быть, мы дождемся. А с Лолитой получилось записать такую историю какую-то?
2: С Лолитой не получилось, но я просто постеснялась. Я думаю, что мы должны с ней познакомиться будем тогда, когда она точно с первого раза меня запомнит. Если бы сейчас я к ней подошла, вероятно, я бы смешалась в толпе новых знакомств, желающих с ней пообщаться. Вот. Чуть позже, я думаю, что мы с ней сядем, все обсудим и снимем видео.
1: Если, мне кажется, с Лолитой сесть, там можно долго часов просидеть. Просто стол, сразу разговоры. Мне тоже кажется, что Лолита очень интересная артистка. Прям очень интересная. Я тебе искренне желаю с ней дуэта и знакомства в первую очередь.
2: Благодарю.
1: Дэн пишет, Арина, огонь, песни, аранжировка супер.
2: Thank you.
1: Вот так вот, друзья мои, у меня сегодня в гостях Ариньори. Певица, блогер, тот человек, который ездит за рулем с золотым микрофоном. Покажи еще раз, вдруг кто-то присоединился к нашим видеотрансляциям и не видел еще этот атрибут. Ездит за рулем и поет песни. Я даже демонстрировать это не буду, потому что мне жалко связки. Вот честно. Но Арина, это настолько органично и круто получается, что можно продолжать. Главное, не во вред здоровью. Потому что красивые песни тоже надо петь. Друзья мои, я вас прогревал весь наш эфир, что будет песня, будет премьера. Вот Арина принесла мне вот такой вот подарок. Жень, выведи, пожалуйста, на экран. Тут еще и QR-код есть. Ничего, я это повешу, кстати, на стену в редакции, у меня там все хранится. Вот так вот видно? Посмотрите, вот такая вот красота мне была подарена Ариной, выпущенная к премьере песни. Сзади QR-код. Давайте QR-код тоже покажем.
2: Давайте.
1: Там же никакого, все прилично, да?
2: Ну, не знаю, кого как.
1: Тогда показываем. Друзья мои, переходите вот по этому QR-коду. Я думаю, что вот так, да, Жень? Правильно? Переходите по QR-коду. Я думаю, что там много-много всего хорошего. И песня, в первую очередь, которая сейчас прозвучит впервые, не только премьера на радио, но и премьера всего того, что сегодня происходит, и все больше и больше эфиров мы желаем тебе, Ариньори. Песня, посвященная нашей столице, Москва. Живой звук, поехали.

0: Формула музыки.
1: Певица Ари Ниори сегодня с премьерой песни, которая называется «Москва». С днем города тебя, родной город! Мы поздравляем, и Арина присоединяется к поздравлениям.
2: Да, точно. Я очень бы хотела присоединиться к поздравлениям, уважаемые жители и гости этой замечательной столицы. Я желаю, чтобы у нас было тепло в доме и спокойно на душе.
1: Аминь. Друзья мои, вот так вот хочется закончить фразу нашей сегодняшней гости Ари Ниори. Подписывайтесь обязательно на блог, потому что там много всего интересного. Там машины, там микрофоны, там песни, там трэш, там энергетика.
2: Не заскучишься.
1: Да, слушайте, когда она... Я люблю тебя! Вот таким голосом... Простите, я не мог это не исполнить. Ну, прям хорошо. Прям хорошо, прям весело и задорно. Забористо, я бы сказал. Вот такое даже слово. В завершение нашей программы я всегда задаю фирменный вопрос. Так как наша программа называется «Формула музыки», в чем формула музыки певицы Ари Ниори? Давай, певицы-блогера Ари Ниори.
2: По компонентам. Честность, музыкальность и любовь.
1: Вот эти вот три компонента, которые сочетаются в этом прекрасном человеке, который зовут просто... Арина, друзья мои, обязательно, обязательно добавляйте Арину в свои социальные сети, подписывайтесь, не забывайте про «Говорит Москва», ну и, конечно же, с днем города, любимая столица. Я желаю тебе, Арина, чтобы все то, что ты сегодня озвучила на огромную аудиторию, обязательно свершилось. У микрофона сегодня был вместе с вами Георгий Осипов. Я чувствую себя артистом сегодня, потому что тоже, как и ты, еду, лечу радовать наших гостей столицы, наших жителей, любимых москвичей своими песнями. Всем хорошего дня, с праздником и пока-пока.
2: Огромное спасибо вам за приглашение. До новых встреч.
1: Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею снизить ставки по ипотеке для многодетных семей. Речь идет о приобретении и строительстве домов. С инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече президента с пятеркой предвыборного списка «Единой России». Омбудсмен предложил установить ставку на индивидуальное жилищное строительство ниже, чем при покупке квартиры. Львова-Белова также передала просьбу от многодетных отцов. Они выступили с идеей предусмотреть льготы на покупку более мощных автомобилей для своих семей. По словам Путина, эта инициатива найдет понимание в Министерстве промышленности, ведь это не только поддержка семей, но и автопрома. В Казахстане сообщили о проведении учений ОДКБ «Рубеж-2026». Они запланированы на полигоне Коктал с 12 по 19 сентября. В преддверии маневров военная техника и личный состав совершат плановые передвижения по трем регионам республики, уточнили в Минобороны. В ведомстве добавили, что в ходе тренировок военнослужащие отработают перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение задач. Учения пройдут в рамках боевой подготовки стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Хакеры опубликовали украденные данные при взломе IT-инфраструктуры Кабмина ФРГ. Объем размещенных материалов составил около 1 400 000 файлов. Согласно заявлению взломщиков, массив информации содержит более 46 тысяч контрактов, около 6 тысяч паролей и 16,5 тысяч адресов электронной почты, а также 5 тысяч личных дел сотрудников. Атака на интернет-сеть в Берлине произошла в период с 7 по 12 августа. Злоумышленники потребовали от властей выкуп в размере 30 биткоинов, около 2 миллионов евро, угрожая в противном случае обнародовать информацию. СМИ сообщили о падении истребителя F-4 на авиашоу в Греции. Судьба двух пилотов неизвестна. Данные опубликовал телеканал ЕРТ. По информации журналистов, через несколько минут после начала демонстрационной программы в населенном пункте Танагра самолет начал терять высоту. Когда он упал на землю, произошел взрыв, возникло возгорание. Его ликвидируют с помощью вертолетов. Министр обороны Греции Никос Дендиас в связи с крушением истребителя возвращается в Афины. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, небольшие осадки 12-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «История родного края. Основа истории страны». В эфире председатель Союза краеведов России Дмитрий Кошлаков-Крестовский и журналист, историк Москвы Олег Фочкин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сексуальное и репродуктивное здоровье». В эфире врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Илья Головченко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День трезвости. Хотелось бы, конечно, не день и не год, а лучше столетие трезвости. Но я думаю, что когда-нибудь мы к этому подойдем. Так вот, какие результаты по снижению потребления алкоголя на сегодняшний день мы имеем? К чему стремимся в ближайшие годы? И какова концепция новой антиалкогольной госпрограммы? Надеюсь, узнаем сегодня. Ну, о многом другом мы сегодня поговорим с нашим дорогим гостем на студии, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слага. Олег Олегович, рада приветствовать. Наконец-то вы к нам пришли.
11: Здравствуйте. Очень радостно быть у вас, Наталья, спасибо.
10: Ну что, будем начинать со статистики?
11: Давайте.
10: Что у нас со статистикой? Вообще, каков процент жителей России злоупотребляет алкоголем?
11: Ну, вот вы знаете, я перед тем, как ответить на ваш вопрос по статистике, я бы все-таки предложил нам сначала оговориться о том, что именно мы обсуждаем. Потому что мы привыкли в нашей обычной жизни относиться к алкоголю очень легкомысленно. Но алкоголь, к большому сожалению, если смотреть в популяционном смысле, конечно, не дает нам оснований относиться к этой проблеме легкомысленно, потому что алкоголь в общемировом масштабе – это примерно 5% смертности в мире и примерно 5% лет, потерянных в результате инвалидности – это тоже алкоголь. Алкоголь – это примерно 200 заболеваний, которые ассоциированы с потреблением алкоголя. На сегодня научно доказано ассоциированными. И это от таких заболеваний, к которым мы, в общем, привыкли, которые на слуху, заболевания желудочно-кишечного тракта, до, например, онкологических заболеваний, которые тоже на сегодня доказано, некоторые из которых достаточно тесно ассоциированы с алкоголем. Поэтому алкоголь – это достаточно серьезная проблема. Это вот первое, что хотелось бы сказать. Угу. Второе, что, наверное, тоже не могу не отметить, это то, что мы сегодня, конечно,

0: мужчины.
1: Ну,
0: кстати,
1: конечно,
0: о подростках мы тоже сегодня речь будем держать.
1: Вы знаете, к сожалению, конечно, алкоголь потребляют больше мужчины. Но говоря о потреблении алкоголя, есть такой миф, что Россия является одной из самых, если не сказать, самая пьющая страна. И вот сегодня мы можем сказать, что это совершенно точно миф, это не так. Более того, это исторически не так. У этого мифа есть определенные корни, но если смотреть, например, на начало века, на начало прошлого века, не этого, то в 14-17 годах потребление алкоголя в нашей стране составляло примерно 0,8 абсолютного алкоголя на человека, что, конечно, было одним из самых низких показателей в Европе. И надо сказать, что тот путь, который мы проделали с точки зрения снижения потребления алкоголя, сейчас он тоже замечен международными экспертами, и по этому поводу Российская Федерация отмечена в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, Организацией Объединенных Наций и ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития. Поэтому это не просто данные нашей страны, нашей статистики, это абсолютно международно подтвержденный факт.
0: Это здорово, на самом деле. Кстати, а давайте мы вот как раз и расскажем. А вот вся вот эта антиалкогольная как раз программа, которая работала до 2020 года, сейчас небольшой перерыв в 2021, но скоро уже будет новый, правильно? Вот-вот.
1: Ну, перерыва ждать не нужно, потому что меры, которые единожды были приняты, они продолжают
0: это
1: действовать.
0: Это самое главное, что
1: конечно.
0: Не до какого-то года, а прямо
1: конечно,
0: сейчас действует.
1: Конечно, поэтому в целом речь идет о том, что абсолютно доказана ассоциация повышения потребления алкоголя в случае, если алкоголь является доступным, если алкоголь рекламируется, если алкоголь активно предлагается. Естественно, наиболее подвержены такому риску несовершеннолетние. Установлено достаточно четко, что чем раньше человек начнет потреблять алкоголь, тем выше вероятность того, что он будет им злоупотреблять в течение жизни. Это значит, что защитить несовершеннолетних – это одна из самых главных задач. И вот почему именно на это и были направлены меры антиалкогольной концепции, которая действовала и которые в настоящее время приняты. Они предполагают в том числе ответственность за продажу несовершеннолетним. Они предполагают отодвигать точки продажи алкоголя от школ, от учебных заведений, от медицинских организаций и так далее. Целый ряд мер, которые сокращают, ну, скажем так, потребление алкоголя, которое носит в некотором роде реактивный характер. То есть вот увидел, купил. И чем менее доступен алкоголь, тем меньше его потребляют. Вот это максима, которая на сегодня научно уже доказана. Именно в этом и состоит антиалкогольная концепция. Сокращение доступности алкоголя по времени, по месту и по кругу лиц. Но понятно, что одними ограничительными мерами, конечно, ничего не сделать. Очень важно мотивировать людей, информировать людей. Ведь нельзя забывать, что далеко не все знают действительно о тех рисках, которые связаны с алкоголем. Существует достаточно большое количество мифов, которые связаны с алкоголем. Поэтому взаимодействовать с людьми, рассказывать людям объективную, правильную, корректную информацию – это исключительно важная задача. И в этом смысле мы очень благодарны вам за то, что вы такую тему для вашей программы избрали. Это важная социальная работа, которую вы ведете.
0: Олег Олегович, это на самом деле так важно, потому что вот мы с врачами на разные темы общались в эфире, да, с разными специализациями врачей: онкологи, гепатологи, гастроэнтерологи, эндокринологи. И все говорят, номер один, к сожалению, осложнение всех заболеваний. И вообще, в принципе, эти заболевания появляются после употребления алкоголя. Не злоупотребление. Как вот мы говорим, вот уже человек алкоголик, да? Вот по поводу мифов мы вот сейчас говорили, что многие считают, ну, подумаешь, пятницу после трудной рабочей недели расслабляются там девушки, там парни, мужчины, женщины, выпили там бокал вина еще и считают, что ничего страшного. Ну, подумаешь, ну, постоянно по чуть-чуть. Разве это алкоголизм? А к чему это все потом приводит?
1: Ну, вы знаете, это приводит к разным вещам. Для кого-то здесь легко попасть в ловушку. Ведь всегда, когда вы начнете про это говорить с человеком, вам, конечно, тут же будет сказано: ну, подожди, вот там мой дедушка курил и прожил 90 лет, моя бабушка выпивала и прожила 190 лет. Значит, и вот эти вот все аргументы, они, естественно, тут же будут вам выданы. Другое дело, что если

0: вы посмотрите количество проблем, которые могут возникать, не обязательно у этого конкретного человека они возникнут, но это как перебегать дорогу на красный свет. Понятно, что в данном конкретном случае вы же перебежали, и все хорошо, но это не значит, что все, кто перебегал дорогу, остались живы. И вот, к сожалению, это составляет проблему, потому что, говоря об индивидуальном здоровье, мы не всегда можем экстраполировать вот этот индивидуальный опыт на здоровье популяции, на здоровье всех людей. И здесь уже начинают работать совершенно другие механизмы. Именно поэтому и существует отдельная дисциплина общественное здоровье, которая занимается изучением такого рода феноменов. И именно поэтому популяционные меры и предлагаются. Но вот вы сказали про алкоголизм, например. Надо сказать, что в целом по итогам реализации антиалкогольной концепции с 2010 года у нас число случаев алкогольной зависимости сократилось, в том числе первичная заболеваемость алкогольными расстройствами сократилась достаточно внушительно, если говорить об общих цифрах, это примерно на 70%, это достаточно много.
1: Очень даже.
0: Если говорить об алкогольной зависимости в относительном показателе, то здесь сокращение составило примерно 45%, то есть тоже достаточно большие цифры. Но возвращаясь к вашему тезису, видите ли, в чем дело? Конечно, алкоголь может давать человеку определенные ощущения, но вот ровно столько, сколько алкоголь человеку дает, он впоследствии забирает. Если вы получаете какие-то ощущения, значит, иные негативные ощущения или риски вы непременно тоже получите. Поэтому про это, конечно, тоже не нужно забывать. И есть разные подходы, связанные с определением рисковости потребления алкоголя. Да? Я не буду, наверное, в это погружаться, потому что есть логика счета там, дринков, например, да, так называемых, то есть единиц потребления алкоголя для того, чтобы рассчитать относительный риск. Но это все достаточно условно, потому что если вы, как вы можете сопоставить, например, риск бокала вина, выпиваемого мужчиной-гипертоником там, в 60 лет, который сидит дома за обедом, и тот же бокал вина, который выпивается там, 18-летним молодым человеком, который после этого садится за руль. Это два разных бокала вина и два разных риска. Несмотря на то, что как бы де-факто, с точки зрения состава, это один и тот же напиток и одно и то же количество алкоголя.
1: Олег Олегович, ведь вот вы сейчас сказали, что молодой человек выпил, сел за руль. Это, к сожалению, это же самые частые как раз вот безумные аварии, которые происходят у нас, и не только у нас в России, во всем мире, это как раз состояние алкогольного опьянения. Это вообще страшная вещь. С этим борьба, конечно, большущая ведется.
0: И здесь она ведется, надо сказать, Министерством внутренних дел и нашими коллегами из ГИБДД. Надо сказать, что не проходит дня, чтобы мы совместно с коллегами не взаимодействовали. Там работают большие профессионалы, которые действительно занимаются целым рядом мероприятий, которые связаны с сокращением дорожного травматизма. И смертность на дорогах – это большая проблема, которая действительно очень тесно ассоциирована с алкоголем. И вот я, может быть, проведу черту, которая тоже покажется, может быть, неочевидной. Вот есть достоверные научные данные, которые связывают вероятность заболеть ВИЧ с потреблением алкоголя. Поясню, почему. Понятно, что не сам алкоголь вызывает, конечно, ВИЧ.
1: Да.
0: Но ВИЧ вызывает как бы снижение контроля, которое может выражаться в том числе в более рискованном поведении, в самых разных смыслах этого слова. И вот это как раз и предрасполагает к возможности инфицироваться. Более рискованное поведение. И более рискованное поведение на дороге – это тоже то, что очень тесно связано с алкоголем. Поэтому, повторюсь, воспринимать алкоголь легко и самонадеянно, конечно, не стоит.
1: Абсолютно. Ну, конечно же, это все идет из семьи, правильно? Вот если сейчас про подрастающее поколение, да и, в принципе, про примеры говорим. Потому что вот даже примеров очень много из жизни. Вот иду, подростки идут рядышком и обсуждают, кто вчера чем занимался. Один говорит, вот я вчера там столько выпил, даже не помню, как я пришел домой. И что? Он идет сегодня гуляет, да, все хорошо, у него замечательно. То есть ему там родители с ними поговорили, ну, не знаю. И он воспринимает это как вот легко, ничего страшного. Ну вот, Олег Олегович, может быть, вот я не знаю, вот Это, конечно, я понимаю, профилактика алкоголизма вообще должна быть очень прям не то чтобы жесткая, такая повсеместная везде, в СМИ, везде, потому что я сейчас, на самом деле, очень мало вижу, да, никаких роликов социальных очень мало, даже по телевидению, в интернете. Чтобы об этом говорили, проблема-то она есть, и причем заканчивается она не очень хорошим, когда человек вот потребляет, а потом в 30 лет у него цирроз печени. С гепатологами обсуждали, это часто молодые люди, их уже не удивляет диагноз цирроз. И вроде бы человек там хорошую должность занимает, там уже там студент, ну, хороший вуз закончил, работает, все замечательно, раз. А говорит, а я не злоупотреблял, но в пятницу там где-то чего-то в барах с друзьями, ну, постоянно часто, да, ну, вот так. А диагноз уже есть, и причем такой диагноз, что мам, не горюй.
0: К сожалению, действительно бесследно это не проходит. Вы затронули сразу несколько крайне важных вопросов, и, конечно, хочется на них отреагировать. Прежде всего, про семью. Конечно, очень многие проблемы родом из семьи, это точно. Мы некоторое время назад проводили исследование, в котором анализировали то, когда ребенок впервые сталкивается с алкоголем. И вот интересно, что мы привыкли думать, что часто это связано в основном это связано с дурной компанией, но на самом деле первый опыт нормальности восприятия алкоголя как неотъемлемого элемента праздника, торжества и так далее, ребенок получает как раз в семье. И я думаю, что даже многие, и мы в своей жизни, и наши слушатели, я думаю, сталкиваются с ситуацией, когда на какой-то праздник кто-нибудь спрашивает, ну, так, может, там, бутылку шампанского на стол поставим? Что, подождите, так мы ее там не выпьем, эту бутылку, да? Но вот давайте поставим, почему вроде как праздник без алкоголя...
1: А не Новый год же, не ну
0: может,
1: как же, да.
0: Не может быть. Я нисколько не хочу здесь, знаете, выступать с каких-то менторских позиций, там, не хочу показаться ханжой. В конце концов, каждый сам принимает решение, каким образом праздновать праздники. Другое дело, что ведь, подумайте, ощущение вот этой склейки алкоголя и праздника, оно очень-очень сильно укоренено в нас. И я бы хотел обратить внимание именно на это. Что касается коммуникации, информирования, это действительно очень-очень важный вопрос. В рамках национального проекта «Демография», в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья у нас реализуется коммуникационная кампания, в рамках которой были созданы и ролики, и аудиоролики, и видеоролики, которые достаточно активно присутствуют в интернете. Была такая кампания, она называлась «Ты сильнее, Минздрав утверждает». Вот есть лозунг «Минздрав предупреждает», к которому мы все привыкли.
1: Да.
0: И мы со своей стороны его немножко видоизменили, и получилось «Минздрав утверждает» вот в такую более позитивную сторону. Я думаю, что каждый, если захочет, может эти ролики в интернете найти, но я с вами соглашусь в том, что, конечно, на текущий момент эту работу вряд ли можно считать достаточной. И, наверное, нет точки, в которой можно сказать, ну все, вот теперь точно достаточно, все мы информируем. Информирование должно быть везде, и мы постоянно этот вопрос прорабатываем, проговариваем с нашими коллегами в Министерстве просвещения, например, относительно погружения правильного восприятия здорового образа жизни в школьную программу. Есть замечательные учебники ОБЖ, например, которые подготовлены и которые сегодня уже изданы, в том числе с участием наших специалистов, специалистов учреждений подведомственных министерству, в которых правильно, корректно такого рода вещи отражены. Но, наверное, конечно, было бы странным для любого человека, который учился в школе, сказать, что если что-то человеку рассказали на ОБЖ, то это, знаете, в камне отлилось. Конечно, да. Нет. Конечно, этого тоже недостаточно. Это большая комплексная работа, которая должна проходить через жизнь молодого человека. Понятно, что, наверное, бывают всегда и у каждого в жизни какие-то эксцессы, какие-то на то он и подросток, чтобы были какие-то, знаете, действия, которые не всегда укладываются, может быть, в общую рамку, но на то мы и родители, на то мы и специалисты по общественному здоровью для того, чтобы минимизировать риски от таких эксцессов, прежде всего для него самого, потому что когда пройдет время, и вот вы сказали, когда у человека будет цирроз, не дай бог,
1: да,
0: вот тогда он, конечно, про это совершенно по-другому подумает. И подумает, а как же так, я про это ничего не знал, вот ходил себе там, ходил, и всегда думал, что все будет хорошо. Мне же сказали, что вот стакан красного вина или там стакан еще чего-нибудь...
1: Полезно для
0: здоровья. Это обязательно, да, что это обязательно будет заставить меня жить до 90, да, до 90
1: да,
0: лет.
1: Да.
0: Но а раз и в его случае этого не произошло.
1: Поэтому тут, ну, конечно, нужно и с родителями работать, конечно, очень
0: конечно,
1: активно.
0: Конечно. Вы знаете, вот в рамках той коммуникационной кампании, о которой я говорил, у нас был очень интересный опыт, когда мы как раз проводили, во-первых, родительские собрания. И, кстати, родительские собрания мы проводили, например, в рамках кампании по борьбе с ВИЧ. Потому что...
1: Мы уже поняли, родителям... что все это пересекается, на секундочку.
0: Ну, все, это все, конечно, проблематика общественного здоровья, да. Конечно, в той или иной степени. Речь идет всегда о рисках. Речь идет о рисках, наша задача их предупреждать. И для того, чтобы правильно научить взрослого разговаривать и мотивировать взрослого разговаривать, ведь что говорить... Мы все нормальные люди, и нам тоже неловко разговаривать с детьми о каких-то вещах, о которых мы не очень знаем, как разговаривать с детьми. И вот помочь взрослому правильно поговорить с ребенком, не стесняться каких-то вещей, которые могут вот ему показаться, что вот сейчас, ну вот потом, а потом уже поздно, понимаете? Вот важно в моменте научить взрослого разговаривать и помочь ему правильно, корректно, доверительно поговорить с своим чадом. И я вас уверяю, что это дает очень хороший результат.
1: Я хочу такой курс пройти, потому что, Олег Олегович, вопросов все больше у ребенка. Но на самом деле, вот очень много мамских всяких чатиков, ну, в Фейсбуке, в других каких-то социальных сетях, ВКонтакте. И мама спрашивает, я не знаю, как ответить, как рассказать, что это плохо. Потому что, ну, сами понимаете, в школах может все что угодно происходить, к сожалению, разные там, разные ситуации в жизни случаются, да, и по поводу наркотиков, всяких этих спайсов, и не знаю, много всяких таких вещей неприятных, ужасных, жутких происходит, и мама хочет рассказать своему ребенку, как быть, что такое хорошо и что такое плохо, но она не знает, как это сделать. Она говорит, Наташа, вот я специально пошла к психологу, чтобы он мне объяснил, как мне ребенку донести. Что показать, может быть, какие-то видеоролики, вот там, ребенку 10 лет, потому что я ему хочу вот здесь вот уже, чтобы он записал у себя в голове, что нет, я туда не пойду, я это делать не буду.
0: Конечно.
1: Олег Олегович, может, какие-то видеоуроки уже записать нам по всем этим моментам?
0: Ну, давайте подумаем вместе с Министерством просвещения, вместе с...
1: Ну, потому что это необходимо, это нужно. Вот я просто уверяю, сколько будет просмотров. Тысячи и сотни тысяч, потому что родители, правда, не знают. Сейчас поколение другое. Как вот мы тут общались с педиатром, с одним хорошим эфиром, он говорит, сейчас альфа-поколение, там по-другому работает мозг, а это другие дети.
0: Ну, вы знаете, я, наверное, не стану вторгаться в сферу педиатрии или там нейропедиатрии и не буду спорить насчет поколений и их особенностей мозга, но совершенно точно для людей, в том числе и в рамках одного поколения, нужны разные, как принято говорить, месседжи, да, разные посылы информационные для того, чтобы человек воспринял это правильно, для того, чтобы человек это понял, для того, чтобы человек понял, для чего ему это нужно. И вот найти такие слова и найти каналы коммуникации, по которым эти слова могут быть донесены, это очень-очень важная задача. И, кстати говоря, сегодня эта задача реализуется в том числе, например, ОНО «Национальные приоритеты». Есть такая организация, которая создана в рамках федерального проекта, в рамках национального проекта демографии, которая занимается в том числе коммуникациями по всем нацпроектам. И вот там собрали специалисты, которые как раз очень хорошо умеют... подбирать вот такие вот ключевые правильные сообщения, организовывать коммуникационную работу. И в этом смысле они, конечно, очень нам помогают.
1: А, кстати, вот общественных организаций достаточно много в России. Они помогают вообще?
0: Конечно, конечно, общественные
1: организации. Потому что волонтеров много, потому что чем дальше от Москвы, да, в регионах, там же эта проблема есть везде.
0: Ну, вы знаете, вот если говорить о волонтерах, например, я не могу не похвалить наших волонтеров-медиков, которых у нас сейчас 87 тысяч, и представьте себе, 15 тысяч волонтеров-медиков сегодня привлечены к вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
1: Ну,
0: что,
1: молодцы.
0: Конечно, хороший пример общественной организации и ее эффективности.
1: Спасибо от души. Уходим на новости, после новостей вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости единого командира для защиты неба от атак ВСУ. «Нужен не координационный орган, нужен командир, единый начальник», — сказал президент России. Глава государства сегодня провел встречу с пятеркой лидеров предвыборного списка «Единой России». Герой России Евгений Поддубный рассказал об опыте формирования ситуационного центра в Курской области, в котором обеспечено быстрое взаимодействие между всеми органами, задействованными в обороне неба. Он предложил рассмотреть этот вопрос для масштабирования. Глава Росавиации заявил о переговорах о продаже самолета МС-21 дружественным странам. Консультации проводит Объединенная авиастроительная корпорация, но в первую очередь логичнее обеспечить спрос отечественных авиакомпаний, отметил Дмитрий Ядров. В комментарии ТАСС он добавил, что новый самолет должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года. МС-21 – проект ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам иностранного производства. Фридрих Мерц признал потерю рабочих мест в промышленности ФРГ. Канцлер подчеркнул, что эту тенденцию необходимо переломить. «Германия должна оставаться индустриальной страной», – сказал он на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в городе Лангенхаген. Ранее было опубликовано исследование компании кредитного страхования, которое показало, что в первой половине этого года обанкротились более 30 немецких компаний с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. Это на 10% больше, чем за 6 месяцев 2025-го. Число жертв крушения парома у северных берегов Кипра возросло до 13. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Уналустель. В комментарии местным СМИ он добавил, что поисковые операции, проводимые с участием всех профильных подразделений, продолжаются круглосуточно. Быстроходный паром следовал 30 августа из города Кирения в порт провинции Мерсин. Вскоре после выхода в открытое море паром начал набирать воду, перевернулся и затонул. На борту находились 267 человек, 239 были спасены. Среди погибших есть россиянка. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, небольшие осадки 12-13. Утром и днем воскресенье облачно плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Мы возвращаемся, продолжаем говорить. Друзья мои, сегодня мы отмечаем, и опять, я еще раз повторюсь, и могу десятилетиями, дай бог здоровья, повторять, что хотелось бы, чтобы День трезвости был у нас уже каждый день, и каждую минуту, и каждое десятилетие, столетие, и каждый век. Вот. Чтобы поменьше, ну просто... Алкоголь ведь можно столько другим заменить. Всем. Вся жизнь. Вот можно поставить алкоголизм и нормальная, человеческая, счастливая, прекрасная жизнь. В семье, в обществе. Ну да, Олег Олегович,
0: вы знаете, я абсолютно с вами согласен.
1: Вот он и выбор. Направо или налево?
0: Кто-то из острословов сказал, что вообще спирт – это прекрасный растворитель. Он растворяет, кроме многих химических веществ, растворяет еще семью, счастье. Поэтому про это тоже нельзя забывать. И, к сожалению, социальное бремя потребления алкоголя, оно колоссальное. Некоторое время назад юристы проводили исследования судебных решений. Вот оказывалось, что порядка 80% тяжких, особо тяжких преступлений, если смотреть судебные решения, совершается в состоянии алкогольного опьянения. А что это значит? Это значит, что если человек не был бы в этом состоянии в тот момент, велика вероятность того, что он это преступление не совершил бы. И какое количество людей остались бы живы, какое количество детей осталось бы с родителями, если бы в тот момент человек не находился в состоянии алкогольного опьянения. Я повторюсь, конечно, не хочется, знаете, выглядеть человеком, который дает какие-то советы, да, но в конце концов, повторюсь, это выбор каждого человека. Но делая выбор, человек должен быть полностью информирован об этом выборе. И вот наша задача в этом смысле – предоставить абсолютно правильную и корректную информацию, чтобы человек понимал, что алкоголь – это не просто веселье, это серьезный риск, который это веселье сопровождает. И когда вы смотрите в комплексе на это, вы, конечно, уже совершенно по-другому это воспринимаете. Особенно по-другому воспринимаете, если ваша задача не только состоит в том, чтобы защитить себя, своих близких, а в том числе и заниматься сокращением рисков в каком-то городе, в каком-то регионе. Да? Вот если вы понимаете, что ваш показатель эффективности это количество сохраненных жизней, тогда вы понимаете, что без мер, связанных с сокращением потребления алкоголя, вам не обойтись.
1: Ну, кстати, уже сегодня в разных городах России сделали даже вот где будет День города, я вот не помню, в каком городе читала, будет сухой. Сухой закон в этот день.
0: Ну, хотелось, конечно... вы знаете, я думаю, что самое главное, чтобы человек, вот может быть, самое лучшее, что может произойти в этот день, это если человек, который понимает, что у него с этим проблемы, чтобы он воспользовался этим временем для того, чтобы обратиться за помощью. Потому что этого тоже не нужно стесняться. Понятно, что есть потребление, а есть формирующаяся зависимость. И когда человек находится в той точке, когда он понимает, что это развлечение постепенно становится жизнью, а вся остальная жизнь начинает вытесняться на задворки, тогда, конечно, совершенно не стыдно правильно и нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. И сегодня такая помощь оказывается достаточно эффективна. У нас функционирует учреждение наркологической службы. Немножко всегда, когда говоришь слово наркология или психиатрия, все сразу холодеют, конечно.
1: Да, сразу, ой, да зачем, да куда мне, да я сам справлюсь, конечно, да у меня все хорошо, да.
0: Нет, можно. Вот здесь, понимаете, в чем дело? Любая зависимость характеризуется одним очень важным признаком, который называется на медицинском языке анозогнозия. Это отрицание факта своей зависимости. Если вы поговорите с человеком, который курит, например, курит долго, и вы совершенно понимаете по признакам, что он зависим. И вы спросите, а что ты куришь? Бросил бы? Он скажет, да захочу, брошу.
1: Да.
0: Он не хочу. Вы поговорите с человеком, который зависим от потребления алкоголя. И он вам скажет примерно то же самое. Скажет, да ничего я не зависим. Ну, просто выпиваю, когда мне... Вот мне нравится выпивать, вот я и выпиваю.
1: Да.
0: И вы поговорите с человеком, который потребляет наркотики. И вы услышите, ну, некоторые похожие сентенции. Соответственно, вот очень важно себе внутренне отдавать отчет, что одним из признаков зависимости является, к сожалению, факт отрицания этой зависимости самим человеком. Поэтому здесь нужно правильно себя тоже слышать и правильно понимать. И, конечно, совершенно не пугаться помощи специалистов. Это важно, это квалифицированные люди, которые действительно помогают сегодня людям.
1: Да. И, кстати, я хочу вот сейчас обратиться, может быть, вот нас сейчас будут слушать, у кого в семье есть эта проблема. Потому что, когда в семье человек злоупотребляет, жена или муж, кто-то, ну, это втайне делает, кто-то это открыто делает. Ну, а что такого? И расслабился после рабочей недели, и это расслабление все чаще и чаще происходит. И вот он же после работы каждый день выпивает по бокалу чего-то. И, кстати, не только там вина или водки, как мы сейчас, крепких спиртных напитков. Нет, мы сейчас про пиво тоже говорим, потому что вчера новость была, главный нарколог Депздрава Москвы, Евгений Брюн, назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин. Пивной алкоголизм – это прямо сейчас самая частая беда.
0: Но вы знаете, Евгений Алексеевич, он не только главный специалист Москвы, он еще и главный специалист-нарколог России, поэтому здесь я с ним спорить не буду, но скажу только лишь, что разные проблемы ассоциированы с разными алкогольными напитками. Почему? Потому что, ну вот, например, Евгений Алексеевич сказал о некрепком алкоголе, а я скажу о крепком алкоголе. Особенность крепкого алкоголя в том, что соотношение цена и возможность получить, соответственно, состояние алкогольного опьянения в сравнении с другими видами алкогольной продукции, конечно, является, ну, самой такой вот оптимальной с точки зрения опьянения. Да, как бы слово «оптимально» здесь неудачно не звучало.
1: Да.
0: Но тем не менее. И именно поэтому крепкий алкоголь в наибольшей степени, потребление крепкого алкоголя в наибольшей степени ассоциировано с риском преждевременной смерти. Вот поэтому важно подбирать разные меры для разных когорт, то есть для разных категорий потребителей, да, и для разных категорий напитков.
1: Вот это важно. Давайте все-таки поговорим о концепции, которая была заложена и до 2020 года успешно работала. Итоги подведем ее.
0: Ну, вот
1: что было сделано, что сейчас работает, что действительно, вот это вот ура, зашло очень хорошо.
0: Вот вы знаете, мы с вами некоторые итоги-то уже назвали,
1: да.
0: Это самое главное, те показатели, которые действительно изменились, а за этими сухими цифрами, за ним ведь человеческие жизни. Это же не просто сокращение там, с 15 до 9 литров.
1: Да.
0: Это реальное сокращение. Почему реальное? Потому что мы одновременно с этим видим сокращение, например, числа алкогольных отравлений. А это значит, что цифра по потреблению тоже правильная. Она подтверждается другими показателями. Если говорить о тех мероприятиях, которые реализовывались в рамках концепции, там достаточно большое количество мер в концепции предусмотрено. В общей сложности там содержится 20, скажем так, порядка 20 крупных мероприятий в концепции. И вот если анализировать исполнение этих мероприятий, то примерно 90% этих мероприятий, около 88%, были реализованы. Я думаю, что это большой успех, потому что обеспечить 90-процентную реализацию чего-то – это очень сложно. И здесь, конечно, мы не смогли бы сделать это в одиночку без парламента, который помогал, активно помогал с принятием этих законов Государственной Думы и Совет Федерации, без общественных организаций, которые сделали очень много. Общественной палаты, без наших специалистов, которые постоянно работали, без нашей наркологической службы, а Мы регулярно с коллегами взаимодействуем, и вот в октябре у нас, в начале октября будет как раз совещание наркологов, на котором будут в том числе обсуждаться и новые подходы, и новые мероприятия, и новые шаги с точки зрения работы наркологической службы. Без этих специалистов, конечно, невозможно было бы обеспечить такую реализацию. Ну, а итоги ее мы видим много где, и мы видим с точки зрения, например, невозможности приобрести алкоголь ночью, например, это ведь тоже одна из мер, это невозможность продажи алкоголя в школе, это невозможность рекламы алкоголя, невозможность там, продажи алкоголя через интернет. Это все то, что действительно на сегодня объективно работает.
1: Ну, это здорово, Олег Олегович. Я думаю, что к 2030 году, точнее, мы туда же идем, да, в светлое будущее. Кстати, есть какие-то, может быть, моменты интересные, по которым вы можете нам рассказать, что в новой будет программе антиалкогольной?
0: Ну, сегодня она находится в стадии реализации.
1: Да.
0: Я думаю, что, наверное, будет преждевременно обсуждать какое-то конкретное ее содержание. Но я могу сказать, что, конечно, мы будем, вне всякого сомнения, в основу этой концепции, конечно, закладывать интересы человека. Вот это, мне кажется, очень важно и с точки зрения информирования, и с точки зрения создания среды, которая бы мотивировала человека к выбору здоровой формы поведения. Вот это, наверное, будет главным в новой концепции. Понятно, что она, конечно, основана, фундирована на тех мерах, которые уже приняты сегодня, и будет эти меры развивать, но, повторюсь, ее основа – это, конечно, человек, защита человека и его здоровья.
1: Вот самое главное. Олег Олегович, вот, кстати, мы вот поговорили про алкоголь и подростков. Но вот сейчас, смотрите, понятие, вот сейчас все начинает размываться, да? Ну, по поводу никотина мы обязательно поговорим в следующих программах курения, что вот подменяют как-то сигареты вейпами, еще какими-то там смесями и прочее. Подростку что-то такое вкусное, сладкое и прочее. К сожалению, и спиртные напитки, они как-то вот, вот все эти бренды алкогольные подумали, как бы нам заманить вот девушек, подростков, там, женщин, да, и начинают вот всякие коллаборации придумывать с малиновыми вкусами, но суть-то одна – алкоголь. И человечек начинает уже привыкать к этому.
0: Вы знаете, мне кажется, что здесь нужно не забывать определение предпринимательства, которое содержится в Гражданском кодексе, да, которое определяется как деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск, в конечном итоге с целью извлечения прибыли. Поэтому понятно, что, скажем так, увеличение числа потребителей – это вполне понятный механизм увеличения прибыли. И именно поэтому алкоголь, будучи товаром, связанным с риском, конечно, требует государственного регулирования. Это, конечно, не только позиция, которая реализована в нашей стране. В общем-то, в подавляющем большинстве государств существуют меры, которые направлены на сокращение потребления алкоголя. Есть даже глобальные стратегии, принятые на уровне Всемирной организации здравоохранения, как раз направленные на сокращение потребления алкоголя. Поэтому, да, есть уязвимые группы, ну, например, подростки, которые в этом смысле попадают в определенные вот такие части уязвимых групп именно потому, что у них есть, ну, скажем так, на них направлены определенные маркетинговые стратегии. Они действительно очень восприимчивы,
1: да,
0: восприимчивы к моде, восприимчивы к своему социальному окружению. Они вот очень-очень чувствительные люди. И подростку, конечно, сложно абсолютно зрело и четко сказать, да нет, я не буду, например, выпивать. Да?
1: Компания, да.
0: Конечно, но вес вот этого социального аргумента, он, конечно, в подростковом возрасте очень-очень велик. Поэтому есть, конечно, еще другие уязвимые группы населения, и о них тоже, конечно, нельзя забывать. Но, например, мы часто забываем про такую уязвимую группу населения, как бездомные. По понятным причинам, потому что это сложно, да, это может быть не всегда как-то приятно, но это действительно люди, которые часто нуждаются больше других в дополнительной помощи. Это, кстати, совсем непросто. Есть замечательные общественные организации, есть целое направление работы. Например, одно из направлений нашего взаимодействия с Русской Православной Церковью как раз и связано с организацией оказания помощи бездомным, которые умеют это делать и делают это действительно очень хорошо. Но при этом это сложно. И вот помощь таким уязвимым группам – это, конечно, отдельная, совершенно отдельная социальная задача.
1: Да, и вот самое главное помнить, что алкоголизм, вот мы сейчас об этом говорим, сегодня всероссийский, но надеюсь, что будет Всемирный день трезвости, кстати.
0: Мы к этому идем.
1: Идем, да.
0: Но вы знаете, надо сказать, что идея по восстановлению Дня трезвости, я вот сказал про проекты Русской Православной Церкви, она как раз исходила из социального отдела по социальному служению Русской Православной Церкви, из такой инициативой какое-то время назад Русская Православная Церковь выступила, и она была вот так широко поддержана. И, кстати, поддержана не только на каком-то таком, знаете, организационном уровне. Вот мы видим, в частности, если посмотреть, например, количество публикаций, а журналисты не будут писать, если это неинтересно,
1: да,
0: то количество публикаций от года к году увеличивается в рамках Дня трезвости, что, конечно, показывает, что есть определенный общественный спрос на эту дискуссию, на эту тематику, на это обсуждение, и об этом важно говорить. Важно говорить прямо, важно отвечать на те вопросы, которые есть, совершенно не стесняясь, и я убежден, что такого рода дискуссии, они позволят сохранить чью-то жизнь.
1: Конечно, потому что я сейчас вспоминаю советские годы, я еще была маленькая, но я помню везде эти карикатуры, везде в журналах, везде была борьба пьянству бой. Это самое главное было, и, кстати, успешные были программы по реализации вот этого, по крайней мере,
0: да.
1: И октябряты, и пионеры, и вообще все ребята, только здоровый образ жизни, спорт, и ничего лишнего не было.
0: Вы знаете, вот хороший пример. Если сейчас повесить везде эти плакаты, вряд ли они будут суперэффективны. Хотя тогда они действительно свою роль сыграли. Почему? Потому что ключевое сообщение и канал коммуникации, конечно, должны выбираться, исходя из потребностей аудитории, которая сейчас есть. Именно поэтому сегодня такая социальная реклама присутствует в интернете, в социальных сетях. Мы стараемся всегда двигаться в сторону тех сообществ, да, где находятся люди, где им интересно, и мы стараемся там говорить о чем-то важном, а не просто ждать, что люди сами придут, знаете, смотреть на наши плакаты какие-то.
1: Конечно, и надо с подростками активно работать. С
0: да,
1: молодежью.
0: Да, да, конечно.
1: Вот
0: конечно.
1: Сейчас же много всяких платформ, как раз вот социальных сетей, ТикТоки и прочее, где вот как раз через них, я просто смотрю, многие организации общественные туда заходят, и уже ребятам становится интересно, что это, как, чего и почему. То есть вот эти ключики, точки соприкосновения надо со всеми искать.
0: Конечно.
1: Потому что вот
0: конечно.
1: Как раз они приходят уже в семью, и тем более, если вдруг видит какой-то пример не очень положительный, то уже понимает, что так, мам, пап, нет, давайте этим уже не заниматься, лучше куда-нибудь на природу поехать. Саша, вот в этом году, я, кстати, порадовалась, вот пандемия, но вот просто, Олег Игоревич, ну, на самом деле, очень много у меня среди знакомых вот семей путешествовали по России, походы были,
0: как раньше
1: с рюкзаками, с палатками. Не знаю, считаю, это очень классно на самом деле.
0: Вы знаете, я вам могу сказать, что если посмотреть статистику продаж, в Москве это лето, как все знают, было очень жарким.
1: Да, очень.
0: И вот если посмотреть статистику продаж, то спортивный инвентарь, который связан с водными видами спорта, вот по целому ряду направлений, пользовался летом просто бешеным спросом. И это, конечно, очень хороший знак. То есть вы, если вы хотели, например, приобрести что-то из такого водного инвентаря, вам иногда приходилось становиться в очередь, потому что этого просто не было. Потому что вот люди, вы правильно говорите, очень хотели провести это время на природе. И, конечно, вот отдых, он, скажем так, абсолютно, когда вы сохраняете осознанность в этом отдыхе, вы наслаждаетесь им ничуть не меньше, чем если вы находитесь в состоянии опьянения.
1: А, кстати, между прочим, это же ЗОЖ, это же самая главная профилактика и алкоголизма, и зависимости абсолютно разных. Тем более семейный ЗОЖ, когда все вместе, мама,
0: конечно,
1: папа, дети.
0: Конечно.
1: Которые вот, ну, приучают, конечно, к труду. Сейчас мы костер разведем или какое-нибудь сварим интересное, рыбку поймаем, сходим там на рыбалку. Это очень-очень важно, потому что вот все эти проблемы, и алкоголизм тоже, это проблема же психологическая. Вот, Олег Олегович, мы же с вами перед эфиром говорили. Я вот вчера просто возвращалась с Калужской области на электричке. Впереди меня сидел мужчина, который не мог сдержаться, он сидел с бутылкой водки в руке. Вот честно, я давно такого не видела, потому что как-то, ну, редко. Вот редко вижу даже и людей серьезно выпивших, ну... Вот это вот, кстати, редкое явление стало. Вот это на улицах и везде это я замечу, это здорово. Но он сопротивлялся, там, ко всем приставал, уже пришла охрана поезда, сказали, мы вас сейчас снимем. Он там, нет, да я там воевал, и там, и там, и там. Вот он вышел с платформы, он чуть не упал. Рельсы, его люди подхватили. Я вот понимаю, что тут проблема-то, но это зависимость, да, это проблема, это болезнь. И вот у него семья есть, да, вот мы говорили. Может быть, тоже,
0: ну,
1: например.
0: Конечно, понимаете, вот это хорошая иллюстрация. Действительно, ведь вот сейчас возьмите, что называется, биографию, да, этого человека и посмотрите на эту биографию. Окажется по факту, что он какой-нибудь нормальный, хороший мужик, да, у него там какая-нибудь работа такая достойная, человеческая, да, семья, еще что-то. И единственное, что все это разрушает, все это растворяет, это алкоголь. И чем не пример того, как просто под действием какой-то зависимости, да, или под действием минутной слабости, как человек в это попал, как все остальное может разрушаться. И даже, казалось бы, такая вот, ну, вы рассказываете про это, ведь это такое вычурное поведение, да, да, демонстративное, антиобщественное. Антиобщественное даже не в, вот, не в смысле в юридическом, да, а просто в том смысле, что, ну, человек так просто делать не будет, потому что человеку, у человека нет потребности вести себя глупо на публике. И вот все это, конечно, в конечном итоге связано с потреблением алкоголя. Это, конечно, большая драма для его семьи, но это ничуть не меньшая драма для всех, кто этого человека окружает, конечно. Это проблема. И вот я еще раз, может быть, вернусь к этому, если кто-то из наших слушателей, да, понимает, что он с этой проблемой сталкивается в своей семье, может быть, среди близких, совершенно не нужно стесняться, не нужно ждать, когда это приобретет какой-то такой тяжелый характер, и тяжелый в социальном смысле характер. Нужно, конечно, обратиться за помощью. Нужно найти наркодиспансер в своем регионе, и нужно обратиться к доктору.
1: Не бояться.
0: Конечно.
1: Потому
0: конечно.
1: Что многие переживают, раз я обратился к наркологу, все, мне сейчас поставят и к психиатру, на учет абсолютно, будут проблемы везде. У вас проблемы будут, к сожалению, дорогие друзья, если есть такая уже зависимость, вот с этой зависимостью, с которой вы не боретесь. Вот это самая важная проблема, самая страшная проблема, которая... Человек становится одиноким, он теряет все вообще, и семью, и жизнь. Это очень все серьезно и страшно.
0: В общем, есть помощь, помощь есть. Помощь есть, и за этой помощью нужно обращаться.
1: Олег Олегович, а вот почему все-таки женский алкоголизм как-то выделяет отдельно от мужского?
0: Я думаю, что потому что мы все-таки привыкли относиться в плане зависимости и каких-то такого асоциального поведения более снисходительно к мужчинам. Женщин мы все-таки воспринимаем как таких совершенно замечательных существ, которые лишены недостатков, и уж тем более лишены такого недостатка, как алкогольная или наркотическая зависимость. Поэтому, конечно, женский алкоголизм в этом смысле, в социальном смысле, он для нас каким-то является таким, знаете, очень, ну вот, несоответствующим каким-то нашему обычному ходу вещей. При этом понятно, что он имеет свои особенности, связанные с потреблением, связанным с теми напитками, которые потребляют, с характером потребления, с там, формированием этой зависимости и так далее, и так далее. Но в конечном итоге помощь-то нужна и женщинам, и мужчинам в одинаковой степени. Плюс ведь не надо забывать, что на женщину часто ложится быт, воспитание детей, и, конечно, в этом смысле социальные последствия, конечно, являются очень тяжелыми, очень суровыми. Поэтому, конечно, если кто-то из наших слушателей понимает, что сталкивается с такой проблемой, нужно обязательно этой проблемой серьезно заняться.
1: Главное, помните, вот я вспоминаю такую поговорку ближе уже к концу эфира, что если мужчина в доме выпивает, полдома горит, женщина, весь дом горит. Поэтому, друзья мои, если вдруг среди ваших близких есть такие люди, которые вы чувствуете, что-то происходит, почему? Потому что у многих женщин, домохозяйка, я просто знаю такую ситуацию, есть там тихий алкоголизм, да, человек так пытается расслабиться, а потом это серьезная проблема, то, пожалуйста, помогите, обратитесь. И желаю, конечно же, всем крепкого здоровья, чтобы сегодня день, не только сегодня был день трезвости, давайте крепкий чай попьем лучше, или горячую воду с лимоном, это тоже полезно, либо вкусный кофе.
0: Я думаю, это очень хорошее пожелание. Я со своей стороны ко всему присоединяюсь и хочу пожелать всем нашим слушателям здоровья.
1: Спасибо. У нас в гостях был заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слакай. Спасибо, очень было
0: интересно. Спасибо вам. Всего доброго.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о поражении 3 судов в портах Черноморской и Одессы. 3 сухогруза и контейнеровоз использовались в интересах ВСУ. По ним были нанесены удары БПЛА «Герань», уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские ударные беспилотники поразили завод по производству украинских дронов в Днепропетровске. Летательные аппараты использовались для атак по российской территории. Средствами контроля в режиме реального времени на промпредприятии было зафиксировано объемное возгорание, отметили в министерстве. В ЛНР перешло в госсобственность более 900 объектов, принадлежавших украинскому бизнесу. В ближайшее время часть из них намерены передать инвесторам, сообщила вице-премьер региона Светлана Подлипаева. В комментарии ТАСС она уточнила, что преобладающими сферами в привлечении инвестиций в регионе стали строительство, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, а также сферы услуг и торговли. По словам Подлипаевой, почти 200 компаний-участников свободной экономической зоны намерены создать более 7 тысяч новых рабочих мест. В Новосибирской области задержали водителя грузовика после ДТП с микроавтобусом. Мужчина заключен под стражу по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса, сообщили в региональном управлении МВД. Авария произошла на трассе в Тагучинском районе. Водитель большегрузного автомобиля допустил столкновение с микроавтобусом, водитель которого погиб. 6 пассажиров, в том числе 2 детей, доставлены в больницу. По факту ДТП открыты уголовные дела по 2 статьям. ЦСКА обыграл «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Команда забила мяч в конце первого тайма, а на 84-й минуте пропустила гол. Иван Обляков принес армейцам победу на 99-й минуте. Последний раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» в мае 2024 года. Московский футбольный клуб набрал 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Зенита» 12 очков и 4-е место. Лидирует «Краснодар» с 19 очками. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, небольшие осадки 12-13. Утром и днем воскресенья облачно плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Повтор лучшего.
11: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И в период активного учебного процесса чаще всего разговоры об уроках. Причем не только среди детей, но и взрослых, с ребенком, с супругом, в родительских чатах. А ведь еще кружки, доп. Занятия. Чада, конечно, жалко. Хочется помочь, чтобы двоек не было. Но ведь и развивать самостоятельность и ответственность тоже необходимо. Как найти этот баланс? И как искусственный интеллект помогает делать домашние задания там, где школьники даже не читают это самое задание. Сегодня и обсудим тему нашего эфира «Родители и домашние задания». Задания детей. Пишите ваши вопросы, комментарии, рекомендации. Вспоминайте опыт из вашего детства. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или, например, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Ну, во-первых, нужно напомнить, что тут недавно Министерство просвещения как раз нам сообщила в очередной раз, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания не больше 3,5 часов в день, по словам министра просвещения Сергея Кравцова. Это время для учеников 9-11 классов, для учеников 6 по 8 класс отведено 2,5 часа, для первоклассников не больше 1 часа. Но насколько эти нормы, ну, скажем так, фиксированы? Потому что бывает, что домашнее задание как инертный газ, оно заполняет собой все пространство, вот все, что есть.
12: Сами цифры существуют давно, ничего в них нового нет. Это скорее ориентир для педагогов, родителей и детей, за какое время ребенок должен успевать сделать домашние задания, и ориентир для учителей все-таки какого объема должно быть это самое домашнее задание. Если регулярно не получается в это время вписаться, то здесь нужно либо родителям как-то коллективно объединяться, спрашивая друг у друга, задавать вопрос учителям, либо что-то делать с организационными навыками ребенка, с его какими-то пробелами в знаниях и так далее, да, потому что, возможно, ребенок просто не успевает не потому, что он медлительный, а потому, что он где-то что-то пропустил, упустил или не знает, как подступиться.
3: Может быть, просто ребенок, ну, если мы говорим, например, про младшие классы, просто не понимает, ну, скажем, что такое ориентиры во времени вообще, как с ними, как их чувствовать. Мы же не все чувствуем время.
12: Действительно, и вообще сам первый класс, половина первого класса до Нового года, адаптационный период. И в это время дети учатся хотя бы распределять свое внимание на уроки, хотя бы распределять свое внимание от первого до последнего урока и так далее. И что касается домашних заданий, то тоже это время присмотреться, выяснить вообще, какой темп у ребенка, насколько он устает, в какое время ему лучше делать домашнее задание, пораньше, попозже, нужны ли ему большие перерывы или нет и так далее. То есть мы, как родители, присматриваемся, каков наш ребенок. Не всегда опыт детского сада показателен, потому что там нет обязательных домашних заданий в таком объеме, а здесь нужно каждый день делать что-то.
3: А вообще домашнее задание, ну, скажем, это хорошо? Это важно. Мне кажется, мечта любого школьника и родителя школьника, чтобы их вообще никогда не было.
12: Но для этого нужна школа полного дня. На самом деле, умственные навыки – это навыки. То есть нам нужно повторять и тренироваться. Нас же не удивляет, что в спортивном зале мы не с первого раза начинаем сжать большой вес или делать какое-то определенное количество упражнений. Мы наращиваем темп, наращиваем массу собственную мышечную, наращиваем какие-то свои возможности. А мозг в каком-то смысле – это мышца, ее нужно прокачивать.
10: И воля.
12: И воля, и нужны повторения, нужны закрепления материала и так далее. Потому что то, что слышит ребенок на уроке, не в полном объеме оседает у него в голове. Нужно несколько раз к этому вернуться, и дальше, когда будут темы повторения, еще раз повторить, и дальше от класса к классу какие-то темы еще раз будут повторяться. На этом строится, собственно, все школьное обучение, на повторении.
10: Вот сейчас мы, так сказать, успокоили и поддержали родителей, на которых тоже, на плечи которых тоже не в последнюю очередь ложатся эти домашние задания. Но вернемся все-таки ко времени. Вот чувство времени, там, самый, наверное, простой пример, это поставить большие наглядные часы где-нибудь на столе у ребенка. Да? Что

0: какие-то задания рывками, кусочками, просто потому что они истощаются там после 15, 20, 30 минут в зависимости от возраста. И тогда нужно делать такие, ну, и себе, и ребенку подсказки, что пора походить, пора попить водички, пора сменить вид деятельности, пора от чтения перейти, не знаю, к рисованию или еще что-то такое.
1: А кому-то нужны вообще соревновательные механизмы, да? Интересно, за сколько ты решишь там эту задачу или напишешь вот это предложение и так далее. Ну, то есть какие-то челленджи, да, там, говоря бизнес-языком.
0: Да, и не только малышам, не только первоклашкам, второклашкам. Хотя мы не должны забывать, что игровой мотивации в первом-втором классе очень много. Дети не сразу становятся зрелыми и собранными. Им нужны соревнования, им нужны поощрения, им нужны какие-то прикольные штуки, то есть там, начиная от наклеек, заканчивая там какими-нибудь интересными действиями. То есть добавлять игровой момент, добавлять наглядности, чтобы все это было весело и прикольно. Но и старшим детям тоже это нужно. Особенно в средней школе, часто учителя, кстати, этим пользуются, причем такие любимые учителя, которые умеют завести класс и сказать, вот, а там, сделай лучше, чем я учитель, да, или удиви меня, или узнай что-то новое, расскажи другим. И тогда повышается мотивация сделать что-то, быть крутым.
1: А вот, кстати, пришло нам сообщение, домашнее задание по времени, это все-таки больше для отличников или троечников?
0: Вообще у нас и в ГОС, и требования к ученикам, к таким квадратно-гнездовым, среднестатистическим. Как вы понимаете, да, ни один родитель не скажет, что у меня среднестатистический ребенок. Их не бывает, среднестатистических детей. Все дети
2: каждый
0: очень разные.
2: Каждый самый лучший.
0: Безусловно. Но здесь нужно ориентироваться, во-первых, на физические и психические возможности своего ребенка. Во-вторых, ну, это примерная цифра, да, соотносить. Если ребенок не укладывается в полтора, там, два часа отведенные, а размазывает на шесть и даже больше, и на все выходные, значит, есть какие-то сложности, которые необходимо устранять. Если плюс-минус вокруг этого времени, иногда бывает, да, там зададут большой стих учитель или какое-то творческое задание, которое поглотит все внимание ребенка, тогда, в общем, ничего в этом страшного нет. То есть эта цифра действительно просто ориентировочная.
1: Ну, кстати, вот вы уже сказали о том, что нужно понимать, когда ребенку удобнее, комфортнее, вообще в каком ритме делать эти домашние задания и размазывать их долго-долго до дедлайна. Вот есть ощущение, что это не меняется. Вот есть взрослые люди, которые будут тянуть до дедлайна хоть 12 часов, хоть 14 часов, но если есть всего час, то они к этому дедлайну успеют. Причем качество там сильно зависит, наверное, и страдать не будет. И есть дети такие же. Меняется это или нет? И как понять, нужно ли ребенку показывать, кто он такой, какое у него вот это психоустройство?
0: Показывать нужно обязательно. Вообще на самопознании строится очень-очень много полезных выводов. Каков я и как я могу применить себя в сложившихся обстоятельствах. Не надо надеяться, что у ребенка там, из младшей школы, из пятых-шестых классов очень хорошее самосознание и большая рефлексия, и он точно знает, каков он. Поэтому приходится подсказывать со стороны взрослым, родителям, учителям и так далее. Искать свои способы получения знаний, свои способы делания уроков, свои способы организации пространства и так далее. Потому что готовый способ, который, кстати, может подойти родителю прекрасно, да, ребенку может не подойти совсем, он совершенно по-другому устроен, это в течение жизни не слишком меняется, это базовая настройка. То есть мы можем выработать какие-то навыки. Очень часто бывает, что дети, например, с СДВГ или ну, не с очень тяжелыми формами, настолько компенсируются, что они как раз прекрасно пишут списки, зная, что внутри у них хаос абсолютный. Да, и они...
1: Это синдром дефицита внимания.
0: Да, и они просто осваивают новый навык и хорошо его применяют. Дети медлительные, которым очень сложно собраться, которым очень сложно разложиться, которым очень сложно прочитать, они залипают на каких-то, да, вещах. Они, например, часто находят другие модальности. То есть они, например, не читают в книжке, а слушают или просят сказать со слуха кого-то. Или делают каким-то другим творческим способом задание, да, для того, чтобы не залипать и сэкономить свое время. Но для этого необходимо знать, каков я.
1: А вот что может помочь в этой ситуации? Как ребенку объяснить? Ну, наверное, на каком-то языке там психоэмоциональных терминов довольно сложно разговаривать с первоклассником.
0: Ну, и с первоклассником, на самом деле, иногда и старшеклассники не очень понимают, каковы они, им хочется быть.
1: Да и родители не всегда понимают,
0: да,
1: каковы они.
0: Поэтому приходится, кто-то придумывает аналогии, вот ты улиточка, ты там белочка суетливая, ты еще

0: еще кто-то, да, кто-то объясняет очень просто, да, ты медленный, ты быстрый, ты еще какой-то, да.
1: Ты тянешь до дедлайна.
0: Ну, например, мне папа всегда говорил, ты умная, но не усидчивая. Умная – сильная сторона, не усидчивая – слабая сторона. Давай делать из этого выводы. И я это понимала прекрасно еще даже в дошкольном возрасте, да, что у меня есть одна сильная сторона, есть, ну, не очень сильная сторона. Надо с этим что-то делать, потому что мне хотелось быть хорошей, мне хотелось быть отличницей и вообще как-то хорошо учиться. И если есть слабая сторона, ну, наверное, как-то хочется ее подкрутить.
1: А что помогло подкрутить, кстати, вот умная, но не усидчивая? Действительно, ведь часто распространенная ситуация.
0: Это на самом деле очень часто мешает, и, кстати, мешает и детям, и родителям, потому что у родителей есть представление, мой ребенок столько всего знает, как же так, он в школе не успешен, это очень сильно расстраивает. Или когда он делает домашние задания, он почему-то из умного превращается в не очень умного ребенка. Родители грустят. На самом деле вопрос не в уме, а именно в ворк-навыках. Их приходится просто вырабатывать. Ребенок такого хаотичного склада, которому все интересно, все любопытно, но который не может, например, удержать все задания в голове или правильно, не знаю, разложить свои тетрадки и так далее, он, ну, сильно теряет в качестве выполнения домашних заданий. Поэтому наша задача и наша учительская задача привить эти навыки, рассказать, как надо планировать, как надо приоритизировать задачи, что важно, что не важно, как составлять план собственных занятий, как составлять план конкретного там текста или еще чего-то. На самом деле этих навыков сейчас в современной школе, к сожалению, не хватает. Много материала и не хватает времени именно сформировать эти навыки. Ожидается, что они уже будут.
1: Тайм-менеджмент.
0: И это тоже.
1: А вот каким образом рассказывать ребенку о планировании? Ну, то есть, не знаю, может быть, любимый персонаж из игры, который должен составить список приоритетных задач. Или как это выглядит? Вот просто, чтобы ребенок понял, чтобы он запомнил, чтобы не было отторжения, опять же, от этого процесса.
0: Угу. Ну, здесь, с одной стороны, надо понимать, что чем младше ребенок, тем больше директивности от взрослых. То есть, когда мы просто посвящаем ребенку то, что сначала мы делаем русский и математику. Выбирай, что ты делаешь первым, русский или математику, да? Потом мы делаем окружающий мир, потом мы делаем устные предметы. Если мы не доделали устные предметы, мы их еще потом можем где-то дочитать вечером или там по дороге каким-то таким образом. То есть сначала мы просто даем готовую схему, смотрим, получается или нет. Иногда не со всеми детьми получается, тогда что-то подсказываем другое. А потом добавляем наглядность. Если мы говорим про начальную школу, наглядности должно быть много. То есть мы рисуем таймлайны, мы рисуем расписание, мы ставим фишечки, сделано, или там ставим галочки, да, вычеркиваем что-то из списка, сделано, сделано, сколько осталось. Мы учим детей оценивать примерное время на выполнение каких-то заданий. Вот прикинуть, да, за сколько ты сделаешь это упражнение. Не все уроки вообще, да, это не каждый взрослый способен оценить. А вот это вот упражнение, вот этот пример, давай сравнивать, да, вот там, на прошлой неделе получалось там за 10 минут, а вот на этой неделе какие-то прям сложности возникли. А почему эти сложности возникли? Вообще навык оценки времени важная штука, потому что люди обычно оценивают время неправильно. И создается иллюзия, что ой, да тут всего 4 номера задали, тут всего одно упражнение, да я за 15 минут справлюсь, а не справлюсь за 15 минут, да, потому что это большие упражнения и сложные задания.
1: 15 минут только в задание пытаюсь вникнуть. Вот, кстати, есть дети, которые действительно не могут сразу понять, что указано в задании, что от них хотят. И про это есть вопрос от наших слушателей.
0: Это действительно большая проблема, особенно на математике, потому что на математике есть текстовые задачи. Что такое текстовая задача? Многие...
1: Сколькими способами можно раскрасить вершину тетраэдра синим и красным цветом, если есть только, не знаю, черный? Вот для меня эти задачи...
0: Знаете, с удивлением обнаруживается, что в 9 классе на экзамене, да, когда дети видят текстовую задачу, не все дети понимают условия задачи. То есть решить они в состоянии, математический навык у них сформирован. Да, вот это полотно текста... ну, вообще непонятно. Поэтому возвращаемся в точку ноль. Учимся составлять план текста. Про что или про кого? Что они делают? Да, или какое действие происходит? Что нам нужно узнать? Учим рисовать, учим схематизировать. Это, знаете, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь, как говорилось в мультике. Лучше выработать этот навык. Потом эта схема будет строиться сама в голове, ее не нужно уже будет рисовать. Но когда этот навык есть, когда это не просто какой-то текст, из которого чего-то нужно придумать, там, да, то есть дети часто просто пугаются объема. Вот, тогда становится понятнее, да, про что, про кого. Если этот навык есть, прекрасно. Есть дети такие более творческие, им все нужно художественно осмыслять. То есть пока нет представления, да, иногда нужно пространственное представление. Просто встань и покажи, что там, да, какие-то полтора землекопа, вот кто это, что они делают, копают, да, картинку представил, тогда какое-то решение уже можно писать.
1: Но здесь у родителей просто начинают трястись руки, потому что все же понятно. Ну что тебе еще не ясно, все понятно, уже 10 раз объяснили, ну что здесь может быть непонятного?
0: Да, мы очень быстро забываем, амнезируем то, что было с нами в школе. Нам тоже когда-то было непонятно. Вот, мы стараемся запоминать хорошие моменты, когда нам было понятно и когда мы были молодцы, но нам тоже все было непонятно. Мы выросли, выучили, 20 раз повторили, 220 раз повторили, мы уже молодцы.
1: Ну, здесь вот вдох, выдох, значит, выдох глубже, чем и дольше, чем вдох, понятно. Все так в целом звучит хорошо, но в моменте, конечно, что называется, ну, в бешенстве родители.
0: Техника помидора, техника таймеров больше нужна родителям, чем детям на самом деле. Потому что надо раз в какое-то время прорываться, отходить подальше от своего любимого чада, который в этот момент из лучшего чада превращается в самое глупое и ужасное.
1: В исчадье.
0: В исчадье, да. Пить чаёк, дышать, есть конфетку, как-то приходить в себя и вспоминать, что мы уже большие, развитые, все знаем, у нас волевая сфера созрела, а у нашего чада еще ничего не созрело.
1: Ну и опять же, вот настрой взрослого, нервозность взрослого, тревожность взрослого, она же ведь тоже влияет на состояние ребенка, и ему уже не до задачи.
0: К сожалению, да, и поэтому часто нужно либо выбрать самого спокойного взрослого, который выдерживает делание уроков, а иногда есть смысл даже привлечь какого-то другого взрослого, который будет делать уроки. Если это каждый раз превращается в скандал, ужас и что-то такое, да, то ну, иногда стоит задаться вопросом, мне что важнее, уроки или хорошие отношения с ребенком?
1: Ну, уроки все-таки закончатся когда-то.
0: А отношения останутся.
1: Поделюсь, может быть, собственным опытом. У меня был математический класс и впоследствии матмех. Ну, то есть, надо сказать, что математика пошла, но не шла она до определенного возраста прям совсем. И вот настолько было страшно, настолько было стыдно, что у меня не сделано это домашнее задание, пока не пришел дедушка и не сказал, значит так, пиши. И просто расшифровал мне все, что мне нужно было записать. Дальше я уже знала, что домашнее задание, оно готово, все. С меня вот эта ответственность снята. А потом сказал, а теперь я тебе объясню, что мы сделали. И это было абсолютно спокойное просто состояние. И вот на это спокойное состояние вдруг, что называется, вся матчасть легла. И осела.
0: Это хороший педагогический прием, да, снизить ценность, потому что у многих детей складывается впечатление, что ничего важнее уроков нет. И я как человек оцениваюсь по сделанным или не сделанным урокам. А на самом деле вообще, ну, школьная программа, во-первых, не все таланты детские охватывает, да, она охватывает, ну, опять же, среднестатистические какие-то знания. Туда не очень влезают, например, какие-то творческие моменты, спортивные моменты и так далее. А наш ребенок может быть хорош в чем-то другом, не очень школьном. Поэтому приходится рассказывать, что да, уроки, это, конечно, важно, безусловно, важно, но это не все, что есть в твоей жизни. И ты не определяешься через уроки, ты определяешься через те знания, которые ты получил, через те навыки и через те качества, которые ты в себе выработал.
1: А вот, кстати, хороший вопрос пришел от наших слушателей. А в школе же тоже должны учить понимать текст.
0: Ну, учат, но меньше, чем, например, в моем детстве, потому что добавился объем знаний и сократились оргмоменты. Не надо ориентироваться на наше детство. Нас больше гоняли по всяким составлениям планов и так далее. Сейчас выясняется, что студент, приходя на первый курс, не понимает, как составить план лекции или как составить план презентации. У него этого навыка нет. И учителя, вернее, педагоги в ВУЗе тратят время на то, чтобы научить студентов этому навыку.
1: Ну, мы же сейчас не говорим о том, что современные, скажем, там, студенты или школьники, они там, глупее, у них IQ как-то меньше, да, интеллектуальный уровень. Тут скорее про разницу в организационных навыках.
0: Конечно. Вот никто никогда не тупее и не глупее. Вопрос в том, что, например, современные дети знают, они больше нахватаны, они получают больше информации. Если где-то что-то добавилось, то, к сожалению, где-то что-то может и отвалиться. Да, если, ну, как Ломоносов говорил, да, если что-то где-то прибавится, то где-то непременно убудет. Ну, вот так бывает, да, что за счет оргнавыков мы повышаем, например, количество фактов, которые в голове засели, или количество каких-то очень быстрых навыков ориентации в моменте. А вот такое долгое планирование, да, для многих детей кажется очень занудным, непонятно зачем необходимым и так далее. Да? Ну, вот если в ранние классы мы это начинаем формировать, то, в общем, вопрос даже не возникает. Это навык, который автоматизируется.
1: Ну, и опять же, клиповое сознание, про которое мы все говорим, не у всех были в детстве гаджеты, не у всех были короткие видео или мультики, которые переключают кадры с такой скоростью, что ты даже еще не успел понять, что там произошло.
0: Ну, клиповое сознание, в общем, такое не очень научное понятие, поэтому давайте мы от него немножко откажемся. Но привычка получать быстрые знания, быстрый дофамин, да, она может формироваться, что ты быстро угадываешь решение, что ты быстро ориентируешься. Это классные навыки в современном мире,
1: они необходимы. Где-то надо усидчивость и усилия.
0: Вот. Но вот усидчивость в том-то и дело, да, что ты можешь сосредоточиться, да, не только по кусочкам маленьким что-то делать, но сосредоточиться надолго. Это бывает сложно. К этому необходимо привыкать.
1: Это вот как раз тот самый принцип будильника, да, нам может помочь. Я имею в виду детям и родителям.
0: Здесь скорее можно подсказать, что нам нужно прийти к какому-то концу. Вот. Да, мы не просто начали что-то хвататься за задачу, как вот белочка, да, хаотично за орешки хватается. У нас есть начало, середина и конец. Что мы делаем в начале? Мы изучаем задание. Что мы делаем в середине? Мы выполняем задание. Да, что мы делаем в конце? Мы смотрим на ответ и возвращаемся к пункту 1. А это от нас требовалось, да, то есть мы сравниваем ответ еще раз с началом задания. Это, ну, элементарные вещи. Мы взрослые прекрасно это понимаем. Мы никогда не задумываемся об этом. Для детей это не очень очевидно, что есть вот эти три этапа, да, и их надо пройти целиком. И вот если ты видишь образ результата, то есть у тебя будет написано ответ, или у тебя будет сделано упражнение целиком с подчеркнутыми словами и так далее, или будет выучен текст, или будет переведен какой-то стишок и так далее, да, вот тогда закончится задание.
1: А вот, кстати, сначала мы задание сделали на черновичке, а потом спросили, то ли от нас требовалось, и мы должны переписать. Вот черновичок, от него может, ну, скажем так, быть вред, что мы столько сил потратили на черновичок, что когда мы переписываем уже на чистовичок, там уже и сил не осталось, и качество снизилось.
0: Черновичок благо, но не надо мучить детей тем, чтобы в черновике писать, как на экзамене на чистовую. Черновик на то и черновик. Что-то там подчеркать, что-то там написать криво, косо, какие-то заметки оставить и так далее. Ну, тогда, в общем, от черновика польза. А невротизировать и писать в черновике точно так же, как в тетрадке, не надо.
1: Ну и опять же, если в чистовике есть какие-то помарки или, может быть, переделочки, для учителя это тоже знак, что здесь у ребенка что-то не получается, и, может быть, есть смысл подсказать. Ну, как вариант, вдруг оно так еще тоже сработает.
0: Ну... Наверное.
1: Обсудим сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремль прибыли Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Спецпосланника президента США и его зятя сопровождает спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин проведет 5 сентября встречу с находящимися в Москве Уиткофом и Кушнером. Дональд Трамп отмечал, что они во время предстоящего визита в Россию представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Глава Росатома заявил о контролируемой ситуации на Запорожской АЭС. Несмотря на все проблемы, коллектив выполняет свои обязанности, в том числе операторы счетов управления, инженерный персонал, рядовые сотрудники и руководство, отметил Алексей Лихачев. Не конструктивные особенности, а коллектив остается самой важной системой безопасности на любой АЭС, что доказывают наши специалисты из Энергодара, подчеркнул руководитель госкорпорации, передают РИА Новости. По его словам, утром в районе атомной станции вступил в силу временный режим прекращения огня. Его цель – обеспечение необходимых условий для проведения ремонтных работ на линии «Ферросплавная». Глава Минтранса назвал регион тестирования беспилотных грузовиков. Первой зоной для запуска трансграничных перевозок отечественных беспилотных машин может стать мост Благовещенск-Хэйхэ, отметил Андрей Никитин. В комментарии ТАСС он добавил, что следующей страной для приема российских беспилотных грузовиков после Казахстана может стать Китай. В мае 2026 года Минтранс провел первую трансграничную перевозку грузов из России в Казахстан. Беспилотные КАМАЗы преодолели более 3000 километров. ЦСКА обыграл «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Команда забила мяч в конце первого тайма, а на 84-й минуте пропустила гол. Иван Обляков принес армейцам победу на 99-й минуте. Последний раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» в РПЛ в мае 2024 года. Московский футбольный клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Зенита» 12 очков и четвертое место. Лидирует «Краснодар». В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный более 9 метров в секунду. Давление ниже нормы 734 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, небольшие дожди 12-13. Утром и днем воскресенье облачно плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
12: Повтор лучшего.
10: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы с семейным психологом Светланой Качмар обсуждаем родителей и домашние задания детей. Тема, я думаю, вызовет сейчас очень яркий, такой, скажем, болезненный отклик у всех, кто нас сейчас слушает или будет слушать в записи. Пишите ваши вопросы, плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит о Москобот. Светлана, еще раз приветствую. И напоминаю, что мы говорили как раз о чистовиках, черновиках и об ошибках. Вот в случае, если ребенок даже с черновика переписывает на чистовик с какими-то ошибками, помарками, казалось бы, вот тебе чистовик, вот тебе черновик, вот мы уже там все сделали, ну просто возьми и перепиши.
0: Это непросто. У детей бывают разные трудности, например, дисграфия, дислексия. Дети бывают просто не очень внимательными. И лишним повторением и переписыванием десятый раз мы ничего не добьемся. Мы просто притупим внимание, мы истощим ребенка, ничего хорошего не будет. Если есть регулярные ошибки, описки, невозможность правильно писать цифры, буквы, зеркальные и так далее, это к логопеду или к нейропсихологу, или к какому-то специалисту, если это действительно мешает. Вот. Самое сложное для родителя сказать, что да, пусть будет какой-то процент описок, ошибок, помарок, я отвернусь и не замечу. Я не буду на этом акцентироваться.
1: Ну, особенно это сложно для родителя-перфекциониста, которому кажется, что вот он-то в детстве или она всегда делали безупречно все сразу, сразу родились умными, сразу с дипломом о высшем образовании.
0: Я очень впечатлилась, когда работала в школе в студенческие времена, и у меня были прекрасные совершенно лицейские дети, пятый класс. Вот, я собственными глазами видела такого мальчика-отличника, который настолько был замучен переписыванием и какими-то... А он очень, с очень подвижной нервной системой, очень активный и так далее. Вот на моих глазах пятиклассник уехал в дурдом. В психиатрическую клинику на месяц. Я впечатлилась невероятно. Родители не очень, к сожалению, впечатлились и продолжили эту историю.
1: Ну вот это очередное напоминание как раз родителям о том, что уроки закончатся, а психику нужно сохранить и отношения с ребенком на долгие годы. Но вот если мы все-таки говорим про ошибки, могут ли они быть подсказкой, скажем, учителю, что ребенок здесь не понимает? Ну, может быть, вообще без черновика?
0: Но это и есть подсказка учителю, что где-то недопонял ребенок, где-то недообъяснил педагог, если он видит в разных заданиях, да, у разных детей типичные какие-то пробелы.
1: Или одни и те же, например, да?
0: Да. Ну и опять же, очень хочется, когда наш ребенок идет в школу, очень хочется видеть его отличником. Я думаю, все мы по своему опыту знаем, что не было ни одного класса, где 100% отличников. Вот 32 человека сидят, и все отличники, да, все очень разные. У всех очень разные интересы и возможности. И, может быть, ваш ребенок не отличник. Вот. Но у него есть какие-то другие таланты, безусловно, есть. Их надо выкопать иногда, иногда их сразу видно, да, но он не исчерпывается только выполнением заданий.
1: Ну вот, кстати, это очень хорошая история, про которую вы сейчас сказали. Действительно, родителю, наверное, стоит показать ребенку, что вот смотри, вот там я твоя мама, допустим, да, я плохо играю в прятки, но, к примеру, хорошо пою песенки или там хорошо готовлю твои любимые пирожки и так далее. И показать, что вот слабые и сильные стороны, они сочетаются в одном человеке. И вот так же ребенку рассказать про него. Ну, заранее только, наверное, определить, где у него сильные стороны, чтобы все-таки он тоже от оценок не зависел и свою самооценку от отметок так не ассоциировал напрямую.
0: Да, но недостаточно объяснить и недостаточно прикинуть. Вначале нужно много раз перепробовать что-нибудь, да, то есть ребенок, который ходит в один кружок, потом в другой, потом в третий, где-то закрепляется, это вот, наверное, самая правильная схема, да, мы как родители подбираем, мы как родители направляем и смотрим, есть результат или нет, потому что любому ребенку и любому человеку вообще, независимо от возраста, нужна зона успешности, что тебе 9, что тебе 99, ты должен быть где-то молодец. Хорошо, если совпало, и ты молодец в школе, а если не совпало, ты совсем не молодец, это очень грустно. Поэтому, да, включается вся семья, обычно иногда включаются педагоги, спасибо им за это большое, и подсказывают, вот здесь ребенок молодец, вот здесь у него получается, нужно эту сторону развивать. Оценки, да, то есть на самом деле ребенок должен выполнять программу школы на 3. Вот если он на 3 тянет, уже нормально. Это не хорошо, это не вау, но это нормально. То есть он что-то понял, он примерно знает, как что-то решать или там записывать и учить, но делает это вот, вот насколько это возможно. Если он на тройку не успевает, он действительно не успевает, ему нужна коррекционная помощь, смена программы, какая-то другая помощь педагогического плана, да, если на тройку тянет, уже молодец.
1: А вот, кстати, есть очень много заданий таких, они называются там проекты, да, когда нужно поделку из желудя, из аленького цветочка, слез единорога, и все это завтрак к утру, уже 12 часов ночи, и здесь без вариантов, делать будут родители, скорее всего. И вот в некоторых классах, у некоторых учителей, если это безупречно сделано, причем видно, что это делали родители, потому что ребенок просто не может так сделать, ставится пятерка, а если ребенок пытался, делал сам, но там есть какие-то недочеты, там ставится тройка. И вот это вот такая развилка, и так плохо, и так плохо. Что делать?
0: Немножко убрать идеализма, действительно, какие-то задания заведомо все знают, что будут делать родители, да, это часть школьного обучения.
1: У нас сегодня семь программ как раз, домашние родители и домашние задания детей.
0: Где-то, да, приходится помогать, участвовать, не всегда дети просто даже помнят на самом деле, что это надо сделать, и поэтому приходится быстро-быстро, да, помогать в 4, 8, в 10 рук какие-то вещи делать. Все-таки потихонечку от этого уходят, ура-ура, да, то есть стараются либо делать какие-то проекты в классе, либо задавать, ну, например, подготовку тех же презентаций, которые все равно нужно будет потом доложить, рассказать. То есть недостаточно прислать или как-то показать отдельно учителю, нужно будет самому все это донести до класса. И здесь большой процент участия самого ученика. Вот. Но если необходимо, приходится закрывать глаза, да, лепить нечто, приклеивать что-то, собирать из подручных материалов. Шутки про то, что по осени мамы ищут под окном листочки и пишут в домовой чат, что не вызывайте полицию, это я там шуршу. Это не шутки, потому что, например, в прошлом году под моим окном мама собирала какие-то палки, потому что ребенок сказал очень, ну, часов в 9 вечера, что ему нужно что-то, значит, с ручками из палок. И вот мама пошла собирать эти палки. Так, ну, так бывает.
1: Попробуйте. Какая боль сейчас.
0: Отнеслись к этому с юмором, да, потому что потом это будет семейная байка, потом вы будете всей семьей вспоминать и рассказывать внукам своим, что мы вот для твоего папы или для твоей мамы клеили какую-нибудь коробочку из фольги, там, не знаю, из чего угодно, да, и получили вообще там за это пятерку всей семьей. Это вот наша коллективная пятерка.
1: Ну да, шили прихватку или что там, да, и какой-нибудь фартучек. Ну, а в случае все-таки каких-то перерывов, вот когда нужно делать перерывы? Можем ли мы считать телевизор, например, перерывом или смартфон перерывом? И как об этих перерывах договариваться? Потому что, конечно, хочется, чтобы ребенок отдохнул, но что считать отдыхом?
0: Во-первых, когда мы говорим прям перерывы, перемены, да, вот ориентируйтесь на перемены, то есть это от 10 до 20 минут, не больше, да, это не 3 минутки, хотя нет, если мы говорим про старшую школу, дети гораздо более выносливые уже в этом возрасте, хотя тоже не бесконечно выносливые, вот, но тем не менее ориентируемся на такой промежуток. Естественно, там телевизор или любая сенсорная нагрузка мешают отдыхать, мешают как-то приходить в себя. Вот, со смартфоном сделаем вынос со звездочкой. Да, если мы говорим про среднюю старшую школу, в смартфоне находятся друзья, в смартфоне находится общение. То есть иногда бывает важно, да, что ребенок в это время напишет друзьям, что-то хорошее увидит, ему там прислали какую-то картинку, какой-то мем смешной и так далее, да, он улыбнется. Поэтому здесь всегда спорный момент. Если экранное время не с утра до вечера, да, то смартфон может быть таким способом переключения. Но по-хорошему это вот попить водички, умыться, что-нибудь пожевать чуть-чуть, да, пройтись, переложить, сложить на завтра физкультурную форму. То есть вот какие-то такие штуки, которые просто, ну, заменяют одну деятельность на другую.
1: О, про сложить физкультурную форму, портфель и так далее. Вот здесь до какого возраста родители должны собирать этот портфель? И вообще, в принципе, должны ли собирать этот портфель? Как сделать так, чтобы ребенок его собирал сам? Может быть, какие-то карточки, может быть, опять же, какие-то заметки? И терпеть ли вот эти двойки за оставленные тетрадки дома? С домашним заданием, которое делали, соответственно, до 12 ночи.
0: Опять же, все дети разные, действительно, первый класс нам дается на то, чтобы научить ребенка делать задания, собирать тетрадки и складывать их в портфель. думать, что если мы сейчас один раз скажем, как надо, и ребенок начнет делать, ну, довольно беспочвенно. Помогают действительно часто карточки, планы, да, причем очень не надо подробно писать. Первое, открыли портфель, второе, достали оттуда все, да, третье, сделали уроки, четвертое, сверились с расписанием на следующий день, пятое, положили и портфель закрыли. Да, то есть подсказываем, что нужно и так далее. Если есть возможность, лучше с самого первого дня кусочек этой деятельности делегировать ребенку. То есть я руковожу, но ты собираешь сам. Ты вспоминаешь, ты мне пытаешься рассказать, да, что там, что тебе на завтра надо. Забыл, я напомню, да, ну хотя бы начни рассказывать, сосредотачивать на этом внимание. Но опять же, да, мы все очень разные. Есть дети, которые там к старшим классам очень творчески к этому подходят. Они знают, что они все время что-нибудь забывают, ну вот такая их особенность, да. Но при этом они могут договориться с любым учителем и болтать, рассказать, что я в следующий раз два задания принесу, расскажу, спою, станцую, и все-все будет. Прокачивают коммуникативные навыки. Ну, тоже неплохо.
1: Ну, такая школа жизни получается.
0: В общем, конечно.
1: Реальные обстоятельства.
0: Вообще мысль о том, что мы сейчас завернем ребенка в вату, и он никогда не будет ошибаться, очень порочна, потому что школа на то и нужна, чтобы много раз наошибаться, наделать каких-то странностей, глупостей, набить шишек, чтобы во взрослой жизни спокойно реагировать на какие-то, ну, обстоятельства, которые не за нас. Мир не то чтобы там дружелюбен или недружелюбен, он разнообразен. И нужно уметь свои неудачи каким-то образом восстанавливать, да, что если я что-то забыл, я должен либо договориться, либо отработать двойку, либо предложить самостоятельно какой-то вариант.
1: Поэтому, скажем так, не все отличники бывают очень успешными людьми.
0: Это да, потому что это часто приводит родителей тоже в неверное представление о своем ребенке. Вот в начальной школе, да, многие дети аккуратно выполняют домашние задания, слушают маму, делают все, как им сказали и так далее. Да, пятый там класс приходит и двойка за двойкой. Родители это удивляют, ну как же, вот мы сидим там и так далее. А седьмой, восьмой класс вообще провал по учебе. Хотя ребенок умный, он не перестает как бы, да, соображать хорошо. Во-первых, начинается бунт. Я не хочу, чтобы вы надо мной висели, я хочу наделать своих собственных ошибок.
1: То есть это вот тинейджерская, да, подростковая.
0: Конечно. Хочу сам отвечать.
1: Сепарация.
0: Не лезьте, да, это не ваше дело. Ну, полностью в средней школе совсем отпустить учебу не всегда получается, да, что-то все равно придется контролировать. Но тем не менее, да, к сожалению, и в старшей школе сейчас не получается, потому что родители тоже участвуют в гонке поступления, да, и невозможно не держать руку на пульсе. Но это держать руку на пульсе, это примерно представлять, каким репетитором ходит твой ребенок, да, что ему необходимо для сдачи ЕГЭ и так далее, а не делать вместе с ним, потому что как на ЕГЭ вас тоже не пустят вообще-то, да, поэтому ребенок должен уметь делать сам.
1: Вообще вот сложности, раз мы заговорили уже про старшие классы, сложности как раз заданий и усидчивости в старших классах, там ведь остается так мало творчества.
0: К сожалению, да, если в 10 классе еще как-то можно развернуться, появляются новые предметы, потому что сейчас есть специализации, да, в старшей школе, появляются какие-то интересные активности и так далее, то 11 класс практически весь посвящен подготовке к ЕГЭ, то есть вызубриванию, выучиванию вариантов, да, их нужно делать. Мотивация пропадает очень быстро, потому что, ну, далеко не каждому 11-класснику просто это интересно, да. Но согласитесь, взрослым-то не очень интересно изо дня в день повторять примерно одно и то же и не получать за это ничего. Да, призрачная надежда сдать ЕГЭ на там 86 баллов вместо там 84, да, это так себе приз, его, ну, его можно представить, но он не настолько ценен для многих школьников. Поэтому приходится.
1: Скорее, не для многих родителей он ценен.
0: Конечно, да, это скорее невротизирует детей, потому что они видят, что вот от меня ожидают, а вдруг я не справлюсь. Это им, кстати говоря, в каждом апреле, мае ко мне приходят ученики перед экзаменами, да, ко мне как к психологу, потому что их настращали в школе, их настращали дома, они сами себя накрутили до невозможности.
1: Ну, родителей можно, конечно, понять. Действительно, поступления действительно дорогие. Сейчас платные программы, их становится все меньше. Здесь мы, конечно, родительскую боль здесь понимаем, что называется 0% осуждения.
0: Безусловно. Более того, родители же лучше знают жизнь, они понимают, что образование – это огромный социальный лифт, это огромный старт в будущую жизнь, да, и поэтому они-то хотят добра, они хотят хорошего, они хотят 10-го репетитора, они хотят, чтобы ребенок все-все-все умел. Здесь важно отслеживать просто физическое состояние старшеклассника, одиннадцатиклассника. Да, когда мы говорим про выполнение заданий, когда мы говорим про то, что там ночи напролет, когда 200 там репетиторов и так далее, очень часто дети вместо успехов академических получают нервное расстройство, им необходима медицинская помощь. Да,
1: все 11 лет на смарку, не говоря о том, что есть, в принципе, угроза для здоровья.
0: Да, здесь надо понимать, опять же, если мы говорим конкретно про ЕГЭ и домашние какие-то задания, и домашнюю подготовку, знания для ЕГЭ и умение сдавать ЕГЭ – это две разные вещи. То есть ребенок может неплохо знать, неплохо понимать, улавливать связи, но не уметь именно в таком формате эти знания выдавать. А есть дети, которые, наоборот, очень хорошо там решают тесты, все в нужные места вписывают, да, они могут чего-то не знать, но они по контексту очень быстро понимают, какой ответ имеется в виду и так далее. Это тоже прекрасный навык. Вот надо понимать, что именно у ребенка лучше развито, а что западает, что можно подтянуть.
1: А вот, кстати, про домашние задания, но не связанные со школой, про домашнюю работу. То есть ребенок пошел в школу, и как будто бы это его главная работа, и вся семья пытается его, скажем так, оберегать от там, любых бытовых вопросов. Вот насколько это правильная позиция? Пусть только учится.
0: Ну, пусть
1: учится
0: только,
1: хорошо.
0: Пусть только что-то одно, это не готовит ребенка к жизни. Это более того мешает вообще нам, нашему какому-то общежитию. Я не говорю о том, что ребенок в 7 лет становится работником как-то, встрянув в крестьянской семье. Я говорю о том, что есть все равно какие-то обязанности по самообслуживанию. Разложить свои вещи, принес что-то грязное, положи в стирку, принес что-то недоеденное, выброси в мусор там, и так далее. Да? Собрать свои, по крайней мере, собрать в одну кучку свои вещи и так и что-то где-то помочь, там, накрыть на стол и так далее. Это все необходимо. Школа действительно огромный кусок жизни ребенка.
1: И нагрузки.
0: И нагрузки, и по времени, и по расписанию. Действительно, школьных дел очень много. Вот те же домашние задания, это еще плюс там, от часа до 3,5, да, а то и больше. Но, тем не менее, ограничивать только вот школы ребенка, да, это создавать иллюзию, что вот ты только этим и должен заниматься, а все остальные какие-то проблемы решатся сами собой. Они не решаются сами собой. Ребенок взрослеет не только в школе, он взрослеет во многих очень областях жизни.
1: А если вообще не делать с ребенком домашние задания? Вот вообще. Вот есть родители, которые говорят, со мной никто над этими тетрадками не сидел. Вы сами поняли, что, значит, двойки – это плохо, и начали все делать.
0: Можно провести, если у вас хватит нервов, да, провести этот эксперимент, по крайней мере, вы узнаете, насколько самостоятелен ребенок. Многие родители просто не выдерживают. Давайте будем честны, да, мы так нервничаем, так переживаем, что нам хочется туда, ну, как-то по максимуму влезть, все увидеть. А если получается, есть дети, у которых получается, их не очень много.
1: Вот это, знаете, есть такая аналогия, когда вот он малыш маленький в коридоре пытается застегнуть шнурки, и вы всей семьей, значит, уже в пуховиках, жарко, все, 7 потов сошло, и вроде как бы нельзя, понимаете, ему взять и за него завязать эти шнурки, надо подождать, но так это тяжело, мучительно и невыносимо.
0: Мы можем помогать организовывать, да, делание уроков, что на столе не должно быть ничего, кроме тетрадки, учебника, ручки, карандаша, линейки. Что, значит, вот опять же, да, сначала мы делаем там математику или русский. То есть мы подсказываем, вот как улучшить качество, да, как выстроить эргономику какую-то, как выстроить приоритетность. Вот это, ну, вот, все равно придется участвовать.
1: Вот. Это навыки взрослых, да.
0: Есть
1: ними еще... не все рождаются.
0: У многих есть иллюзия, да, потому что сейчас много школ полного дня, что на продленке ребенок сделает уроки, все будет хорошо. Из практики жизни вижу, что редко так работает. То есть какие-то уроки, да, ребенок сделает на продленке, какие-то даже не вспомнит. Вот, и все равно приходится доделать, причем уже в не очень хорошее время, когда ребенок устал, после 6-7 вечера, когда уже физиологически ребенок не в состоянии какую-то новую информацию впитать. Но давайте будем честны, да, где-то придется читерствовать, где-то придется подсказывать, где-то придется даже обращаться к искусственному интеллекту.
1: О, прекрасная тема. Искусственный интеллект. Готовилась к нашему эфиру, тоже читала очень много форумов, отзывов родителей, родственников. И вот ситуация, в которой ребенок не может понять задание, перестает вообще читать это задание, просто механически бросает это нейросети. Нейросеть что-то там отвечает, и ребенок переписывает это, тоже, в общем-то, не вникая под какую-нибудь музычку. Это хорошо, если он еще прочитал и задание, и ответ нейросети, и еще что-то подумал там в этом процессе. А бывает так, что это все происходит просто в несознательном состоянии.
0: К сожалению, да. То есть это инструмент. И понимание того, что это инструмент, оно прививается родителями. Потому что учителя, никакой вам учитель не скажет, да, там делайте все через какие-нибудь там чатики или через какие-то там механизмы и так далее. Педагог не может про это сказать. Хотя многие педагоги сами пользуются.
1: Это вот знаменитая картинка, где ученик говорит, значит, вот 5 пунктов, нужно 12 страниц. И на том конце, значит, учитель, который говорит, так, нет времени читать, сократи до 5 пунктов.
0: Ну, да, и это тоже. Вот, опять же, будем реалистами, у детей в телефоне есть этот инструмент. Как они его будут использовать, мы не всегда можем как-то даже узнать. Но привычка думать, привычка получать удовольствие от решения какой-то задачи интеллектуальной, это то, что мы можем пытаться сформировать. Опять же, все дети разные. Есть дети, которым никогда не будет интересно решать учебные задачи. Да, такое тоже бывает. И им нужны какие-то костыли, им нужны какие-то подсказки и так далее. Но какую-то часть все равно придется учить, потому что на уроке не всегда есть возможность посмотреть, да. Хотя бы надеемся на то, что на свою троечку, на вот этих знаниях ребенок, ну, как-то там проползет на пузе.
1: А бывают ситуации, когда и куча репетиторов, и родители делают просто все возможное для того, чтобы ребенок учился, получил какие-то знания, что называется, выбился в люди и так далее, и так далее. А прям ничего не хочет ребенок. Вот в подростковом возрасте особенно.
0: Частая история про ничего не хочет. Действительно ничего не хочет или хочет чего-то другого. Это там даже не на один эфир тема. Первое, да, на что точно надо обратить внимание, если к этому прикладываются нарушения сна, нарушения пищевого поведения, суицидальные мысли, разговоры, замыкается ребенок в себе и так далее, мы идем к психиатру, потому что в подростковом, в старшеподростковом возрасте, в юношеском возрасте часто стартуют психические заболевания, начиная от депрессии, тревожного расстройства, заканчивая довольно серьезными заболеваниями. И вот это ничего не хочет, да, может обернуться большой бедой. Это первый момент. Второй, да, если хочет чего-то другого, то все-таки желания сохранились, да, то есть у нас ребеночек-то хочет, но хочет, может быть, другим способом, хочет с другим подкреплением и так далее, да, приходится где-то, опять же, выискивать эту мотивацию. Мы своих детей все-таки получше знаем, чем кто-то, да, начинаем предлагать, начинаем убирать какие-то лишние нагрузки. Потому что часто, кстати, дети, с одной стороны, они же очень умные, они понимают, да, что мне все вот это надо. Если я от чего-то откажусь, то это будет катастрофа. И они не могут принять это решение. Это решение приходится принимать волевым как бы усилием родителю и говорить, ладно, мы не ходим к репетитору по биологии больше. Все. Иначе ты сломаешься. Дальше сойдёшь с ума.
1: Спортивные кружки.
0: Спортивные кружки нужны всем и всегда, потому что развитие крупной моторики улучшает интеллектуальную деятельность и продлевает нашу разумную и здоровую жизнь. То есть шанс, что наша деменция постучится к нам попозже, да, ну, как-то вот увеличивается.
1: То есть я правильно понимаю, что в случае, если у ребенка большая нагрузка, то мы все-таки начинаем не со спорта снижать эту нагрузку, да, отменяя как раз спортивные секции, а все-таки смотреть, что, там, может быть, биологию или какие-то смежные предметы, ну, сейчас не умаляя достоинства биологии, да, может быть, у кого-то биология приоритет, и биотехнологии, и это будущий ученый, но имеется в виду, что здесь какую-то интеллектуальную нагрузку, да, мы начинаем снижать.
0: Где-то, да, снижаем. Я сейчас скажу то, что многим родителям не понравится, да, и то, что все понимают и не знают, как сделать, налаживаем сон. То есть мы возвращаемся к вопросу физиологии. Наш школьник должен быть сыт, выспавшийся, физически здоровый относительно, да, и тогда ему будет проще заниматься школьной программой.
1: Ну и опять же, с нормальным количеством физических нагрузок и спортивную секцию так сразу не убираем из расписания, да?
0: Да.
1: Спасибо огромное. Семейный психолог Светлана Качмар сегодня была у нас в гостях, и мы говорили о домашних заданиях для детей, зачеркнуто для взрослых. Спасибо огромное. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России дал старт работе нефтепровода к новому терминалу на «Восток Ойл». Владимир Путин назвал большим событием в экономике страны запуск этого проекта. Он отметил, что работа на месторождение рассчитана на десятилетия вперед. Первая нефть пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер, сказал глава государства в ходе видеоконференции. Глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что поставки с «Восток Ойл» могут вырасти до 100 миллионов тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. Президент Словакии предложил активизировать усилия для начала прямого диалога с Россией. По словам Петра Пеллегрини, целью Европы остается поддержка Украины, чтобы ее представители сели за стол переговоров с Россией как равноценные партнеры. В эфире местного ТВ он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо попытаться восстановить шанс на дипломатическое разрешение военного конфликта. Пеллегрини отметил, что отказ от поиска пути урегулирования грозит тем, что боевые действия постепенно перерастут украинские границы. В качестве положительного примера он привел дипломатическую активность Ватикана, высокопоставленный представитель которого недавно посетил Москву. Фридрих Мерц признал потерю рабочих мест в промышленности ФРГ. Канцлер подчеркнул, что эту тенденцию необходимо переломить. «Германия должна оставаться индустриальной страной», сказал он на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в городе Лангенхаген. Ранее было опубликовано исследование, которое показало, что в первой половине этого года обанкротились более 30 немецких компаний с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. Это на 10% больше, чем за 6 месяцев 2025-го. В МЧС сообщили о ликвидации пожара на ремонтируемом судне в Кронштадте. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в региональном управлении ведомства. Ранее были данные, что возгорание началось в трюме дизель-электрического ледокола «Адмирал Макаров». Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 10 единиц техники и 52 человека. Руководство морского завода Объединенной судостроительной корпорации заявило, что их сотрудники не привлекались к работам на ледоколе. Причал был арендован организацией «Галеон» для проведения ремонтных работ на судне. Завершение выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 88 копеек, доллар – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный – более 9 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, вероятны дожди 12-13. Утром и днем воскресенье облачно плюс 14-16. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилок.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

И сначала так, так, так зазвучало, так, так, так наша самба опять. Так, так, так наша самба, так, так, так вечно на

0: наша самба, так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: коли любит здорово, пусть не говорит.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: так и будет.
1: Родные песни.
2: Днем и ночью.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

на тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком.

0: Разве можно от женщины требовать много? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоит. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. 3-4 банкротства, приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. А десу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ничто.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал непростую ситуацию для обсуждения со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент России в Кремле принял спецпосланника американского лидера и его зятя. Глава государства приветствовал их словами «добро пожаловать». Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать наилучшие пожелания и благодарность президенту США Дональду Трампу. В переговорах также участвуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Трамп ранее отмечал, что американские представители во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Во Франции заявили о возможности аннулирования канала финансирования Украины. Его могут закрыть в случае прихода к власти правой оппозиционной партии «Национальное объединение», чью фракцию в парламенте возглавляет Марин Ле Пен. С предупреждением выступил вице-председатель партии Луи Алио. «Мы перекроем кран финансирования Киева из французского бюджета. Мы просто больше не можем себе этого позволить», — сказал он в эфире местного ТВ. Алио отметил, что во Франции многие сферы, включая здравоохранение и образование, работают на пределе и нуждаются в дополнительном финансировании. Великобритании заявили об атаке на торговые суда в регионе Персидского и Оманского заливов. Их планировали вывести из строя, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС страны. Там уточнили, что пока информации о том, пострадал ли кто-то из экипажей и нанесен ли ущерб окружающей среде, не поступало. Последствия ударов устанавливаются. СМИ сообщили о смерти турецкого актера Серхата Мустафы Кылыча. Он знаком российским зрителям по сериалам «Слово», «80-е», фильму «Зимняя спячка» и другим картинам. 51-летнего артиста обнаружила мертвым в его квартире в Стамбуле подруга, которая не могла связаться с ним с четверга. Она открыла дверь своим ключом, уточнили журналисты. По факту произошедшего началось расследование, говорится в статье. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер западный более 9 метров в секунду. Давление ниже нормы, 734 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, небольшие осадки, 12-13. Утром и днем воскресенья облачно до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свысоки.

откажите мне в любезности со мной пройтись слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: поймёт и он. Поймёт и он нас двое лет.
1: Говорит Москва. Поющее сердце.

Но объявляется подъем, когда казармы снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок.

0: хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала перешел. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла генерала, если капрала переживу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал непростую ситуацию для обсуждения со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Президент России в Кремле принял спецпосланника американского лидера и его зятя. Глава государства приветствовал их словами «добро пожаловать». Путин попросил Уиткофа и Кушнера передать наилучшие пожелания и благодарность президенту США Дональду Трампу. В переговорах также участвуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Трамп ранее отмечал, что американские представители во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Глава «Росатома» заявил о контролируемой ситуации на Запорожской АЭС. Несмотря на все проблемы, коллектив выполняет свои обязанности, в том числе операторы счетов управления, инженерный персонал, рядовые сотрудники и руководство, отметил Алексей Лихачев. Неконструктивные особенности, а коллектив остается самой важной системой безопасности на любой АЭС, что доказывают наши специалисты из «Энергодара», подчеркнул руководитель госкорпорации. По его словам, утром в районе атомной станции вступил в силу временный режим прекращения огня. Его цель – обеспечение необходимых условий для проведения ремонтных работ на линии ферросплавная. Продолжительность перемирия составит около недели. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 22 населенных пунктах Дагестана. Без света остались более 42 тысяч жителей, сообщило Управление МЧС по республике. Там добавили, что к восстановительным работам привлекли бригады электриков с техникой. Ориентировочное время восстановления подачи света к 23:00 по московскому времени. В конкурсе «Мисс Мира» победила представительница Доминиканской Республики. В финале «Смортера» 2026 года корону вручили 24-летней Джойхири Мала, сообщили организаторы. Ее соперницами были 111 девушек. Церемония прошла в городе Нячанги во Вьетнаме. В прошлом году «Мисс Мира» стала модель Сучата Чуанг Сри из Таиланда. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 88 копеек, доллар – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер западный, более 9 метров в секунду. Давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, небольшие дожди, плюс 12-13. Утром и днем воскресенье облачно, 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка.

парень петроградской стороны. Лишь в Петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем стройный.

судьба подстроила хитро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла, глазами словно обожгла. Такими, что лишь песня.

Где парень ищет с ней свидания, до сих пор он ездит с той весны. Между Автовой и площадью Восстания, парень с Петроградской стороны.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Когда увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

выкупала, мужа выругала, да не видишь, уморилась, уморилась, остановилась. Я блинов натекла, да не наелась, да сыта, да хвалится, хвалится, хвалится.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: У дедушки за печкой

сожрались аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом

0: А там
1: веселая компания на камешках сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
0: А там
1: веселая компания под крышкой сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
0: Здорово!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: В Москве за долгие века чудес свершилось.

мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро, в нем и мрамор, и стекло.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: по всемертвому в печи он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, вождом мог выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная партия. Все хорошо, все хорошо.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Там за седьмой горою

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

лишь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

Тынят на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

подзубы торит, и ручки там жмет кто-то телец. Танцуйте, га-ча-ча, так отбивайте дружно, га-ча-ча. И пусть вас танцы не смущает носик.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

скажете слово,

другом по свету очень часто ходит счастье и несчастье. От того получается такая полосатая жизнь. И не надо зря портить нервы.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня при

опоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не буду.

0: Да, по камням, по лужам, по роже я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: Говорит Москва.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я, в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес, мелькает за окошком снег берез. И снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, в бригаде я, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам не знакомы. Под стук колес, мелькает за окошком снег берез. И снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенных. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.

сбудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Подстук, подстук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Подстук, подстук колес,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. В воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 ФМ. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.